0: командой Восточной конференции в регулярном чемпионате. Кливленд выиграл вчера 117-113. Лидирует в серии 3-2. Шестой матч состоится в Кливленде. Победитель этой серии будет играть в финале Кубка Восточной конференции с Нью-Йорк Никки Бокерс. Окей, мы с вами на бейсбольных полянах. Вчера обе нью-йоркские команды были в деле. Одна выиграла, другая проиграла. Янкис потерпели поражение в Балтиморе 7-0. Метрополитен сыграли дома с Детройт Тайгерс. И заглушили Тигра со счетом 3-2. Тампа Бэй, ведущая борьбу с Янкис на востоке американской лиги, играла в Торонто, потерпела поражение команда Атланта Брейвс. Смельчаки из Атланты, лучшая команда на востоке национальной лиги, играла вчера дома с Чикаго Капс. Левиатан из Чикаго победила со счетом 4-1. Таким образом, на востоке американской конференции лидирует Тампа 28 побед, 14 поражений. Янкис 27 побед, 17 поражений на востоке национальной лиги. Уверенно впереди Атланта 30 побед, 13 поражений. Все остальные команды этой группы с отрицательным балансом. Мэтс на последнем месте. 17 побед, 25 поражений. Мы с вами в вечном городе Риме. Там подходит к завершению открытый чемпионат Италии по теннису. Вчера были четвертьфиналы у девочек. В частности, в полуфинал вышла седьмой номер турнира Эвелина Свитолина. Она победила вчера в четвертьфинале второй номер турнира Елены Рыбакину. Победила в трех сетах 2-1. Решающий третий сет она выиграла со счетом 6-4. Также четвертый номер турнира Инга Штитик вышла в полуфинал. Она победила американку Джессику Пигула. На футбольных полях. Сначала на футбольных полях Соединенных Штатов Америки в главной лиге сокера. Вчера обе нью-йоркские команды были на поле. Обе выиграли, дамы и господа. Окей, Нью-Йорк-Сити футбол-клаб играл в Шарлотт. Ну, это недалеко от меня. В двух часах езды Нью-Йорк-Сити выиграл у футболистов Шарлотт со счетом 1-0. Нью-Йорк-Ред-Булл сыграли дома с Коламбусом и выиграли со счетом 3-2. После 13 туров на Востоке уверенно лидируют футболисты. Нэшвилла у них 27 очков, у нью-йоркских команд по 18 очков, и они делят 5 и 6 места. Ну и, наконец, мы с вами на футбольных полях в Англии. Вчера состоялся матч между Манчестер-Сити и Кристал-Палас. Манчестер-Сити ведет гонку за Арсеналом в борьбе за чемпионство. Манчестер Сити вчера на своей поляне выиграл у лондонского клуба Кристал Палас со счетом 3-0. Теперь за два тура до конца чемпионата премьер-лиги Арсенал 79 очков, Манчестер Сити 77 очков. Все решится в двух последних турах. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. За мной следует писатель Вадим Ермолинец, который английским футболом, а и вообще футболом, не английским, не американским, не интересуется. Тем не менее, дамы и господа, слушайте передачу писателя и будьте здоровы.
1: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090. Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9000. 303-90-76, 303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
2: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: Вы слушаете Davidson Radio.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 14 мая. Начну с Украины. Там такое происходит, что просто трудно поверить. Хотя нет, не очень. Ну, два сюжета, о которых я сегодня хотел рассказать. Первое – это отправили под стражу бывшего начальника офиса президента Украины Андрея Ермака. Он, значит, теперь находится в СИЗО, куда сам он, так, я так понимаю, отправил немало народу. И ему предложили внести 140 миллионов гривен в качестве залога, если он хочет вернуться домой. Значит, на всякий случай, что такое 140 миллионов гривен? Это 3 189 тысяч гривен, долларов по сегодняшнему курсу. Грок мне перевел. 3 189 тысяч долларов. Ермак сказал, что у него таких денег нет, и его отправили в СИЗО. Но у него много друзей, в том числе влиятельных друзей, и я так понимаю, что они могут собраться и освободить его до суда. Но тут возникает вопрос, захотят они это делать или не захотят, потому что Ермак стал очень токсичной фигурой. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что его арест, вручение ему подозрения в организации схемы по отмывке денег для строительства престижного элитного поселка или кооператива, лучше скажем, «Династия», в Козине под Киевом, это следствие неумолимо ведет к президенту, к нынешнему президенту Украины. И если его вина будет доказана, я так понимаю, что нам будут открывать новые и новые записи, которые будут демонстрировать причастность президента к этой схеме, то оппозиция неизбежно этим воспользуется, и вся система управления страной, нынешняя, которая находится под контролем Зеленского, она посыпется. И все, кто причастны к ней, были причастны или сейчас причастны, посыпятся тоже. Поэтому я так думаю, что те люди, у которых есть деньги, они, наверное, предпочтут оставаться подальше от этого конфликта и не засвечиваться, по крайней мере, сейчас. Но вопрос в том, будет ли давать Ермак показания или не будет против своего недавнего босса. Или, лучше сказать, партнера. Потому что, если верить некоторым комментаторам, то пара работала следующим образом. Зеленский высказывал какие-то пожелания, а Ермак находил возможности эти пожелания воплощать в жизнь. И в его руках полностью находилась вся кадровая политика страны, то есть назначения, любые назначения происходили с его подачей и при его одобрении. И вот сейчас, сколько веревочка не вилась, но Ермак оказался за решеткой. Теперь такой вопрос. Насколько вообще вероятно то, что этот карточный дом посыпется? И посыпется ли? И вчера, слушая собеседников Власты Лазур на радио «Свобода», я узнал следующее, что у обвинения есть 16 томов дела против Ермака, 250 страниц каждый том. То есть никогда в жизни не дошло бы до вручения подозрения и до отправки Ермака в СИЗО, если бы у обвинения не было достаточных материалов для того, чтобы уверенно прийти в суд и добиваться его ареста, что и произошло. Теперь одна Не знаю, насколько важная, но интересная деталь, которая имела место в суде. Когда зачитывались материалы его дела, то в частности прозвучал сюжет о том, что у Ермака была персональная гадалка, к которой он обращался. И выяснили имя этой гадалки, некая Вероника Анкиевич, 51 года, которая проживает в Киеве, и она в контактах у самого Ермака записана как Вероника, или Вероника, прошу прощения, Фэншуй офис, говорю Вероника, потому что это один из моих любимых ресторанов в Сарасоте. Нет, Вероника Фэншуй офис, и, как ее называют комментаторы, известная фэншуистка. И он, Ермак, отправлял ей имена руководителей НАБУ и САП, и также собирал информацию о семье директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса, в том числе ребенка. И они, значит, вдвоем, Ермак и эта гадалка, обсуждали необходимость ответного удара по их оппозиции, ориентированной, конечно, на НАБУ. И он, Ермак, перечислял ей имена своих оппонентов и говорил, это я цитирую сейчас, я на все готов, завтра готов. И эта гадалка, фэншуистка, призывала его к действиям, чтобы не потерять власть, она ему говорила, или вы, или вас. Это цитата из их переписки. И тут у меня занятная какая-то параллель такая возникла в сознании, что, если вы помните, то нацистское руководство Германии, они тоже очень сильно занимались астрологией, оккультными науками, то есть они считали, что это такой действенный механизм для достижения своих целей. Но я, кстати, и не отрицаю того, что это действенный механизм, но просто это для меня это в значительной степени характеризует состояние, психологическое состояние этих людей. То есть они находятся в такой ситуации, когда все средства хороши, в том числе и передача гадалки фэншуистки имен своих политических оппонентов. Я, кстати, вот задаю себе вопрос, а что конкретно эта гадалка могла сделать с ними, с этими именами? Ну, не знаю, она могла просто пытаться прогнозировать какие-то действия этих людей, а могла, наверное, насылать на них какие-то бедствия известными ей фэншуистки способами. Хорошо, теперь, Запад реагирует, ну, понятно, как на это реагирует украинская пресса, понятно. Там, конечно, она сейчас находится в таком приподнятом состоянии, потому что, ну, я должен признать, что какая бы там она ни была патриотическая, эта пресса, то есть ее там, допустим, когда ее зашкаливает часто из-за этого патриотизма. Но я должен признать, что если мы говорим о таких изданиях, как, например, «Украинская правда» или «Зеркало недели», то есть официально выходящих в Украине изданиях, то, безусловно, эти журналисты стремятся к тому, чтобы у руководства страны находились порядочные люди. И они вносят свою лепту для того, чтобы искоренить коррупцию в своей стране, потому что они прекрасно понимают, что это то, что губит эту страну в не меньшей степени, чем российское вторжение и продолжающаяся война с Россией. И Еврокомиссия, естественно, если мы говорим о зарубежных институтах власти и информации, там поддержали и этот арест, и в частности представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье в интервью со Спильному, опять же, это украинское официальное телевидение, телеканал, они заявили, что само расследование это дело показывает, что антикоррупционные органы в Украине работают. Это именно так. Антикоррупционные органы работают, но они работают только благодаря тому, что Европейский Союз создал все условия для того, чтобы Зеленский не смог их ликвидировать. Что он попытался сделать, но после вмешательства своих собственных молодежи украинской, которая вышла на протесты, и при поддержке Европейского Союза, эти институты были восстановлены. Но на наших глазах мы видели, как Зеленский попытался их ликвидировать именно по той причине, что над его ближайшим соратником Ермаком нависла угроза. Институты спасены, Ермак в СИЗО. И, значит, ну и в западной прессе, естественно, тоже много об этом говорится. И это таким образом как бы оказывается та самая поддержка антикоррупционным органам, которая и обеспечивает, по сути дела, их жизнеспособность. Теперь, значит, вопрос, а что будет дальше с Зеленским? Ну, пока что ничего, он это игнорирует, никаких сообщений по этому, комментариев по этому поводу нет. И одновременно прозвучало, я говорил об этом, интервью его пресс-секретаря, экс-пресс-секретаря, прошу прощения, Юлии Мендель, Такеру Карлсону. Я говорил об этом на своей прошлой передаче, но надо сказать, что говорил, потому что я мельком видел это, я просматриваю постоянно, какие интервью берет Такер Карлсон, и видел это, но у меня не было, видел короткий как бы обзор этого интервью, blurb, как это здесь называется, но посмотрел его только на днях. Интервью длится всего лишь час, и оно, конечно, интерпретировано украинской прессой как взрывное, или его называют еще бомбой. Но что интересно, вот такие американские издания, ну, которые у нас называются ведущими, я не знаю, кого они куда ведут, но тем не менее они как бы считаются авторитетными в некоторых, в узких кругах уже. Теперь уже в узких кругах. Речь идет о New York Times, речь идет о Washington Post, речь идет о Wall Street Journal. Эти издания это интервью проигнорировали. Ну, оно и понятно, они игнорируют Такера Карлсона или пишут о нем только негативные вещи. Но одно, каким бы ни был Такер Карлсон хорошим, плохим, каким угодно, но интервью есть интервью. И это интервью, в котором слово было предоставлено человеку, Юлии Мендель, которая 2 года провела рядом с президентом и имела счастье его наблюдать в довольно таких близких отношениях и близких ситуациях. Ситуациях, когда он просто был налицо перед ней. Ну хорошо, о чем же речь идет в этом интервью? Ну, многие люди, и особенно, конечно, в соцсетях, таких как X, в X действительно реакция колоссальная на это интервью. И в других соцсетях там, конечно, первое, о чем говорится, это то, что Зеленский наркоман. Но как об этом, как эту ситуацию сама описала Юлия Мендель? Она подчеркнула много раз, что она лично не видела, чтобы тот употреблял кокаин. Но она описала несколько ситуаций. Она, во-первых, она сослалась на людей, имена которых она знает, которые подтверждали то, что он кокаинист. И сама она сталкивалась с такими ситуациями, когда Зеленский, она готовила Зеленского, допустим, к встречам с какими-то официальными лицами из-за рубежа. И она, что значит готовила, она предоставляла ему какую-то минимально необходимую информацию для того, чтобы он мог говорить с ними. Он, значит, ее внимательно слушал, после чего он шел на 15 минут всегда в туалет и возвращался оттуда очень радостно возбужденный и явно в очень-очень-очень приподнятом настроении, что моментально обращало на себя внимание и что, по ее мнению, являлось свидетельством того, что он употребляет кокаин. Но, подчеркиваю, она сама 3 раза сказала, что она лично этого не видела. Но я думаю, мы все обращали внимание на то, что когда он дает интервью или находится на сцене где-нибудь или на трибуне, как у него бегают глаза испуганно и как он постоянно теребит свой нос, что указывает на то же самое употребление кокаина. Ну хорошо, я между тем как бы считаю, что это не главное обвинение, которое выдвинуто в его адрес по одной простой причине. Он, видимо, даже если он употребляет кокаин, он употребляет его в тех пределах, которые позволяют ему функционировать. И я, например, не хочу тут называть никаких имен и фамилий, но я сам знаком с людьми, которые употребляют кокаин для того, чтобы находиться в рабочем состоянии. Я сам далек от этого, но тем не менее у меня есть какой-то круг знакомых, и среди этих знакомых есть такие люди. Они контролируют свою привычку, и они это делают, я повторяю, исключительно для того, чтобы поддерживать себя в рабочем состоянии. Потому что кокаин приводит к таким всплескам энергии, которые людям нужны для продолжения работы, особенно если они работают много и без перерывов, без длительных перерывов, когда они могут естественным способом отдохнуть. Поэтому для меня это как бы не самое главное обвинение, хотя оно, безусловно, его характеризует. Теперь, вот на что я обратил внимание, что для меня было интересным, это два пункта. Первый – это то, что он абсолютно сознательно считает, что ему нужна в стране геббельсовская пропаганда. И для него Геббельс – это образец того, как нужно действовать. И она рассказывает об одной ситуации, при которой она присутствовала, когда собралась ближайшее его окружение, и они обсуждали, как поднять его рейтинги. И одна из, не сама Юлия Мендель, но одна из ее коллег, которая присутствовала на этой встрече, она сказала, что-то нужно делать реальное, потому что... И она привела пример. Из Донбасса бегут люди, это было еще до войны, но оттуда бегут люди, до, я имею в виду, до вторжения 22-го года. Оттуда бегут люди, и им обещали поддержку на украинских территориях. Им обещали дать жилье, потому что они потеряли все, им не дали ничего. И сколько бы вы ни говорили, сколько бы мы ни говорили о том, что в стране все хорошо, сам факт того, что эти люди не имеют жилья, будет это опровергать. И нужно что-то делать, нужно этим людям помочь. На что Зеленский ей ответил: мне не нужно помогать этим людям. Мне нужно, чтобы тысяча говорящих голов постоянно говорили о том, что в стране все хорошо, и люди будут понимать, что в стране все хорошо. То есть нереальная помощь, а разговор. И при этом он сослался на геббельсовскую пропаганду, что именно этот механизм, единственный механизм, который может поднять ему рейтинги. Тысяча говорящих голов, которые будут говорить о том, что в стране все хорошо. И далее, на это, на геббельсовскую пропаганду, эти механизмы геббельсовские, повторение бесконечного «все хорошо», которые создают новую реальность. Об этом говорят многие, но как-то я не могу в это поверить, что я один обратил на это внимание, на то, что она сказала после этого. Она сказала, что эти головы созданы, и они действуют сегодня. То есть масса комментаторов, как в стране, как в Украине, так и за рубежом, постоянно представляют эту войну в одном и том же ключе. И они всегда представляют Украину как силой добра, а Путина всегда однозначно как силой зла. И они абсолютно, то есть создали из Зеленского героя, которому простительно все и которому нужна максимальная поддержка Запада, безо всякого критического понимания его деятельности. И это чистая правда. И я это вижу просто и в общении со своей уважаемой аудиторией, и просто в жизни. Это все началось, если мы просто пойдем по алфавиту, и мы начнем с первой говорящей головы Зеленского, а Арестовича, то, по сути дела, вот он создал нарратив, который повторяется масса людей до сих пор. До сих пор. И единственное, и все, абсолютно все, любые критические замечания в адрес Зеленского интерпретируются как критическое отношение к самой Украине, прошу прощения, не критическое, а негативное отношение к самой Украине и расценивается как кремлевская пропаганда, которая должна быть расследована ФБР. Привет всем, кто еще не сообщил ФБР о том, кто тут сидит у микрофона на Дэвидсон радио. Такие дела. И это чистейшая правда, и в этом плане я снимаю перед Юлией Мендель шляпу. Она абсолютно точно отметила и охарактеризовала происходящее. И еще, значит, что тут следует заметить, это наличие, как говорят на Брайтоне, кишака в любых необходимых количествах у команды Зеленского для решения любых вопросов, которые там у них поднимаются, в том числе кадровых вопросов. И она рассказывает о ситуации с министром, который сказал, что он не может жить на 12 тысяч долларов годовых зарплаты, и эту проблему надо решить. И как Зеленский предложил на ходу эту проблему решить. Но я об этом уже поговорю в следующем сегменте своей передачи после выпуска новостей. А сейчас хочу бросить в зал свой любимый лозунг. Живите без боли. Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Сейчас я объявляю перерыв на выпуск новостей, после которого мы вернемся к истории с тем, как решили расплачиваться с министром и другим историям, связанным с деятельностью Зеленского на посту президента Украины. Оставайтесь с нами.
2: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофоном Вадим Ермолинец. Я сейчас хочу вернуться к интервью Юлии Мендель, бывшего пресс-секретаря президента Зеленского. Значит, я начал рассказывать историю о том, как она присутствовала при сцене, когда министр, она не назвала его имени, пожаловался на то, что он не может жить на зарплату, которая, официальную зарплату, которую он получает, а его официальная зарплата составляет 12 тысяч долларов в год. И ему тогда предложили в офисе Зеленского, что ему будут 5 тысяч, что ему, он, вернее, он сказал, что ему нужно хотя бы 60 тысяч долларов для того, чтобы он продолжал оставаться на этом посту. И ему тогда предложили выписывать себе премии по 5 тысяч долларов в месяц. Значит, он стал выписывать себе премии, но кого-то это возмутило, не из офиса президента, а, возможно, из представителей прессы или органов, антикоррупционных органов, об этом стали говорить, и он поднял этот вопрос и сказал, что я так не могу. На что ему ответили? Ну, не волнуйтесь, вы будете получать эти деньги у нас наличными. И при этом на столе появилась сумка с наличными. 5 тысяч долларов, я не знаю, как там, там лежала первая порция 5 тысяч долларов или все 60, которые он потребовал. Но этот вопрос наводит на такую мысль, что если так вот легко в кабинете президента достается сумка, в которой лежит 5 или 55 тысяч долларов, это несущественно. Эти деньги есть. И это снова указывает на то, что косвенно указывает на то, что в этом кабинете всегда были наличные для решения каких угодно проблем. Это могли быть, это могло быть, например, строительство этого кооператива «Династия», или же это могли быть деньги для того, чтобы рассчитываться со своей партией, потому что мы знаем, это нам НАБУ объявляло о том, что в партии люди получали за правильные голосования в партии, не только в партии, но и в других, кстати, партиях, другие нардепы от других партий получали конверты с деньгами за правильное голосование. То есть это предполагает постоянное наличие наличных в офисе президента и, естественно, какой-то источник поступления для этого должен был быть. Это либо рэкет, который, то есть, существовала и, наверное, продолжает существовать система, при которой эти деньги получаются от частных компаний или от, например, государственных каких-то учреждений, которые выполняют государственные подряды, или же каким-то образом эти деньги получаются от западной помощи. Трудно, у меня нету никаких оснований для того, чтобы утверждать так или эдак, но факт тот, что в офисе президента есть много наличных. И Юлия Мендель нам рассказала об этом. Теперь еще одна деталь, наверное, несколько деталей, которые интересны нам чисто с исторической точки зрения. Во время памятной встречи Зеленского и Путина в Париже в 2019 году Зеленский обещал Путину не вступать в НАТО. Это ему было дано прямое обещание. И еще один интересный момент, о котором я на всякий случай не стану называть это фактом, но скажу так, еще одна история интересная, которую рассказала Юлия Мендель, это то, что в 22-м году Зеленский был готов отдать Донбасс и выполнить Стамбульские соглашения, но отказался под давлением Блинкена, нашего бывшего госсекретаря, и английского тогдашнего премьера Бориса Джонсона, которые его уговорили продолжать, вернее, я бы лучше сказал, не уговорили, отдали ему команду продолжать войну.

0: И мы видим последствия этого. Собственно, она тут ничего нам не рассказала нового, она просто подтвердила то, что уже звучало раньше из многочисленных, в том числе западных источников. И еще один интересный момент. Она говорит, что он, конечно, артист. Он совершенно не такой человек в личном общении, как он на людях. Он создал себе такую персону. Но в личном общении это человек, который постоянно меняет свои мнения. И то он готов на мир, то он не готов на мир. И он привык манипулировать людьми и делает это мастерски. И он просто вводит Запад за нос. Как, например, сначала, если вы помните, памятную встречу в Швейцарии, когда была собрана эта коалиция союзников Украины. Там, значит, было заявлено о том, что он категорически отказывается беседовать о чем бы то ни было с Путиным. Его просто Путин надо просто заставить к переговорам. После чего многократно звучали его же собственные заявления о том, что он готов встречаться с Путиным лично. То есть его бросает из одной стороны в другую, и он, может быть, находится под явным воздействием других сил, но у него своей собственной четкой политики нет, кроме одной самосохранения. И диктатуры, к которой он стремится, опять же, со ссылкой на Мендель, она говорит, что он многократно говорил о том, что Украина к демократии не готова. И еще одно из его крылатых высказываний – это диктатура, это порядок. И это именно то, к чему, это именно та система, которую он создавал и, наверное, надо сказать, создал сегодня на Украине. Это его диктатура. И которую он осуществляет через свою партию, которую он держит в повиновении конвертами, ну и различными органами силовыми, которые, то есть ты или получаешь конверт и живешь так, как ну, более или менее там нормально, или же ты имеешь дело с силовыми органами, которые тебе могут вручить в любой момент подозрение, пидозру и, значит, обвинить в связях с Россией, что, в общем, там происходит каждый день. Что еще бы я хотел, что еще обращает внимание в этом интервью? Вот, может быть, еще один раз прозвучавшее мнение, которое совпадает с многократно высказанными другими комментаторами, в том числе и мной, что Зеленскому не нужен мир. И сдача Донбасса приведет к миру, а мир приведет к отмене военного положения с неизбежным разбирательством деятельности Зеленского, который может привести его туда же, где сейчас находится его ближайший помощник Андрей Ермак. И, естественно, поэтому логика просто подсказывает, что в интересах Зеленского не заканчивать эту войну, а продолжать ее. Что и происходит. И в этом интервью было одно такое довольно эмоциональное заявление Юлии Мендель в самом конце этого интервью. Такер Карлсон ей предоставил возможность обратиться к Путину, если она хочет. И она обратилась к нему с просьбой остановить практику в Херсонской области, которую называют сафари. То есть на людей охотятся дронами. Мы знаем, что в Херсонской области, которая, если вы помните, сначала, в самом начале войны, Россия заняла всю Херсонскую область, потому что украинские, кто там был, вооруженные силы или ТСК, или, прошу прощения, территориальная оборона, они оттуда бежали. И Херсон перешел, город Херсон полностью перешел под контроль России. Но благодаря принятой тактике украинских войск, украинского командования, перерезали все пути снабжения российских войск, которые находились на правом берегу Днепра. Из-за того, что у них прекратились поставки продовольствия и боеприпасов, россиянам пришлось освободить Херсон и уйти оттуда на левый берег, где они сейчас находятся. То есть это разделение происходит по Днепру. Левый берег российский, правый украинский. Но российское командование решило просто обезлюдить Херсон. И как они это делают? Они делают это с помощью дронов. То есть над городом постоянно висит рой дронов, и стоит кому-то высунуться из дому для того, чтобы решить какие-то бытовые проблемы, принести воды или приобрести продовольствие, этот человек становится добычей этих дронов. Они просто охотятся. И отсюда это название. Сафари. Это почему Мендель заговорила об этом, я понимаю, у нее сердце болит за родной город. Она из Херсона, она родом из Херсона. И эта практика, безусловно, совершенно зверская. И что тут говорить? Ну, я не знаю, насколько это звучит как оправдание, но я могу только сказать, что на войне как на войне. Когда приходит война, когда начинается война, то жди зверств с обеих сторон. И это то, что мы наблюдаем. И Мендель, значит, просила Путина слезно буквально о том, чтобы, что она сказала ему, что одно ваше слово может остановить эту практику. Я не стану спорить, наверное. И если он, конечно, захочет. Но я вот сам себя спрашиваю, каким образом вообще могла возникнуть такая практика? Потому что, постоянно говорится о том, что в войне, по какими там ни были слабыми законы военными, но мирное население, гражданское население должно оставаться за кадром военных действий. Военные действия должны вестись против военных объектов, объектов инфраструктуры, допустим, которые поддерживают военную промышленность, и против вооруженных, представителей вооруженных сил, но не против мирного населения. Против мирного населения это все, что происходит, называется преступлениями, военными преступлениями. И как это могло произойти? И я сам для себя нахожу только один ответ на этот вопрос. Дело в том, что Россия, равно, кстати, как и Украина, использует в этой войне массу уголовников. То есть освобождаются тюрьмы этим людям, которые там сидят, или не людям, которые там сидят, им предоставляют возможность повоевать и освободиться. Так им там светит, я не знаю, 15 или 20, или я не знаю, не имеет никакого значения, сколько лет, но если они подпишут контракт на год или на два, и если они выживут, то они могут вернуться, то они могут освободиться. Эта практика с двух сторон имеет место. На всякий случай, это не только российская, я сообщаю. И именно такие выродки, которые оказываются на войне, они могут делать что угодно. И я, в общем-то, понимаю, что это именно они и могут этим заниматься, этой практикой. И среди них, наверное, есть какие-то люди, которые становятся специалистами этого дела, или у них есть какие-то, у них возникают, у них талант проявляется такой, или они развивают свой бывший талант, и они делают то, что они делают, что совершенно, безусловно, ужасно, ужасно. Но я повторяю, на войне как на войне. Ты не можешь остановить какие-то проявления зверств на войне, но что ты можешь делать, это остановить войну. И это то, к чему призывает Люиля Мендель. То есть выполнить условия. Явно она не говорит этого прямо, но эта логика подсказывает, что она именно к этому стремится. Отдать Путину Донбасс, отказаться от вступления НАТО, тем более она говорит, что у Украины нету абсолютно никаких реальных возможностей для вступления в НАТО, не потому что НАТО не хочет их принимать, а потому что Украина не выполняет тех базовых требований НАТО, которые необходимы для вступления в эту организацию. И она, кстати, говорит о том, что это именно то, что стоит за логикой действий Зеленского. То есть он выдвигает требования, которые он сам прекрасно знает, невыполнимы. И, например, вступление в НАТО. Он знает, что НАТО выдвигает какие-то условия, он эти условия выполнить не в состоянии, по каким угодно причинам, и поэтому война продолжается. Ну, хорошо, теперь, что хочется еще сказать, это то, что рассказывала Юлия Мендель, это интервью длилось час, оно находится в числе последних интервью Такера Карлсона. Значит, как можно... Я не сомневаюсь, что какая-то нарезка из этого интервью существует уже в YouTube, и вы можете там это найти. Полностью я его посмотрел на Spotify, там все интервью Такера Карлсона имеют место. И, я не знаю, у меня платный Spotify, поэтому я беспрепятственно все целиком интервью там и посмотрел. И послушал. То есть, если это для вас один канал, который вы можете посмотреть, или нарезку вы можете посмотреть на YouTube. Теперь, как на это отреагировала проукраинская пресса? Ну, как и следовало ожидать, Юлию Мендель обвинили во всех тяжких. Она такая и сякая. Ну, это совершенно естественная реакция, и она настолько была предсказуема, что я, честно говоря, даже не хотел секунды своего времени тратить на то, чтобы снова читать эти обвинения в ее адрес в том, что она российская шпионка или она проталкивает нарративы Кремля. Я когда слышу это слово «нарративы Кремля», я опускаю занавес, это неинтересно, все, до свидания. Это говорят люди обычно, у которых начисто, полностью отсутствует критическое мышление. Полностью. Но самое интересное, что произошло, ее незамедлительно внесли в базу данных «Миротворец». Значит, это, вы знаете, это совершенно фантастически позорное явление для сегодняшней Украины, которое возможно только при существовании ее собственного позорного руководства. Они создают базу данных врагов страны, врагов народа. Хотя, я подчеркиваю, во враги народа там записываются те люди, которые являются критиками Зеленского. Это его враги, они моментально становятся врагами Украины. Хотя, мне так кажется, что она как раз относится к патриотам Украины. Она болеет за свою страну. Она за скорейшее окончание этой войны. Она болеет за свой Херсон. Она безусловный патриот этой страны. Ну, а что значит, что вообще чему служит база «Миротворец»? Туда попадают люди, не просто их обвиняют, там, против них там пишутся обвинения, почему они туда попали, после чего там даются их координаты, где они проживают, для того, чтобы нашелся какой-то активист, который бы с этими людьми рассчитался. Такие дела. То есть это как бы провоцирует людей на сведения счетов с предателями. Такие дела. И как она давала это интервью? Я не уверен, что это хорошее интервью, как интервью. Мне кажется, что просто Такер Карлсон получил возможность дать ей выступить и дал. Потому что мне не кажется, что его вопросы были по делу. Ну, он просто как бы поддерживал разговор, а все-таки говорила она. Естественно, это дало возможность многим комментаторам связать это интервью с предъявлением подозрения и арестом Ермака. То есть я не уверен просто, что ее вот так вот прямо использовали и сказали: давай, Дотя, это твой момент. Нет, я думаю, что кто-то из ее окружения ей посоветовал по-дружески дать это интервью. Она немножко мне как-то не понравилась. Она как бы симпатичная такая женщина, но в то же самое время она как-то жеманная. То есть мимика ее немножечко как бы такая преувеличенная. И хотелось бы такое более достойное выражение лица видеть. Но она, и вот эта вот ее мимика, она как бы немножечко указывает на то, что она сильно лично вовлечена в это. Но с другой стороны, а почему не лично? Мы все лично во что-то вовлечены. Но она также сказала такую вещь, что она в то время, когда она работала в офисе президента, ее муж находился в вооруженных силах. Ее муж Павел Кухта, экономист, бывший чиновник. Но вот она, хотя она сказала, что ее муж служил в ВСУ, это как бы дает представление о том, что вот она действительно реальный патриот, и ее семья реальные патриоты. Но она не сказала того, что ее муж служил в ВСУ всего лишь один месяц. И это я бы в такой ситуации на всякий случай вообще бы это не упоминал, если бы Павел Кухта был моим родственником. Потому что, безусловно, это вызывает вопросы, как это им удалось так быстро послужить. Но она сказала, что она находится за границей. То есть она не сказала, что она находится за границей, но она сказала, что после этого интервью ей дорога в Украину закрыта, потому что с ней там рассчитаются так, каким угодно способом. Ну, каким? Обвинят в предательстве, в работе на Украину, на российскую пропаганду и, скорее всего, посадят, как это там случается. Такие дела. Ну, вот, пожалуй, и все. То есть, безусловно, там есть какие-то и личные мотивы, и, безусловно, там есть какие-то... я не знаю, места, которые бы я бы задал, например, на месте Карлсона, значительно больше вопросов. Но я так понимаю, что он не мог задавать больше вопросов, просто потому что он не знаком со многими реалиями украинскими. В частности, он ее спрашивал, а что такое, например, 95-й квартал? То есть, ну, как бы, когда мы говорим о Зеленском, то это, если и ты при этом не знаешь, что такое 95-й квартал, то понятно, что ты и многих других вещей тоже не знаешь. Но, тем не менее, какие-то ее заявления, они, мне кажется, какими бы там ни были, и ни были ее личные мотивы, или даже с учетом того, что она, может быть, была использована кем-то для донесения этой информации, это все это очень похоже на правду. Тем не менее, это очень похоже на правду. И его представление о силе геббельсовской пропаганды, и то, что в офисе расплачиваются наличными за какие-то услуги, и его иррациональное поведение. Сегодня мы не встречаемся с Путиным, а завтра мы встречаемся с Путиным. Лично, причем сегодня мы готовы подписать мирное соглашение, а завтра мы не готовы подписать мирное соглашение. И одним словом, все это еще и еще раз говорит нам о том, что Мендель в своем интервью просто подтвердил, что он фигура случайная в политике, и толку от него, как от руководителя страны, мало. Вернее, результаты сплошь негативные. Такие дела. И сейчас я хочу просто предложить своим слушателям опрос, очередной опрос антиобщественного мнения. Как вы считаете, арест Ермака, откровение Мендель и просто развитие ситуации, грозит ли это тем, что Зеленского попытаются снять с его поста? Если вы посчитаете, что да, такая попытка будет предпринята, то набирайте номер 888-222-1131. Если вы считаете, что нет, он будет оставаться на своем посту, набирайте номер 888-222-1132. Сейчас перерыв.
1: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет. И приглашает на день открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. Студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра, от океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Дейзен Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
6: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
7: «Анкор».
6: Премьера спектакля
7: «Сделка».
6: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
7: Премьера спектакля «Сделка».
6: Театр «Анкор».
7: Впервые в Нью-Йорке.
8: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
7: Театральная гостиная.
8: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
7: Билеты на сайте
8: theater.com и по телефону 718-266-3393.
9: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится? Ждем вас.
10: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
11: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
10: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
12: Новости на
10: Дэвидсон Радио.
12: Информация к этому часу.
13: В студии с новостями Наталья Кузнецкая. Этим летом жители Нью-Йорка увидят последствия жары в своих биллах за электричество. К тому же стоимость электроэнергии растет значительно быстрее инфляции. Летом средние сезонные счета за электроэнергию могут достигать $778, при этом каждая шестая семья уже имеет задолженность. Кроме того, почти 20% семей не имеют кондиционеров. Жителям, которым сложно справляться с растущими расходами, может помочь Home Energy Assistance Program HEAP. Если семье грозит отключение коммунальных услуг, можно претендовать на экстренную финансовую помощь. Участники Essential Plan с определенными заболеваниями, в частности астмой или болезнями сердца, смогут получить бесплатный кондиционер. Его также бесплатно установят. Высший антикоррупционный суд в Киеве отправил под арест бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Он проходит подозреваемым по делу о легализации 460 миллионов гривен, 10 миллионов долларов на строительстве под Киевом элитного коттеджного поселка «Династия». Ермак не признал вину. В Москве умерла писательница и искусствовед, основательница ряда культурных проектов, вдова поэта Андрея Вознесенского Зоя Богуславская. Богуславская было 102 года, а причина смерти не сообщается. Вознесенский третий и последний супруг Богуславской. Они прожили вместе 46 лет вплоть до смерти поэта в 2010 году.
14: Погода. На Дэвидсон Радио.
13: Пасмурно сегодня в Нью-Йорке. Не исключены осадки в виде дождя. Днем воздух прогреется до 65 градусов по Фаренгейту, плюс 18 градусов по Цельсию. Влажность воздуха повышена, составляет 89%.
14: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости. Новости в реальном времени.
15: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решение. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
16: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
17: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
18: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
19: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
20: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
21: Мой адвокат.
22: Мой адвокат.
23: Юрий Прахин.
24: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
25: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
26: Новости.
27: Аналитические передачи.
26: Репортажи мнения экспертов.
27: И прямые включения из горячих точек со всего света.
26: Все это RTN.
27: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
26: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
27: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
26: RTN. Смотрите лучше.
28: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
10: Вы слушаете Davidson Radio.

0: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Владимир Малинец. Перед тем, как вернуться к нашим политическим проблемам, я хочу напомнить вам, что получению моргиджа предшествует подготовка массы документов у СБанка, которые предоставят его на самых выгодных условиях. Кому обратиться? Игорь Ноубл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
1: Доброе утро, Вадим. Доброе утро всем радиослушателям. Сегодня хотел бы поговорить на тему, как необходимо платить кредитные карточки и какие иметь балансы. Дело в том, что кредитная история, конечно, вот Credit Score, вот этот FICO, то есть, конечно, он очень сильно влияет на процентную ставку и вообще может, так сказать, определять, если вы получите моргидж или нет. Вот у меня в понедельник буквально был клозинг, понедельник или во вторник, не помню, то есть женщина нас нашла через Facebook и сказала, что мы вас нашли, но у нее ситуация была такая, что у нее Credit Score был 527. И ей надо было делать кэш-аут для того, чтобы помочь кому-то там в семье. То есть 527 кредит скор, конечно, это очень маленький кредит скор, но все равно, как бы, мы нашли банк во Флориде, который это сделал. Клиентка была очень довольна, она получила деньги и помогла там, по-моему, своей дочке. На что влияет? Почему кредит скор может быть, допустим, низкий? Ну, главная причина, как часто, наверное, 90-95% мы видим, это то, что кредитные карточки просто забиты до конца. То есть, если, допустим, у вас кредитный лимит 10 тысяч долларов, то если у вас кредитный скор очень хороший, значит, вы балансы платите каждый месяц, и у вас, как правило, не больше, чем там 35-40% от этих 10 тысяч долларов на каждой кредитной карточке. То есть максимально вы можете иметь где-то в районе от 3 до 4 тысяч долларов на каждой кредитной карточке, если у вас баланс 10 тысяч долларов, вернее, если high limit, да, 10 тысяч долларов. То есть это где-то 30-40%. Это то, что максимально вы можете иметь, если вы хотите иметь хорошую кредитную history. Также очень многие клиенты всегда, конечно, смотрят на там Credit Karma, на еще какие-то ресурсы, там, на Discovery, на Chase, и мне говорят, о, у нас там 890, у нас там 950. Ну, во-первых, таких кредит скор для банков нет, то есть максимальный кредит скор 850. И то, что клиенты наши видят, это consumer формула. То есть вот это вот то, что люди смотрят, там, допустим, у нас где-то они говорят, допустим, 750 у нас credit score, все хорошее. И когда мы проверяем, как правило, credit score где-то в районе 710, 720 или 700. То есть от того, что вы видите как консюмер, то есть как потребитель, да, на вот этих всех бесплатных сайтах, где-то надо отнять где-то, может быть, там 40-50 пунктов, и тогда будет ваша настоящая кредитная история. То есть если, допустим, вот эти все кредитные карточки или вот эти все сайты. Почему это так происходит? Потому что у банков немножко другая формула, когда они смотрят на эту кредитную историю. У вас для консюма, у вас немножко тоже по-другому. И поэтому ваша формула просто показывает, если у вас, допустим, там есть пропущенный пеймент, или какие у вас балансы, или просто вы наблюдаете, чтобы никто не украл ваши, так сказать, identity и не стал пользоваться вашими кредитными карточками, вашим social security для каких-то других нужд. Вот это для чего созданы вот эти вот consumer credit информации, да? Но у банка своя формула, поэтому просто знайте, что от того, что вы видите, надо отнять где-то в районе там 30-40 пунктов, и тогда будет то credit score, который увидит банк. Это второе. Значит, также на что влияет еще кредит скор, вернее, что влияет на кредит скор? Это если, допустим, вы подписались с кем-то коусайнером или еще что-то, и, допустим, если этот человек вовремя не платит, то это тоже будет отражаться на вашем кредит скор. Поэтому всегда будьте внимательны. То есть у нас есть ресурсы, которые помогут вам поднять ваш кредит скор при условии, что вы становитесь нашими клиентами, мы это вам сделаем. То есть, как правило, мы можем поднять где-то на 30-40 пунктов для того, чтобы вы получили наилучшую процентную ставку. Просто помните, где-то балансы должны быть 30-40%, всегда платите вовремя, каждый месяц по кредитным карточкам. И, конечно, чтобы у вас не было ни collections, ничего. Вчера у меня был клиент, у них просто medical collections появилось в том месяце на $538. И у них credit score 780 упал на 704. 780 на 704 из одного small collection. По всем вопросам финансирования residential commercial звоните 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
0: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. 917-397-3000. Игорь Нобл ждет вашего звонка. Окей, я теперь хотел бы буквально на минуту вернуться к нашему разговору о последних событиях в Киеве и за его пределами и результатам нашего антинаучного опроса общественного мнения. Значит, я задал такой вопрос. Если вы считаете, что откровения Мендель и арест Ермака приведут к тому, что власть в Киеве сменится, то набирайте номер 888-222-1131. Если вы считаете, что Зеленский останется на своем посту и все будет продолжаться в том же духе, то набирайте номер 888-222-1132. И могу объявить первые результаты нашего антинаучного опроса общественного мнения. 31% считают, что власть может смениться, парламент может попытаться убрать Зеленского, хотя парламент там абсолютно прикормленный. И вот сейчас даже поднялось до 33%, но 67% считают, что нет, все останется на своих местах. Возможно. Окей. Я, честно говоря, довольно часто это говорю. Не знаю. Поэтому будем с интересом наблюдать за дальнейшим развитием событий. Теперь я хотел бы поднять довольно такую острую тему, которая для нас может быть, не может быть, это действительно и актуальней, и причастней каждому из нас в большей степени, чем российско-украинская война. Я говорю о нашей экономике. Вот с недавних пор, когда Трамп начал войну против Ирана, я сразу задал вопрос, это ему надо, как это отразится на выборах в Конгресс, на ноябрьских выборах в Конгресс. Значит, ситуация нехорошая, потому что, во-первых, эта война продолжается. Я понимаю из комментариев, в том числе наших политиков, в том числе нашего госсекретаря Марка Рубе, что когда Израиль нас подтолкнул к этой войне, то, вернее, предложил участвовать, или сказал, если вы не будете, то мы будем сами, то Трампу был предложен очень такой быстро развивающийся сценарий. Сейчас мы быстро начинаем, мы ликвидируем их руководство, вы ликвидируете военные объекты, и в стране начинается революция, власть меняется, и все рукоплещут, и дальше дискотека. Этого не произошло. Война продолжается. Ормузский пролив блокирован. И конца этой войны не видно. На последнее предложение Трампа, последняя реакция Ирана, мы будем продолжать в том же духе, и мы хотим иметь свою ядерную программу, и мы не будем, то есть мы можем договориться сейчас о прекращении боевых действий, о перемирии, которое приведет к открытию Ормузского пролива, но тема ядерной нашей собственной энергетики остается открытой, и мы можем ее обсуждать в дальнейшем. То есть это, другими словами, нет. Иран отказаться от своей собственной ядерной программы. И в Иране люди не совсем тупые. Они понимают, что чем больше они будут тянуть эту резину, чего бы им самим это ни стоило, они могут иметь, для них имеет смысл тянуть это до ноября месяца, когда недовольны этой ситуацией американцы сменят Конгресс, который будет блокировать все дальнейшие действия Трампа. И дело к тому идет. Войне конца не видно. И что тут важно отметить? Что, безусловно, левые наши силы, демократическая партия, они используют эту ситуацию для достижения своих политических целей. Поскольку я часто об этом говорю, я сам стремлюсь быть максимально объективным, я сам себя спрашиваю, какие есть основания у демократов для того, чтобы убедить избирателей в том, что жизнь при Трампе стала хуже. А это именно то, что они говорят. Я это слышу, между прочим, у меня тут в кругу людей, с которыми я общаюсь в англоязычном, часто об этом говорят. И здесь, в Америке, в американской политике, есть один вопрос, который звучит довольно часто, и мне кажется, что этот вопрос абсолютно адекватный и верный. Тебя спрашивают, Трампа или до этого Байдена избрали такого-то числа, в таком-то году. С этого времени прошло столько-то месяцев или лет. За этот срок твоя жизнь стала лучше или нет? И ответ, к большому сожалению, не такой положительный для республиканцев, как хотелось бы. Мы однозначно можем говорить о том, я считаю, что это грандиозное завоевание Трампа, что он закрыл нашу южную границу. Это факт. Это неоспоримый факт. То есть 10 или 15 миллионов нелегалов, которых запустил в страну Байден и его демократическая партия, это тяжелейший был удар по этой стране. И мы до сих пор испытываем последствия этого удара, потому что эти люди не обязательно все работают. Масса из этих людей, они не являются никакими политическими беженцами. Они просто приехали сюда, потому что здесь лучше, чем там, где они жили. И здешняя система соцобеспечения просто замечательная по сравнению с той, которая у них была в их стране или которой у них не было в их стране. Но это не политические беженцы, которых надо спасать. И этих людей здесь миллионы. Значит, Трамп закрыл границу, он, по крайней мере, остановил этот процесс. Но повернул ли он его вспять? А, вы знаете что? Нет. Потому что нам обещали массовые депортации, но мы знаем, что демократы встали на дыбы. И депортировано, по последним данным, которые я собирал в сетях в последнее время, я могу сказать, что депортировано порядка 440 тысяч человек. Ну это что? Это капля в море по сравнению с тем, сколько сюда заехало. И вы знаете, что у нас тут просто война идет за то, чтобы прекратить депортацию этих людей. Потому что для демократов невероятно важно легализовать их и превратить в своих собственных избирателей. Они этим активно занимаются. Поэтому все это выдается за борьбу за свободу, все это прикрыто гуманитарными лозунгами, но факт тот, что им просто нужны избиратели. И все. Как это отражается на нас, это их волнует в наименьшей степени. Но тем не менее, граница закрыта, по крайней мере, хотя бы этот процесс остановили, наводнение страны нелегалами. Большое спасибо Трампу. Значит, колоссальный, на мой взгляд, его провал, просто катастрофический провал. Это война с Ираном. Он нам обещал не влезать в заморские войны. И он это сделал сам. И все эти разговоры про то, что это там мы, значит, таким образом себя предохраняем от ядерных ударов и так далее. Когда они создадут, они тут же ударят по Израилю, или они тут же ударят по нам и так далее, и так далее. Я в это не верю. Ребята, это пропаганда. Поверьте мне, я старый человек, я знаю, о чем я говорю. Это пропаганда. Это точно такая же пропаганда, когда говорят, что если Украина не остановит Россию, то Россия дойдет до Лиссабона. Это бред сивой кобылы. И это пропаганда. И надо быть очень наивным человеком в том, что это верить. И то же самое, как только Иран создаст первую атомную бомбу, они тут же ее сбросят на Израиль. Ну, к ним тут же прилетит много бомб. И они это прекрасно знают. Но они считают, что они такая страна, которая должна иметь ядерное оружие, как их соседи, например, Пакистан или Индия. Окей, я не буду обсуждать целесообразность этого подхода, но я его принял как факт. Хорошо. Мы, значит, записываем сразу в минус. Я записываю для себя в минус эту войну. Записываю в минус, потому что это будет использовано против республиканцев на ноябрьских выборах. Это однозначно. Теперь поговорим об экономике. Вот у нас, значит, как мы судим об экономике? По одному показателю, это доступность жизни. Наша жизнь стала легче или доступнее? Короткий ответ – нет. Цены растут. Сколько бы там наш, мой любимый Рыжик не говорил про инфляцию, что она снижается, это бул карпаччо, она не снижается. Значит, я вам приведу такой пример. Я, к счастью, прожил много лет в Америке, и когда ходил в магазин, я никогда не смотрел на то, сколько стоит та колбаса или этот сыр. Я покупал то, что я хотел. Но на пенсии моя финансовая ситуация поменялась, и я наконец-то начал на это обращать внимание. Я вижу, что, например, филе миньон стоит $25-30. В зависимости от магазина, если вы пойдете в Whole Foods, он, наверное, там и 50 будет стоить. Но если мы говорим о каких-то обычных магазинах, например, я говорю, те люди, которые живут или в Сарасоте, или во Флориде, может, они знают такой магазин Детвайлер. Это магазин, где очень хорошего качества продукты. И, ну, филе миньон $25-30. И смотрю, а сколько вообще, насколько подорожала говядина? Значит, есть wholesale показатель в оптовой торговле. Значит, взвешивают всю корову с рогами, с хвостом, с копытами. И сколько, и говорят, говядина подорожала по сравнению с прошлым годом на сколько? Значит, подорожание по сравнению с прошлым годом, я не говорю с 20-м или с 14-м или с 23-м. По сравнению с прошлым годом. 20-25%. Это при Трампе. Это при Трампе. Ну хорошо, овощи подорожали. Значит, единственные два показателя, которые пошли вниз, это я отмечаю и признаю, яйца и молочные продукты. Но не сыр, например. Иду в магазин. Ну, у меня есть какая-то короткий список сыров. Ну, так сложились обстоятельства, что они либо из Франции, либо из Испании. Это мое любимое. Ну, вот был такой сыр Petit Basque. Может быть, люди знают, покупающие, разбирающиеся в сырах. Ну, не так давно стоил такой бочонок маленький сыр. Сколько там? Может быть, 2 паунда. Нет, ну, около 2 паундов. Он недавно стоил $30. Сейчас 50. Ну вот, вот это реальная жизнь. И я сам себе говорю, да, Димочка, надо уже подыскать что-нибудь попроще. Чеддер флоридского производства. Времена меняются. Значит, в целом на еду цены выросли на 2-3%. Ну, я не знаю, это много или немного. Но это в целом. Потому что у нас что-то пошло вниз. Но если мы говорим об основных продуктах питания, они подорожали. Мясо подорожало. Значит, ну, про бензин. У меня вот есть мой постоянный слушатель, человек переел, он говорит. Значит, вы забыли, сколько стоил бензин раньше. Ну, хорошо, я посмотрел, сколько. Я действительно, я забыл, сколько стоил бензин раньше. Сейчас, я вот когда еду по городу и проезжаю мимо бензозаправок, бензин стоит, ну, я в среднем скажу, 4,45. Я говорю об обычном бензине. 4,45. В некоторых местах 4,35, в некоторых местах 4,60. Значит, какой бензин был в 23-м году, сколько он стоил? 3,50. Это прибавили. То есть я понимаю, что это было зомби-чудовище просто. Ну, человек, который вообще не должен был даже рядом находиться с Белым домом. Но он там находился, но при нем бензин был дешевле. Теперь, значит, что у нас происходит с жильем, например? Значит, подорожало. Все подорожало. И жилье подорожало. Половина арендаторов платит больше 30% дохода за аренду и коммунальные услуги. Тяжеловато. Что с машинами происходит? Машины подорожали. И продолжают дорожать. То есть, когда у нас тут говорят о том, что когда нам наш рыжик, мой любимый рыжик, когда говорит о том, что стало жить лучше, ребята, давайте по-честному. Давайте, если мы сами не чувствуем, что мы стали за что-то платить больше, мы обратимся к статистике, которая у нас здесь есть в большом количестве. Статистика не говорит о том, что нам стало жить лучше. Не говорит она об этом. Теперь, ну, еще какие у нас тут важные есть показатели? У нас есть занятость, уровень безработицы и так далее, и так далее. У нас в стране сейчас безработица на довольно низком уровне, 4,3%. И она уже несколько месяцев в этой позиции. Но количество безработных, ну, как бы приемлемое, 7,5 миллионов человек. Это на страну, где живет 330 миллионов, ну, хорошо, приемлемо. Но мы же должны прекрасно понимать, что когда мы говорим об уровне безработицы, мы говорим только о тех людях, которые подают заявление на получение пособия по безработице. Потом они, значит, не находят себе работы, и они просто исчезают с нашего радара. Их больше как бы нет. Но они же есть? Есть. Значит, у нас есть такой показатель, который называется уровень участия в рабочей силе. Labor Force Participation Rate. Значит, он сегодня составляет около 62%. Это самый низкий показатель с 2021 года. У нас как бы открываются рабочие места, нам все время говорят, но в то же самое время мы знаем, что рабочие места где-то открываются, а где-то, благодаря внедрению в жизнь artificial intelligence, искусственного интеллекта, количество мест постоянно сокращается. И сегодня родители тех детей, которые учатся в колледжах на IT-специалистов, они в сильнейшей тревоге, потому что ощущение такое, что у их детей работы не будет, им надо срочно переучиваться. Я им все время рекомендую переквалифицироваться на водопроводчиков. Но не всех эта работа почему-то привлекает. Такие дела. То есть, еще один вопрос – это преступность. У нас, я не знаю, это очень сложная история. Я недавно об этом говорил, что благодаря Теду Тернеру мы живем в системе, когда нам промывают мозги 24 часа в сутки без остановки и без выходных. В связи с этим у нас есть понимание того, что самый опасный город у нас в стране – это Нью-Йорк. Там просто тебя под колеса могут толкнуть, с платформы сбросить, ограбить и так далее, и так далее. Но даже с учетом того, что у нас как бы такая подкорректированная статистика ФБР, Они переквалифицируют какие-то преступления, они их смягчают для того, чтобы картина выглядела более привлекательной. Но даже с учетом того, что ФБР нам немножечко замыливает картину перед глазами, я должен сказать, что Нью-Йорк совсем не самый опасный город в стране. А какой у нас самый опасный город в стране? Это Мемфис, Теннесси. Как это? А вот так это. Мы даже... Ну, почему мы не знаем и никогда не говорим про Мемфис? Потому что Мемфис – это самый такой страшный. Потому что в Мемфисе нет газеты «Нью-Йорк Таймс». И потому что в Мемфисе нет газеты «Нью-Йорк Пост». И они там не раскручивают это. А если там какая-то местная пресса и пишет об этом, то она там и остается в Мемфисе. Значит, в Мемфисе, знаете, какой показатель? Ну, например, убийств там, или тяжелых, violent crime это у нас называется, преступление с применением насилия на 100 тысяч населения. В Мемфисе это показатель 2500, а, например, в Нью-Йорке это 600. Ну, вот скажите, какой у нас город самый опасный в стране? После Мемфиса Сент-Луис, потом Детройт, потом Балтимор, потом Окленд, Калифорния. Нью-Йорка нету даже в первых 20 показателях. Такие дела. Я сейчас объявляю перерыв, после которого мы продолжим этот разговор. И меня интересует, конечно, ваше мнение по этому вопросу. Как вы считаете, эта ситуация может отразиться на ноябрьских выборах? А точнее, вы, вот я, голосовавший за Трампа, и вы, голосовавший за Трампа, вы в конечном итоге довольны его деятельностью на этом посту или нет? Попытаемся выяснить этот вопрос.
2: Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Американское радио на русском языке.
3: Радио. Дэвидсон Радио.
4: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
5: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
6: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
7: Я Элла Залкин.
5: Составлением трастов успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
6: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
8: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
9: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
10: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM.

0: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Владимир Малинец. И я сейчас хочу обратиться к вам с таким вопросом. Вот, одобряете ли вы деятельность Трампа на его посту? Если да, то наберите 888-222-1131. Если нет, то 888-222-1132. Счетчики работают. Значит, по поводу преступности. Мы должны понимать, что преступность – это сфера деятельности местных органов. То есть полиция – это местный орган, она, это местная власть. И если, например, в Мемфисе, Теннесси преступность дикая, то я не знаю, как Трамп может на это повлиять. Никак. Но он действительно, мы знаем, повлиял, например, на ситуацию в Вашингтоне, куда он ввел Национальную гвардию. Он значительно снизил преступность в Чикаго, когда он ввел туда Национальную гвардию. То есть туда, где он, в тех местах, где он вводил Национальную гвардию, действительно, мы можем сказать, это его заслуга. Но это считанные города. А в основном преступность стала сокращаться. Это, об этом свидетельствует статистика. И также мы можем говорить о том, что поскольку его депортационная политика была в первую очередь направлена на уголовников, которые к нам сюда попали, то это тоже, наверное, сказалось как-то. Но это часть, частично. У нас без заезжих уголовников, у нас своих хватает. Но я повторяю, если мы будем говорить о сфере безопасности, то это при нем произошло. И если мы будем говорить о границе, это при нем произошло и благодаря ему произошло. Но если мы будем говорить об инфляции и экономике, то дело тут выглядит не очень приглядно. И меня интересует... как вы к этому относитесь? Телефон на студии 718-303-90-90. Я предлагаю только как-то воздержаться от лозунгов, а руководствоваться исключительно личным опытом и попытаться ответить себе на вопрос. Стало ли вам лучше жить за последние два года, год с небольшим. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро, Вадим. Вы знаете, мне хотелось бы сказать, что мы, конечно, сочувствуем иранскому народу, населению Газы, но почему-то мы от вас сегодня не услышали ни слова о зверствах Хамаса, об выводах комиссии, о которых вы, конечно же, знаете, но умалчиваете. То есть симпатии ни к государству Израиль, ни к евреям, которые там проживают, я так понимаю, вы не испытываете.
0: У вас все?
1: Да, у меня все. Между прочим, это интервью, которое...
0: Спасибо за звонок. Спасибо за звонок. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Вы подняли хорошую тему насчет экономики. Это значит, в экономике это три вещи играется. Проблема в трех вещах. Это один, это Уолл-стрит. Второй, это банки. А третий, это президент. То, что он прокатирует, они за это они делают. Потому что Уолл-стрит делает экономику... как его плохо, потому что банки дают людям, которые не квалифицируют деньги, или вы купили, это просто пример вам приношу, дом, вы делали на нем сразу, а же делают. И чтобы человек тоже поднимается, потом те, которые продают, они говорят, если это поднялся, то должно продаться. И вот сейчас...
0: Окей, спасибо вам за звонок. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Hello? Нет, что-то не включается. Okay. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
3: Да, Вадим, с добрым утром. Ну, вы всегда компетентно все говорите. Ну, конечно, Ермак, это то, что Зеленский...

0: вокруг линии происходит, какие-то вот хамасовские хождения, вот это нас волнует. Вот. А Украина тоже волнует.
1: Хорошо. Я живу не в Бруклине, и я, к сожалению, не знаю ничего о хамасовских волнениях и хождениях. Ну, это ужасно, если у нас Хамас в Бруклине. У вас Хамас в Бруклине. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Так, всех можно сделать антисемитами, но я хочу сказать, что дело в том, что есть хорошие люди, плохие люди, так, в нашем парламенте, до тех пор, пока это не образуется.
1: Не, погодите, мы сейчас говорим не о хороших людях, мы сейчас говорим, вопрос такой был, стало ли вам жить лучше при Трампе за последние полтора года?
2: Сушу сухари.
1: Ну, это не очень хороший ответ, он мне не дает ответ. Но это не ответ. Не, ребята, я вам что хочу сказать? Хотелось бы, ну, слышать какие-то реальные мнения, без шуток. Потому что я вам говорю, что у нас, когда мы каждый раз мы ведемся на призывы, которые близки нашему сердцу. И каждый раз мы разочарованы реальными достижениями. Каждый раз. И при этом я прекрасно понимаю, что, например, если бы мне сейчас предстояло снова голосовать, даже зная обо всем, что я знаю, что сейчас происходит, и у меня был бы снова выбор между Камалой Харрис и Трампом, я, безусловно, снова бы проголосовал за Трампа, потому что то была просто катастрофа. Катастрофа. Здесь есть хоть какая-то логика, и мы можем реально говорить о каких-то достижениях. Но и в то же самое время масса вещей не стала лучше. Как-то мы же это ощущаем, правда? Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим. Спасибо за ваши передачи. Смотрите, тут вопрос тоже философский. Что значит лучше? И, по-моему, вы сами ответили только
1: что. Я вам объясню, что значит лучше. Доступнее или недоступнее? Вот что значит лучше. Ну что значит? Это не философский вопрос. Это вопрос практики вашей жизни, ваших расходов, вашего бюджета.
3: Правильно. Но вы, по-моему, сами ответили на этот вопрос. Если вы продолжаете голосовать за Трампа, значит, он вас как-то устраивает, и, так сказать, независимость от того, что происходит вокруг. То есть вокруг происходит больше положительного в вашем мироощущении, чем отрицательного. Я это так понимаю.
1: Нет, я такого не говорил. Ну хорошо, спасибо вам за участие в передаче. В моем окружении происходят разные вещи. Я, например, отмечаю какие-то позитивные сдвиги в плане миграционной политики. Я, кстати, не могу сказать, что они радикальные. Ну, нет, закрытие границы однозначно. Это радикальное явление, радикально положительное явление. Но эти 9,5 миллионов, если приехало 10, они все еще здесь. Их никуда не отправили. Они здесь. Они используют нашу социальную систему, многие из них. Кто-то из них работает, но масса людей просто живут на нашем иждивении. Но я понимаю, кого благодарить за это. Это предыдущая администрация. Это я понимаю. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
4: Вадим, доброе утро. На всякий случай, на ноябрьские выборы я не пойду. А если все будет продолжаться так же, как и будет, может быть, даже буду против Трампа голосовать. Но я имею в виду против его политики. Это мое мнение.
1: Ну хорошо, а когда вы говорите о его политике, что вы имеете в виду?
4: Ну, мне не нравится действительно те перемены к худшему, которые происходят. Жизнь стала хуже. Это несомненно.
1: Дороже, не хуже, а дороже. Правда? Дороже. Не хуже, а дороже.
4: Именно, совершенно верно. И вот это то, что мне не нравится, вопреки ожиданиям и огромным обещаниям. Я хочу посмотреть все-таки, как будет дальше. У него все-таки есть 2 года, но пока я не удовлетворен.
1: Окей, хорошо, спасибо. Ну, если в ноябре победят демократы в Конгрессе, то я вам ручаюсь за то, что ваша неудовлетворенность только вырастет. Понимаете, вот у нас тут много говорили, например, о его тарифной войне. Но для нас, то есть я понимаю логику этого. Многие наши торговые партнеры, так называемые, они пользуются сложившейся ситуации. То есть они на наши товары, которые мы к ним отправляем, вводят какие-то дикие тарифы для того, чтобы они были неприобретаемыми для их граждан. В то же самое время мы не вводим аналогичные тарифы на их товары. Значит, мы стали вводить для того, чтобы просто какой-то паритет соблюдать и защищать интересы наших производителей. Мне это совершенно понятно. Но для меня реальным результатом этого, этой политики стало то, что Петитбас, который стоил $30, сейчас стоит $50. Это реальный результат этой политики для меня. Ну хорошо, я патриот этой страны. Я себя считаю патриотом этой страны. Я готов кушать вермонтский чеддер вместо французского бри. Хрен с ним, горену огнем. Но это же не только сыр, это масса других вещей, которые становятся все менее и менее доступными для нас. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
5: Доброе утро. Просто надо у Трампа все положительные действия. Все положительные. Демократы, если придут к власти, это вообще я не знаю. Это коррумпированная партия. Надо об этом
1: хорошо
5: говорить.
1: Ну, говорите, кто вам не дает. Говорите. У вас есть, наверное, какие-то друзья, соседи по лестничной площадке? Говорите, вы должны это делать. Я тут один просто уже устал об этом говорить. Мне нужны помощники, общественники, активисты. Хорошо, пока что я объявляю результаты, предварительные результаты опроса общественного мнения. 85% довольны деятельностью Трампа. Хорошо, отлично. 80%. То есть я забросил вопрос этот зал, потому что я еще раз вам говорю, я человек идеологизированный, у меня мозги промыты в правую сторону, это как бы для всех очевидно. Но я изо всех сил пытаюсь быть объективным, и я сегодня поднял вопрос, который безостановочно звучит на наших левых источниках, безостановочно, каждый день, и этот вопрос упирается в одну и ту же как бы часть программы. Вам стало жить лучше или нет? Значит, ну хорошо, преступность в целом по стране сокращается. Это общенациональная тенденция. Слава богу, закрыли границу. Прекрасно. Значит, уменьшилось количество уголовников на наших улицах, приезжих уголовников, гастролеров. Из Латинской Америки, из других стран. Хорошо, это позитивный факт. Но нам тут часто говорят про инфляцию и про то, что жизнь стала доступнее. Но как она стала доступнее, если бензин поднялся в цене? Если продукты растут в цене? Ну что-то, значит, не доделывается в этом плане. Правильно? Как это еще можно объяснить? Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
6: Доброе утро, Вадим. А во-первых, вы немножко заблуждаетесь. Когда президент делает какие-то изменения в экономике, мы не можем это увидеть в этот же день или на следующий год. Это берет приблизительно 3, от 3 до 5 лет, иногда даже чуть больше. То, что сейчас Трамп делает, то, что он проводит, мы почувствуем все, может быть, через год, два, три. Пока что мы живем в систему от того, что наделала пандемия. Пандемия – это была чистая афера, и под нее очень все взлетело минимум в 2 раза. Все цены начались с пандемии. Вы же помните это. А сразу не работает. Даже когда Рейган был президентом, стал президентом, мы почувствовали его планы, все изменения планов только лишь через 3-4 года. Это не случается на следующий день.
1: Ну хорошо, слушайте, я вам что хочу сказать. Возможно, я заблуждаюсь. Я тут никогда не утверждал, что то, что я говорю, это истина в последней инстанции. Более того, я знаю, что я ошибаюсь, бывает. Но я обычно исправляю свои ошибки и признаю. Погодите, дайте мне сказать слово. Я всеми фибрами своей души хочу, чтобы все, что вы говорите, сбылось. Потому что я желаю Трампу всего наилучшего. И потому что я понимаю, что он наверное, стремится и мою жизнь улучшить, и вашу жизнь. И я желаю ему всему наилучшего. Я ему желаю максимально возможных успехов на его пути. И если вы мне говорите, что мне еще нужно подождать 2 или 3 года, окей, я буду ждать просто потому, что у меня другого выхода нету. Я здесь живу как в ожидании все время. Ну, я еще подожду 2 года. Окей, хорошо. Как Вадим, говорится, вашими устами да мед пить. Да.
6: Вадим, я извиняюсь, что я вас перебил. Я здесь живу. Ничего. В этой стране 50 лет.
1: Ага.
6: И я это уже наблюдал несколько раз. Поэтому у меня немножко больше экспириенса, чем у других радиослушателей.
1: Ну, и я не сомневаюсь,
6: поверьте,
1: да?
6: Поверьте мне, все будет хорошо.
1: Но не сразу.
6: Все будет хорошо. Будет сразу. В этом я с вами согласен. Имейте хороший день.
1: Хорошо, я буду его иметь. Спасибо. Окей, сейчас объявления, без которых моих передач не бывает. Острая боль в области поясницы, которая затем переходит в бедро и голень, а не менее ноги или жжения, могут быть признаками ущемления седалищного нерва. В офисе доктора Михаила Рискевича вам сделают все необходимое, физиотерапевтические процедуры и инъекции, чтобы избавить вас от мучительной боли. Запишите номер доктора Рискевича 718-934-8484. Офис доктора Рискевича удобно расположен по адресу 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-8484. И не забывайте пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца», действует безотказно. Еще раз номер телефона 718-934-8484. Окей, друзья мои, у нас тут время передачи стремительно подходит к концу. И сейчас наступил этот волшебный момент, когда я произношу свою сакральную фразу. Я не хочу уже никого вызывать в эфир, потому что придется обрывать на полуслове. Никто этого не любит. Поэтому мне остается только объявить результаты нашего антинаучного опроса общественного мнения. 83% считают, что Трамп делает все правильно, и пусть продолжает. И, в общем-то, эти люди довольны его деятельностью на его посту. Ну, хорошо, это лишний раз подтверждает, что 83% моих слушателей – это клятые республиканцы, как я сам. То есть это моя аудитория. Хорошо, я считаю, что я выполнил свой долг перед всеми сегодня слушателями, затронув какие-то сложные вопросы, связанные с деятельностью Трампа, а не только прихорашиваю его и рассказываю, какой он у нас замечательный. На этом я сегодня завершаю свое выступление и оставляю вас на последние минуты с единственным и неповторимым тирамончино из солнечной Италии. Всего хорошего. С вами был Владимир Малинец. До новых встреч в эфире.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
6: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
7: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
6: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
8: Новости на
6: Дэвидсон Радио.
8: Информация к этому часу.
9: В студии с новостями Наталья Буслицкая. Во время встречи в Пекине лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента Трампа, что опрометчивые действия в отношении Тайваня могут привести к конфликту между двумя странами. Встреча продлилась 2 часа, гораздо дольше, чем ожидалось, и, как предполагается, была посвящена вопросам торговли и спецоперации в Иране. Си заявил, что Америка и Китай должны быть партнерами, а не соперниками. Он настаивает на отсрочке или сокращении поставок американского оружия Тайваню, который Китай считает своей территорией. Трамп охарактеризовал переговоры как прекрасные и сказал журналистам, что Китай – красивая страна. Но он не стал комментировать заявление Си о Тайване. Трамп прибыл в Китай в сопровождении делегации, в состав которой вошли более десятка руководителей крупнейших компаний. Таким образом, он пытается убедить Китай увеличить закупки американских товаров. Белый дом также сообщил, что президент Трамп и Си пришли к соглашению о том, что Иран не должен обладать ядерным оружием, а Армузский пролив должен оставаться открытым. Сенат утвердил кандидатуру Кевина Уорса на пост председателя Федеральной резервной системы. В конце апреля его кандидатуру одобрил Банковский комитет. Срок полномочий главы ФРС 4 года. Французы бросились в аптеки скупать медицинские маски из-за боязни распространения хантавируса. В начале недели Министерство здравоохранения попыталось успокоить общественность, устроив пресс-конференцию. Власти сообщили, что тесты всех 26 граждан Франции, контактировавших со скончавшейся пассажиркой круизного лайнера «Хандиус», оказались отрицательными, но попытки оказались тщетными. Спрос на маски респираторного типа за последнюю неделю вырос в 5 раз. Клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингс» ведет переговоры с властями Санта-Моники о проведении матча под открытым небом на одном из пляжей. Вместимость временной арены может составить порядка 10 тысяч зрителей.
5: Погода. На Дэвидсон Радио.
9: В Нью-Йорке пасмурно, несколько осадки в виде дождя. Днем воздух прогреется до 65 градусов по Фаренгейту, плюс 18 по Цельсию. Относительная влажность воздуха 87%. В следующей неделе в Нью-Йорке будет по-летнему теплый.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости. Новости в реальном времени.
1: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
10: Радиослушатели, сегодня у нас 14 мая. Вчера на бирже был рекордный день. Standard & Poor's 500 вчера прибавил 0,6%, 43 пункта, 7444, новый рекорд. Nasdaq поднялся на 314 пунктов, 1,2%, 26402, тоже новый рекорд. Dow вчера упал на 67 пунктов, 0,15%, 49693, была конечная точка. Транспортный индекс упал на 0,9%, и росло 2000 маленькие компании прибавили 0,15% сегодня. Brent Oil минус $1.16, $104.47 стоит 1 баррель Brent. А золото плюс 4,20, $4711 стоит унция золота, унция серебра стоит $87.37, минус 2,05 за унцию. 1 евро равен $1.17, 5-летние госбумаги дают 4,96% за 10 лет, можно получить 4,445%, и 30-летние госбумаги дают 5,01% за границей. Сегодня Англия плюс 3%, Франция плюс 0,9%, Германия плюс процент с третьей в Азии, японский Никей минус 1%, Шанхай минус 1,5%, Гонконг практически без изменений. Наша биржа сегодня откроется в значительно положительном направлении. Dow Jones сейчас показывает больше, чем 400 пунктов плюс, Standard & Poor's 500 плюс 20, и Nasdaq показывает около 60 пунктов плюс. И это связано с хорошими новостями. Во-первых, отчеты идут хорошие. Во-вторых, достаточно успешная поездка нашего президента в Китай с руководителями многих компаний, где в конце было сказано, что Китай откроет больше или шире свои двери для американской продукции. Это было воспринято достаточно положительно. На сегодняшний день вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Nvidia надо покупать, считает один из больших банков. Amazon надо покупать, считает это же банк. Apple, с ними тоже будет все очень хорошо. Новый таргет $365. Whirlpool теперь нейтральный. Commercial Metals надо покупать. Academy Sports, с ними будет все хорошо. Rocket Lab надо покупать, считает один из банков. Visa SAT надо покупать. Disney можно покупать. Netflix, с ними будет все нормально. Broadcom стоит покупать, считает один из больших банков. Starbucks нужно покупать, считает одна инвестиционная компания. TeraWulf, Cypher and Hut 8 можно покупать, тоже одна инвестиционная компания считает. И Saras Assurant будет вести себя достаточно хорошо. Из компаний цены, которые сегодня изменились, Biogen прибавил 4%. Сегодня с утра у них клинические тесты вторые показывают хорошие результаты. Versant Media Group прибавили 14,5% после своего отчета. Yeti Holdings подскочил на 10% после своего отчета. Bullish – это exchange, cryptocurrency exchange, упали на 9% после своего отчета. Cisco Systems – плюс 15%, хорошие квартальные результаты. StubHub – плюс 14%, это компания, которая продает платформа упала на 23%, Jack in the Box прибавил 4%, Nvidia плюс 2%. Вся хорошая в Reuters. Honda Motors потеряла впервые за 70 лет, потеряла деньги, и они стоят на листе компаний, за которыми надо следить, Viking Holdings поднялся на 3,4%, и Klarna поднялась на 16%. Klarna это компания, которая, это Global Payment Company, делают payments. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
3: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
11: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
12: Новости,
13: аналитические передачи,
12: репортажи, мнения экспертов
13: и прямые включения из горячих точек со всего света.
12: Все это RTN.
13: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
12: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
13: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
12: RTN. Смотрите лучше.
8: Слушайте нас в интернете
6: www.davidzonradio.com.
8: davidzonradio.com.
14: Киев, Нью-Йорк с Матвеем Ганопольским.
15: Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Матвей Ганопольский. Давайте начнем. Конечно, если исходить из программы, названия программы «Киев-Нью-Йорк», то, безусловно, я должен долго и упорно вам рассказывать про два самых важных события для жизни Украины, два скандальных события. Ну, первое – это, конечно, подозрение, которое определили, выделили, объявили Ермаку, бывшему главе администрации Зеленского. И второе, это, конечно, интервью Такеру Карлсону от Юлии Мендель. Но тут, понимаете, какая история? Во-первых, по поводу Ермака ничего не понятно. Потому что Ермаку выдали обвинение, такая форма украинская, да, когда приходят человеку и как бы говорят, вот вам выдвигается подозрение. Но там хищение, якобы там поселок, есть такое место Козин называется. Я там бываю часто, там некоторые мои друзья живут. Это такое элитное, ну, средней элитности. И там строили вот эти друзья Миндича, который сейчас убежал в Израиль, они там строили дома. И там такие два больших дома, и из разговоров, которые антикоррупционные органы как бы записали, следует, хотя там все под псевдонимами, что это вот один дом для Ермака, а второй дом может быть даже для дяди Володи, то есть Зеленского. А на первом же заседании, когда пришел прокурор и когда был судья, Ермак сказал, это все фигня, у меня нет ничего, кроме квартиры и машины. Понимаете, тут может быть 5 миллионов подозрений, но две вещи очевидные. Начнем с конца. Во-первых, не было суда. Во-вторых, слово против слова. А еще даже не выступал адвокат. То есть, другими словами, обвинение ему выдвинули, но говорить о серьезности этого обвинения невозможно. Как пример, я вам приведу Юлию Владимировну Тимошенко, вы помните, которую поймали, что называется, на горячей, там прямо деньги были на столе, ее обвинили, а потом тихонечко ей отдали все деньги, потом сняли с нее все обвинения, она сейчас свежая, как огурец, так сказать, ни в чем не замечена. Поэтому обвинение, да, серьезное, там нужно, чтобы ему выйти из тюрьмы до суда, 4 миллиона долларов, он с трудом их собирает, а все говорят, да у него денег, такое количество и так далее. Знаете, другими словами, вот как ни парадоксально, я вам все про это рассказал, потому что иначе я должен был бы просто тиражировать вам слухи, но это невозможно делать, потому что это полная глупость. Теперь второй скандал – это смешное интервью Такеру Карлсону, которое дала бывший пресс-секретарь с 19 по 21 год, пресс-секретарь Зеленского Мендель. Тут, понимаете, очень смешная история. Помните, была Валентина Ивановна Толкунова, по-моему, Ивановна, да, или Валентина Михайловна, я не помню, певица. И у нее была такая песня с припевом «Где ты раньше был, целовался с кем себе самому изменял». Так вот, у меня вопрос к Мендель. Вот то, что она рассказывала, когда была пресс-секретарем, она это, простите меня, почему молчала в течение почти 7 лет? Вот сейчас 26-й год, она ушла в 19-й. Что ее останавливало? В общем, короче говоря, украинская благосфера над этим интервью смеется, потому что половина слухов, а половина вообще глупостей, понимаете, в этом интервью. Анализировать его невозможно. Тем более, меня, конечно, взяли большое количество интервью, но я ответил очень просто по этому поводу. Я сказал, ребята, вот сейчас Дональд Фредович Трамп вместе с огромной делегацией поехал в Китай. Вот его там в Китае встретили, флажками размахивали. Так вот, я вам сказал, гарантирую вам, что на третий день о Мендель и Карлсоне никто не спросит. И вообще их не вспомнят. И это правда. Уже сегодня чуть-чуть вспоминают. А завтра, когда начнутся переговоры, когда Трамп в своем стиле начнет говорить про большие успехи, про то, что Си Цзиньпин его друг и брат, все это вообще забудется. Поэтому давайте вот такое вот появится что-то, ну, действительно верное, верифицированное, правдивое. Об этом будем говорить. То есть мой вывод такой. Мендель вообще забудут к завтрашнему дню. А что касается Ермака, давайте подождем реального судебного заседания, когда будут, по сути, рассматривать обвинения в его адрес. Знаете как, его можно во всем обвинить, только не в том, что он дурак. Теперь, что мы будем слушать сегодня? Значит, Владимир Путин после вот этого перемирия, после всего вот этого, там, 8 и 9, большой парад, он же маленький парад, выдвинул Украине ультиматум. Все то же. Об этом говорит Виталий Портников с прекрасным ведущим Вадимом Родионовым.
16: Как сейчас обстановка в Украине, учитывая, что начался массированный удар, сотни дронов, видимо, еще будут крылатые баллистические ракеты. Что сейчас происходит?
17: Ну вот мы сейчас и наблюдаем за началом этого удара. Он пока что на западе Украины, прежде всего, сосредоточен, но есть достаточное количество дронов в Ровенской, Волынской, Житомирской, Киевской, Черниговской областях. Может быть, удары крылатыми ракетами, баллистикой. В общем, вот такая, я бы сказал, дневная большая атака.
16: Это месть за парад или это просто некое такое действие, ну, методичное действие со стороны Кремля, вот то, что он сейчас Россия...
17: Я вообще не верю ни в какую месть со стороны Путина. Я считаю, что российский президент действует так, как он действует. Он воюет с Украиной, ему нужна была пауза, чтобы провести парад, но совершенно очевидно, что у него есть в запасе расчеты на то, что он будет уничтожать украинскую критическую инфраструктуру, чтобы заставить Украину согласиться с его требованиями.
16: То есть, получается, вот эти все перемирия, которые Путин объявляет, это просто возможность потянуть время, накопить вот это смертоносное железо и потом бросить его на Украину. Я правильно
17: понимаю? Совершенно верно, да. Именно так это и обстоит. Просто всегда связаны эти атаки с тем, насколько Украине удается уменьшить российские арсеналы с точки зрения возможности этих атак.
16: Что Украина сейчас может противопоставить этим ударам и чем Украина может отвечать? Мы видим, что изменилась ситуация, все-таки дальнобойные дроны украинские достигают самых отдаленных, включая, там, например, Екатеринбург, региона страны. И это болезненно уже для России, то есть это уже не игра в одни ворота, в том смысле, что, не знаю, есть ли паритет, но, по крайней мере, Украина отвечает очень серьезно на эти удары.
17: Да, я думаю, что в России тоже должны этот факт учитывать, что в эту игру можно играть вдвоем.
16: То, что сегодня сказал Песков, он, кажется, давно не произносил эту фразу «новые территории», «новые российские территории». Ну, то есть речь идет об оккупированных частях Украины, которые... И не оккупированных, потому что далеко не все территории, которые они включили в свою конституцию, под контролем...
17: Условно аннексированных, скажем так, да, это можно так сказать.
16: Это изменение риторики? Они как-то довольно долго воздерживались от этого, от этих фраз про новые территории, там, про российские территории. Ну, Херсона не включили, а Херсон освобожден, к счастью, украинской армии.
17: Да, но часть Херсонской области остается под контролем оккупантов. Они же опираются именно на то, что они оккупировали часть Херсонской и Запорожской областей, часть Донецкой, большую часть Луганской, практически всю Луганскую область. Вот это вот субъекты Российской Федерации. Но вы же понимаете, что в их представлении о происходящем они говорят о... территориях, которые заняты украинскими войсками. То есть для них Запорожье или Херсон – это оккупированная Украиной территория. Это какая-то, понимаете, перевернутая реальность, в которой они продолжают жить.
16: Но это на кого-то работает за пределами России? То есть вот Дональду Трампу они эту идею могут предлагать в качестве некого...
17: Не, ну, конечно, не могут. Дональд Трамп верит в эффективный контроль, как вы понимаете. И он же постоянно говорит, вы даже не можете этого завоевать, почему вы этого требуете, да? Остановите войну по линии разграничения войск. Дональд Трамп не позднее, чем вчера, сказал, что он не согласен с путинскими требованиями передачи контроля над Донбассом. Поэтому я думаю, что это действует исключительно на них. Но я думаю, что это их представление о том, как должна развиваться ситуация. Это же тактика солями. Сегодня Донецкая и Луганская область, завтра Запорожская и Херсонская, послезавтра Одесская и Николаевская. Все очень просто.
16: Сегодня в ряде западных СМИ появились сообщения о том, что Путин не остановится, если, допустим, у него получится, не дай бог, получится занять территории вот, в Донецке, Луганске и так далее, в этих регионах, то он пойдет дальше, и Киев, в общем, остается его целью. Тут ничего не меняется, собственно, о чем мы с вами говорили. Но в западной прессе...
17: Неоднократно. Мы всегда говорили, что целью является Украина, а даже не Киев. Просто Киев – столица этой Украины. И я с 2019 года говорил о том, нет, простите, с 2014, что эта территория – это плацдарм. Понимаете, Путин не оккупирует территорию, он превращает их в плацдарм. Каждая новая территория становится плацдармом для нападения на последующую. Ну, по сути, он же превратил в плацдарм области, где живет большое количество украинского населения, этнического, белгородскую, брянскую, курскую, воронежскую. Это был плацдарм для нападения на Украину. Потом плацдарм он стал превращать в Донецкую и Луганскую область. Понятно, что если он занимает все эти области, они превратятся в плацдарм для дальнейшего наступления. А теперь возникает вопрос, а что такое сама Украина? Это тоже плацдарм. Плацдарм для того, чтобы пугать Европу. Во что превратил Закарпатскую область Украины Иосиф Сталин? В плацдарм для того, чтобы сохранять контроль над Центральной Европой. Поэтому это вообще страна, которая мыслит в логике плацдармов. И это не какие-то мои, знаете, домыслы. Я очень хорошо помню, как я приехал в Калининградскую область Российской Федерации, уже были 2000-е годы, уже стали работать реально курортные города в Калининградской области, уже появилась линия электрички из Калининграда в Светлогорск. Кажется, так называется, да, этот город? На побережье Балтийского взморья. Или Светловодск, я уже всегда путаюсь, как они все это переименовали.
16: Светлогорск, мне кажется, да.
17: Да. Ну вот, я приезжаю в центр этого курортного города, курорт, и в центре на главном здании вижу большой плакат. Калининградская область, или там этот Светлогорск, плацдарм России. Не курорт. Плацдарм. Поэтому это мышление в логике плацдарма, оно вообще присуще российской политической традиции.
16: Но плацдарму ведь не нужна инфраструктура, по большому счету. Нужно только обслуживать армию, и чтобы было место. Поэтому вот это превращение городов в руины, в руины избитого кирпича, это, в общем, логика. То есть никакого восстановления, никакого будущего. Ну, я опять же говорю, с точки зрения даже оккупации, да, оккупационных властей, им не нужна гражданская инфраструктура, по большому счету.
17: Ну а во что превратился Крым за эти годы? Он что, стал курортной жемчужиной, там что-то интенсивно развивается? Крым превратился в лазурный берег Франции, Ялта стала Ниццей, кое она, кстати говоря, была до Октябрьского переворота. Главные ресурсы связаны с развитием военной инфраструктуры. С попыткой превратить Крым в непотопляемый авианосец России. С абсолютным игнорированием происходящего на самой территории. Это то, что можно было легко предсказать. Точно так же в руины превращается весь Донбасс. Это абсолютно никого не интересует в России.
16: Но они же не смогли оккупированный Крым сделать непотопляемым авианосцем, потому что вот эта история и миф о непобедимом Черноморском флоте, а Крым, значит, база Черноморского флота, и где теперь российский Черноморский флот?
17: Ну, это интересный вопрос, да, потому что на самом деле ведь непобедимого Черноморского флота никогда не существовало. Так расположен Крымский полуостров, и так вообще его бухты обустроены, что там очень трудно быть непобедимым. Практически во всех своих сражениях, как вы знаете, Черноморский флот проигрывал эту борьбу. Вспомните Крымскую войну, вспомните там Вторую мировую войну. В конце концов, большевистский штурм Перекопа. Крым никогда и никому не удавалось удержать в полноценной войне. Но тем не менее, мифология осталась, да, это правда.
16: Но Путин лишился уже полностью своей военной мифологии. То есть что из себя представляет сейчас вот Владимир Путин с точки зрения мифа? То есть вторая армия мира, все это мы слышали. Ну, понятно, что за 4,5 года войны это рассыпается. Вот что у него еще осталось в качестве мифа?
17: Ну, это хороший вопрос. Тогда возникает вопрос ответный. А что нужно Путину, чтобы возвратить этот миф? Уничтожить Украину? Но. Или, по крайней мере, заключить мир на привилегированных для России условиях, которые можно было бы представить хотя бы российскому обществу как победу.
16: А если у него не получается ни то и ни другое?
17: И режим слабеется. В нем происходят внутренние какие-то процессы его деградации и, возможно, разрушения?
16: Потому что мы видели, мне кажется, очень важная история с парадом и то, как он его проводил. И это же тоже... История про разрушение мифа очень важна. Я не знаю, сработало он не сразу или будет действовать постепенно, но это то, что уже останется где-то на подкорке. Мне кажется, это очень сильно ударило по мифу Владимира Путина и его армии, и его режима, не знаю, всего, что его окружает.
17: Ну, тем не менее, парад он провел. Скажем так, он выбирал из двух зол меньше. Если бы он не договорился о перемирии с Украиной, и украинские дроны появились бы где-нибудь в небе над Московской областью или над Тверской, пришлось бы парад прерывать, и бомбежище уходить, и Путину куда-то прятаться, это было бы куда хуже, чем вот провести эту 45-минутную церемонию, которую можно было показать по телевизору и выдать за парад. Потому что, в принципе, понятно, что это все была уж скорее декорация такого ритуала. Но Путин сам виноват. Кто его вообще заставлял проводить эти парады ежегодно? В лучшие времена, даже когда были живы ветераны, имею в виду, Второй мировой войны, даже советская власть не стремилась к ежегодным парадам на 9 мая. Это же все путинская мифология про Победобесия. Понимаете?
16: Но ему же нужно будет в каком-то смысле, если он останется, мы не знаем, что с ним произойдет, отказываться от этого, потому что Сталин ведь не хотел проводить парады, потому что достаточно молодые ветераны с опытом определенным возвращались, он старался как-то вообще это размазать, изолировать, они и льготы не получали там в какой-то момент, потому что это сила, которая может объединиться, у которой есть все-таки определенные навыки. То есть силовики, по сути. И поэтому для Сталина...
17: Я думаю, что его не это останавливало, честно говоря. Его останавливало просто тот уровень горя и бедствия, который обрушился на Советский Союз в годы войны и после нее. О каких парадах вообще тогда можно было говорить? Тогда праздновать было не очень удобно. Миллионы погибших, десятки миллионов погибших. Города в сплошных руинах. Голод. Был же голод в Советском Союзе. После войны. Полная разруха. Тысячи коллег на улицах. Вы еще представляете, как выглядели улицы советских городов. Пока те вот самые силовики не убрали с них инвалидов войны. Когда говорите о людях, которые были силой, вы не забывайте, что огромное количество этих людей было искалечено. И они не могли найти себя в обществе, потому что не было никаких реальных программ социальной адаптации. Они были на каждом шагу. Если вы поговорите с, вот, условно говоря, с людьми, которые еще это помнят, там, с детьми войны, но им тоже сейчас по 80-90 лет, конечно. И это для них было самым ярким детским представлением и впечатлением. Вот эти вот сотни коллег повсюду, я еще помню все это. Игра была гораздо меньше, но тем не менее эти люди еще были. Вот. Разруха практически полная, по крайней мере, в европейской части страны. Как маршировать в этой ситуации? Так что я не думаю, что Сталин боялся нелояльности советского народа. Я как раз считаю, что ничего этого вообще и в помине не было. Сталин просто не хотел каждый год возбуждать воспоминания об этом кошмаре. Он хотел, чтобы люди поскорее об этом кошмаре забыли. И вернулась к празднованию именно власть уже постсталинская, брежневская. Потому что первый парад 9 мая был в 1965 году. Это же не значит, что не было парада. Мы все время забываем про 7 ноября. Поскольку это был стержень идеологии, необходимо было силу государства показывать именно 7 ноября. А 9 мая проводить парады, это не вписывалось в миролюбивую внешнюю политику Советского Союза, так называемую. Потому что советские руководители не жили под девизом, можем повторить. Они жили под девизом «Миру мир, только бы не было войны». И Сталин, и Хрущев, и Брежнев были фигурантами этих всех плакатов борьбы за мир. Был создан Всемирный Совет Мира, была сталинская, затем ленинская международная премия за укрепление мира между народами, это просто была другая идеология. Понимаете? Вот в путинской России же нет почему-то премии за мир. Они даже не додумываются ее создать. А в Советском Союзе это была главная награда для иностранцев. Ее получали и Пабло Пикассо, и Сальвадор Альенде, и кто хотите.
16: А вот то, что тогда в сталинское время известна эта история про Валаам и самовары, как называли людей, которых вывозили. Ну, Валаам просто самая известная точка, потому что туда
17: отправился. Да, но это была не одна.
16: И он Нет. это все, ну, скажем так, сделал публичным, и вдруг узнали, что эта проблема существует. У Путина ведь тоже эта проблема уже существует. И в отличие, я понимаю, что все-таки западные возможности, там, реабилитации Украины есть помощь, а у России этого нет. А протезирование – это высокотехнологичная сфера. И, соответственно, эти люди снова появляются на улице, в том числе Москвы, Петербурга и других крупных городов. В общем, где-то, наверное, напоминает то, что было тогда при Сталине. Это не является для него проблемой? То есть этих же людей...
17: Я вообще считаю, что армия наемников является проблемой для Путина. Вот точно так же, как там сегодня не может решить проблему Ормузского пролива и не видит к этому каких-то реалистичных подходов, точно так же, я думаю, Путин не видит проблемы реалистичных подходов к армии наемников. Это большая проблема для Путина. То есть он может считать само появление армии наемников каким-то потрясающим изобретением, безусловно, которое снимает социальную напряженность самой Российской Федерации. Потому что в отличие, например, от войны в Афганистане, даже от первых лет войны в Чечне, где воевали срочники, у нынешнего российского руководства нет таких проблем больше в социальном восприятии войны. люди, которые гибнут, которые калечатся, которые воюют, это люди, которые добровольно подписывают контракты с Министерством обороны Российской Федерации. Поэтому они воспринимаются обществом, как, условно говоря, как полицейские или как пожарники, люди, которые совершают свой собственный выбор опасной профессии. Но у каждой медали, как известно, есть обратная сторона. Если завершать военные действия с Украиной, то возникает вопрос, что будет дальше и как этому противиться.
16: А какие у них есть инструменты? То есть один из сценариев, который я слышал, что они никогда не вернутся с этих оккупированных территорий. Если,
17: да, конечно, я думаю, что самый выгодный сценарий для Путина – это утилизация. Для этого нужно тогда отказаться от идеи покорения Украины, а превратить украинскую армию в инструмент утилизации опасности для российского руководства.
16: Когда вот эта наемническая война с наемнической армией переходит уже вот эту некую такую локализованную границу, ну вот как есть опухоль, и в какой-то момент метастазы вылетают. То есть одно дело, когда ты все это контролируешь в рамках этой опухоли, а потом у тебя лимфоузлы, а потом дальше и так далее, вплоть до мозга. Почему я такую аналогию привел? Война-то становится уже историей, которая выходит за рамки этого круга наемников. Гражданское население это видит, в Екатеринбурге это видит, в Оренбурге это видит, и еще в других городах. И начинают гибнуть в том числе гражданские люди. Ну, понятно, что там причинно-следственные связи далеко не у всех работают. Ну, что, кто начал эту войну и почему этот дрон вообще прилетел, если бы Путин не начал, вообще бы не прилетел. Но это слишком сложное. Схема. И вот кажется, что из этой опухоли, условно говоря, метастазы уже полетели. И люди
17: я тоже считаю, потому что происходит переход от криков, что нужно, скажем так, создать зону безопасности больше в Украине, чтобы не стреляли по Белгородской области, до предложения закрывать военные предприятия, которые находятся в центрах больших городов, чтобы не было прилета украинских дронов. Это же совершенно разный подход, правда? Одно дело, продолжайте воевать и захватывайте больше украинской территории, тогда по нам не будут стрелять. А другое дело, давайте вы воюете, но без нас. У нас тут в центре условных Чебоксар военный завод, давайте вы его закрывайте, чтобы наши дети не страдали. Это начало перелома, конечно, в общественном мнении, потому что очень многие люди, которые живут на неприграничных территориях, они вообще могли считать, что война никогда к ним не придет.
16: А здесь какой у российского правительства есть инструментарий? Потому что в годы Второй мировой или

0: Слеск. Соответственно, куда ни вывози этот завод, все равно достанут.
1: Да, это проблема, которая тоже вообще с точки зрения элементарной логики призывала бы к какой-то паузе военных действий, чтобы хотя бы подумать, как эту проблему решать. Но мы же видим, что Путин не стремится к паузе, потому что мы это видим сейчас в украинском небе.
0: Но опять же, про причинно-следственные связи. Вот сейчас дроны в украинском небе, ракеты, но потом будет ответный удар, и он тоже будет серьезным, уже серьезным. Это, ну, как опять же, да, почти пятый год войны, и совсем другие возможности есть у Украины, и россияне это скоро тоже увидят.
1: Да, и вообще самое главное, что российская территория перестала быть сакральной. Вы же помните, что в 2022 году никто и не хотел думать о возможности ударов по России. Даже если какие-то дроны попадали на российскую территорию, били по каким-то объектам, это были неизвестные дроны, неизвестные ракеты. Украина не брала на себя ответственности за удары по российской территории, даже по территории там оккупированной. Никогда это не комментировалось. То есть считалось, что, и я этого никогда не понимал, что Россия может безнаказанно бить по Украине, а по России бить нельзя, потому что это же не война, это какая-то спецоперация. И это было в головах не только Путина и его соотечественников, но и наших западных союзников. Теперь это давно уже стало политическим, так сказать, каким-то анахронизмом. Украина признает факт удара по Украине, российской территории. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, соответствующие силовые структуры. И это такая обыденность российской жизни.
2: Подошла к концу первая часть нашей программы. Вадим Родионов, Виталий Портников. Ультиматум Путина. Да-да, но они говорили еще и на другие темы. Сейчас мы сделаем небольшую паузу. Новости и реклама от Дэвидсон Радио, а после этого продолжим вторую часть.
3: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра, от океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и конечно, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Сегодня телефон 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Прицкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж.

0: Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной «Дэвидсон Радио», билеты у входа или на сайте театр.ком.
1: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
2: Слушайте нас в интернете. www.davidsonradio.com davidsonradio.com.
3: Киев, Нью-Йорк с Матвеем Ганопольским.
4: Матвей Ганопольский у микрофона. И вот о чем я хотел бы вам сейчас дать послушать материал. Путин, ведь он сказал загадочную фразу. По его мнению, война России с Украиной подходит к концу. Что он имел в виду? На этот вопрос пытается ответить очень известный политолог Александр Морозов. А вопросы ему задают корреспонденты.
5: Как вы смотрите на вот эти заявления? На самом деле, крохи такие мы собираем, да? Ну вот мы, в смысле, люди. А Путин, может быть, оговорился, что все к завершению идет.
6: А буквально... может, он про свое выступление вообще сказал, что оно к завершению идет?
5: Да, поддерживая таким образом стоящих рядом. Буквально, ну, это же действительно три слова каких-то. Мы уже их всерьез обсуждаем, ну, потому что очень хочется думать, правда, о завершении. Стоит ли обращать на это внимание, воспринимать ли это как какую-то смену курса?
7: Смотрите, есть как бы сейчас, прямо сейчас, вот в этот момент, когда все это обсуждается, есть три точки зрения на происходящее. Одна точка зрения сводится к тому, что открывается окно возможностей. Так, есть такое выражение устойчивое. Ну, как бы, может быть, не окно, может быть, форточка, может быть, даже не форточка, а просто какая-то, так сказать, щелочка в форточке. Но, тем не менее, само это окно возможностей, это как бы реальность некоторая.
6: Это точка зрения... благодаря чему оно открывается?
7: Это окно? Оно открывается благодаря тому, говорят как бы сторонники этой точки зрения, что сама война для Путина тоже зашла в полный тупик, и многочисленные там, сказать, разного рода, не будем их повторять, подтверждение того, что война зашла в тупик, она, значит, вот это все стимулирует движение в сторону переговоров. Вторая точка зрения сводится к тому, что окно возможностей, так называемое, это нечто целиком сконструированное украинским страткомом, то есть теми, кто определяет стратегию ведения войны против России в Киеве, этой обороны как бы. И эта точка зрения сводится к следующему. Киев настойчиво проводит идею, и совершенно правильно ее проводит, что Киев заинтересован в прекращении огня, Европа заинтересована в прекращении огня, и надо подталкивать Путина любыми способами к тому, чтобы он шел на переговоры. Подчеркнем, на переговоры, конечно, на условиях прекращения огня без предварительных условий, а не на тех условиях, которые выдвигает Путин. И, в общем, надо сказать, что если посмотреть с этой второй точки зрения, то действия Киева эффективны. То есть Киев находится сейчас в сильной позиции. Он в конце, ну, то есть он вот весь этот 26-й год, совершенно успешно атакует российские нефтяные платформы и порты и так далее, и так далее. И на этом фоне, усилив со своей стороны вот эти меры давления на Кремль, Киев говорит, да, мы готовы к переговорам, давайте, так сказать, в любом формате, с Путиным, без Путина, как угодно. И есть третья точка зрения, которая сводится к тому, что нет никакого окна возможностей, абсолютно. То есть, что ничего не меняется реально, что перед нами просто, ну, некоторые словесные такие кружева, потому что, поскольку был начат переговорный процесс по инициативе Трампа, никто не хочет быть первым, кто его бросит, и поэтому все делают какие-то заявления. Ну, если, так сказать, спросить меня, как я думаю, что здесь я придерживаюсь, так сказать, совмещения второй и третьей точки зрения, то есть, которые сводятся к тому, что да, есть достаточно успешная линия Киева на фоне, на самом деле, абсолютно такой, ну, не новой позиции Кремля, потому что Путин только что опять сказал то же самое, что с одной стороны мы всегда готовы к переговорам, с другой стороны, повторяют кремлевские спикеры, мы готовы к переговорам, если Киев выведет войска с Донбасса. И все. И вот это та же точка зрения, с которой все застряло во время Анкориджа и еще до Анкориджа. Ну вот, так что здесь есть вот эта вторая точка зрения, которая мне близка, и третья, которая говорит о том, что в реальности ничего не движется. В реальности Кремль готовится вести войну до примерно середины 27-го года точно, то есть, ну, так сказать, больше года еще. А военные эксперты, которых мы слышим, говорят о том, что Россия собирается однозначно совершенно, то есть нет других планов на картах военных действий, Россия собирается уныло и тупо дальше штурмовать Славянско-Краматорскую агломерацию, стянула туда большую группировку, рассчитывает в летней кампании добиться там какого-то результата, в который никто не верит. Плюс к этому Путин в 26-27 году собирается продолжать атаковать в Запорожье и создавать эту зону, так называемую буферную зону в Харьковской области. Вот какова реальность.
6: То есть слова о том, что все идет к завершению, это всего лишь попытка успокоить тех, кто хочет, чтобы все шло к завершению. И ничего больше за ними не стоит.
7: Да, да. Да, именно так. Потому что все-таки надо сказать, что слова о том, что что-то идет к завершению, они, так сказать, а, позитивно действуют на население, б, позитивно действуют на фондовые рынки, позитивно действуют на, так сказать, настроение бизнеса, колебания такие. Поэтому почему их не говорить? Ведь дело в том, что и Дональд Трамп постоянно говорит слова о том, что вот уже все закончится или даже закончилось. Mm-hmm. Поэтому мы, собственно говоря, мы сейчас наблюдаем такую картину, близкую к стратегии Трампа. Ну, то есть, попросту говоря, заключено, то есть перемирие между Киевом и Москвой не заключалось. Было объявлено два односторонних перемирия, попросту говоря. Нет никаких договоренностей о перемирии. Но очевидно, что можно сказать, что, а вы знаете, собственно говоря, да, перемирие не соблюдается. Это фундаментально.
6: Они нарушили наше перемирие.
7: Да, они нарушили наше перемирие, совершенно точно. При этом одновременно можно заявлять с определенного момента, следуя трамповской как бы концепции, что да все закончено уже, войны нет. И, честно говоря, я думаю, что у Путина есть прекрасная возможность именно к этой стратегии перейти. То есть начать прямо завтра говорить, что мы закончили войну.
6: Но, ну, то есть вряд ли получится. Продолжают призывать людей, да, на контракт. Продолжают, да, приходить похоронки.
5: Военные
6: и гробы.
5: Военные действия идут.
6: Да. Продолжают прилетать беспилотники в мирные, да, в мирные города России. И продолжают увеличиваться дыра в бюджете. Вот в чате спрашивают, а дыра в бюджете, она позволит ему до 27-го года вообще воевать?
7: Ну да, конечно. Понятно, что позволит, потому что ведь можно представить себе войну разной степени интенсивности. То есть, если ее понизить в два раза, то и расходы будут меньше, вот и все. А война будет продолжаться. При этом
5: Просто ты, сынок, будешь меньше кушать. Ну, да. Вы, дорогие граждане, больше платить будете налогов и, да, чуть похуже еще жить.
7: Ну, конечно. Дело в том, что можно же поднять налог на воздух, как говорится. То есть уже подняли те налоги, эти. Вот сейчас нам сообщили, что можно ввести штрафы за неправильное ношение георгиевской ленточки. Ну, так, значит, вот можно потихоньку на ленточках подсобрать немного неправильно носимых. А там просто бесконечная фантазия у депутатов, которую правительство охотно поддерживает, потому что надо пополнять казну. Так если население не вопит в голос, что нет-нет, секундочку, мы правильно носим ленточки, то в таком случае, значит, почему его не штрафовать-то?
6: Про Шредера что думаете? А может быть, дать ему всех переговорщиков, которых он хочет, лишь бы люди не гибли?
7: Нет, это издевательское предложение Путина. То есть, как бы, надо понимать, что Путин часто говорит с такой, как бы, простой, такой пацанской иронией, такой здоровой, как бы, с иронией такого, как бы, ну, так сказать, 90-х годов, так сказать, как бы, что... А, переговоры вы хотите возобновить? Ну да, давайте, отличная идея, да. Ну, кто, кого мы хотим с вашей стороны? Вот Шрёдер отлично. Ну, он же заранее знает, что ответ с той стороны будет... Значит, какой Шрёдер? С этим Шрёдером не согласится никто. Ну, то есть, ну, кроме там 2-3 депутатов, социал-демократов немецких, которые там публично заявили, что, мол, как бы, ну, типа, Шрёдер, конечно, это плохо, но пусть лучше Шрёдер, чем ничего. А с точки зрения остальной части немецких социал-демократов, они, даже они заявили, что, да нет, какие переговоры через Шрёдера, это исключено. А тем более Шрёдер не может быть никакой консенсусной фигурой для крупнейших европейских стран, как переговорщик. Поэтому Путин прекрасно понимает, что, значит, он хочет сыграть на опережение, потому что сейчас, через, собственно говоря, 10 дней будет совещание министров иностранных дел стран Евросоюза, и там впервые будет обсуждаться, как бы, значит, довольно непростой вопрос о том, какой должна быть позиция стран Евросоюза в том случае, если и когда перемирие наступит. То есть... И, собственно, там, на этом же совещании будет обсуждаться вопрос о том, кто может быть таким уполномоченным от Европы по возможным переговорам. Это не значит, что Евросоюз будет выступать собственной переговорной инициативой. Просто они хотят создать что-то вроде позиции комиссара по российским делам, условно говоря, таком неформальном. Он не будет иметь статуса, понятно, в Еврокомиссии, но будет представлять отдельно, значит... Это важная тема, потому что, естественно, Евросоюз же, ну там, иначе возникает такой анекдотизм. Например, Фицо, значит, сам едет в Москву и говорит, что он якобы что-то там передает Путину, симулирует переговорную позицию, при этом не располагая ни полномочиями какими-либо, и главное, даже не имея никакого реального послания от Зеленского. Но, тем не менее, об этом тут разыгрывается вокруг этого карта. Как бы Зеленский встречается накануне с Фицо, Фицо едет в Москву и так далее. И это все, конечно, требует замены на, так сказать, какую-то согласованную фигуру. Шрёдер не будет этой фигурой. Этой фигурой может быть там министр иностранных дел, действующий там Швеции, например, ну, для примера, или Дании, или, скажем, министр иностранных дел Италии. Вот примерно так это может быть.
6: При этом в чате говорят, что на переговорах с Путиным без Шрёдера все-таки не обойтись. Потому что куда все его предложения нужно будет еще?
5: Я ждала эту шутку, основанную на сходстве с фамилией. Про Фицо я вчера смотрела Зарубина, простите, не выгоняйте за стола.
6: Зачем ты за меня смотрела?
5: Еще одна шутка, основанная на фамилии. Мы хорошо идем сегодня.
7: Надо смотреть Зарубина, да.
5: Да, так там, ну, практически романтические отношения рисуются между Путиным и Фицо. Потому что вот зарисовка, как все, включая Лаврова, Ушакова, ждут Путина и Фицо в большом, значит, в большой зале, кабинете. И эти постовые, я не знаю, как они называются, мальчики, которые открывают двери, а Путин и Фицо не заходят, потому что они стоят в дверях и разговаривают друг с другом.
7: Увлеченно.
6: Да. Никак оторваться друг от друга не могут.
5: Они не могут оторваться. Они даже не заметили, что перед ним открыли двери. И, значит, все встали, включая Лаврова, стоят, смотрят. И через какое-то время мальчики закрывают двери, потому что мужи еще не договорили.
6: На каком языке, кстати, они разговаривают?
5: Офиц говорит на русском, судя по всему. И говорит довольно неплохо. И обходится, кажется, без переводчиков. Вот потом уже... Он заходит. Тут, ну, какая уж переговорная позиция у Фицо. Он целиком и полностью пророссийский. Кстати, вопрос. Мы видели, как пророссийскость Орбана сгубила. Не сгубит ли Фица?
7: Ну, конечно, понятно, что эта позиция провальная, и Фица ее, так сказать, не удержит, как и Орбан. То есть Фица маневрирует, мы видели только что, что он ведь перед этим встречался с Зеленским, приезжал в Армению на саммит на Армения-Евросоюз, и это одновременно был саммит политического сообщества Европы, и там было видно, что Фица, так сказать, понятно, он должен маневрировать, он собирается сохранять Словакию в Евросоюзе, вовсе не выводить ее оттуда. Поэтому, честно говоря, это все сейчас принимает характер курьеза, по большому счету. Фица не может, Словакия не может повлиять ни на что, и тем более рассыпался этот возможный альянс. Mm-hmm. То есть больше его нет. И Фиц в одиночестве, он не устоит в этой позиции, будучи, так сказать, одиноким предателем Европы.
6: Хочется еще про Армению немножечко успеть. Путин тут высказался по поводу Армении и ее планов вступить в ЕС на пресс-подходе в честь Дня Победы. По его словам, властям Армении следует провести референдум по вопросу о присоединении к Евросоюзу, и вообще не нужно ничего доводить до крайности. Также напомнил про возможность повторения сценария Украины из-за планов Армении вступить в ЕС. Это звучит как угроза.
5: Смотрите, да. Армяно-нацисты уже какие-то у нас там как будто бы мелькают на горизонте. Как будто бы и там скоро будет Майдан, после которого будут на полном серьезе вторгаться.
7: Ну да, да, да, конечно, безусловно. Это, собственно, и гораздо более важное свидетельство того, намерен ли Путин заканчивать войну в Украине. Он ведь одновременно как бы с этими продолжающимися маневрами вокруг переговоров с Виткофом там и так далее, он одновременно сделал заявление, угрожающее в адрес Финляндии и Армении. Вот. При этом надо сказать, что слова про референдум ничего не значат, потому что ведь дело в том, что Санду провела этот референдум в Молдове. Однако это совершенно не изменило российской позиции в отношении Молдовы и ее курса на Евросоюз. То есть откровенное вмешательство на выборах со стороны кремлевских структур на выборах в Молдове. И сейчас точно такая же ситуация складывается вокруг осенних выборов в Армении. То есть каждая следующая неделя приносит новые свидетельства, значит, просто откровенной совершенно информационной войны Москвы против Армении. Так что здесь Путин только подтвердил своими словами, что да, он сам санкционирует, тем самым как бы все дальнейшие крики Соловьева, значит, кремлевских пропагандистов, самые чудовищные в отношении Армении, Пашиняна и свободного выбора армянского народа, который, так сказать, в настоящий момент, так сказать, движется действительно в сторону от этого бывшего СНГ, но, собственно говоря, все движутся в сторону от этого бывшего СНГ.
4: Ну что ж, большой день, четверг, потому что начинаются переговоры в Китае. Давайте за ними внимательно следить, потому что, как ожидается, они могут определить не только американо-китайские отношения, но и китайско-тайваньские отношения, торговлю, вы знаете, туда поехали все ведущие бизнесмены. И в то же время, безусловно, президенты двух стран будут говорить о войне Украины и России. Будем за этим следить. До встречи.
8: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-60. 6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
9: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
10: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
9: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
10: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
11: Новости на
10: Дэвидсон Радио.
11: Информация к этому часу.
12: Студия Наталья Быстрицкая. Экс-мэр Нью-Йорка, 81-летний Руди Джулиани, которого в начале мая госпитализировали в критическом состоянии, пережил значительный духовный опыт. Об этом он заявил в своем первом после госпитализации выступлении в программе «America's Mayor Life». Знакомые Джулиани подтвердили журналистам, что он ненадолго впадал в кому, но сейчас его здоровье улучшается. Цитирую, «Я пережил очень и очень значительный духовный опыт в то время, когда я находился в состоянии, можно сказать, отрешенности. Я бы сравнил это со сном, в котором я стоял в очереди, направляясь, я не могу сказать, что в рай, направляясь на суд Святого Петра», — сказал Джулиани. Экс-градоначальник отметил, что сейчас чувствует себя на все 100 и занимается физкультурой. В Нью-Йорке усиливается борьба за место в Палате представителей от 10-го округа, который включает Нижний Манхэттен и часть Бруклина. На праймериз Демократической партии действующему конгрессмену Дэну Голдману противостоит экс-городской контролер Брэд Ландер. Особое внимание привлекает поддержка крупных политиков. Голдмана поддержала губернатор Кэти Хокул, а Ландера – мэр Мамдани. Политологи считают, что кампания отражает более широкий спор внутри Демпартии между умеренным и более левым крылом. По словам экспертов, исход выборов может зависеть именно от того, чья поддержка окажется убедительней для электората. При этом многие жители округа пока еще не определились с выбором кандидата. Общественные пляжи Нью-Йорка официально возобновляют работу в праздничные выходные, приуроченные к Memorial Day. Сезон продлится до 13 сентября, а профессиональные спасатели будут дежурить ежедневно с 10 утра до 6 вечера. Для посещения станут доступны 8 бесплатных локаций, включая Кони Айленд, Брайтон Бич, Манхэттен Бич и Раковый Бич. На территории всех зон отдыха установлены специальные дозаторы с бесплатным солнцезащитным кремом. Купание строго запрещено в часы отсутствия лайфгардс. Для отслеживания статуса пляжей горожанам рекомендуется подписаться на уведомление сервиса Notify NYC.
10: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости. Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио, 620 AM. Настройтесь.
13: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
14: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. Хочу сказать, что сегодня мне хочется вам поднять немножко настроение. Вы знаете, что я стараюсь при любом удобном случае это сделать, потому что время сегодня очень депрессивное, но, как я не устаю повторять, у нас своя жизнь, и, в общем, не надо зацикливаться на проблемах, которые происходят вне нашей жизни. Поэтому давайте получать все же удовольствие, пока мы можем жить дальше.
13: Программа «Звездные войны» с Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
14: Дорогие друзья, в последнее время увеличилось количество людей разного возраста, страдающих заболеваниями суставов, особенно плечевых и коленных. И я хочу напомнить вам о докторе Михаиле Рисмане, специалисту по лечению болей. Он прекрасный диагност, и каждый новый пациент проходит тщательный хирургический осмотр. Доктор Рисман практикует в Америке более 35 лет, и его офис находится по адресу 1021 и Нью-Зи в Бруклине на Шепсет-Бэе. И телефон 718-769-71-91, 769-71-91. Им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Мы много рассказывали об этих уникальных и очень эффективных методах лечения. Но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. Суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. И в это лечение входят и пяточные шпоры. И если вы хотите избежать операции, доктор Рисман и его новая методика вам в этом помогут. К тому же доктор Рисман разработал безлекарственное лечение нарушения сна, депрессивных состояний и различных видов невропатии. Пациенты даже пишут ему стихи. Вот из последних. «Если терпеть нет больше сил, вас боль постоянно тревожит, то доктор Рисман Михаил вам обязательно поможет». Вот такие стихи пишут доктору благодарные пациенты. Он принимает основные медицинские страховки, а также Aetna, Fidelis и 1199. И помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время, и никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рисмана. Он с помощью своих уникальных методов облегчит и улучшит ваше состояние. 718-769-71-91. 718-769-71-91.
13: Программа «Звездные войны» с Симой Березанской на Дэвидсон Радио.

0: Дорогие друзья, вот вы, я думаю, что любители джаза и вообще поп-музыки американской услышали этот незабываемый, совершенно волшебный голос Нат Кинг Кола. А мы сегодня будем наслаждаться вместе с его голосом и его песнями. И должна сказать, что давным-давно хотела сделать эту программу. Мы, как вы знаете, в своих джазовых программах мы шли как бы с самого начала и старались следить за певцами, которые как бы, ну, по времени были друг за другом, естественно, самые значительные из них. Может быть, Натали Кол, он немножко, Нэт Кол, он немножко позже, но уж очень хотелось, так сказать, отдохнуть душой, дорогие друзья. Но вокалист и пианист в стилях блюз, свинг, поп Нэт Кол смог сделать целых две карьеры в музыке. Первая – это карьера по-настоящему классного свингового пианиста, воодушевленного игрой Earl Miners. А вторая – карьера исполнителя поп-баллад, который потрясающий коммерческий успех послужил отказом от его игры на пианине, и многие поклонники даже по сей день не знали, что он вообще-то блистательный пианист. Ну, а те, кто знали, очень жалели о том, что он, в общем, ушел от карьеры пианиста. Вот то, что мы с вами сегодня слышим, дорогие друзья, я не случайно выбрала «Мону Лизу» в качестве начала нашей программы, знаете, как ударная песня. Он ее записал в июне 1950 года, и она поднялась в списке популярности на первое место и была отпечатана 3-миллионным тиражом. И после, именно после этой песни Кол стал национальным героем. И вот эта феноменальная песня, которая так сконцентрировала, конечно, его мягкость, его бархатность, его сексуальный голос. А надо сказать, что мое знакомство, к сожалению, с Нэт Кинг Колом оказалось через его дочь Натали Кол. А вы, конечно, помните этот фантастический клип, за который она получила, по-моему, всевозможные Грэмми и другие призы. Песня «Unforgettable», где она восстановила как бы запись отца и сумела это сделать вместе с ним, как бы пела вместе с отцом. Мы обязательно сегодня послушаем эту песню. Но именно тогда я для себя открыла вот этот волшебный, обволакивающий голос и стала его слушать. И сегодня, дорогие друзья, я, как всегда в таких случаях, буду поменьше разговаривать и побольше давать вам слушать. И основная сегодняшняя, как я вам говорила, значительные джазовые музыканты, о которых мы говорили, тоже крупнейшие личности, у них не так уж много, так сказать, каких-то скандальных или каких-то прям драматических ситуаций. Конечно, каждая жизнь драматична, что говорить, особенно у черного певца, которым был Нэт Кинг Кол, но все же это были люди абсолютно порядочные, как правило, хорошие семьянины. И, так сказать, особенно придираться к их жизни даже не к чему, да и не хочется. Поэтому сегодняшняя наша программа, я, конечно, вам расскажу немножко о нем, но она будет построена скорее на высказываниях известнейших музыкантов и актеров. И мы будем все это сопровождать его совершенно феноменальными песнями. Песен много, не все будем слушать целиком, но постараемся. Итак, Нэт Кинг Кол родился в Монтгомери, штат Алабама, в 1919 году. Его отец Эдвард Джон Колс был священником баптистской церкви, мать Перлина была органисткой в церкви и руководителем церковного хора. И первые уроки на органе дала ему мать. И первое выступление с песней «Yes, we hope, no, bananas» состояло, когда Нату было всего 4 года. Ну, надо сказать, что он вот с 12 лет уже играл на органе и пел в церковном хоре. А три его брата, Эдди, Фред и Исаак, мечтали стать джазменами. Так и вышло. И с ними именно Нэт сделал свою первую запись. А в 19 лет он... Да, вот здесь еще очень важный такой момент. Его стиль формировался под впечатлением пианиста Эрла Хайнеса и негритянских духовных песнопений «Spirituals» и «Gospel», которые он пел вместе с отцом. И он вспоминает, что наша квартира в Чикаго была завалена пластинками Хайнеса. И вы знаете, дорогие друзья, он впервые записал в 43-м году собственную песню, основанную именно на негритянском фольклорном материале, который он слышал от своего отца. «Straighten up and fly right». Вот мы сейчас ее вот с этой первой песни и начнем наше знакомство.
1: С жизнью.
0: Нэт Кинг Кола.
2: Buzzer took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzer tried to throw the monkey off his back, but the monkey grabbed his neck and said, "Now listen, Jack.

in the eye and said, your story's so touching, but it sounds just like a lie. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Вот это он сам себе аккомпанирует, дорогие друзья. Мы сегодня еще будем слушать песни, где вы его слушаете. Вот послушайте, какой он джазовый пианист замечательный.

вы знаете, по воспоминаниям его брата, певца Фредди, он говорил, что наш отец не позволял нам говорить, как попало. Он заставлял нас произносить все четко и внятно. И если мы этого не делали, то нас ждали неприятности. Обратите внимание, все, что поет Нэт Кинг Кол, невероятно слышно, понятно каждое слово, вот это благодаря его отцу, конечно. Очень мало певцов, у которых есть такая артикуляция. И, может быть, вот дополнительно такое, знаете, мягкое звучание его голоса и, так сказать, негромкие такие лирические большие части своей песни, в отличие вот от этой первой, они доходят до нас еще благодаря тому, что мы понимаем смысл. Смысл всегда замечательный, поэтичный, высокий, романтический. Итак, вот с 19 лет он начал свою профессиональную карьеру как пианист в Сиксете, своего брата Эдди, как я вам уже говорила. В 36-м году Нэт выступает с ревью «Нобла Сисла». В 37-м году организует трио с Оскаром Муром и басистом Уэсли Принсом, и много выступает в ночных клубах и кафе. Это трио существовало до 1947 года, и Кол в это время участвовал в концертах и гастролях джазовой филармонии Нормана Гранца, играл с такими звездами, как Бенни Картер, Лайонел Хэмптон, Лестер Янг, Иллинойс Джекет и многими другими. Но вот, как я вам сказала, что вот эта первая популярность как вокалиста пришла именно вот с этой песни, которую мы сейчас с вами услышали. Фирма Capitol Record продала 500 тысяч копий этой песни. И с конца 1940 года, 40-х, вернее, годов, Нэт записывает все больше популярных песен, иногда в сопровождении струнного оркестра. Вот следующим этапом была «Мона Лиза», с которой мы начали с вами. Но, тем не менее, как я вам уже говорила, что критики и любители джаза, конечно, сожалели, что Нэт ушел из, так сказать, своего первого призвания. Но дальше мы с вами, дорогие друзья, забегаем немножко вперед. У нас будет еще возможность услышать, как он переделывает известные песни под джазовые вариации. Вот я хочу вам просто привести одно из высказываний. Без сомнения, в своем поколении он самый продаваемый артист, говорил очень популярный певец. Это слова, между прочим, Синатра, я думала, кого-то другого. Единственный, кто приблизился к нему, да и то случилось одно поколение позже, это Элвис. У Нэта Кола выходил один хит за другим. Никто не мог повторить подобный успех. Так что, дорогие друзья, давайте послушаем еще одну песню, которая называется «When I Fall in Love». Я думаю, что вот уже все две уже прозвучали. Вы, безусловно, они у вас, так сказать, знакомые. Вот это одна из моих очень любимых песен. Она звучит вместе с его дочерью Натали Коул.

0: Наткин Кол был афроамериканцем. Чтобы понять, что это значило в его карьере и в его успехе, нужно вспомнить, что тогда представляла собой американская музыка. Так же, как школы и жилые кварталы, она была четко разделена по расовому признаку. Либо для черных, либо для белых. И продажа пластинок тогда распределялась по трем билбордовским чартам. Поп-музыка была белой, народная музыка и кантри были для провинциалов, ритм энд блюз или расовая музыка была черной. И Нат Кол был 100% черным, говорит историк Роджер Уинкис. Еще один афроамериканец, выросший в 1940-е годы. Он выпрямлял волосы, приглаживал их, чтобы они блестели. Некоторые из нас, например, считали черных парней, выпрямляющих волосы, предателями. Но в случае с Натом Колом все думали, ну, все нормально. Он делает это потому, что это часть имиджа, что он нас таким образом не предает. И надо сказать, что Нат Кол менял взгляды людей. Он был очень привлекательным, сексуальным мужчиной. И этот имидж был весьма новым и очень неожиданным для того времени. И, конечно, ему первому пробившимся сквозь расовые барьеры индустрии музыки мы отдаем должное, конечно, потому что, безусловно, у него были проблемы. И Ку-клукс-клан его преследовал, и не пускали его в шоу-бизнес по разным причинам и так далее. Но, тем не менее, так сказать, сегодня уже даже никому не могло бы прийти в голову, что Нат Кол не может служить, так сказать, образцом и для белых музыкантов и так далее. И все ждали от чернокожих музыкантов смешных веселых песен, блюза или песен про работу, объясняет Фридолт. Но это был первый случай, когда чернокожий певец исполнял Кола Портера, Джорджа Гершвина или песни из спектаклей. Нат Кол был окружен романтической аурой, что для черных певцов или певиц того времени было просто недопустимо.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
2: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602. 2-40-28 718-602-40-28.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
16: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
17: Новости,
18: аналитические передачи,
17: репортажи, мнения экспертов
18: и прямые включения из горячих точек со всего света.
17: Все это RTN.
18: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
17: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
18: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
17: RTN. Смотрите лучше.
19: Как
9: каждый день. Эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорк. «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.
1: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.

Это то вот иллюстрация того, о чем мы говорили с вами. То вот он первый из чернокожих певцов начал исполнять песни, которые, как правило, не входили в их репертуар. И вот, в частности, вы, конечно, догадались из «Моей прекрасной леди», это знаменитая песенка «Я танцевать хочу». Но вообще, надо сказать, у НАТО все это отмечали. Был очень добрый, отзывчивый характер. И своим обаянием он завоевывал многотысячные концертные залы. И он знал о силе своего обаяния и пользовался им для помощи другим людям. Вот опять же свидетельство одного из музыкантов того времени. Несмотря на свою роль первопроходца, Нат Кинг Холл совсем не интересовался политикой. Роджер Уилкинс утверждает, что Холл не добился такого успеха, используя активную политическую позицию, как Джеки Робинсон, например. Тем не менее, никто и никогда певца не обвинял в том, что он, так сказать, паразитирует на своем успехе для того, чтобы провести какие-то политические соображения. Мне бы, например, в голову не пришло сказать что-то вроде «Черт возьми этого Ната Коула! Вон сколько народу он собрал! Почему же он не скажет им правду?» — говорил Уилкинс. Но, с другой стороны, он и сам знал, кто он. Он знал, кто он может это... знал, что он может преодолеть. И никогда не хотел упустить свой шанс. Давайте сейчас послушаем одну из его самых замечательных песен «Fly Me to the Moon».

друзья мои, ну вы, конечно, знаете эту песню в исполнении Фрэнка Синатры тоже. Но вот он говорил, что когда возвращается домой, то ставит записи Ната Кинг Кола, чтобы расслабиться. И вообще творчество Ната Кола повлияло на огромное количество музыкантов, в том числе и вот вышеупомянутого Рона Невилла, которого я вам цитировала. Знаменит. Я думаю, что Нат был любимым певцом всех без исключения, говорил Невилл. Рэй Чарльз, Сэм Кук, Марвин Гей. Все они обожали его, и все хотели стать, как он. Еще одна песенка, которую вы тоже, безусловно, знаете, называется «Nature Boy».

Вот его это тягучий, мягкий голос, диапазон у него совершенно безупречный. И, конечно, чаще всего, когда люди говорят о голосе Ната Кинга Коула, они употребляют слово «расслабляющий». Мы уже его сегодня с вами употребляли. И вот высказывание еще одного музыканта Фредди Коула. Когда вы начинаете слушать его голос сразу же успокаивает вас. Это одно из самых важных его качеств.

Я вновь хочу вернуться к высказыванию Арона Невилла, который добавлял, что Нат Кинг Коул буквально гипнотизировал меня. Его музыка была для меня лекарством. Если у меня в определенный день возникнут какие-то проблемы, я знаю, что включишь Ната, я сразу же успокоюсь. И я думаю, что все, кто сейчас нас слушает, сразу же успокоятся, когда они сейчас услышат эту песню, которая называется «Smile».

друзья, но я должна вам сказать, что в его поклоннице ходила и знаменитая Марлен Дитрих. «Нат Кинг Кол – полная противоположность Фрэнку Синатру», – говорила она. «Это скромный, застенчивый, очень робкий человек». И я выступала вместе с ним в Лас-Вегасе. В то время я еще очень мало знала о профессии, с которой так неожиданно свела меня судьба. Нат Кинг Кол считал, что я заслуживаю гораздо большего, чем петь в Лас-Вегасе. Он считал, что я должна выступать в театральных залах и посоветовал начать с турне по Южной Америке. Я приняла его предложение. Прошло время, мы снова встретились уже в Сан-Франциско. Он выступал в Замонт-отеле, а я в Гири-театр. В Сан-Франциско я приехала из Техаса, не знаю, что в городе шло много музыкальных спектаклей, что все хорошие музыканты заняты. Нат Кинг Кол пришел ко мне на репетицию, отвел в сторону и сказал: «Вы не имеете права работать с посредственными музыкантами. У вас сложные аранжировки, и, соответственно, музыканты должны быть высшего класса. Это во-первых. Во-вторых, у вас должен быть свой агент-администратор, который бы обеспечил в каждом городе необходимых музыкантов и решал бы возникающие проблемы. Его выступления начинались очень поздно, и я часто прибегала туда только чтобы послушать, как он поет блюзы. Он был милым человеком, очень робким в своих привязанностях, однако робость покидала его, когда он давал советы. Без него я, наверное, никогда не решил бы сделать шаг от ночных клубов до театра. Величайшая несправедливость, что он умер таким молодым». Дорогие друзья, ну я хочу вам дать послушать немножко другого Нат Кола. Он был достаточно, у него много веселых песен. Вот в частности такая была у него песенка «The Lazy Hazy Crazy Days of Summer».

И вы знаете, мне очень хотелось бы буквально по куплетику, чтобы вы послушали иностранные песни, которые он пел. Это совершенно в другом варианте у него получается. Ну, например, знаменитая песня «Осенние листья», которую пел Ив Монтан в 1946 году. И только через 2 года эта песня пришла в Америку. И вот она была исполнена Натом Колом.

0: Ну, я вам говорила, что он все же сделал подарок своим любителям джазовой музыки. И выпускает в 56-м году чисто джазовый альбом «After Midnight». И здесь, вот отсюда мы услышим с вами очень известную песню «Караван», которую я стараюсь в разных исполнениях обязательно вам поставить. И именно вот там вы услышите его джазовую интерпретацию этой песни.
1: Song is called «Caravan», and we like to do it pretty much the way we recorded it in my album called After Midnight. We feature on trombone Juan Tizol, who composed Caravan, and Jack Costanza, who is also heard in the recording.
2: Night and stars above that shine so bright, the mystery of their fading light that shines upon our caravan. Sleep upon my shoulder

0: is so exciting. You are so inviting.
1: Дорогие друзья, ну вот еще буквально Бесамимоча, незабвенная, тоже из этого альбома. Очень хочется, чтобы вы немножко ее услышали. Bessame, Bessame Moo.

0: Hold me, my darling, and say that you'll always be mine. This joy is something new, my arms enfolding. You never knew this thrill before. Who ever thought I'd be holding you close to me, whispering this you I adore. Dearest one, if you should leave me.
1: Надо сказать, что Нат Кинг Кол пересек и другую границу телевидения. Телевидение. Роджер Уилкин вспоминает о том времени, когда для афроамериканцев все, что выглядело красивым и желанным, принадлежало белым и, соответственно, было недосягаемым. Но Джеки Робинса, спортсмена высшей бейсбольной лиги, до Джеки Робинса, были исключительно белыми. Но все телевидение, которое тогда было в новинку, сплошь принадлежало белым, говорит Уилкинс. И вдруг у Ната Кола появляется свое шоу. Оно началось в 56-м году на канале NBC. Люди только говорили о нем. Видели его шоу вчера, видели его шоу. У шоу, к сожалению, не было спонсоров. Рекламные компании предпочитали не выкупать время для показа роликов шоу Ната Кола. И даже несмотря на то, что передача была невероятно успешной, они боялись, что белые жители Южных Штатов в знак протеста перестанут покупать их продукцию. Конечно, с таким подходом шоу не выжило, но оно нарушило общепринятое табу. А сейчас, дорогие друзья, я хочу, чтобы мы послушали песенку «My Baby Back Home». Эта песенка посвящена его дочке Натали, которая стала известнейшей, изумительной джазовой певицей. Послушайте, те, кто понимает английский, поймут, какая, с какой теплотой и любовью

Дорогие друзья, я специально ее поставила, чтобы вот сейчас прозвучала вот эта невероятная Unforgettable, моя самая любимая песня вообще, которую мы сейчас с вами послушаем. Натали Кол и ее папа Наткин Кол.

Последний альбом «Love» он записывает в декабре 1964 года, за несколько дней до того, как падает в больницу. Койл очень много курил, в основном ментоловые сигареты, наивно полагая, что это поможет ему сохранить его низкий баритон. Он умер от рака легких в феврале 1965 года в Калифорнии, ему было всего 47 лет. Но что говорить, он был первым афроамериканцем, который добился такой чести, чтобы стать такой легендой. И на основе высказываний слушателей, певцов, экспертов и критиков английского радио Ту, среди лучших 100 эстрадных исполнителей прошлого века Нэт Кинг Кол занял 3-е место. Фрэнк Синатра победил Элвиса Пресли, который пришел к финишу 2-м. Конечно, этот голос бархатный, это невероятное счастье, которое мы испытываем, когда мы служим, оно никуда не уходит. И обратите внимание, ведь 50-е годы, 60-е годы, он звучит абсолютно современно по сей день. И все те, кто переняли у него это невероятное мастерство, он был предвосхитил трио Оскара Питерсона, и, как я вам говорила, многие-многие певцы и музыканты учились у этого выдающегося певца. Дорогие друзья, последняя песня «When You Are Smiling» — это его призыв. Когда вы смеетесь, то все в жизни хорошо. На прощание.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
2: Davidson Ambulance Assist – ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
6: «Сделка».
5: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
6: Премьера спектакля «Сделка».
5: Театр «Анкор».
6: Впервые в Нью-Йорке.
7: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
6: Театральная гостиная.
7: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
6: Билеты на сайте
7: theater.com и по телефону 718-266-3393.
8: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
9: Ждем вас!

0: В Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Соединенные Штаты не будут взимать визовый залог в 15 тысяч долларов с иностранцев из некоторых стран, которые прибудут в страну для посещения матчей чемпионата мира по футболу, сообщает Associated Press. По словам помощника госсекретаря по консульским вопросам Морен Амдар, мы делаем исключение в визовом залоге для отвечающих требованиям болельщиков, которые купили билеты на чемпионат мира. В настоящее время денежные залоги для получения американских туристических и деловых въездных виз вынуждены вносить граждане 50 стран и территорий. Россия в их число не входит. Компания OpenAI, создавшая популярный чат-бот ChatGPT, изучает перспективы формирования глобального органа по контролю за технологиями искусственного интеллекта. Вице-президент компании по глобальным вопросам Крис Лехин уточнил, что инициатива предполагает совместное участие Вашингтона и Пекина. Представитель разработчика подчеркнул готовность поддержать создание такого института под руководством Соединенных Штатов. Пентагон временно прекратил плановую смену контингента на европейском континенте на фоне пересмотра общей стратегии размещения вооруженных сил. О решении Вашингтона рассказал глава литовского оборонного ведомства Робертас Каунас, передает Bloomberg. По его словам, Пентагон отменил переброску бронетанковой бригады из-за масштабного пересмотра планов дислокации армии. Создание системы противоракетной обороны «Золотой купол» обойдется в 1,2 триллиона долларов, следует из доклада бюджетного управления Конгресса. До этого предполагалось, что стоимость проекта составит не более 185 миллиардов. В проекте Пентагона не представлены подробности о том, какие именно платформы и в каком количестве войдут в архитектуру «Золотого купола». Несмотря на высокие затраты, предполагаемая архитектура системы будет способна противостоять лишь ограниченной атаке, но не крупномасштабной. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Центристы-республиканцы бросили вызов Трампу и добились проведения в Палате представителей голосования по крупному законопроекту о санкциях против России. Сенат утвердил главой Федрезерва Кевина Уорша. Голосование стало самым политизированным в истории. Офицер полиции Нью-Йорка обвиняется в получении 70 тысяч долларов наличными и поездках на Багамы и в Лас-Вегас в обмен на содействие компании в получении контракта на 11 миллионов долларов. Во Флориде закрывают центр содержания мигрантов «Аллигатор Алькатрас». Задержанные там постоянно жаловались на антисанитарию. Еще один лайнер изолировали из-за вспышки норовируса. Один человек умер, более 1700 пассажиров закрыли на карантин. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, кратковременные дожди, относительная влажность воздуха 60%, 63 по Фаренгейту, 17 по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.
1: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда Центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно, благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В арт студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра, от океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и конечно, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
6: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com.
8: davidsonradio.com.
9: О новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Дональд Трамп прилетел в Китай на переговоры с Си Цзиньпином. Самолет президента США приземлился в Пекине. У Трампа встречали китайские официальные лица, оркестр и несколько десятков юношей и девушек с флагами КНР и Соединенных Штатов. В Китае Трамп проведет 3 дня. Ключевым пунктом визита станут переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В поездке Трампа, помимо прочих, сопровождают глава Tesla и SpaceX Илон Маск, глава Apple Тим Кук и гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг, а также топ-менеджеры Boeing, Meta, Citi, Goldman Sachs, MasterCard и Visa. Обсудим это и не только. Ко мне присоединяется журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
10: Здравствуй, Артем. Приветствую наших слушателей и зрителей.
9: Ну вот, Дональд Трамп прилетел в Китай, долгожданный визит. Чего ты от него ожидаешь?
10: Ну, ты знаешь, вот ожидалось, что Дональд Трамп прилетит в Китай с козырем по поводу иранской нефти. Мы с тобой об этом говорили в понедельник в рикошете тоже, что вот игра Дональда Трампа, если воспринимать ее как целенаправленную какую-то вот попытку ограничить такую ползучую экспансию коммунистического Китая в качестве такого нового Советского Союза, да, нового претендента на мировое господство, что игра Трампа во многом заключалась, возможно, в том, чтобы серьезно ограничить возможности Китая по получению зарубежной нефти. И с Венесуэлой это вроде бы получилось. С российской нефтью в какой-то степени получается, хотя на время иранской войны, по крайней мере, ослабили санкции, но зато Украина довольно серьезный вред наносит российским мощностям. А вот с Ираном, поскольку война затянулась, это пока не получилось, и уже получается, что Трамп не едет к Ши Цзиньпину диктовать свою волю по поводу того, что типа Ши, дорогой, если ты замедлишь, так сказать, экспансию там, в Латинскую Америку, в Европу, в Африку, то мы тебе прижмем иранскую нефть. А теперь как бы многие говорят о том, что Трамп чуть ли не просит Ши повлиять на иранцев, чтобы они со своей стороны разблокировали, сняли свою часть блокады Армузского пролива. К тому же тарифная война, которую, как ты знаешь, я изначально поддерживал, но она оборачивается таким образом, что пока трамповская администрация активно пользуется тарифами, в том числе как наказание для тех стран, которые не хотят идти в фарватере американской администрации, ну там, скажем, как Испания и так далее, Китай, наоборот, снимает тарифы. И многие отмечают, что Китай сближается с Европой сейчас, с Канадой. Так что я бы сказал, что за внешним вот этим блеском и лоском с обеих сторон скрывается не совсем то положение, с которым, наверное, президент Трамп собирался ехать в Китай. Я хочу заметить только, что ты говоришь, его встречали там китайские официальные лица. В Китае такая страна, что никогда не знаешь, кто из официальных лиц, сопровождающих первое официальное лицо, то есть Ши Цзиньпина на данный момент, генерального секретаря Коммунистической партии Китая, кто из них на следующий день продолжит быть официальными лицами. Глядя на то, как почистили армию несколько раз за последнее время китайскую, и зная, какие там всегда идут подковерные схватки, знаешь, как бы... Сегодня ты второе лицо, а завтра ты, извиняюсь, второе лицо от параши где-нибудь там в тюрьме в глубине Тибета или еще где-то. Вот. Поэтому в Китае тоже не все тип-топ, там замедлился рост экономики, Ши Цзиньпин и его правительство пытаются подстегнуть внутреннее потребление. Это давно предсказывалось. Тем более в нынешние времена, когда мировая экономическая канва трещит по швам из-за войны в Иране, но еще до того это происходило. Поэтому в ситуации, когда ты напоролся, стал вот таким мировым сборочным цехом, ты стал свою новообретенную, причем во многом с помощью той же Америки, Это же такой феномен. Американцы вскормили Китай и отчасти современную Россию, как в свое время, скажем, англичане в преддверии Первой мировой вскормили Японию и Германию, а потом не знали, что с ними делать. И во Второй мировой, особенно с Японией, да, как бы первая еще Япония была на стороне союзников, а во Второй мы знаем, что происходило. Мировые лидеры, в частности англосаксы, очень часто создают сами же себе суперконкурентов. И вот теперь в ситуации, когда это поигрывание мускулами со стороны китайского режима в течение нескольких десятков лет, благодаря этой новообретенной вот экономической мощи, оно вызвало ответную как бы озабоченность западного мира и Америки, и европейцев тоже. Я помню, как они собирались в свое время бойкотировать, например, Олимпиаду в Пекине 2008 года. А в этой ситуации Китай понимает, что рынки сбыта в Америке могут быть закрыты в какой-то момент или серьезно ограничены, уже во многом ограничены. И куда ты еще продашь свою, особенно свой ширпотреб, да, как бы в Россию, Россия может лопнуть. Там не так много людей живет. И она сейчас тоже не в лучшем состоянии экономическом. Поэтому свои проблемы есть, конечно, и у Китая тоже. В общем-то, я бы сказал, что это саммит двух таких блистательных подранков, если угодно, у каждого из которых есть свои проблемы, только проблемы Трампа, поскольку он пока у нас еще не король, а наемный президент, то его проблемы видны всему миру. А проблемы такого лидера, как Ши Цзиньпина, они обычно заметаются под ковер, поэтому такой режим он обычно делает хорошую мину при любой игре, скажем так.
9: Прежде чем мы продолжим, у нас есть опрос жителей Пекина. Давай послушаем, что они говорят об этом визите.
11: Я думаю, визит Трампа в Китай – это определенно попытка прийти к какому-то консенсусу. Экономика США идет вниз, переживает спад. Поэтому мне кажется, что он приезжает сюда, потому что хочет, чтобы ситуация начала двигаться в лучшую сторону. У меня Трамп не вызывает доверия. Ему ведь уже около 80 лет, да? Он довольно старый и при этом очень любит все раскачивать. Постоянно вступает в конфликты с другими странами. Честно говоря, у меня о нем очень плохое впечатление.
12: Моя работа связана с импортом и экспортом. Тарифы очень сильно бьют по нам. Все, что связано с отношениями между США и Китаем или политикой США в отношении Китая, за всем этим мы очень внимательно следим.
9: Я напомню, что в марте, когда Дональд Трамп вел активные военные действия против Ирана, в какой-то момент Соединенным Штатам понадобилась помощь Украины с дронами. И в тот момент многие вспомнили скандал в Белом доме, в овальном кабинете, когда Трамп обвинил Зеленского, что у него нет карт. С тобой в эфире говорили о том, что настанет момент, когда Трампу придется встречаться с лидером Китая, и будут ли у него в руках карты. Так вот, с какими картами, по-твоему, сегодня Дональд Трамп прилетел в Пекин?
10: Ну вот опять же, как бы, понимаешь, вот есть такая хорошая, замечательная поговорка русская: к дураку полдела не показывают. Ши совершенно не дурак, и я не хочу его таковым назвать, но полдела ему показывать не стоит, я имею в виду Иран. Надо было бы сперва довести до ума так или иначе эту ситуацию, пусть даже соглашением каким-то, хотя я бы предпочел решающий удар по режиму, конечно. И тогда можно было бы показать действительно мощный такой, даже не туза, джокер тому же Ши Цзиньпину. Вот. Хотя, ты знаешь, опять же, что касается нефти, есть люди, которые говорят, что на ближайшие где-то пару лет Китай достаточно хорошо запасся нефтью, бензином. Другое дело, что все равно эти запасы могут кончиться, тем более если негативные общемировые экономические тенденции будут продолжаться. Вот. Но я думаю также, что есть на руках у Трампа. Вот ты, кстати, упомянул среди людей, которые его сопровождают, главу NVIDIA. NVIDIA – это тайваньская фирма, которая очень преуспевает в, ну, насколько я понимаю, робототехнике, там, био каких-то исследованиях. Это такие вот лидеры там в искусственном интеллекте. То есть все сразу. Это фирма, которая, как мне кажется, нечто наиболее в нашем реальном мире похожее на какие-то фирмы, которые изображались там в в фильмах в свое время еще 80-х, 90-х годов типа «Робокопа» или «Терминатор». Фирма, которая способна была бы теоретически создать даже какого-то такого, скажем, реального киборга-воина на основе какой-то смеси, скажем, человеческого и робота-элемента, да, там, вот что-то такое. Это серьезный игрок, к нему стоит присмотреться. И с одной стороны, понятно, что они хотят развиваться, как бы расширяться на материковый Китай. Отношения Тайваня с материковым Китаем – очень интересная вещь. На Тайване есть две крупных партии, одна из которых выступает, демократы, если не ошибаюсь, выступают за независимость Тайваня. А Гоминьдан, который когда-то правил Тайванем, и который, если бы его Мао с коммунистами не сместили, это был бы надежнейший, наверное, союзник Америки в регионе, если бы китайская история пошла несколько по-другому. Это такие националисты, ну, если угодно, буржуазные националисты. Хотя они считались... 100 лет назад, когда они появились, они считались, в общем-то, социал-демократами. И я думаю, что NVIDIA, наверное, хотела бы расширить свою деятельность и на материковый Китай. И сам материковый Китай, управляемый коммунистами во главе с Ши Цзиньпином, наверное, очень был бы заинтересован. При всех раструбленных последние годы на весь мир успехах технологических КНР, все-таки такой фирмы, как NVIDIA, у них, по-моему, нет. И, наверное, можно сказать, хорошо, ребята, ну, Тайвань пока еще под американской крышей, NVIDIA как бы тоже. Если вы, ребята, хотите продолжать сотрудничество в этом направлении, какую-то интеграцию и, наверное, мирно реинтегрировать Тайвань в свою территорию, то вы должны нам что-то дать взамен. И по поводу Ирана, и по поводу России, как-то приструнить Путина тоже. По поводу, возможно, ослабления преследования этнических и религиозных меньшинств в самом Китае. Тибетских буддистов, уйгурских и других мусульманских групп. Христианских конфессий, которые тоже под достаточно серьезным таким наблюдением и прессом находятся, да, там Фалангон, движение, которое совершенно мирное, которое сами же коммунисты в свое время создавали, потом начали преследовать. Конечно, все помнят картинку 89-го года с Тяньаньмэнь, когда одинокий протестующий шел против танковой колонны. Вот тогда китайский режим, причем, если не ошибаюсь, Дэн Сяопин еще жив был в это время, показал, что он все-таки не такой, как, скажем, режимы в Восточной Европе, которые все, кроме Чаушеску и чуть позже, на десяток лет позже, Слободана Милошевича, все другие ушли от власти мирным путем, послушавшись своего народа. Китайский режим тогда не послушался своего народа. Может быть, можно спустя уже сколько получается, 37 лет, если не ошибаюсь, можно ребятам сказать, дорогой Ши, ослабь подпруги в отношении внутренней жизни в Китае, и тогда мы будем с тобой больше торговать и интегрироваться, мы будем больше доверять. Вот знаешь, вот эти опрошенные люди говорят, что у них нет доверия к Трампу, а у нас есть доверие к стране, в которой любого западного туриста могут арестовать, любую уважаемую фирму типа австралийского Rio Tinto могут ограбить практически, да, и которая пока что пользовалась своими экономическими успехами не для того, чтобы интегрироваться по-настоящему, а чтобы подвинуть нас и распространять свой вот этот такой помесь политического коммунизма и нелиберального капитализма в экономике. Если они хотят дальше с нами дружить, интегрироваться, иметь свой кусок мирового влияния, то, наверное, президент Трамп мог бы им сказать, что, ребята, вам стоило бы либерализовать свою внутреннюю жизнь, ну, примерно настолько, как это делал Горбачев в середине 80-х.
9: Давай вернемся к технологическим лидерам, которых с собой привез Дональд Трамп. Это компании Boeing, Meta, Citi, Goldman Sachs, MasterCard, Visa, NVIDIA, которые ты уже сказал, Apple. И больше всех вызывает вопрос глава Tesla и SpaceX Илон Маск. Как ты считаешь, почему, с какой целью Белый дом мог пригласить его на эту встречу?
10: Ну, не знаю, может вербовать относительно недорогих космонавтов для проектов, в частности, SpaceX. Вот. Понятно, что, кстати говоря, ведь Китай считается лидером по производству электромобилей. Насколько я могу ошибаться, я не эксперт конкретно в этой теме, но, по-моему, они производят электромобилей больше, чем Tesla. И, возможно, Маск заинтересован в сотрудничестве и обмене опытом с китайскими товарищами. Помнишь, в Советском Союзе сошлись в 60-е годы с фирмой Fiat, после чего родилась замечательная машина под названием «Жигули». Мы ее также знаем, одну из ее версий, как «Ладу». Да, хмуриться не надо, «Лада», для тебя весь мир награда. И, как сказала замечательно Юлия Латынина однажды, что в 1968 году Тольяттинский завод произвел лучший автомобиль мира, и с тех пор он производит лучший автомобиль мира 1968 года, все последние 50 с лишним лет. Но вот, чтобы не производить лучший автомобиль мира, скажем, 2026 года, последующие 50 лет, когда все убегут вперед. Ну, может быть, вот такая идея, что обмен опытом с китайскими производителями, потому что, да, есть определенные технологические успехи у китайского режима. А с другой стороны, это огромный рынок сбыта. Причем интересно, что, в общем-то, позицию именно поставщика дешевой рабочей силы Китай, в общем-то, потерял. Там уже далеко не такая дешевая рабочая сила. Население стареет, не в последнюю очередь из-за политики одного ребенка, которая велась десятки лет, потому что когда-то они решили, что у них слишком много людей, слишком много ртов. Сейчас уже у них недостаточно рабочих рук, и сейчас в качестве поставщиков дешевой рабочей силы Китай довольно активно подменяет другие страны, типа там Индонезии, Вьетнама, Таиланда, Пакистана и так далее. Вот. В Китае, но с другой стороны, в чем плюс этого? В том, что население стало богаче. И китайцы могут позволить себе покупать, наверное, и местные электромобили, и Теслы, позволить сравнивать, позволить конкуренцию. Да, как бы, и это бы было хорошо для Теслы, это было хорошо для Америки, это было хорошо для китайского рынка и для китайского потребителя.
9: Что касается дешевой рабочей силы, наверное, сейчас лидером являлась бы, ну, одним из лидеров, Венесуэла. На этой неделе сообщили там, что средняя заработная плата будет поднята до $250 в месяц. Но о Венесуэле мы с тобой поговорим сегодня позже, в конце информационного блока, встретимся в постскриптуме. Оставайтесь с нами на RTN.
0: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. В Иране назвали Россию гарантом безопасности по кризису на Ближнем Востоке. Решительная позиция России касательно агрессии США и Израиля на практике показала, что Москва с опорой на международное право не позволит превратить мир в джунгли. Об этом заявил зампредседателя иранского совбеза Али Багири. Премьер-министр Израиля Нетаньяху во время недавней военной кампании против Ирана тайно посетил Объединенные Арабские Эмираты. Этот визит привел к историческому прорыву в отношениях между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявили в канцелярии премьера. Между тем, Объединенные Арабские Эмираты опровергают сообщения о предполагаемом визите Нетаньяху или о приеме в стране какой-либо израильской военной делегации. Трамп проигнорировал вопрос журналистов о Тайване во время церемонии фотографирования с председателем КНР Си Цзиньпином. Работники прессы громко поинтересовались, затрагивалась ли тема острова в ходе диалога. Однако Трамп предпочел удалиться без комментариев. США одобрили продажу чипов искусственного интеллекта H200, произведенных NVIDIA, 10 китайским компаниям, сообщило агентство Рейтер. Поставки пока не были осуществлены, и сделка остается в подвешенном состоянии.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
13: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
14: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdict and settlements in New York State.
15: My name is Gil Zohar.
16: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
18: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
19: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

недовольством над обычными американцами. Дескать, Дафи страшно оторван от народа. Цены на бензин выросли. Галлон топлива стоит уже около $4.52, а в Калифорнии и того выше. А он, понимаешь ли, катается, причем не на свои. Скандал усилился после публикации списка спонсоров. Реалити поддержали Boeing, Shell, Toyota и United, компании, которые регулируют ведомство Дафи. Хитер, чертяка, пишут комментаторы. В Минтрансе заявили, что государственные деньги на проект не тратили. The Great American Road Trip – пятисерийный проект, который планируют выпустить 250-летию США. Это больше, чем просто поездка, это гражданский опыт, это один из самых мощных способов понять красивую и сложную страну, которую мы называем своим домом, говорит Дафи в анонсе. Кстати, бывший глава департамента транспорта Пит Баттиджич тоже вне себя от несправедливости. Цитирую, член кабинета Трампа снимает фильм о себе любимом, в то время как обычные семьи уже не могут позволить себе такие поездки, потому что политика Белого дома и военная операция против Ирана разогнали цены на бензин, написал Баттиджич в соцсети X. Другие демократы, включая губернатора Иллинойса Джейби Притцкера и губернатора Калифорнии Гевина Ньюсома, поддержали критику коллеги. Департамент транспорта, в свою очередь, ссылается на положительные отклики, в том числе от губернатора Арканзаса Сары Хакаби Сандерс, сенатора Роджера Маршалла и кантри-музыканта Джона Рича, написавшего титульную песню для шоу. Дафи заявил, что все расходы на производство программы покрыла некоммерческая организация, а не налогоплательщики, и что ни он, ни его семья не получили ни цента за участие. Съемки заняли 7 месяцев. Дафи подчеркнул, что специалисты по этике и бюджету проверили и одобрили его участие в шоу в соответствии с федеральными правилами. Глава управления по контролю за продуктами и лекарствами FDA Марти Маккерри ушел в отставку после 13 месяцев работы. У него были некоторые трудности, заявил журналистам вчера вечером президент Трамп. Позднее он написал в соцсетях, что исполнять обязанности главы агентства будет Кайл Диамантес, возглавляющий отдел безопасности пищевых продуктов FDA. Как заявил нашим коллегам-журналистам анонимный чиновник из администрации, решение об отставке Маккерри было принято главой департамента здравоохранения Робертом Кеннеди, а Трамп затем только одобрил его. За последнее время Маккерри столкнулся с недовольством сразу нескольких групп сторонников хозяина Белого дома, в частности, активисты, выступающие против права на аборт, критиковали его за затягивание внутренней проверки препарата мифепристон, предназначенного для искусственного прерывания беременности. Они требовали запретить его пересылку по почте. Кроме того, Маккерри блокировал выход на рынок новых ароматизированных электронных сигарет. На прошлой неделе FDA внезапно разрешила выпуск электронок с фруктовыми ароматизаторами и смягчила правила их рекламы. Также Маккерри конфликтовал с фармацевтической промышленностью. Он добивался более быстрого лицензирования лекарств, в том числе путем отмены некоторых исследований. Смартфон T1, о котором объявила компания сыновей президента Трампа летом прошлого года, может быть не выпущен, следует из данных на сайте проекта Trump Mobile. Золотой телефон стоимостью $499 так и не появился на рынке. При этом компания продолжает брать с клиентов депозит в $100, в то время как на сайте отсутствуют какие-либо гарантии даже после внесения предоплаты. Запросы на возврат средств необходимо направлять в службу поддержки. Изначально гаджет позиционировался как предложение для пользователей тарифного плана от Trump Mobile, проекта, запущенного Эриком Трампом и Доном-младшим. Сервис связи с ежемесячной оплатой $47.45 стал основой, а телефон был дополнением. На сайте в данное время нет точных формулировок. Они размыты и расплывчаты. Старт продаж должен был начаться в августе прошлого года, но его перенесли на неопределенный срок. О ходе производства также не было никакой информации.
Зато о семейной винодельне Trump Winery кое-что известно. Игристая Presidential Reserve Inaugural Edition изготовлена из винограда сорта Шардоне. До того, как перейти в собственность семьи Трампа, винодельня принадлежит

0: принадлежала экс-супруге бизнесмена Джона Клюге. Бизнес не задался. Винодельня была выставлена на торги. Сейчас бизнесом управляет Эрик Трамп. Согласно данным, указанным на сайте, вино изготавливают из собственного винограда, который произрастает в Вирджинии. В 2024 году на Трамп Вайнери начали выпускать сидр. Ранее сообщалось о том, что Эрик может начать выпускать водку под брендом Трамп. Земельный суд Бремена постановил, что американская корпорация Mondelez нарушила германское антимонопольное законодательство, уменьшив размер плитки шоколада Милка и не проинформировал об этом покупателей. Суд счел эти действия использованием обманчивой упаковки, вводящей потребителя в заблуждение. Практику сокращения количества продукта в упаковке вместо увеличения цены называют шринкфляцией. В суд на Mondelez подал Центр по защите прав потребителей Гамбурга. Если вес шоколадки долгое время составлял 100 грамм, и если ее внешний вид не изменился при сокращении веса до 90 граммов, покупатель не сможет узнать об этом, не вчитываясь в параметры на упаковке. А это может рассматриваться как введение в заблуждение. Суд согласился с этим мнением, обязал Mondelez избегать такой практики в дальнейшем. В противном случае компания может быть оштрафована. Корпорация еще может подать апелляцию. К шринфляции в условиях роста цен и экономических сложностей прибегают многие производители в разных странах.
1: Это «Пульс дня» по скрипту. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Алекс Якобсон. Глава департамента транспорта снял шоу, это автотурне по Соединенным Штатам, в то время как у американцев нет денег на бензин. The Great American Road Trip – пятисерийный проект, который планируют выпустить на YouTube к 250-летию США. В нем Даффи путешествует по всей стране вместе с женой, а также ведущей Fox News Рэйчел Кампас Даффи и их девятью детьми. Все это весело и задорно. Дорно, как ты понимаешь, в этот проект вложили большие деньги, и это как бы такое возвращение к их прошлому на телевидении. До прихода в политику Шон Даффи участвовал в шоу на MTV в 97 году, а затем в другом проекте этого же канала. Там же он встретил и свою жену. Это шоу вызвало волну критики, его называют неуместным. Средняя цена на бензин увеличилась примерно на 50% с тех пор, как США вступили в войну с Ираном в конце февраля и превысила $4.5 за галлон в среднем по стране. Сейчас 8 из 10 американцев задыхаются от цен на бензин и винят в этом не кого-нибудь, а президента Трампа. Ну вот такое путешествие Шона Даффи. Что ты думаешь, Алекс, об этом? Давай несколько минут, потому что есть еще одна тема сегодня.
2: Ну, во-первых, мне вспомнилось путешествие по России Владимира Владимировича Путина на той самой «Ладе», о которой я говорил в предыдущем сегменте. Во-вторых, конечно, администрация Трампа, она, вот чем ей не откажешь, это в такой очаровательной наглости и также в попытке превратить все свое правление в некое такое вот телешоу развлекательное. То президент Трамп хочет проводить бои без правил в Белом доме, на что я сказал, что лучше уж сразу рестлинг. Тем более, что он большой друг с Винсом Макменом, и жена Винс Макмена, его секретарь, министр образования, да, как бы. Теперь вот поездка министра транспорта через всю страну на автомобиле с огромной семьей, 9 детей, это еще и реклама как бы семейных ценностей, что само по себе не так уж плохо. Вот. И потом я еще подумал, насколько я понимаю, господин Даффи не снимался в сериале «Дак Дайности», а то было совсем замечательно, его можно было назвать «Даффи Дак». Но с одной стороны, да, вот как ты сейчас процитировал Пита Буттиджича, как бы жестко, как бы вне контакта, out of touch, да, с реальностью, но администрация Трампа, как я уже сказал, она живет таким образом, что она пытается убедить весь остальной мир, и особенно своего соотечественника, американца, что она права, что она идет в ногу, а все вокруг идут не в ногу. Вот, поэтому такая очаровательная наглость, она бывает и плоды дает, потому что, как говорится, наглость города берет. И знаешь, может быть, это делается в ожидании того отскока экономического, вот о котором сказал Ньют Гингрич, что если к июню или июлю, там не помню уже, этого года не будет позитивного эффекта от трамповской политики, значит, республиканцы проиграют. А может и будет. Некоторые показатели экономические неплохие. Они как бы прыгают, они как на качелях. То, что мы слышим про инфляцию, она снова выросла. Зато вырос экспорт сельскохозяйственной продукции, да, как бы зато там вроде как последние месяцы, по-моему, увеличивалось количество созданных рабочих мест. На фоне этого, это такой вот, ну, Трамп и его, соответственно, по расширению его команда, они игроки, они любят риск. Они любят вот...
1: И тем не менее, те отрицательные моменты, которые есть, они на самом деле не маленькие, они большие. То есть мы говорим о закрытии, допустим, авиакомпании «Спирит». Мы говорим о стоимости бензина. На самом деле стоимость дизеля выросла до такой степени, то есть там буквально 18 центов не хватает до исторического максимума. 18 центов за галлон. И одновременно с этим Дональд Трамп временно снимает федеральный налог на топливо. Но это ли не шаг и не признание своего поражения, я имею в виду в экономическом плане, когда президент снимает налог на топливо, чтобы помочь, потому что адекватно специалисты в Белом доме понимают, что цена запредельно высокая.
2: Ну, наверное, но ты же понимаешь, Дональд Трамп никогда не признает, что он в чем-то ошибся и провалился, и он, наоборот, представит это как благодеяние. Более того, уж если ты снимаешь налоги, как и должен, или уменьшаешь их, как и должен делать республиканец, с замашками либертарианца, хотя Трамп тот еще либертарианец. Есть много людей, считающих себя либертарианцами и молящихся на него, и, в общем-то, по ошибке. Тем не менее, если ты республиканец, ты должен быть за меньшие налоги, ты должен быть за то, чтобы больше собственных денег оставалось у людей. И это можно даже подать как вполне такое плановое действие. Вот. Что касается авиакомпании «Спирит», ее, конечно, жалко, красивые желтые самолетики, но хорошо, нашлись другие компании, которые взяли на себя исполнение отмененных ей рейсов. И знаешь, как бы, как у Шекспира, тот обронил этот, тот потерял, или там, тот обронил этот подобрал. Уйдет один из конкурентов с рынка, другие поделят его клиентов, его маршруты, его позиции. А там, глядишь, и цена на нефть, и бензин, дизель и так далее тоже вниз пойдет. Поэтому, в принципе, ведь такие банкротства в даже нормальном экономическом, нормальной экономической конъюнктуре они бывают. В 2000-м, если не ошибаюсь, году обанкротилась компания Enron. Казалось бы, с чего? Ну, тогда была небольшая рецессия, но ничего не предвещало того, чтобы такая важная компания вдруг лопнула. Это капитализм, бэйби. Факторы могут быть разные. Я подозреваю, и насколько я помню, были же проблемы у «Спирита» и до этого, и вне отношений с трамповской администрацией, как они были у JetBlue, к примеру. И разные компании по-разному с этим справляются. Кто-то вынужден ликвидироваться, а кто-то умеет пережить. То же самое было с «Автопромом» американским. Кто-то из компаний вышел, исчез или был перекуплен, а кто-то остался существовать и даже остался в Детройте.
1: Да, здесь очень важное уточнение, что те компании, которые, как ты говоришь, взяли эти маршруты и помогают пассажирам, они маршруты-то взяли, но цены они предложили свои, это не лоукостеры. Вообще, я не знаю, вот, ну, отслеживал ли ты, например, цены. Я недавно на этой неделе проверял билеты Чикаго-Лондон. Дешевле $1400 нет, это меня крайне удивило, потому что такой цены я не видел никогда. Правда.
2: Это, наверное, из-за того, что Стармер не поддержал Трампа в Иране.
1: Не знаю, возможно. Алекс, времени не так много остается. Еще одна тема, это тоже, кстати, перелеты. Это Венесуэла, да, которую Дональд Трамп теперь хочет присоединить как 51-й штат. Накануне он опубликовал фотографию с изображением карты Венесуэлы и написал, что это 51-й штат. Одновременно с этим были запущены прямые перелеты Майами-Каракас. И многие люди с восторгом это восприняли. Что ты об этом думаешь? Насколько возможно, ну, опять же, мы говорили уже много раз о Гренландии или там Панаме, ну, вот в этот раз Венесуэла. Насколько это действительно возможно конвертировать эту страну в 51-й штат Соединенных Штатов?
2: Знаешь, теоретически кого угодно можно конвертировать, но это какой-то антисемитский шаг абсолютно, потому что 51-м штатом США всегда называли Израиль. Поэтому я думаю, что и к тому же у нас на очереди Пуэрто-Рико, и спрашивается, чем пуэрториканцы отличаются от венесуэльцев. Язык тот же, религия та же, и расовый состав примерно тот же самый. Чего ты лезешь в Венесуэлу? Огромное спасибо, что ты избавил нас от Мадуро, и как видишь, пусть и не политически, но экономически и транспортно процесс идет, процесс пошел. Но зачем ты лезешь к стране, которая не хочет быть штатом США, и Делси Родригес, твоя вроде бы марионетка, но сказала, мы суверенная страна, и насмехаешься и отталкиваешь страну, которая хочет быть штатом США. Поэтому я считаю, что сперва Пуэрто-Рико, а уже потом там, ну или Израиль, или Пуэрто-Рико. Потому что кандидатов на статус первого штата много. Это там и Альберта, в которой есть сепаратисты, которые хотят отделиться от Канады в пользу США. Это и Австралия, это тот же Тайвань, о котором мы только что говорили. Но ближе всего Пуэрто-Рико. Оно 2 или 3 раза голосовало на референдуме, чтобы стать, присоединиться к США. Так чего же мы отталкиваем того, кто нас хочет, и лезем без мыла, извиняюсь, в одно место к тем, кто, ну, благодарен нам за то, что мы избавили от диктатора, но дальше не хотят, эта страна хочет жить своей жизнью. Дайте ей жить своей жизнью. Я не знаю, может, Трамп до сих пор обижен на то, что Венесуэла выиграла у США в финале мирового бейсбольного кубка. Потому что, если ты помнишь, когда это случилось, он написал statehood. Да, как бы все, кто у нас выигрывает, не может иностранная держава при Трампе у Америки выигрывать. Я думаю, что, кстати говоря, у него на днях была встреча еще с президентом Бразилии Лулой. И люди судачат, о чем они там договаривались, что, может быть, сын Бальсонаро будет выдвигаться при поддержке Трампа против Лулы в этом году. А я говорю, наверное, Лула пытался уговорить Трампа, чтобы судьи на ближайшем чемпионате мира по футболу в Америке благосклонны были к сборной Бразилии. Вот только так. Иначе, как бы, при Трампе может побеждать только США.
1: Вот. Может, а быть, ты считаешь, что в Венесуэле люди не хотят быть 51-м штатом США? Мне кажется, они с восторгом бы восприняли эту новость.
2: Ну, хорошо, можно поставить это на референдум. Если уж мы ждем честных выборов там президента, нового парламента Венесуэлы, да, этот вопрос на референдум будет очень интересно. Но просто уже, если серьезно, опять же, говорить об этом, у нас уже есть Пуэрто-Рико, которая ставила этот вопрос на референдум. И несколько раз, как минимум дважды, получала позитивный ответ. Понимаешь, люди хотят, люди из Мексики хотят в Америку, из Гондураса, когда в Америке хорошо. Когда в Америке была великая рецессия, люди начали ехать домой обратно, вдруг решив, что в Америке больше, в США больше нечего ловить. Тут тоже такое дело. Лучше, чтобы люди... Америка поможет с удовольствием, но лучше, чтобы люди занимались отстройкой своей страны у себя дома. В конце концов, Америка тоже не резиновая, всех принять не может. А помочь всем у них дома, это как-то более реально. Можно написать новый план Маршалла для Венесуэлы, уже если на то пошло. Вот. А может и не нужно, может само пойдет. Если мы начинаем общаться, летать, торговать нефтью друг с другом, еще чем-то. Поэтому, что касается, ну все хотят быть штатом в Америке, когда в Америке хорошо. Вот, это такой, знаешь, как бы fair weather friends, да, как бы друзья хорошей погоды. Вот, но вот сейчас в Венесуэле, судя по всему, хорошая погода, ветерок, развивается флаг на этом кадре, который только что показал. И я думаю, что независимая Венесуэла, новая, после четверти века этих экспериментов левацких в исполнении Чавеса и Мадуро, это как раз будет лучший пример для всего остального региона, чем просто проглатывать Америке еще одну территорию. Тем более, что другие территории на очереди перед Венесуэлой.
1: Алекс, спасибо тебе большое за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якобсон.
2: Все хорошо.
3: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

Люди всякое про нас говорят, все решает, кто из нас виноват. Но с тобой мы знаем точный ответ. Виноватых в том, что прожито нет.

Просто мама, ты и я. Прости, поверь, и я тебе открою дверь.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Дональд Трамп может объявить о новой серии помилований либо в день своего 80-летия 14 июня, либо 4 июля, пишет Wall Street Journal. С начала второго срока президент уже выдал рекордное число помилований. Первый день после возвращения в Белый дом он помиловал более 1500 участников штурма Капитолия. Позже Трамп помиловал как минимум 11 бывших конгрессменов и около 80 человек, участвовавших в попытках отменить результаты выборов 2020 года. Другие помилования получили фигуранты дела о коррупции и финансовом мошенничестве. Часть республиканцев опасается, что новая волна помилований ударит по партии перед промежуточными выборами. На Статен-Айленде NYPD при помощи бульдозера раздавило 200 нелегальных мопедов и скутеров. Под пресс отправили технику без регистрации, страховки и с фальшивыми номерами. Комиссар полиции Джессика Тиш и глава Бора Вита Фасела лично присутствовали при работе техники, которая превратила средство передвижения в груду металлолома. Тиш заявила, что полиция будет и дальше убирать такой транспорт с улиц города. Владельцев нелегальных мопедов предупредили. Их байки могут закончить точно так же. Президент Украины Владимир Зеленский поручил военным подготовить ответ на масштабные атаки армии РФ по украинским городам, случившиеся после завершения трехдневного перемирия. Заслуженная артистка Ольга Васильева назвала фейком информацию о том, что она якобы обратилась в Госдуму с просьбой позволить ей и ее мужу, народному артисту Дмитрию Назарову, вернуться в Россию. Сегодня утром близкий к силовикам телеграм-канал Мэш опубликовал покаянное письмо, якобы написанное Васильевой. В нем говорится, что Назаров за годы своего вынужденного отсутствия не поддался давлению так называемой оппозиционной среды в изгнании, не делал оппозиционных заявлений и не финансировал ВСУ. Это цитата. «Сегодня мой муж хочет вернуться домой, жить и работать в Москве», упоминалось в документе. В комментарии к каналу «Дождь» Васильева назвала публикацию фейком. После отъезда из России Назаров и Васильева живут в собственной квартире в Каннах.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
3: В Нью-Йорке пасмурно. Днем воздух прогреется до 65 градусов по Фаренгейту, плюс 18 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 87%.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Я рад приветствовать вас из замечательной студии в самом центре Иерусалима. Она обладает замечательным таким названием «Ивритским Амира». И сегодня мы говорим с человеком, который создал эту замечательную студию и который поделится с нами своим жизненным путем.
1: В Израиле война. Многие напуганы. Многие находятся в непосредственной зоне обстрела. Многие потеряли близких, либо обеспокоены за своих мужей, детей, отцов, которые ушли на фронт. Как с этим жить? Как не впасть в депрессию и сохранить присутствие духа? Есть один важный инструмент, который нам подарила сама жизнь. Это рутина, привычный распорядок. Когда я служил в армии, мне было непонятно, почему, вернувшись с ночного боевого задания, уставшие солдаты, вместо того, чтобы пойти спать, должны заниматься тем, что они чистят ботинки, бреются и убирают территорию. В обычные дни меня особо рады рутины. Скучного, предсказуемого распорядка. Но в условиях стресса и неизвестности рутинные ритуалы наполняют нашу жизнь уверенностью и стабилизируют психику. В это непростое время постарайтесь создать себе насыщенный режим дня. Просыпайтесь рано, занимайтесь спортом, учитесь, развивайтесь, занимайтесь детьми. Если умеете молиться, молитесь. Главное, наполняйте день продуктивными делами и придерживайтесь четкого графика. Даже запланированный звонок поддержки другу может принести большую пользу сегодня. Удачи, Израиль! Мы вместе, мы на стороне добра, и мы победим.
0: Итак, гостем нашей программы сегодня, и одновременно я гость в этой студии, является раввин Беньямин Молодой. Приветствую вас.
2: Шалом алейхем, шалом алейхем.
0: Алейхем шалом. Беньямин, очень рад вас видеть в вашей студии. И слово «амира», что это означает?
2: Я долго думал о том, вообще, как назвать студию, когда мы сделали, и вообще для чего я создаю эту студию. И основная мысль была в том, что мы говорим, что человек определяется в Торе как говорящий, да, медабер, но также осуществляющий, потому что слово давар, да, это какая-то это вещь. И, на мой взгляд, это самый главный глагол, который определяет человека. В каждом человеке, помимо всего прочего, помимо того, что мы стремимся чего-то достичь в этой жизни, то мы должны что-то сказать. Каждый должен оставить свою, то, что называется на иврите амира, да, свое речение, свое какое-то повествование. И, в принципе, человек, проживая свою жизнь, он занимается рассказыванием своей истории. Да, то есть его идентичность, каждый задает вопросом, кто я, да, для чего в этот мир пришел. Каждый формулирует это по-разному, каждый определяет себе другие ценности и цели. Но, в конце концов, мы все заняты одним и тем же. Мы говорим, рассказываем свою историю.
0: Потрясающая мысль. Я хочу помянуть три слова на иврите. Одно слово «амира», которое действительно скорее можно привести как речение, именно речь. Uh-huh. Другое слово «давар», которое тоже разговор, но в данном случае корнем является слово «вещь». Uh-huh. То есть это уже реализующийся в этом физическом мире разговор. Uh-huh. И третье слово «сипур», рассказ, uh-huh. который связывает нас уже с предстоящим праздником Пейсах, главной заповедью которого является рассказ об исходе евреев из Египта. Да. И, может быть, говоря о творении мира из ничего, «Вайомер Ашем» и сказал Всевышний, да будет свет, и был свет. Ваша студия – это вот это первичное сказание речи, которое, может быть, даже является еще лишь мыслью, mm-hmm. еще не реализовано в этом мире. Но оно уже проецируется. Следующим этапом является Асерет Хадиброт. Uh-huh. Это 10 неправильно переводится заповедей. Но на самом деле это уже указание, как себя вести. Uh-huh. Это следующий этап. И последнее – Сипур. Это когда мы уже делимся своей историей, рассказываем. Рав Сакс, когда-то который был благословенной памяти главным раввином Англии, он говорил, что вот, например, английская конституция – это просто свод законов, а вот американская конституция – это рассказ о том, как была создана страна, которая объединяет свой народ американский вокруг этого рассказа. Еврейский народ живет своим прошлым рассказом во имя будущего, ибо народ без прошлого – это народ без будущего. Поэтому вы, рассказывая о своей студии, о силе слова, говорите о истории. Поэтому расскажите о своей истории. Это ваша личная история исхода. Откуда вы пришли в Израиль?
2: Я родился в Советском Союзе, в Украине, в городе Запорожье. И моя история прихода в Израиль, она на самом деле очень интересна, в том плане, что я вначале переехал со своими родителями во Вьетнам. Да, когда мне было 14 лет, мой папа был инженер, и мы поехали после развала Союза, поехали во Вьетнам. И для меня это на контрасте с советским, вот постсоветским пространством и так далее, для меня это очень было контрастирующее такое событие, потому что я вдруг открыл для себя, что есть совершенно другой мир, другие ценности. Там были буддисты, там были коммунисты еще. И вот они, и буддисты, и коммунисты, и все приезжие иностранцы, которые искали там духовность, они все в какой-то степени повлияли на меня. Да, я понял для себя, что мир ценностей, он очень сильно формирует и определяет, кем человек потом будет, как будут у него дети, как он будет жить, как качество жизни и так далее. И когда я закончил там школу, я учился там в школе.
0: В местной школе?
2: Ну, в школе при посольстве России я учился там.
0: И на русском языке?
2: На русском языке, да. Вот. И закончив школу, мне нужно было принимать решение, куда ехать учиться в высшее учебное заведение. Но там я не хотел там оставаться учиться, понятное дело. Вот. И мне моя мама сказала, ты знаешь, ты можешь поехать в Израиль. Тогда, соответственно, еще не было интернета, ничего. Я зашел в библиотеку местную, открыл энциклопедию, почитал арабо-израильский конфликт. Это единственное, что было написано про Израиль в той местной библиотеке в энциклопедии. Вот. Но я почему-то подумал, что это интересно, да, что-то новое. И так я попал в Израиль. Первый день в Иерусалиме я уже был на Котеле. И этот колорит, да, когда попадаешь в Иерусалим, и ты видишь и людей в сюртуках, и людей в каких-то сережках, и расты, и то. И ты спрашиваешь, а кто же еврей? Кто же настоящий? Кто тот эталон, скажем, который называется нормативный еврей, да, мейнстрим, а кто остальные? Это уже какие-то отклонения от норм. И этот вопрос меня долго занимал. Да, потому что если я хотел понять, кто я еврей, да, то я должен понять, а кто же есть еврей. И только уже в университете, после армии, я здесь служил в армии тоже, три года служил здесь, потом пошел учиться масс-медиа, средства массовой информации. Меня очень интересовало слово, сила слова, да, пропаганда и все остальное. И я понял для себя, уже работая в рекламном агентстве, что можно силой слова можно делать все, что угодно. Можно повлиять на человека так, что он будет думать, что это его личное мнение, что это его личные чувства. Да? Вот мода – это явный пример. Человек может посмотреть на моду, допустим, 80-х годов, сказать, как они так одевались? А они все хотели, они думали, что это красиво. Их не убеждали на рациональном уровне. На эмоциональном уровне они понимали, что это классно. И меня это очень сильно напугало, как бы в каком-то смысле. Потому что как же я понимаю, что это мое? И на каком-то этапе я вдруг спросил себя, мне интересно понять, что такое вавилонское смешение, что там было, смешение языков. Я начал учить Тору.
0: И одну секундочку, один мгновение. Вы уже подошли к Торе, это потрясающе. Но вы из Запорожья.
2: Да.
0: И вы жили во Вьетнаме. А родители вам говорили, что вы еврей?
2: Ну, мне об этом впервые сказали в песочнице мои сверстники, которые меня таким образом пытались как бы обозвать. Я понял для себя, я еще не знал, что такое еврей. Мои родители очень часто скрывали, потому что дедушка поменял там фамилии, все что, ну, как бы фамилии не меняли, а имена поменяли. Вот. И мне еврей было созвучно с чем-то ефрейтор. Да, вот я слышал в фильмах про войну ефрейтор. Я даже не понял, что это. Я пришел вечером, маме сказал, мама, что такое еврей? Она мне сказала, вот мы евреи, та-та-та. Десятый начал рассказывать все.
0: И вот, например, когда мама вам говорит, слушай, а может, ты поедешь в Израиль? Это было как бы ты поедешь в нашу страну, к нашему народу? Ну, или просто это вот просто, тебе есть возможность посмотреть?
2: У меня в журнале было записано «еврей». Да? И пару раз были такие попытки. Ну, я был как бы ребенок такой уверенный в себе, поэтому меня никто не обижал. Но, по крайней мере, где-то за глаза я слышал, что используют обзывание «еврей». Кто-то где-то кому-то говорит, так, как бы, что это нелестное как бы, какое-то слово. Вот. И я не особо не афишировал, что я еврей, да, я как бы внешне так не особо похож, как бы, да, и так далее. Вот. Но маме сказала, вот есть такая возможность, ты же помнишь, что ты еврей, вот есть такая возможность. И это было в 10 классе, у меня был год еще на подумать.
0: Вы знали, что такое праздник Песах, вы знали, что такое Ханука?
2: Ничего не знал, не знал алифбет. Единственное, что знал у моей бабушки летом, когда я приезжал, были мацот. Нам из Израиля присылали мацот. И я ее кушал просто летом как печенье, это было мне классно, вкусно. Вот у нас есть такие особые печенья, которые... Это все, что я знал.
0: Мы с вами из одной школы, это все, что я тоже знал. Я не знал о празднике Песах, но бабушка не каждый раз, но приносила мацу, давала, говорила, вот евреи вышли из Египта. Это все. Я даже не знал, что есть такая еврейская религия, вообще понятия не имею.
2: Да, да.
0: Вы знали о том, что есть синагога, еврейская религия?
2: Ничего не знал, я впервые увидел вообще алифбет уже в аэропорту в Израиле.
0: То есть, подождите, когда вы говорите, я начал изучать Тору, вы просто говорите об этом как вот, я начал есть печенье.
2: Ну да.
0: То есть, для человека, который с вашего, так сказать, пути, идет вашим путем, с чего вдруг начали изучать Тору?
2: Будучи во Вьетнаме, я занимался практиками восточными, медитациями и так далее. И, в принципе, мой путь был духовности, он больше восточной такой философии.
0: Вот так.
2: И еще до приезда в Израиль.
0: Я должен сказать, что я тоже, я занимался кунг-фу, йогой, там, вот это вот, а некоторые там и другими. То есть, иначе говоря, мы искали Бога не там. Или мы искали какую-то духовность вообще.
2: Ну,
0: а
2: там,
0: потом
2: где
0: она
2: казалось,
0: приводилась...
2: что она может быть. Да? То есть мне было тяжело поверить, что вот во всех этих устоях и вот таких принципах что-то может быть живое, настоящее.
0: То есть даже ваш путь во Вьетнам, который кажется, ну как, чего взяли мальчика во Вьетнам, да? Он был частью важного, важной частью вашего пути. То есть очень может быть, если бы вы не были во Вьетнаме и не видели буддистов, то, может быть, вы не были бы сегодня раввином. Можно такую вещь сказать?
2: Безусловно.
0: Вы знаете, есть такая Halperin Optics. Знаете,
2: да,
0: оптику Halperin?
2: Да.
0: Вы знаете, кто такой Halperin здесь? Знаете, кто он такой был?
2: Он раввин был тоже, да?
0: Я вам хочу сказать, что его отец приехал из Австрии сюда, и он был правой рукой Хазон Иша, великого раввина благословенной памяти, который строил город Бней-Брак. Его сын погрузился в martial arts, то есть боевое искусство, и стал одним из величайших чемпионов мира по martial arts. Величайшим. В какой-то момент он оказался в Японии. И он там участвовал в каких-то соревнованиях высшего класса и шел выступать. И он увидел сидящего где-то в стороне буддиста в молитве. И вдруг его ударило. А что я здесь делаю? И он вернулся в Израиль и начал изучать Тору. И написал «Атлас еврейской истории», исходя из источников еврейских. Когда я пришел к нему как известному человеку именно в области, так сказать, международного спорта с просьбой защитить узников Сиона. И тогда он мне рассказал свою историю, как, увидев однажды буддиста, он вернулся к своей Торе.
2: Да, это удивительно. Но вот я, у меня была похожая, наверное, история, потому что я, как ну, все дети постсоветского периода, вот 90-х годов, конечно, основная тема была это деньги, да, то есть как бы все ценности как бы
0: рухнули.
2: Тленны, да, все деньги, там, Голливуд и так далее нам транслировал. И попав во Вьетнам, я вдруг увидел, что есть другие какие-то, вообще другие нарративы, другая история. То есть есть люди, которые живут совершенно относительно бедно, но в то же время очень счастливые. И я для себя понял, что, конечно, основной момент – это счастье. Да? Счастье – это основная ценность, к которой нужно стремиться. И я для себя еще 17 лет, я понял, что мне важно… Ну, я думал, что счастье равно удовольствие, да, в то время. Вот. Но я для себя понял, что мне нужно разобраться, как создать свою жизнь. Я хочу прожить жизнь хорошо, качественно, счастливо. И не буду идти за другими чужими идеалами. Там, ну, Советский Союз, он как бы оставил такой отпечаток некого недоверия как бы, обществу. Да, и каким-то транслируем ценностям. Транслируем.
0: Что если на мгновение скажу как бы, кадру «стоп» и спрошу, как же прожить жизнь счастливо?
2: Мой ответ, который я для себя нашел, что мы все ставим ставку определенную, да? То есть мы в конце концов сталкиваемся с тем, что мы приходим в этот мир, мы не знаем, что есть. И мы как в казино или как в фондовом рынке покупаем какую-то акцию, да, на какую ценность поставить. И я для себя, когда вот столкнулся с таким с пониманием, что я не могу точно знать, я могу только довериться какой-то идеологии, какой-то системе координат. Для меня ключевым моментом было то, что иудаизм, это, во-первых, методология, которая существует долгого времени без необходимости ее менять. Да? То есть были цивилизации, которые жили параллельно с иудаизмом, и они все, которые предлагали что-то очень новое, интересное, какой-то, да, какие-то авангардные вещи, и вдруг их, потом они исчезли. А иудаизм продолжал идти спокойно, параллельно с ними и заполняя все свои потребности, да, семейные, бизнес, здоровье и так далее, закрывая все эти потребности, может быть, не очень фотогеничным, да, в каждый конкретный период времени, но, по крайней мере, эффективным. Это первый момент. И второй момент, что это методология моих предков. То есть, когда я выбираю, почему идти этой методикой, а не другой, почему не нужно верить. То есть, когда я выбираю иудаизм, я выбираю верить своим предкам. Это какие-то все-таки мои близкие люди. Даже не конкретно моему, допустим, папе или дедушке, которые коммунисты украли у них эту методику. Но, по крайней мере, это методика моей семьи. И это две ключевые косвенные такие причины, по которым я верю, да, в то, что эта методика поможет мне жить эффективно, качественно, достигать своих целей, быть счастливым. Но когда ты пробуешь, ты уже понимаешь результат, тогда уже легче.
0: Да. Вы сказали изумительную, потрясающую, глубочайшую вещь, потому что на самом деле мы повторяем это трижды в день. Когда мы обращаемся в сторону Иерусалима, где бы мы ни были, или в сторону горы Сион, да, не Синай, Сион здесь, в Иерусалиме, то мы говорим «Барух ата Ашем элокейну велоке авутейну». Благословен ты Всевышний, обращаясь к той духовной силе, Всевышний наш и Всевышний наших отцов. Угу. Вот именно эта мысль звучит. Это не мной изобретенная, мной лишь открытая духовность, а она передается из поколения в поколение. Но когда я вас спросил, и каков же рецепт счастья, вы ответили, вот это эффективный путь. Я понимаю, что он эффективный, сам факт, что мы с вами, евреи, разговариваем 3500 лет спустя, это ответ всем нашим врагам, угу. которых нет, а мы есть.
2: Да.
0: Но мне казалось, что ответ на это дал царь Давид. Вот, так сказать, град Давида недалеко от нас здесь, 15 минут ходьбы. Он сказал, служите Всевышнему с радостью. Если вы посвящаете свою жизнь служению Всевышнему, это означает служить его народу, служить его ценностям, служить своей семье, то есть вы стремитесь дать счастье другим, тогда вы обретаете счастье. И добавил Виктор Фрэнкель в Освенциме, он сказал в книге «Man's Search for Meaning», как она по-русски называется?
2: «Человек в поисках смысла».
0: Он сказал, что если человек посвящает себя поиску счастья, или по-английски это «pursuit of happiness», это как бы основополагающая идея американского общества, его, так сказать, «declaration of independence», что вот американское общество, оно, каждый человек имеет право стремиться к счастью. Виктор Фрэнкель говорит, человек, стремящийся к счастью, подобен тому, который хочет схватить бабочку или поймать бабочку. Чем скорее он хочет ее и пытается ее захватить, тем скорее она улетает от него. Но если только вместо того, чтобы думать о своем счастье, он посвящает себя служению смыслу, который он для себя открывает, то есть служению другим людям, небесам, тогда эта бабочка прилетает и неожиданно садится ему на плечо.
2: Да, это очень сильная вещь.
0: Возвращаясь к вашему пути, так вы начали изучать Тору.
2: Да.
0: Где, как и к чему это вас привело?
2: Ну, я, будучи студентом в Тель-Авиве, меня поразило, что в учебном заведении учат все, что угодно, кроме Торы. И я подумал, окей, да, что-то здесь не так. Да, то есть учили восточную философию, древнюю, греческую и так далее, но не Тору. И меня это очень сильно как бы... Ну, я чувствовал, что мне этого не хватает. Да? И я искал возможность найти какую-то мизгерет, какую-то структуру, где можно будет это учить. Меня интересовал в первую очередь момент такой, как бы, вот то, что я сказал, вавилонское смешение языков. Мне интересна была лингвистика и так далее. Вот. И я случайно, как случайности не бывает, да, увидел афишу. Это был Нефеш Иуди, вот, известная здесь в Израиле такая организация студенческая, где приходят студенты, и, как они говорят, мы хотим познакомить вас с книгами, книжным шкафом, еврейским книжным шкафом. И я начал там учить Танах, Талмуд, меня очень это заинтересовало. Я почти сразу купил себе Мишнайот, Мишну, и начал учить просто сам собой каждый день. Не знаю, почему-то мне вот почувствовалось, что нужно учить Мишну. До сих пор я очень люблю учить Мишну, учу со своим папой теперь. И со своими детьми. И моя самая любимая такая вот как бы забава, да, это учить Мишну. Вот. Ну и так, и дальше уже как-то постепенно тфилин. То есть как бы я открывал для себя какой-то вот смысл, да, то есть через вот эту вот практику и, как мне скажем так, те инструментарии, тот инструментарий, который у меня был до этого, в который там медитации и так далее, то есть я пытался как бы найти духовность и вкусить духовность в этих всех практиках еврейских. Да, и постепенно это уже вопрос времени, как говорится.
0: Вы знаете, совершенно случайно я сегодня встречался с основателем организации, которую вы упомянули сейчас, «Непиш Иуди», «Еврейская душа», с Равом Илани.
2: Да.
0: И мы обсуждали, как мы можем все-таки повернуть эту организацию в сторону молодежи русскоязычной здесь. И я, прежде всего, очень хотел бы, чтобы вы были частью этого проекта, потому что вы тот, который этот путь прошел, и кто, как не вы, может повести эту молодежь по пути, который вами уже был пройден.
2: Я с удовольствием.
0: Поэтому, прежде всего, вы нам очень-очень нужны. Ваша студия, которая делится вашими мыслями и мыслями других гостей, кто сюда приходит, это колоссальный инструментарий. Вы говорите о инструменте. Это инструмент слова, которым Всевышний сотворил мир и сотворил нас по образу и подобию своему, наделив нас способностью творить свой мир словом. Как называется ваша студия?
2: Амира.
0: Амира. Это то качество речи, которое обладает свойством творить. Поэтому хочу пожелать вам, чтобы ваши творческие силы продолжались.
1: Однажды летним днем в Нью-Йоркском центральном парке случайно встретились старый хамасник и молодой израильтянин. Израильтянин говорил по телефону на иврите, и хамасник услышал его язык и подошел. «Мне уже 70 лет, сказал хамасник, но я уверен, что смогу победить тебя в забеге». Израильтянин взорвался от смеха. Ветеран спецподразделения десантных войск, спортсмен, марафонец, 24 года. «Как ты собираешься это сделать, старичок? Мне просто жалко тебя позорить», сказал ему израильтянин. «Вот у меня есть друг из ООН», указал хамасник на другого пожилого человека. «Он будет нашим судьей». Израильтянин согласился и спросил, какие будут условия соревнования. «А, это очень просто», — сказал представитель ООН. «Видишь то самое дерево в центре парка? Кто первый добежит до него? Кто ты побежит?» «Нет проблем», — сказал израильтянин и начал готовиться к старту. «Но прежде чем мы начнем забег», — сказал представитель ООН, «одень, пожалуйста, на свои ноги мешок для забега. Ты будешь делать его в мешке». «Как же я смогу бежать, если у меня ноги в мешке?» — удивился израильтянин. «Ну смотри, хамасник, ему уже 70 лет, он старый, беспомощный. Ты будешь прыгать в мешке, и таким образом ты дашь ему форму». «Окей», — сказал израильтянин, и засунул свои ноги в мешок и приготовился к старту. «Подожди, подожди», — обратился представитель ООН к израильтянину. «Ты будешь делать этот забег задом наперед, спиной в цель, для того, чтобы это было совсем справедливо». Израильтянин возразил, но хамасник ехидно спросил, «Что, ты опасаешься, что какой-то старик тебя победит? Ах ты, старый хамасник, даже с ногами в мешке и прыгая задом наперед, я все равно выиграю это соревнование». Они стартанули. Хамасник не был слишком быстрым, но он все равно выиграл соревнование с израильтянином, который был в мешке и прыгал задом наперед. Израильтянин, весь в поту, задыхающийся, пришел к финишу, где увидел хамасника и представителя ООН смеющимися и пожимающими руки. «Знаешь, почему ты проиграл Хабиби?» – насмехался хамасник. «Потому что ты меня обманул», – сказал израильтянин. «Нет», – сказал представитель ООН, – «потому что ты позволил нам создавать правила игры. Это самая большая ошибка, которую мы делаем каждый в своей личной борьбе против зла. И мы, как народ Израиля сегодня, что мы даем возможность злу устанавливать правила».
0: У нас буквально остается несколько минут. Расскажите нам все-таки о том, что ведь в какой-то момент вы поехали в Москву и преподавали Тору там. Расскажите пару слов.
2: Но дело в том, что на протяжении всего моего пути, когда я понял, что это истина, у меня был такой момент, что я всех хотел зажечь.
0: Да, этим хотел моментом. Или хочу?
2: И хотел, и хочу, да. Но сейчас я немножко как бы понимаю, что иногда нужно молчание тоже инструмент, когда воздействие.
0: Еще больше инструмент, еще более могущественный.
2: А тогда я просто кричал во всеуслышание, и когда мы поженились с моей супругой, буквально через год нам предложили впервые поехать в Шлихут, но у нас дети шли один за другим, мы поехали в Москву, побыли там немножко и вернулись. И уже спустя, когда дети чуть подросли, нам было второе обращение, приглашение со стороны Улами Москва, такая как бы это филиал Нефеш Иуди в Москве. И мы поехали в Москву на 3 года. Это как раз было в аккурат месяц до короны. Да, и мы приехали в корону в Москву.
0: И вы провели 3 года?
2: 3 года без
0: выходных. Включая корону.
2: Да, мы приехали на 3 месяца как туристы, чтобы посмотреть. И потом должны были сделать документы, как бы остаться там, как трудовая виза и так далее. И просто закрыли этот локдаун, самолеты не летают. И вот так 3 года пробыли туристами.
0: Ваше впечатление от города, в котором я родился, вырос?
2: Я очень люблю Москву. Как бы я до этого бывал в Москве, допустим, в 2004 году, в 2010, это была другая Москва. Но вот последний наш визит был очень приятно. В центре Москвы было очень спокойно, очень благоприятно для евреев. Я не знаю, как сейчас, но я надеюсь, что так же. Но Но что-то мне говорит, что наверное, все-таки меняется не в лучшем направлении. По крайней мере, Хануку не дали зажигать последний раз. А до этого то есть мы шли в шаббат, в кипе. Все те говорят, даже бомжи на улице говорят, шаббат, шалом. И это удивительно.
0: Да? Почему же вы уехали?
2: Я уехал, во-первых, потому что у меня началась война. У меня все мои родители тогда жили, и брат мой жили в Украине. И я планировал быстрее уехать, чтобы их тоже попытаться вывести.
0: Вот то, что были во Вьетнаме, это дало вам возможность начать ваш путь. А то, что были в Москве, это позволяет вам вдохновлять многочисленные группы учеников, которые сегодня приехали, студентов. Многие тысячи, на самом деле, если я не ошибаюсь, около 100 тысяч, а может даже более 100 тысяч приехали вот с момента начала войны. И они ищут своего пути, и они ищут своего наставника, человека, который мог бы повести их за собой, рассказать им о Израиле, и рассказать, как в Израиле строить жизнь, и при этом знать не только, где жить, а самое главное, во имя чего.
2: Спасибо большое.
3: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
7: RTN. Смотрите лучшее.
9: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.
10: Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. Хотел бы вам рассказать о событиях минувшей недели. Сегодня хотел бы посвятить больше всего внимания своей передаче теме охраны общественной безопасности и тому, как власти города Нью-Йорка относятся к полиции, к преступникам, к борьбе с преступностью и к чему это приводит. Ну, не секрет, что у нас с 1 января мэром города Нью-Йорка вступил в должность социалист Захран Мамдани. И с первого дня своего вступления в должность он делает все возможное, чтобы угробить нашу с вами общественную безопасность. Единственный позитивный шаг, который он сделал в этом направлении, чтобы была позитивна борьба с преступностью, это он сохранил прежнего комиссара полиции Джесси Кутиш, но об этом я расскажу позже. Но во всем остальном, например, он говорит, что так как у нас бюджетные проблемы у города Нью-Йорка, есть, не хватает денег в казне, хотя он сам создает нашей казне города постоянно большие проблемы, выдумывая новые должности, открывая новые дела, которые никому не нужны, или выделяя ассигнования огромные на цели, которые тоже никто никогда не предлагал и не говорил. Он сказал, что нету денег на то, чтобы выпускать постоянно новых полицейских. И он сказал, что в ближайшие 4 года он не будет делать того, что было запланировано ранее. А ранее, если бы ничего не менялось бы, то в ближайшие 4 года из полицейской академии было бы такое количество выпускников, что количество полицейских в городе Нью-Йорке добавилось бы еще 5000 человек. Это не значит, что у нас бы увеличилось бы количество полицейских на 5 тысяч. Сегодня в городе Нью-Йорке 33 тысячи полицейских. И чтобы было понятно, ранее было 34-35. В период правления мэра Рудольфа Джулиани в 2000 году полицейский департамент насчитывал 40 тысяч полицейских. Но сегодня, как минимум, даже по мнению не только предыдущего мэра, бывшего полицейского Эрика Адамса, но даже по мнению мэра Билла де Блазио, тоже социалиста, нужно было 35 тысяч полицейских. Так вот сейчас мэр Мандани считает, что 33 тысячи это тоже с гаком, и что нужно даже и этих сокращать. И я вам скажу, каждый день я вижу во многих полицейских участках, хочется, что называется, очень, очень огорчительно, хочется даже плакать, что называется. Самые лучшие полицейские, те, кто давно служили в полиции, те, кто являются гордостью нашего полицейского департамента, объявляют, что они уходят на пенсию, покидают ряды полиции. Некоторые даже не дожидаются пенсии, просто уходят и все. Либо уходят на работу в частный сектор, либо переезжают на Лонг-Айленд или в другие штаты уходят и устраиваются в правоохранительные органы, в другие. Но не хотят работать больше в департаменте полиции, потому что не видят поддержки властей города Нью-Йорка абсолютно. И те меры, которые принимает мэр, те заявления, которые он делает, например, когда он сказал после истории в Центральном парке, когда группа негодяев снежками со льдом в лицо бросали полицейским и в шею, и даже двое полицейских оказались потом в emergency room, в отделениях неотложной помощи, он сказал, детишки шалят, в снежки играют. То есть дал сигнал, что можно все что угодно бросать в полицейских, ничего вам за это быть не должно. Уже несколько раз наш мэр-социалист Захран Мандани приезжал в больницы преступникам, которые совершали те или иные серьезные преступления, в том числе с ножами, например, с топорами, стреляли, приезжал к ним в больницу проверить их благополучие или состояние. Ни разу еще, подчеркиваю, ни разу еще нынешний мэр-социалист не приехал в больницу, в госпиталь ни к одному полицейскому, который был ранен, травмирован при выполнении своих прямых служебных обязанностей в защите населения столицы мира. Ни разу еще не приехал ни в больницу, ни к одному полицейскому. То есть он дает сигнал преступникам: я свой, делайте что хотите, я за вас. А полиция — это зло. Но он в лобовую так не говорит, но его поступки, его действия, его шаги, когда он начинает выступать в защиту тех, кого нужно осуждать, и осуждать тех, кого нужно защищать, сразу не оставляет сомнений, где находятся симпатии нынешнего мэра-социалиста. Симпатии однозначно на стороне.

не должно быть, никого проверять не нужно, что не нужно никаких иммиграционных служб вообще, делайте, что хотите, полная анархия, анархия мать порядку, как говорится, да, и все, кто дает, создает рабочие места, это как бы буржуазия, эксплуататоры трудового народа. Джули Менин, она тоже демократ, и она совсем не считается там каким-то очень консервативным человеком. Я с ней был в горсовете Нью-Йорка, работал, но в сравнении с мэром Захраном Мандани она кажется очень даже умеренным демократом, человеком, который есть хоть какой-то здравый смысл, человек, который, например, она поддерживает государство Израиля, она считает, что антисемитизм это очень плохо, что нужно создавать буферные зоны вокруг синагог или там школ, вузов, чтобы прохамасовские демонстранты не, прямо на ступеньках там ни на кого не нападали. Она считает, что полиция просто необходима. Она считает, что нельзя повышать налоги на недвижимость, например. Когда мэр предложил повысить на 9,5% налоги на недвижимость в городе Нью-Йорке, Джули Менин сразу сказала, это no-brainer, абсолютно dead on arrival, как говорится. Такого в жизни не будет, мы за такое даже голосовать не будем. Иными словами, в сравнении с мэром Захраном Мандани, Джули Менин представляется как человек здравого смысла и какой-то баланс. И опять же, это... Они оба члены демократической партии, они оба как бы сотрудничают, они оба как бы говорят, что вот поддерживают то, за что выступает демократическая партия. Но в то же самое время Джули Менин по ряду вопросов отличается от взглядов, по своим взглядам, по своим поступкам, по своим законопроектам, которые она поддерживает, отличается от мэра очень, очень даже существенно. Вот мы дожили, когда даже... любое deviation, отклонение от генеральной линии социалистов нужно только приветствовать. У нас сейчас даже не выбор между демократами и республиканцами получается в городе Нью-Йорке, а между ультралевыми социалистами и, скажем так, умеренными демократами. Поэтому хорошо, что Джули Менин является спикером горсовета Нью-Йорка в этой истории. Она считает, что полиция необходима, что выпуски из полицейской академии необходимы, что преступников, особенно совершивших насильственное преступление, нужно сажать в тюрьму. Мне казалось, что это даже не должно обсуждаться, естественно. У нас сейчас новая теория получилась, как именно отчитываться о количестве совершенных преступлений. У нас по указанию мэра, он дал команду вот, Джессике Тиш, главе, комиссару полицейского департамента, чтобы по-другому сообщали о статистике преступности. И благодаря этому у нас сглаживаются углы. Вот совершается преступление, например, раньше, вот за месяц отчет идет на общинных советах полицейских участков. Я на очень многих таких общинных советах был. И в Бруклине, и в Квинсе, и в Манхэттене присутствовал. Мне приходилось. И всегда говорили о тех преступлениях, которые были совершены в течение минувшего месяца, независимо от того, посадили ли преступника в тюрьму. Выглядели, вот были такие-то случаи ограблений, вот были такие-то случаи изнасилований, вот были такие-то случаи стрельбы, убийства, не дай бог, угона автомашин. Все казалось понятным. Программа называется «Компстат», то есть статистика преступности, введенная еще при мэре Джулиани и комиссаре полиции Уильяме Бреттоне в конце 90-х, в 2000 году. Это до сегодняшнего дня существует программа, называется «Компстат». Очень важная, популярная программа. Каждый месяц статистика преступности по каждому участку и по всему городу. Так вот, под руководством господина Мамдани эту статистику стали немножко подчищать. Во-первых, дали так закулисы, я так понимаю, команду, чтобы поменьше составляли рапорт отчетов о совершенных преступлениях. Любой ценой как бы отговаривать жертвы преступлений, чтобы они сообщали о том, что эти преступления были совершены. Но даже когда сообщают, и когда полиция выезжает, и что-то произошло, эти преступления очень часто пытаются датировать следующим месяцем, или даже, извините, следующим годом. Каким образом? Очень просто. Если преступление, еще преступника не арестовали, не поймали, не посадили, не было conviction, не было реального решения суда, осуждающего этого преступника, то можно отложить, можно реже сообщить, что это преступление было совершено. Особенно, когда речь идет о преступлениях на почве ненависти. Это уже принято решение, и с марта этого года сглаживают статистику преступлений на почве ненависти. А ведь иначе просто захлестывало. Еще в январе, когда было, по-старому велась эта статистика, перебор был 182% рост числа преступлений на почве антисемитизма в городе Нью-Йорке. Был большой всплеск и в феврале на 50 с лишним процентов рост. Уже в марте упало. В апреле, я почти не сомневаюсь, покажут нам, что опять упало. Вот все хорошо, преступность падает. Она не падает. Меняют то, как преподносят статистику преступности. И в этих условиях я очень уважаю комиссара полиции Нью-Йорка Джессику Тиш.

0: Я был очень удивлен, когда она согласилась остаться работать во главе департамента полиции у мэра-социалиста Мамдани, который все время призывает то этот отдел ликвидировать, тот отдел ликвидировать. Когда она выражает свое несогласие с мэром, последнее слово за мэром. Не мэр работает у комиссара полиции в подчинении, а комиссар полиции подчиняется мэру. И поэтому мы с вами знаем, мэр очень хочет закрыть несколько подразделений департамента полиции. Например, то подразделение, которое отвечает за регулирование, за контроль массовых уличных беспорядков. Мэр все время хочет это отделение закрыть, считая, что оно зажимает свободу слова протестующим, незаконно там кого-то отгоняет, незаконно кого-то арестовывает во время протестов и так далее. Джессика Ти считает, что это подразделение просто необходимо, потому что предполагает, что в ближайшие 4 года из-за того, что у нас такой мэр, у нас будет гораздо больше всякого рода протестов, которые будут заканчиваться побоями, нападениями, преступлениями, поджогами, вандализмом и другими случаями, когда полиция просто необходима. Мэр также не является большим сторонником другого подразделения по борьбе с терроризмом, контртеррористического подразделения. Мэр тоже считает, что оно слишком большое. Он бы, наверное, еще парочку подразделений полиции бы сократил бы или запретил. И все время говорит, что нужно запретить полиции приезжать по любым вызовам. Это речь идет о тех, кто страдает психическими болезнями. Даже в тех случаях, когда умоляют родные, близкие или соседи, что приехала полиция обязательно, а никакие не социальные работники, когда люди с серьезными психическими проблемами размахивают ножами, молотками, топорами и так далее, и могут кого-то убить. Ведь если в этом случае приедут социальные работники, то их тоже зарежут, убьют и так далее. Нужны полицейские в этих случаях. Но мэр так не считает. Он весь прошлый год говорил, что вот в этих случаях нужно приезжать социальным работникам. Но пока еще полиция работает. У нас 4 месяца прошло с момента прихода к власти нового мэра, но полицейские уже совсем по-другому настроены. Они прекрасно знают настроение мэра, они знают, кого он поддерживает, и понимают, что их работа радикально изменилась теперь. И что им нужно очень осторожно кого-то арестовывать. Очень осторожно кого-то приводить в суд. Даже если в итоге арестуют и приведут в суд, то не гарантия, что этого преступника посадят в тюрьму. Не гарантия, что его оставят до суда за решеткой, даже если он совершил уже не первое, не второе и не третье преступление. В большинстве полицейских участков мне говорят, по крайней мере в Южном Бруклине, что знают поименно имена, фамилии и адреса даже тех преступников, которые являются рецидивистами, которые совершили, скажем, за последний год 10 или более преступлений на территории того или иного полицейского участка. Но мой вопрос, почему же вы их не арестуете? Говорят, так мы их арестуем, их обратно выпускают. Что мы можем сделать? То есть они уже знают так называемых главных виновников преступности в городе Нью-Йорке, но ничего сделать не могут. Очень серьезные преступления совершаются в Нью-Йоркском метрополитене. Сколько было в этом году уже? 9 человек погибли в Нью-Йоркском метрополитене, потому что их толкали под колеса движущихся поездов. В этих условиях, конечно, очень важно, чтобы наша община, чтобы жители города Нью-Йорка при любом удобном случае выражали поддержку полицейским и говорили им, что не все такие, как Захран Мамдани и социалисты, что есть другие люди, которые считают, что нам просто необходимо иметь полицию, правоохранительные органы. Недавно мне довелось побывать, я представлял офис сенатора штата Стивена Чена, который сам 27 лет служил в нью-йоркской полиции. Я представлял его на ежегодном празднике 62-го полицейского участка Южного Бруклина. Это районы Бенсон-Хьюарт, Грейвсон, Декер-Хайтс, Бест-Бич. Вот на этом событии я нахожусь. Назывался он Medal Day. Это день, когда чествовали, поздравляли, награждали почетными грамотами и другими дипломами руководители полицейского департамента города и Южного Бруклина, наиболее отличившихся полицейских, рядовых офицеров полиции, лейтенантов, капитанов. Вот на этой фотографии я с лейтенантом 62-го полицейского участка, которого только что наградили. Он был очень доволен этой наградой, тем, что его труд отметили, что он рискует жизнью каждый день не просто так, что его видят, что он приносит пользу городу Нью-Йорку, защищает родные общины. На этом событии были представители самых разных общин и национальностей. В том числе была и русскоязычная одна полицейская. Я тоже ее подошел, поздравил. Ей до этого вручили букет с цветами. И она сказала, что она очень благодарна за эту награду. Хорошо знает сенатора Стивена Чена, тоже благодарна ему за его службу в полиции. И просила выразить меня признательность всей русскоязычной общине Нью-Йорка и Америки за постоянную поддержку правоохранительных органов, полиции, за то, что мы знаем, как важно соблюдать законы, за то, что мы знаем, как важно, чтобы преступники сидели в тюрьме, а законопослушные граждане чувствовали себя в безопасности. Вот я передаю от нее такое послание всем вам, уважаемые телезрители, радиослушатели. И было на этом событии одна супружеская пара, я их очень уважаю, это родители убитого полицейского, они китайского происхождения, а убитый полицейский — это Венжан Лю. В свое время он сидел с другим полицейским испаноязычным в машине в одном из криминогенных районов, и подошел преступник и прямо выстрелил в их машину, стрелял, пока не убил их обоих. И вот они-то замечательные люди. Вот на этой фотографии это родители убитого полицейского Венжана Лу. Они постоянно, как волонтеры, подчеркиваю, как волонтеры, помогают всем полицейским участкам Южного Бруклина, участвуют во всех общинных событиях, как волонтеры, начиная от дней, когда там, не знаю, ярмарка здоровья, например, проводится, или когда раздавать нужно еду, или когда нужно приехать на какое-то событие, в котором участвуют полицейские, и выразить поддержку всем полицейским. Они всегда себя считают членами одной большой семьи департамента полиции, потому что их сына убили, и все другие полицейские постоянно их благодарят, чествуют, говорят им большое спасибо за такого сына Венжана Лу. Мы с вами знаем и про Евгения Маршалика, которого тоже, к сожалению, убили, когда он был полицейским вспомогательной полиции в Бруклине и преследовал преступника, его застрелили. Мы с вами знаем Руслана Тимошенко, который тоже был полицейским, посмертно был, ему присвоили звание детектива Нью-Йоркской полиции, тоже был убит при исполнении служебных обязанностей. Мы с вами знаем другие примеры мужества и героизма нью-йоркских полицейских, которые уходят дежурить, патрулировать на улицах и не знают, когда они вернутся ли они вообще обратно в участок, придут ли они обратно домой к своим семьям. Поэтому я всегда говорю, что я очень горжусь тем, что я работаю в офисе сенатора штата. Я работаю главным советником, старшим помощником сенатора штата Нью-Йорк Стивена Чена от республиканской и консервативной партии. Стивен Чен 27 лет служил в нью-йоркской полиции. Был сержантом нью-йоркской полиции и в полиции Южного Бруклина, отвечал за отдельное бюро по расследованию насильственных преступлений. Поэтому он очень хорошо знает улицы Южного Бруклина, знает, как нужно разговаривать, вести себя с преступниками, как их нужно арестовывать и почему у нас сегодня буксует правоохранительная система, система правосудия. Уже в качестве сенатора штата Нью-Йорк, он сенатор от Бенсонхерста, Грейвсенда, Бест-Бич, части Боро-парка, Бэй-Риджа и Сансет-парка, Стивен Чен делает все возможное, чтобы в Олбани, в легислатуре штата Нью-Йорк, выступать против законов, которые принимают левые демократы и социалисты, о том, чтобы наша безопасность все время ухудшалась. Стивен Чен все время говорит, что вы делаете? Почему вы принимаете такие законы, чтобы преступников скорее выпускали на свободу? Почему не принимаются более жесткие меры для борьбы с преступлениями на почве ненависти? Или недавно он внес законопроект о дополнительных усиленных наказаниях за преступления внутри нью-йоркского метрополитена. До сих пор непонятно, почему никогда не был принят закон о том, чтобы люди, совершившие преступление внутри метро несколько раз, и я помню, как сенатор штата Нью-Йорк, демократ, между прочим, Даян Савина, предложила в свое время такой закон, что совершил 3 или более преступления внутри нью-йоркского метро, и этого человека больше никогда нельзя впускать внутрь нью-йоркской подземки. Но этот законопроект никогда не стал законом, потому что более левые еще социалисты сказали, но так нельзя, этим людям тоже нужно пользоваться нью-йоркским метро. И в результате у нас очень часто бывает, что в метро арестовывают за те или иные преступления рецидивистов, которые уже арестовывали внутри подземки 10 и более раз. Я уже сказал, что в этом году 9 человек погибли под колесами поездов, куда их толкали преступники. У нас в метро заходят с ножом, нас нападают, насилуют. Такие случаи бывают. И тем не менее, вольготно себя чувствуют. Они знают, что рано или поздно их все равно отпустят. И если уже приговорят к чему-то, сроки будут крайне незначительными. А леваки и социалисты и в горсовете Нью-Йорка, и в легислатуре штата Нью-Йорк все время говорят, что нужно те или иные категории заключенных тюрем выпускать досрочно как можно быстрее. Например, считают, что нужно выпускать как можно быстрее из тюрьмы всех, кто старше 65 лет. То есть, если он в 55 лет кого-то зарезал и получил 15 лет, то он должен сидеть не до 70 лет, а до 65. Потом нужно выпускать на свободу, потому что исполнилось 65 лет. Ну и что, что исполнилось 65 лет? Но он же зарезал человека. Почему же нужно вот так либерально относиться? Почему нельзя каждого судить по тому... По достоинству, что называется, это система в Америке, каждого оценивать нужно по заслугам, по труду, называется merit-based, а не по тому, какого человек цвета кожи, возраста, национальности, сексуальной ориентации, пола и так далее. Каждого оценивать по его заслугам. Работаешь, вкалываешь, талантливый человек, проявляешь инициативу, учишься, добиваешься всего. Это и есть американская мечта. Нарушаешь постоянно законы, сидишь в тюрьме, чтобы не нарушать эти законы. Вот это хорошо понимает сенатор Стивен Чен, но это очень плохо понимают те, кто представляет демократическую партию в Сенате штата Нью-Йорк и в Ассамблее штата Нью-Йорк, и очень часто он натыкается на стену непонимания. И более того, его выступление очень не нравится демократам, они вот в этом году делают все возможное, чтобы он проиграл, они хотят, чтобы его не было больше, чтобы он им не мозолил глаза своей боевой биографии, он еще 6 лет был морским пехотинцем США. Но думаю, что подавляющее большинство все же жителей округа номер 17, который представляет Стивен Чен в Сенате штата Нью-Йорк, 3 ноября проголосует именно за него. Он будет баллотироваться от республиканской партии, от консервативной партии и от по линии «Остановить Мамдани», потому что его взгляды, то, как нужно решать проблемы нашего города, радикально отличаются от взглядов и политики нынешнего мэра-социалиста. На вечере в поддержку сенатора Стивена Чена, прошел этот вечер в бруклинском ресторане «Огни Баку», пришли многие политики, в том числе его коллеги из Ассамблеи штата Нью-Йорк. Вот надо увидеть выступление депутата Ассамблеи штата Нью-Йорк Алика Брука Красного. Был там и депутат Ассамблеи Лестер Чанг и Михаил Навахов. Были там многие общинные лидеры, русскоязычные активисты, владельцы бизнесов. Многие выступали и говорили о том, как важно, чтобы наш округ, они говорили, представлял в Сенате штата Нью-Йорк не просто республиканец, а человек, который служил в департаменте полиции, служил в морской пехоте, руководил малым бизнесом, цветочным магазином, имеет свой дом, знает проблемы домовладельцев, отец двух детей, которые учатся в школах, в том числе в Staten Island High School, то есть знает цену школьного образования, делает все возможное, чтобы его дети, две девочки, хорошо занимались, они отличницы, талантливейшие, еще и имеют большие успехи, кроме того, что они учатся, еще и участвуют, как мы говорим, extracurricular activities, то есть талантливые сами по себе. На этом событии, вот в ресторане «Огни Баку», активное участие принял республиканский клуб, который я возглавляю, он называется Community First Republican Club. Это республиканский клуб, где община на первом месте. Вот мы держим красивый знак нашего клуба, очень красивый, видите, слон, символ республиканской партии, солнце, Бруклинский мост и, конечно, океан Атлантический. Очень любим мы океан, море, и не случайно огромное количество русскоязычных нью-йоркцев живут вблизи океана, вблизи пляжа. Очень любим мы вот эти прибрежные зоны. Справа от меня сидит член правления нашего клуба Игорь Казацкер. Я думаю, вы его хорошо знаете и любите. Слева сидит член правления клуба Карен Лихтбраун. И у нас были еще и другие члены правления нашего клуба. У нас есть фотография. Половина зала ресторана «Огни Баку» заняли именно члены правления нашего клуба. Вот вы видите, у нас немало русскоязычных, но есть и представители других религий и национальностей. У нас есть и китайцы, и итальянцы, и пакистанец есть, и ортодоксальные евреи, представители, я сказал, всех религий и национальностей. Наша задача – поддерживать общины Южного Бруклина и поддерживать республиканских кандидатов, в том числе на выборах 3 ноября. Вот мы все активно поддерживаем сенатора Стивена Чена. В своей речи сенатор Стивен Чен много говорил о том, как он видит общественную безопасность нашего города, как он видит наведение порядка, как он считает необходимо добиться снижения стоимости электричества и газа, что, как нужно возвращать деньги тем, кто платит очень много сейчас за электричество и газ в штате Нью-Йорк, что нужно сделать для усиления безопасности в Нью-Йоркском метрополитене, что нужно не повышать налоги на бизнес, а сокращать налоги на бизнес, что нужно бороться с расточительством из городской и штатной казны. Казна штата Нью-Йорк, бюджет штата Нью-Йорк более 200 миллиардов долларов. И каждый год он только увеличивается. Все время говорят, что денег не хватает на важные и нужные программы, в том числе на общественную безопасность, на доступное жилье и на многое другое денег не хватает. Вот на этой фотографии вы можете увидеть сенатора Стивена Чена с вашим покорным слугой. Моя супруга Белочка в середине стоит. И слева одна из лидеров общины Ворбас Южного Бруклина Марина Кот. Было очень много русскоязычных активистов и лидеров на этом событии. Стивен Чен по праву пользуется поддержкой и китайской общины, и русскоязычной общины, итальянской общины, и других общин Южного Бруклина. Он выиграл в 2024 году более 10% в округе, где демократов в три раза больше, чем республиканцев. Потому что жители этого округа, независимо от партийной принадлежности, национальной и религиозной, хотят, чтобы у них было чисто, уютно, безопасно, и чтобы их в Сенате штата Нью-Йорк представлял человек, который знает, интересуется их проблемами. А Стивен Чен не лентяй, он все время мотается по округу, встречается с жителями округа, владельцами малых бизнесов, беседует, узнает их проблемы, старается по возможности их решать. Наш офис, очень-очень занятой офис, все время приезжают люди, обращаются с различными проблемами, и мы по возможности стараемся их решать. Хочу поблагодарить вас за внимание, пожелать вам крепкого здоровья и до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган, и всего вам самого-самого доброго.
1: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Топливные запасы на Кубе полностью исчерпаны. Министр энергетики и горно-рудной промышленности республики О'Леви сообщил, что в стране не осталось мазута и дизеля. В настоящее время энергосистема Кубы держится на теплоэлектростанциях, газовых установках и солнечных парках без резервных мощностей. В Гаване перебои со светом достигают до 22 часов в сутки. Хакерская группировка Нитроген заявила о взломе нескольких предприятий Foxconn и краже конфиденциальных данных компаний Apple, Google, Nvidia, Intel и Dell. По данным злоумышленников, им удалось получить около 8 терабайтов информации, включающей более 11 миллионов файлов. Среди похищенных данных якобы находятся внутренние документы по проектам Apple и технические чертежи других технологических компаний. Сама Foxconn подтвердила факт кибератаки на свои заводы в США, однако не стала уточнять, действительно ли злоумышленникам удалось получить данные клиентов. Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подал иск против стриминговой платформы Netflix, сообщает Time. Пакстон, который также баллотируется в Сенат, обвинил сервис в сборе данных пользователей, в том числе детей, без их ведома и согласия. В иске говорится, когда вы смотрите Netflix, он следит за вами. В документе утверждается, что платформа использует так называемые темные паттерны, манипулятивные интерфейсы, например, функцию автовоспроизведения. Это, по мнению обвинения, заставляет пользователей дольше оставаться у экрана и позволяет собирать максимум данных. Пакстон требует от Netflix временного судебного запрета на сбор, передачу и продажу и использование данных жителей Техаса, а также удаление всех уже собранных данных. Генпрокурор хочет добиться выплаты до $10,000 за каждое нарушение. В свою очередь представители компании заявили: при всем уважении к великому штату Техас и генеральному прокурору Пакстону, этот иск не имеет оснований и основан на неточной и искаженной информации. Netflix серьезно относится к конфиденциальности своих пользователей и соблюдает законы о защите данных и конфиденциальности во всех странах, где мы работаем. Конец цитаты. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Центристы-республиканцы бросили вызов Трампу и добились проведения в Палате представителей голосования по крупному законопроекту о санкциях против России. Сенат утвердил главой Федрезерва Кевина Уорша. Голосование стало самым политизированным в истории. Офицер полиции Нью-Йорка обвиняется в получении $70,000 наличными и поездках на Багамы и в Лас-Вегас в обмен на содействие компании в получении контракта на $11 миллионов. Во Флориде закрывают центр содержания мигрантов «Аллигатор Алькатрас». Задержанные там постоянно жаловались на антисанитарию. Еще один лайнер изолировали из-за вспышки норовируса. Один человек умер, более 1700 пассажиров закрыли на карантин. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, кратковременные дожди, относительно влажность воздуха 60%, 63 по Фаренгейту, 17 по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: в агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Болят колени, и эта боль не проходит. Она только становится частью вашей жизни. Стероидные уколы и обезболивающие препараты не помогают. Вам грозит замена сустава. Как быть? Знаете ли вы, что в центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и избавят надолго от причины ее появления? 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics.
5: И вы забудете о больных коленях. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics. Мы вернем вам радость жизни. 718-615-4100. 718-615-4100. 615-4100.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа. С вами Александр Флинн. Сегодня мы обсудим визит Трампа в Китай. Визит мне этот не нравится. Визит мне не нравится его тон. Мне не нравится, о чем там говорится. Мне не нравится тот хайп, который идет с этим визитом. Понимаете, нас настраивают, что там будут сделаны великие дела, что туда привезли колоссальных бизнесменов. И понимаете, Китай сейчас здесь прямо растает в удовольствие. Они выкатили, конечно, красную дорожку для Трампа, показали ему вот этот вот, как говорят, значит, кувет, то есть уважение. Но это для того, чтобы его купить. А в принципе, реальных дел я ничего не ожидаю. Еще более подозрительно и даже смешно, и, наверное, даже раздражающе для меня смотрится то, что Трамп пытается нажать на Китай, чтобы Китай нажал на Иран, чтобы Иран согласился на его условия. Вы меня извините, это что говорит о том, что Трамп все полностью выдохся в Иране? Что раз его условия не принимают, он пытается нажать на через Китай. Это тот самый Китай, который поставляет технику и запчасти в Иран, понимаете, и через Россию они, через Каспийское море они действуют и так далее. Ребята, я что-то не понимаю? Зачем это нытье нужно? Понимаете, натуральное нытье. Он что, понимаете, пытается, чтобы Китай нажал на Иран. Иран не, они не будут нажимать. Более того, они поддержат, будут продолжать поддерживать Иран. Потому что я прекрасно понимаю, что Трамп выдыхается. Давайте перестанем сами себе одевать розовые очки на голову. Трамп выдыхается. Не Иран. Иран может, понимаете, сидеть в полном дерьме и кричать о том, что они готовы воевать до второго пришествия сколько угодно. Если мы ждем, что у них там наступит какой-то невероятный кризис, они прямо сейчас сдадутся, по-моему, мы сами себе надеваем вот те самые розовые очки. Понимаете, странное вот это понимание. В Соединенных Штатах на прошлой неделе зарегистрирована инфляция в 6%. Ребятки, это очень плохо. Очень плохо. Если вы не понимаете, как плохо это, то поверьте мне, это катастрофически плохо, потому что мы пытались прийти к 2%. У нас было только недавно 3%, раз оно прыгнуло обратно на 6%, это очень плохо. Поэтому вся идея Трампа, что он собирается там понизить процент, раскачать экономику, тем более идет, извините, в мусорку сразу, понимаете, со всеми его предложениями. Потому что если он понижает процент, он еще больше повышает инфляцию. Я хочу увидеть, понимаете, как этот ставленник Трампа сейчас в Федеральном резервном банке будет просто купаться в лучах, пардон, непонятно чего, понимаете, как его сейчас опустят там. Наши расходы на сегодняшний день в Иране на одну неделю войны это 29 миллиардов долларов. На 4 миллиарда больше, чем 2 недели назад. В основном все ушло на боеприпасы, ремонт техники. Что мы можем, как говорится, дальше делать? Мы должны дальше заканчивать войну. Мы не должны просить у Трампа, вернее, у Китая, понимаете, он не должен их, как говорится, так умолять для того, чтобы что-то вот таким образом изменилось. Вот я читаю здесь, что стоимость топлива выросла на 28,4% по сравнению с прошлым годом. Уровень инфляции вырос до 3,8%, это максимальный уровень с 2023 года. Средняя цена на обычный бензин, на самый дешевый, регулер, это 4,49 за галлон. Цена на говяжий фарш выросла где-то на 15%. До $7.05 доллара за фунт, помидоры подорожали на 50%, до $2.68 за фунт, кофе вырос в цене на 29%, до $9.72 за фунт. Я это вижу в магазинах. Если за стакан кофе большой берут 4,50, ну это... Расходы домохозяйств выросли примерно на $650 в месяц. Понимаете? С тем же набором товаров, что было 3 года назад. Понимаете? Поэтому выборы у него предстоят плохие. Плохие. Понимаете, американцы не голосуют Ираном. они голосуют холодильником. Их холодильник явно начинает страдать от этого. Явно. Значит, поэтому он должен предлагать какие-то конкретные выходы. Если он думает, что Китай ему поможет, ну так извините, это уже и либо глупость, либо наивность. Выбирайте, что хотите. Он ему не поможет. Если он хочет добиться что-то в Иране, чтобы это заканчивалось, он должен сосредоточиться на этом, на сегодняшний день и перестать, как говорится, просить помощи от Китая. Все это происходит на фоне того, что... Ну, что я могу сказать? Что в нас, в Нью-Йорке, конечно, разворачивается, ну, там фактически такой очень серьезный антисемитский элемент, который поддерживается де-факто мэром Мамдани. Я считаю, что бороться с этим на сегодняшний день, то есть с мэром абсолютно бесполезно. Он, чем больше он будет вот разводить вот именно такой вот негатив по поводу евреев, тем больше он получит помощи от своих же поддержателей в городе, от этого левого элемента, который выходит. То есть вот я посмотрел, кто шел вот в этой демонстрации по Бруклину, вот о которой мы говорим. Если вы думаете, что это все проплаченные люди, вы крайне себя, вы примитивно сами себе загоняете в примитив. Проблема заключается в том, что там именно идут одухотворенные, идеологические, одиозные люди. То есть они в это верят свято, они пойдут на это бесплатно. Платят только организаторам, тем, кто организовывает плакаты, тряпки, майки, вот эти все вещи. Подтанцовщикам. Основная масса идет бесплатно, потому что они в это свято верят. Причем там полно самих евреев. Потому что они верят, они считают, что это не антисемитская демонстрация, это антисионистская демонстрация. Они это разделили для себя. Это тоже идет, вся вот эта вот кампания, почему Мамдани и такие мэры сумасшедшие так сильны, потому что плохая экономика. Они все пришли на том, что мы вам дадим бесплатно то, бесплатно это, вас тут, вам тут поможем, там вам дадим перехватить и так далее. Это чисто экономические требования. То есть это все восходит наверх. Китай, например, понимаете, вот пока мы тут барахтаемся вот в этом вот дерьме с этими антисемитами, они используют вот эту войну, которую мы ведем в Иране, в принципе, себе на пользу. Они продвигают идею, что на Америку нельзя полагаться, что Америка слишком заносчива, что они нападают на того, на другого, третьего, и они таким образом пытаются, как говорится, создать дополнительное вот себе лицо в разных странах. Знаете, это совершенно четко мы видим, что это происходит. При этом, при том, что вот мы знаем сегодня совершенно четко, мы понимаем, что, например, вот этот вирус COVID-19 вышел из китайской лаборатории, то есть это военный вирус был, который случайно упорхнул оттуда. И вот сейчас вот становится известно, что Энтони Фаучи, понимаете, когда сказали об этом, он специально вот этот репорт завернул и сказал, что вот мы, как говорится, что нет, это на самом деле было не так. Вот это тоже такой момент, почему не задать вопрос по этому. То есть у нас внутри страны все очень много чего не слава богу. Пока мы не начнем наводить порядок здесь у нас внутри, до тех пор снаружи мы будем иметь очень слабые позиции. Еще раз повторяю, Китай это последний человек или последняя страна, к которой я бы обратился за какой-либо помощью или консультациями по поводу той войны, которую мы начали и ведем. Если мы обращаемся к консультации, то есть вы автоматически признаете, что вы сами по себе ничего из себя не представляете. Что вы сами по себе слабы. Вы не знаете, как продолжать, или вы не знаете, как заканчивать, или вообще не знаете ничего. Ну и последняя вишенка на торте во всем этом деле. Израиль подал в суд на газету «Нью-Йорк Таймс», обвиняя их в намеренной клевете, ну то есть потому что это действительно эпохальное событие, что нигде в другом, не в какой-то там стране, где-то в Европе или где-то на Арабском Востоке, а именно в Америке, в самой второй по, или первой по численности еврейского населения стране, то есть в такой газете «Нью-Йорк Таймс», которая раньше, как говорится, считалась рупором всех Соединенных Штатов, дважды пулитцеровский премиат говорит о том, что фактически возводят новые кровавый навет на всех евреев. Понимаете, если бы он сказал, что это там какие-то ирландцы там разделывают там каких-то там, я не знаю, палестинцев на куски и продают их почки там на рынке, это, ну да, это была бы скандальная новость, но не более того. Там или какие-нибудь, я не знаю, французы этим занимаются. Это был бы скандал, это был бы, понимаете, там, я не знаю, несколько громких имен ушло бы в отставку, на том все закончилось. Когда это говорят про евреев, это вложится мгновенно на колоссально унавоженную почву, где огромное количество полезных идиотов на интернете и в мире продолжает верить вот эти все сказки, что евреи там замешивают кровь в мацу, что они там, понимаете, еще что-то делают и так далее и тому подобное. Это глубоко навоженная почва для этого. И чем это все закончится, никто не знает. Я знаю, чем это закончится. Это закончится терактами. Это закончится, возможно, погромом. Кстати говоря, это будет в еврейскую пользу, потому что тогда евреи могут снять перчатки. На сегодняшний день они все стоят, понимаете, в коколах и хлопают глазами. Вот я, понимаете, кроме как визга, о май гад, это погром, я больше ничего не вижу. Ребят, если это погром, так извините, тогда давайте что-то делать. Вы будете писать петиции на имя Мамдани, Мамдани плевал на вас. Он совершенно открыто это делает. И продолжит это делать, потому что вы его не выбирали, вы его выбирать дальше не будете. Он 4 свои года отсидит, его никто не снимет, никакая кукол ничего делать не будет. Вы хотите что-то менять, вы должны уже сейчас начать думать о выборах 28-го года, о выборах 29-го года в Нью-Йорке. То есть проталкивать какого-то нового человека с харизмой, с решительностью, я не знаю, демократа или республиканца, это не важно. В конкретном городе Нью-Йорке это не важно. Может быть, вы найдете, как говорится, вполне умеренного демократа, который, понимаете, выступает против всего этого. Потому что в таком городе, чтобы республиканец победил, это очень сложно, это очень, как говорится, стрёмно. Ну вот к чему надо готовиться. И то же самое надо готовиться к выборам 28-го года, понимаете, уже сейчас. Я думаю, что 26-й год выборы пройдут для республиканцев крайне неудачно. Вот лично мое мнение, что если республиканцы что-то отобьют, то только за счет того, что идет вот этот редистриктинг. Но с этим редистриктинг, понимаете, так как он проводится, это тоже палка о двух концах. Вы что думаете, демократы не будут делать то же самое теперь? В середине цикла начнут переделывать карты. Начнут. Еще как начнут. И в какой-то момент никакой суд их не остановит. Чем больше с этой правой стороны делается, понимаете, вот таких вот каких-то вещей, тем больше это будет делаться и с левой стороны. Они просто будут следовать тот же самый паттерн поведения. В конечном счете я считал и считаю, что вот то, что мы имеем вот этот дележ этих округов должно производить какая-то временно назначенная с двух сторон нейтральная комиссия в каждом штате, которая действует по каким-то конкретным признакам, по каким-то конкретным законам, по каким-то конкретным правилам и так далее, а не потому, что вот я хочу этот округ, потому что там одни черные, они будут за меня голосовать, или я хочу этот округ, потому что там живут богатые белые, они будут голосовать за меня. Это, извините, уже, понимаете, то есть это что, это вырождение демократии получается какое-то? Или демократия зашла так далеко, что она разум, ум за разум уже заходит? Я не знаю, как это назвать. Что-то явно не работает во всем этом. Но еще раз возвращаюсь вот к этой вот этому визиту в Китай. Я еще раз повторяю, мне визит не нравится. Вы со мной готовы поспорить, пожалуйста, объясните мне, Что там хорошего? Я готов вас услышать, пожалуйста, расскажите мне, покажите мне. Понимаете? Я лично это не вижу. У нас действительно сложная ситуация с Ираном. Но если вы думаете, что вы таким образом добьетесь, чтобы Иран, как говорится, скапитулировал, да нет, но вы же ему фактически даете карты в руки. Что вы думаете, Иран не понимает, что мы делаем? Он не понимает, что чтобы Трамп заболтался, понимаете, своими угрозами. Я сейчас сотворю с Ираном что-то страшное. Они в Иране говорят, а вот тебе средний палец, слышь, президентик, Трампик. Вот тебе средний палец, хочешь посмотреть? Вот, посмотри. Ребятки, ну думайте же. Если Трамп себя так ведет, если он вот таким образом выдает вот подобные реакции, или тем более еще просит помощи, то это короче, увидим. Больших надежд у меня на все это нет. Нет и, наверное, не будет. Потому что мы слишком, как говорится, заигрались в какие-то игры. Мы не идем, мы не делаем то, что мы должны делать. А то, что не должны делать, мы делаем очень обширно. Ну вот еще раз повторяю, в общем, понимаете, вот это то, что сейчас, вот я скажу так, что Израиль подает в суд, я думаю, Израиль проиграет, потому что они должны будут доказать, что вот это же колонка, где выпущена вот эта вот вся эта гадостная история, это считается авторская колонка. То есть они могут даже снять эту статью, но извиняться они никогда не будут. Почему? Потому что они могут сказать, что да, вот то, что все, что там сказано, они могут доказать ложь всего сказанного. Но, во-первых, это защищено свободой слова, даже ложь. Это раз. А во-вторых, они не смогут найти, что у них его есть злой умысел, он что, призывает к погромам? Нет. То, что из этого это следует чисто как логическая цепочка для какого-то шизофреника на улице, это мы с вами понимаем. А он скажет, я этого не понимаю. Поэтому у вас зацепок, вот в смысле этого Кристофа, абсолютно нет. Вообще, американская система права построена таким образом, что доказать, например, клевету крайне сложно. Крайне сложно. В Европе это более чем постоянное явление, там все кого-то друг друга судят за чернение чего-то имени, фамилии и так далее. Понимаете? Но там постоянно суд, там тоже плохо это. Понимаете, когда постоянно ты не можешь никого критиковать, потому что они все защищены каким-то святым, понимаете, пониманием, что они святые люди. Понимаете, что президенты, что авторы. У нас наоборот. Авторы защищены, понимаете, газеты защищены таким образом, что ничего сказать про них невозможно. Поэтому для того, чтобы доказать, что вот эта статья имеет какой-то вред, далее, вы должны доказать злой умысел автора или редакции, когда они размещали вот эти вот материалы. Если вы это доказать не можете, то они, ну, то есть, я не знаю, может быть, Нью-Йорк Таймс снимет вот эту статью. Возможно. Но они ее снимут не потому, что они так испугались вот этого дела, а потому что они понимают, что это чушь просто собачья, и то есть не хотят дальше позориться или принимать в этом участие. С другой стороны, вот я вам скажу такую вещь, то есть если я был бы на их месте, вы понимаете, мне было бы плевать на всю эту еврейскую, я бы, наоборот, уперся бы. Я вам честно говорю, я бы уперся, бы сказал, окей, файн, попробуйте, идите нас судите. Что хотим, то печатаем. Попробуйте доказать обратное. Тут никакой Верховный суд не поможет. Это не является клеветой. Это является фактически, ну, то есть, они скажут, это мнение отдельного человека, которого так считает. Он ссылается на тем, не на, и так далее, он имеет право это печатать. Видите, вот в том-то и дело, мы здесь упремся в бетонную стену. Я вчера долго думал на эту тему. Окей, сделаем перерыв и продолжим с вашими звонками.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com. Новости на
2: davidzonradio.
1: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Французская полиция арестовала 27-летнего гражданина Туниса по подозрению в подготовке теракта в Лувре. По версии следствия, мужчина также планировал напасть на еврейскую общину 16-го округа Парижа. Конечная цель на момент ареста еще не была определена. Кроме того, задержанный рассматривал возможность отправиться в Мозамбик или Сирию, чтобы примкнуть к исламскому государству. Парламент федеральной земли Баден-Вюртемберг избрал премьер-министром представителя партии «Зеленые» этнического турка Джема Аздемира, что стало историческим прецедентом для немецкой политики. Баден-Вюртемберг входит в число крупнейших и наиболее богатых земель Германии. Регион занимает третье место в стране по площади, населению, составляющему более 11 миллионов человек, и уровню ВВП. На территории базируется штаб-квартира таких гигантов, как Mercedes-Benz, Porsche и Bosch. Mercedes-Benz лишился всех дилерских центров в столице Германии. Автоконцерн передал все столичные торговые площадки главе Альфа-Автогрупп ради масштабного перехода к централизованному управлению и цифровизации продаж. В проданных дилерских центрах трудились около 1500 сотрудников. Им предложили выходное пособие в размере 30 тысяч евро или гарантию сохранения рабочего места на один год. После завершения этого срока трудовые контракты могут быть пересмотрены на совершенно иных условиях. Парижская прокуратура добивается более жесткого приговора для экс-президента Франции Николя Саркози. «Фигаро» сообщает, сторона обвинения вновь потребовала приговорить Саркози к 7 годам лишения свободы, что на 2 года больше, чем срок, который в конечном итоге был назначен судом первой инстанции за предполагаемое ливийское финансирование его победной президентской кампании 2007 года.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
4: Здравствуйте! С вами вновь доктор Александр Фиш. Компания Vocon Smile продолжает удивлять и радовать своих пациентов. И вы легко можете в этом убедиться. При покупке комплекта лечебный крем Рабутин и омолаживающий крем Velvet Rev стоимостью в $120 на ограниченное время вы получаете в подарок металлический многоигольчатый ролик, улучшающий циркуляцию, усиливающий впитывание кремов, обеспечивающий обезболивание и сияющий результат. После нанесения крема используйте ролик от 2 до 5 минут, и вы почувствуете большую разницу. Заказать продукцию компании Vocon Smile вы можете по телефону 212-757-7437 или на сайте walkandsmile.com. Не старейте и живите без боли. Всегда ваш доктор Александр Фиш.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
2: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
11: «Анкор».
2: Премьера спектакля
11: «Сделка».
2: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
11: Премьера спектакля «Сделка».
2: Театр «Анкор».
11: Впервые в Нью-Йорке.
12: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
11: Театральная гостиная.
12: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
11: Билеты на сайте
12: theater.com и по телефону 718-266-3393.
16: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится? Ждем вас.
17: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
18: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-9090. Значит, ваше мнение вы можете высказать.

0: нашему мэру, чтобы передать это все нашему губернатору, и чтобы, в конце концов, может быть, их наберется много, и она имеет право по законам Нью-Йорка снять его. Это раз. Израиль не должен подавать в суд, это два. Потом, вы не хотите, чтобы мы применяли, обращались к ICC, которое бы элементарно навело бы порядок на этой синагоге в районе Эл. Потому что полиция была просто не в состоянии. Нужно, нужно
1: причем,
0: привлекать.
1: Причем тут АИС? Ну, причем, ну, Леонид, слушайте, послушайте, ну давайте не болтать языком лишь. Каким образом АИС имеет полномочия наводить порядок? Кто такой
0: Очень
1: Айс,
0: просто.
1: Значит, да, скажите мне, расскажите мне, как просто это?
0: Президент имеет право послать, и они будут работать. Но губернатор...
1: Нет, по какому... Нет, президент не может послать их работать в виде полиции. Айс занимается антииммиграционными делами. Какими делами вы собираетесь наводить на улицах порядок в Бруклине? Айс.
0: Ну, навели же они порядок в Чикаго и в других городах.
1: Они наводили порядок от когда? И в Чикаго их не пустили, если вы не в курсе, их выгнали оттуда. И в Чикаго их послали подальше. Из Миннеаполиса они тоже с позором ушли.
0: Ну, там не совсем так. Там
1: нет, там совсем так. Окей, Леонид, давайте не будем голову морочить друг другу. Для того, чтобы Айс работал, там нужны нелегальные мигранты. Здесь имеет место абсолютно легальная демонстрация, которую они получили право проводить. Вы поняли меня? А то, что случилось там какая-то стычка с полицией потом, а какие... Они скажут, ну отдельных человек, мы же не контролируем их. Вот мы шли спокойно по улице. То, что это улица, где, понимаете, люди спят, так это для нас имеет значение, а не для закона. Этот Айс поцелует нас всех в задницу там. Понимаете, Айс это не секретная полиция, которую можно бросать для наведения порядка там, где вы хотите. У Айса есть совершенно четкое, то, что называется конституция или чарт, его использование. Если Трамп попытается Айс использовать для наведения порядка, потому что вы так сказали, на следующий день Айс, они подают на следующий день в Верховный суд, и Верховный суд имеет право вообще Айс остановить. Потому что это вне их компетенции. И в этом что вы подавляете? Вы разгоняете мирную демонстрацию? Нам она не нравится, мне она не нравится. Пожалуйста, вы можете, извини меня, сидеть и пыхтеть по этому поводу. Что касается подачи реляции ну, подавайте. Подавайте. Я уверен, это бесполезно. Абсолютно уверен в этом. Во-первых, выборы только недавно были. Во-вторых, он выиграл с таким разгромным счетом 49% в Нью-Йорке, почти 50%, что Кохол должна быть абсолютно чокнутой на голову, чтобы в выборный год для нее пойти против своей же собственной партии, своего собственного электората. Кто ее будет выбирать, эту Кохол? Вы что ли? Я? Да нет. Вы за нее пойдете голосовать? Да в жизни никогда. Даже если она 1000 бумаг подпишет и начнет его отзывать, вы все равно за нее голосовать не будете. Она это прекрасно знает. За нее голосуйте те же самые ублюдки, которые ходят в этих демонстрациях. Зачем ей себе самой размывать базу? Ну неужели не ясно? Это 2 плюс 2. Добрый день, вы в эфире.
2: Добрый день, Александр. Это Наум. Добрый день. Александр, скажите мне, пожалуйста, что вы так накинулись на эти переговоры между Трампом и Кси? Еще никто
1: потому что я не... Ну, да, я да, уже... Как это? Я... Да. Но пока, слушайте, Трамп, вот если вы читали, что происходит, Трамп начал ныть Си, что почему его Иран не слушает. Что это вообще за поведение? Это не надо ничего знать, он начал ныть.
2: Ну, окей,
1: что,
2: значит,
1: ну?
2: Хорошо. Но да? это что, не что, идут переговоры. Идут переговоры, и каждый
1: пытается... Наум, давайте, да. Наум, когда, если у вас, вот, допустим, извините, что-то не получается, и вы едете к человеку, который поддерживает, чтобы у вас это не получалось, понимаете, вы едете к вашему, в Китай нам не друг, не товарищ, не союзник, не приятель. Вы едете в Китай, который поставляет запчасти к военным запчасти в Иран, во время, когда мы с ними воюем. Вы едете к ним, говорит, о, Иран нас не слушает, они не открывают пролив, то 30-10. Как это назвать?
2: Ну хорошо, какими словами это было сказано, никто ничего не

0: это не важно, это Наум, это не важно, каким он словом это говорит.
1: Дайте мне продолжить, Александр, дайте мне закончить мысль, пожалуйста. Он же мог сказать, скажем так, каждый может интерпретировать его слова как хочет. Он мог сказать: дорогой Кси, нажми на Иран, чтобы он выдал ядерное оружие, ядерный обогащенный уран или открыл Армузский пролив. Иначе, Ирану будет плохо, предупреди его об этом. Иначе я вот приеду, сейчас закончится мой визит в Китай, и ты увидишь, что будет. Это первое. Теперь насчет статьи в «Нью-Йорк Таймс». Ну, я приравниваю эту статью в «Нью-Йорк Таймс» к демонстрации, которая была на «Эвеню Л». Вы вчера эту демонстрацию назвали, явно как бы антиеврейской, антиизраильской. Это демонстрация, которая была провокационная, и люди должны были стоять и защищать себя. То есть, почему эту статью не приравнять к этой демонстрации? И почему Израиль должен уже заведомо проиграть суд? Это второе. Третье. Вы вчера сказали, вот вчера звонили вам люди на челке и говорили, что вот они там находятся, живут в Боропарке или в Уильямсбурге, у них есть оружие. Вы к ним как бы так обратились с претензией, почему он не поехал туда и защищает этих евреев? Александр, у меня к вам вопрос. А где вы были в это время? Почему вы не поехали туда?
0: Потому что я, например, не живу в Нью-Йорке, например. У меня нет права ношения оружия.
1: Какая разница? Не надо оружие. Поедете сюда с бейсбольной битой.
0: В следующий раз я вам скажу такую вещь. Если это будет организовано, я поеду. Почему нет?
1: Поеду. Вот и все.
0: Поеду. Спасибо. Значит, давайте я вам расскажу такую вещь еще раз. Значит, если Трамп говорит, что вот если вы, вот как вот вы рассуждаете, если типа ты не сделал, вот там, типа предупредите Иран, и так далее. Это еще раз, это звучит слабо. Это признание слабости. Я сам сделать не могу, поэтому вот предупредите еще раз. Сколько раз уже Трамп предупреждал Иран? Сколько раз он кричал: я сейчас с Ираном сделаю что-то, вот-вот-вот. Я по столу стучу тапком своим собственным. Иран реагирует на это? Нет. И на Китай он не отреагирует. Они не будут реагировать на это. Ни под каким предлогом. Если Трамп хотел свою позицию показать, он должен был бы вот уехать в Китай, и пока он ехал в Китай, должна была начаться новая бомбардировка Ирана. Очень серьезная, очень кровавая, очень большая, очень обширная. И вот когда он приехал бы в Китай, он бы сказал: видите, к сожалению, Иран не реагирует. Вы хотите, чтобы мы остановились в Иране? Передайте им, что если они, тогда мы продолжим. Не мы начнем, а мы продолжим то, что мы уже делаем. Вот видите, там вот сейчас горят там здания, там рушатся электростанции. Так. Вот я, если они к моему приезду обратно в Америку не передумают, мы продолжим еще более эффективно, еще более обширно. Вот что бы сделал бы я, вот тогда это не было бы нытьем. А так это, вы меня послушайте, потому что иначе я приду, я сделаю что-то. Над ним уже смеются. Я лично уже, меня это раздражает. Абсолютно раздражает, потому что это не поведение. Это страшилки человека, который, понимаете, полностью зажат в угол. Не знает, что с собой делать, и поэтому он, сейчас буду такой страшный, я сейчас что-то сделаю с вами. Я вам там, понимаете, иранская цивилизация прекратит свое существование. Господи, боже мой, что ты еще скажешь следующее? Они говорят: ну иди, сделай, пожалуйста, и что ты сделаешь? Значит, бомбить будешь кишлаки какие-то там, ну иди бомби. Вы, понимаете, вы расцениваете ваше терпение и их терпение. Они будут терпеть, особенно если те, кто не терпит, их тут же вешают на кранах. Эту кампанию надо доводить до ума именно военными способами, а не просить помощи у Китая, даже через вот такие иносказательные варианты. Поэтому, Наум, вы тут в глубоком пролете. Хотя я понимаю, что вы говорите. Добрый день, вы в эфире.
2: Добрый день, Александр. Специально вышел на улицу, чтобы дозвониться вам, потому что из дому не возможно.
0: Теперь я вас слышу. Так я теперь вас слышу?
2: Я с вами абсолютно по каждому предложению согласен. Вы абсолютно правы. По мне. Самое главное, конечно, это Тайвань. Они ничего не сделают. Никакой помощи Америке, ничего. Главное, Тайвань. Там все время он в конце говорит про Тайвань. Что, потому что вы же знаете, что 11 миллиардов Тайваню дали на вооружение, и следующий там, по-моему, год или это 14 миллиардов. Поэтому я считаю, что вы абсолютно все правильно сказали. Абсолютно. И я хочу сказать Науму, что 17 мая будет на бордвоке Миша Навахов. Я хочу посмотреть, кто придет туда. Понимаете? Я хочу посмотреть.
0: Вот я клянусь вам, вот я вот раздумываю, как говорится, смогу ли я вот бросить свои дела и поехать в Бруклин.
2: Да, но это смешно, что-то. Когда вам Наум это говорит, понимаете, где вы...
0: Слушайте, Наум не виноват. Наум предлагает свои варианты, в конце концов, он из хорошего побуждения предлагает.
2: Он же спрашивает, Наум не виноват. Где вы были, понимаете, зачем где мы? Давайте мы все, не то, что где мы, где вы. Давайте я хочу посмотреть 17 мая на бордвоке, сколько нас будет.
0: Да, спасибо.
2: Вот тогда мы посмотрим. Будьте здоровы.
0: Спасибо, Юрий. Спасибо. Вот я вам прочту сейчас мнение эксперта по юридическим вопросам, почему это абсолютно бесполезно, что делает Израиль. Катя Литвак, она профессор права юрисдикции, она преподает это в лоу-скул в Чикаго. Значит, Израиль говорит, что подаст суд на Нью-Йорк Таймс автора колонки Николаса Кристофа за откровенную клевету о том, что якобы в израильских тюрьмах насиловали палестинских заключенных собаками. Клевета построена на словах палестинских преступников, в основном осужденных террористов. У меня для вас не очень хорошие новости. В гонца не стрелять, он новости не создает, а доставляет. Шансы у иска в США очень плохие. США вне США, возможно, лучше, я не знаю. Но решение иностранного суда по этому делу США репатриировать не получится. Значит, первое. Два вопроса. Есть ли в этом деле обоснованный иск о клевете в связи с обвинениями Кристофа в изнасиловании собаки и обычном сексуальном насилии? Второе. Даже если в какой-то юрисдикции, скорее всего, не США, но об этом позже, такой иск будет удовлетворен, как повлияет на него первая поправка. Напомню, его, что оклеветали тут иностранное государство, а создала клевету важная американская газета. Клевета. Вопрос тут такие. Кто может выступить истцом? В чем заключается исковое заявление? В какой суд подать? На кого может подать суд? Израильская пресс-релисы пока расплывчатые. Израиль подаст суд над Нью-Йорк Таймс, а не клеветали солдат Израиля. Это сразу же поднимает вопрос, может ли государство Израиль подать иск о клевете в американский суд? Увы, но нет. Общее американское правило таково. Из-за первой поправки правительства не могут взыскать компенсацию за клевету в отношении их правительства. Почему? В этом суд дела Нью-Йорк Таймс против Салливана, которая породила эту область законов. Мы хотим создать стимулы для критики правительства. Ну и так далее и тому подобное. Вот возьмите, почитайте, что она говорит. Нету никаких шансов на это. Я практически в этом уверен. Потому что нужно заказать злой умысел. Вы его не докажете. Добрый день, вы в эфире.
3: Да, Александр, добрый день. Алло.
0: Добрый, да.
3: Да, во-первых, мы результатов переговоров не знаем. Если бы они бы не договорились бы до этого, он бы этот визит бы не делал. Вы согласны со мной или нет?
0: Не знаю.
3: Ну, я так слышал с других. Так что midterm election мы можем попрощаться, это вы правильно сказали. И социалисты, посмотрите, что с Европой творится. И вот эта чума перескочила сюда, и она размножается. И ее ничем пока, все, что я вижу, ее нельзя остановить. Согласны или нет?
0: Да, согласен.
3: Вот и все, вот это молодежь. То, что вы говорили,
0: я,
3: мы с вами говорили полтора года назад.
0: Игорь, полтора года назад. У меня к вам вопрос. Скажите, Вы считаете, республиканская партия, консервативные идеи делает что-то для объяснения
3: ничего,
0: своих действий?
3: Ничего, ничего.
0: Для объяснения
3: они,
0: идеологии,
3: они при
0: что они предлагают?
3: Они обогащают свои карманы. Вот и все.
0: Во, во. Они что-то объясняют вот обычному олуху на улице, какому-то там
3: ничего
0: дурачку?
3: Ничего не делают.
0: Во,
3: ничего
0: во.
3: Не делают.
0: Вот именно про это, про это. Скажите, в Израиле, в святом, они там злятся насмерть, когда я им об этом говорю. Понимаете, они становятся красные в Израиле. Скажите, Израиль занимается пропагандой и объяснением
3: ничем,
0: своих действий
3: ничем,
0: нормально?
3: Ничем не занимается.
0: Слава Богу, спасибо, что вы меня поддержали. Спасибо, Игорь.
3: Ну, я, вот я об говорю, этом... как есть, я не буду обманывать.
0: Потому что я тоже не буду сам себя обманывать. Я хочу, знаете, я хочу, чтобы я обманывал. Чтобы я именно обманывал, чтобы было не так, как я говорю.
3: Вы 100% что правы. Да, 100% правы. Ну, конечно, ну что, все спорят.
0: Игорь, я это наблюдаю много лет. Потом выходит какой-то, знаете...
3: Я тоже это наблюдаю много лет.
0: Знаете, выходит...
3: Я говорил назад.
0: Выходит какой-то, пардон, понимаете, с очень еврейской внешностью товарищ и говорит, что мы можем сделать? Мы проигрываем информационную кампанию. Что здесь в Америке, что там в Израиле. Ребят, у Трампа белый дом.
3: А эти
0: у него...
3: сволочи убивают еврейских людей, режут детей,
0: да?
3: Сжигают.
0: Да.
3: И они,
0: да.
3: И
0: при этом они остаются правы. И они остаются правы. Да, и они остаются
3: конечно.
0: Правы. Вот у них резистанс они называют.
3: Всего хорошего.
0: Спасибо. Спасибо. И они называют это резистанс. Сопротивлением. До какого вообще сумасшествия мы дожили? Что, понимаете, что резать беременную женщину — это сопротивление оккупации. И так вот все эти олухи и думают, а мы по поводу олухов ничего не делаем. В Израиле, повторяю, на меня злятся, понимаешь, аж кипятком начинают, извините, исходить. Потому что я им говорю, ребята, вы идиоты. Хотите еще раз сказать, вы идиоты, потому что вы, имея все возможности, ничего не делаете. Они начинают эту вечную еврейскую, ой, у нас нету денег. Знаете, это как про бедного еврея, который, знаете, нарушает правила, знаете, едет с дикой скоростью, его останавливает полиция. И он говорит, ну какой русский не любит быстрой езды, платите штраф, ну откуда деньги у бедного еврея? Ребят, так жить нельзя. Понимаете, это манса, понимаете, это для рынка. В Одессе, может быть, но не здесь, в Америке и вообще не в мире. Если мы хотим делать то, что мы делаем, вот эти, понимаете, эти фотографии, жуткие фотографии, надо пустить в циркулирование, в прессу. Нужно этот фильм, который показывали только для некоторых, это жуткий фильм, его надо пустить с какими-то ограничениями, с какими-то там предисловиями и так далее, но пустить, чтобы люди видели. Вы должны вести колоссальную работу с массами везде в мире. Для того, чтобы она была эффективной, это надо повторять, еще раз повторять, и потом еще раз повторять. Это должно быть на радио, это должно быть на телевидении, это должно быть на интернете, это должно быть на Твиттере, это должно быть во всех социальных сетях. И это должен говорить не какой-то там, понимаете, заумный, понимаете, профессор, это должен говорить человек такого типа, как я, понимаете, на английском, на иврите, на персидском, на арабском, на русском, на всех языках. Когда-то это нормально делал и Израиль, и Америка. Был голос Америки, была радио «Свобода». Все слушали, несмотря на все помехи в радио. Слушали, понимали и воспринимали. Это разложило всю советскую власть. И сейчас мы говорим, что у нас нет возможности для этого. Вы меня извините, когда это кто-то говорит, у меня вот хочется ему взять вот мордой, тыкнуть. Ребятки, у вас белый дом в руках. Самый мощный микрофон в стране. Госдеп. Так, ладно, перерыв.
4: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
6: Кратчайший путь из дома в госпиталь – «Дэвидсон Амбуланс Ассист». 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакелит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
3: «Анкор».
2: Премьера спектакля
3: «Сделка».
2: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
3: Премьера спектакля «Сделка».
2: Театр «Анкор».
3: Впервые в Нью-Йорке.
4: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
3: Театральная гостиная.
4: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
3: Билеты на сайте.
4: Театр.com. И по телефону 718.
5: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
6: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
5: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Новости на
5: Дэвидсон Радио.
7: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Наличие собаки может положительно влиять на продолжительность жизни человека и общее состояние здоровья. Как пишет Вашингтон-Пост, согласно крупному исследованию, охватившему около 4 миллионов человек, владение собакой связано со снижением риска смерти от любых причин примерно на 24% по сравнению с людьми, не имеющими домашних животных. Особенно выраженный эффект наблюдался у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. При этом исследователи подчеркивают, что речь не идет о прямой причинно-следственной связи. Люди, которые заводят собак, могут изначально вести более активный образ жизни или иметь иные факторы, влияющие на здоровье. Тем не менее, специалисты отмечают, что один из ключевых механизмов возможной пользы – физическая активность, связанная с регулярными прогулками. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
7: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
8: Причины снижения зрения могут быть разными. При катаракте зрение снижается из-за помутнения хрусталика, при глаукоме – нарушением кровообращения в связи с повышенным внутриглазным давлением. В центре зрения Vision Palace каждый пациент проходит комплексное обследование зрения, в результате которого выявляются все особенности зрения и определяются причины его ухудшения. При помощи современного офтальмологического оборудования Vision Palace удается выявлять малейшее отклонение от нормы, диагностировать заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Очень важно сахарных сыровать болезни глаз при сахарном диабете именно на ранней стадии, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Угол East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
1: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда Центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра, от океана 2 шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе.
9: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
12: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
13: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
14: Здравствуйте, господа. Значит, я вот просто по Китаю хочу вам объяснить некоторые вещи. Трамп вел абсолютно правильную борьбу с Китаем через удушение его, через ряд стран, на которые Китай рассчитывал. Панама, Гренландия, Венесуэла. Вот сейчас подошел Иран. Если он делает это, Китай прекрасно понимает, и в Китае специалисты по Америке прекрасно понимают, куда идет Америка, для чего она это делает. Они поражены как раз возможностями Америки так быстро, как говорится, решить некоторые вопросы. Поэтому они не могут нам ни в хорошей позе, ни в плохой позе помогать в Иране. Потому что они понимают, что в Иране, если мы добьем Иран, то это против них, против Китая. Поэтому речь Трампа там должна быть не о том, что предупреди Китай, вернее, Иран. Дайте им понять, объясните им. Но. Он вообще не должен был говорить про Иран. Он говорит, все, что он должен был сказать про Иран, мы в Иране думаем, что делать дальше. Или перед тем, как я еще раз повторяю, он туда полетел, в Китай, он должен был дать приказ министру обороны Хексету: бомби, бомби, бомби. И когда он бы прилетел бы в Китай, Китай бы уже одновременно бы СИ докладывали бы новости, что рухнула электростанция, что отключили целый город от воды, что разбиты там еще какие-то главные дороги, что телевидение отключено, радио отключено, башня, телебашня рухнула. Вот какие новости нужны для того, чтобы СИ сам на встрече с Трампом сам поднял вопрос: может быть, давайте как-то договоримся по поводу Ирана? Или договоримся, если бы это сказал Си, вот тогда это бы имело смысл. А так мы выглядим жалко. В самой выигрышной для нас ситуации. Надо не обещать устроить страшный день, а надо устраивать страшный день. Как те самые евреи, которые стояли и ничего не делали. По поводу этой демонстрации. Не надо бросаться в драки. Не надо никого возбуждать, не надо никого провоцировать. Но надо стоять рядом. Возможно, я говорю, с битами, и интимидейт тех, кто идут по улице. Они пытаются устрашать вас, вы устрашаете обратно их. Ничего, не, боже упаси, бросаться кого-то бить. Вот такое вот должно быть. Понимаете? Поэтому мы, конечно, увидим эти результаты, но пока мне вот эта речь, которую Трамп ведет, он не понимает, с кем он имеет дело. Он не понимает, и он тем более не может обращаться к Китаю по этому поводу, потому что Китай может от него требовать взамен с помощью с Ирана. Не помогай Тайваню. Ну тогда для чего мы все это делаем? Тайвань — это один как раз из тех узлов, где мы обязаны быть и участвовать. Поэтому даже с этой точки зрения. Поэтому я еще раз повторяю. Здесь должны быть совершенно четкие, продуманные линии поведения и, главное, слов, что мы говорим Поднебесной. Они очень хорошо умеют читать то, что между строк. Китайцы одни из лучших мастеров вот такой дипломатической игры. Лучшие. Это вам не придурок, не Бензи, а какой-то там в Совете Безопасности. Понимаете? Вы должны совершенно по-другому с ними вести дела. Чтобы они просили вас, а не мы просили их. Добрый день, вы в эфире.
15: Видение вот иначе, что вы вели, по-моему, в
14: понедельник. Вы прерываетесь, я не слышу. Я не слышу половину вашего... Добрый день, вы в эфире.
16: Всем здравствуйте, Яков меня зовут. Я отношусь к тем людям, которые очень рассчитывают и надеются, что Трамп сегодня вечером привезет нам какое-то разумное решение по Ирану. То, что в Китае, я не сомневаюсь, в Китае прекрасно понимают возможности технические и технологические нашей страны. И в случае этого отказа они понимают, что может случиться дальше. Вот, это первое. А второе, Александр, вы абсолютно не правы, когда предлагаете, чтобы Трамп дал команду бомбить, а сам поехал в Китай. Как это можно? Вообще, вы слышите, что вы говорите?
14: Почему нет? Да, конечно, слышу, а почему нет?
16: Ну, как почему он нет? Может руководить этими военными действиями, сидя в Пекине?
14: А не надо, Яков, слушайте меня. Он что, руководит военными действиями? Ну, да, очнитесь.
16: Он сидит в ситуационной комнате.
14: Я вас умоляю. Слушайте, ну давайте не будем делать друг другу глазки. Да, он сидит за лампочками, наблюдает. Ага, сейчас. Он дает приказ Хексету, министру обороны. Хексет дает приказ начальнику генерального штаба по сухопутным или военно-воздушным операциям. Они планируют операцию, вот они конкретно сидят перед лампочками и наблюдают. А Трампу докладывают, разбомбили тот объект, это. Завтра бомбим то. Или сегодня не добомбили, опять вылетает. Такие-то успехи, такие-то потери. Он что, сидит часами на карту смотрит? Вы ему слишком льстите. Никто этого не делает уже давным-давно. Только делается какие-то очень какие-то точечные... Вот когда убирали Осама Бен Ладена, они все сидели и смотрели. В прямом эфире. А это они смотреть не будут. Это очередной день очередной кампании. Не думайте так. Добрый день, вы в эфире.
15: Добрый день, сейчас слышно хорошо, Александр?
14: Да, сейчас лучше. Ну, надеюсь, что пропадать не будете. Давайте.
15: Да, я в респекте этой вот передачи, что было о нападении на еврейскую синагогу, что там таки, да, избили женщину, и что они там маршировали, мусульмане, и все. Значит, сегодня в передаче, дневной передаче, Геннадий Кацов, перед вами была передача, сказал, что созданы...
14: Игорь, вы исчезли, вы отключились. Перезвоните. Что создано? Я не знаю, о чем вы говорите. Еще раз перезвоните. Там была стычка с полицией. Добрый день, Игорь.
15: Да.
14: Игорь. Да, что было создано?
15: Ну, связи.
14: Опять вы начали пропадать. Выйдите из дома. У вас ваши селфоны, пардон, дерьмо, господа, из ваших домов, вот этих билдингов, особенно в Нью-Йорке, вас не слышно, у вас пропадает звук. Связь ужасно плохая. Ужасно плохая. Понимаете? Очень плохая связь. Только с улицы вас, видимо, берет нормально. Добрый день, вы в эфире.
17: Добрый день. Я касательно этих антисемитских демонстраций. Почему перед этой демонстрацией, над этой демонстрацией, нельзя пустить вертолет с надписью «Не слушайте этих идиотов»?
14: Можно.
17: Ну вот. И что? А вообще все наши разговоры напоминают мне о том, кто повесит колокольчик на хвост коту. Все мыши соглашаются, что можно повесить колокольчик на хвост коту. Весь вопрос, кто это сделает. Вот так вот. Я послушаю по радио. Всего доброго.
14: Мне нечего вам сказать, понимаете. Ну, пустили бы это не вертолет. Что они будут смотреть на вертолет? Ну, будет, ну, понимаете, ну, да, можно даже перед этой демонстрацией пустить трак с огромным лозунгом, что все за нами идут идиоты, за нами идут вруны, за нами идут поддержатели террориста. Вот клянусь вам, пустить трак, обклеенный вот подобными огромными плакатами, чтобы этот трак сзади защищала полиция. Прямо вот перед их носом. И это ничего не повлияет. Они просто, вы их еще больше разъярите, это будет проходить одна демонстрация против другой, то все равно это надо делать, наверное. Я бы все равно сделал чисто вот для того, чтобы их довести до белого коленя. Но в принципе, это не влияет на эту ситуацию. Они это, понимаете, они не настолько развитые, не настолько умны, чтобы реагировать на вашу контрпропаганду. Они реагируют только на силу. Вот если прибежала бы, допустим, вот понимаете, там внезапно из-за угла какая-нибудь аналогичная демонстрация, так скажем, в кавычках, в черных масках с безбитыми, их бы серьезно бы посчитали бы им ребра, они бы разбежались. Они бы разбежались, несколько в больницу бы отправилось бы и так далее. Но они снимали бы, перебили их телефоны и так далее. Вот тебе, вы делаете мне больно, как они кричат, сейчас мы тебе еще больнее сделаем, чтобы ты понял. Чтобы дошло вот это, они поймут, все остальное они понимать не будут. Поэтому, если делать легальными методами, то, повторяю, должно быть какое-то аналогичное устрашение. Вот если вы, например, в исламском районе пройдете с лозунгами, Палестина будет уничтожена. Допустим, или Палестина никогда не возникнет. Или Палестина, как говорится, мы уничтожим Газу. Газа станет частью Израиля. Ну, что-нибудь какое-нибудь вот такое. Хотя, конечно, Боже упаси, чтобы Газа стала частью Израиля. Вот что надо делать. Вот в таком виде это, наверное, бы сработало. Понимаете, вот именно, чтобы вот выйти стенка на стенку. Добрый день, вы в эфире.
18: Я забыл самое главное сказать. Вернемся к выборам мэра. А вы видите вообще, где пропал Кёртис Слива? Вот где он пропал? Герой города. Он слил, Он слил, мистер 7%, он слил выборы в пользу Мандани. Вы согласны, Александр?
14: Ну, слил или не слил, или он вообще ничего из себя не представляет. Он
18: да дело совершенно... не в этом. Эти 7% играли очень большую...
14: Ну, он был спойлер. Он разделил голоса вот этого Куома, дал Куома вместе сражался ну, с ним, вместо он сражаться
18: герой,
14: с Мамдань.
18: Он защитник города. Где на этой демонстрации? Почему?
14: Ну, где? Ну, вот, его
18: вот,
14: нет.
18: Вот вам и результат.
14: Да нет, ну это было изначально понятно. Спасибо, спасибо. Понимаете, я вам скажу такую вещь. Может быть, это непопулярное мнение и так далее. Но Слива – это был тот кандидат, которого я зевал. Какой-то мужичонок, понимаете, из 80-х годов, там, в беретике, который ходил там, понимаете, с народной дружиной ловил хулиганов. Ну и что, это что, делает его, ну, может быть, он неплохой человек, но он абсолютно, он скучный, понимаете, он скучный, он абсолютно никакой. Он, понимаете, ну, такой, знаете, как говорится, пытается догнать поезд, который давно ушел. Мамдани почему был популярен? Потому что он предлагал то, что людям хотелось. Людям хочется дешевые цены, их замучил жуткие цены на аренду. Это мне говорят, слушайте, мне говорят республиканцы, которые в жизни за Мамдани не проголосовали, я говорю, слушайте, нас задобил рент. У меня вот несколько есть знакомых, которые, ну, на дизабилити, на пенсии, там, по разным причинам. Они не будут голосовать за Мамдани. Но они говорят, слушай, мы выжить не можем в этом Бруклине, в этом Манхэттене, в этом вообще что-то. Ну, понимаете, либо надо уезжать, понимаете, в какую-то дешевую квартиру, которую дают там в какой-то заднице полной города. Либо надо вообще, понимаете, повеситься в этом городе. Выжить невозможно, денег нет. Ну и вот, понимаете, то есть вот эти вот... Мамдани и такие, как он, они процветают на новостях, что вот пришло 6% инфляция в прошлом месяце. Вот на чем Мамдани стоит, стоял и стоять будет. Это чисто экономические новости. Поэтому, если вы хотите запустить республиканца, вы должны запустить республиканца, который скажет, что мы повлияем на рост цен. Мы заключим дополнительные контракты, чтобы, допустим, для поставки продовольствия, может быть, с фермами напрямую. Мы начнем решать проблему с рентом. Предложить какие-то варианты по ренту. Предложить какие-то варианты по... Знаете, ну, что это мы можем сидеть сейчас, конечно, гадать на кофейной гуще, сколько угодно. Но предложить какие-то варианты именно по облегчению вот этого материального положения граждан. Первые четыре вопроса во всех опросах идет, что вы думаете, Китай с Ираном, что ли? Или что сказал Трамп? Да боже упаси. Боже упаси. Первые четыре вопроса это стоимость услуг и товаров, ну то есть инфляция, рост зарплат или рост той самой инфляции, благосостояние, рост медицинских услуг, вот такие чисто экономические вопросы. Чисто. И вот тут республиканская партия плавает, как то самое вот коричневое, где-то в проруби, наверху. Демократы вам предлагают пустые обещания, но они очень популярны. Авось получится что-то. Пусть там этих богатых наверху оберут это. В чем, понимаете, я вам скажу такую вещь. Кому нужно помогать? Помогать на самом деле нужно гражданам, которые находятся на низшей... Не на низшей ступени, вот типа вот на улице живут там, понимаете, или на велфере находятся. Нет, им помогать не надо, надо помогать работающим гражданам. Больше всего страдает середняк, то есть нижний средний класс, средний класс. Вот они больше всего страдают от этих цен. Им не хватает на школы, им не хватает на бензин, им не хватает на рент, им не хватает на продукты, на отопление там или на что-то еще. То есть люди, которые... Нет, то есть вы поймите... Тем, которых живут в этих квартирах, я понимаю, им у них тоже не хватает, но те, которые живут в частных домах, их вообще обирают. Потому что считается, раз ты имеешь дом, значит, ты уже богатый. Вот им надо помогать. Они средний класс, понимаете? Они самая вот эта вот низшая часть, которая фактически только потребляет. Вот о чем ведется речь. Почему-то считается, что раз, вот как говорится, вы там обладаете там какой-то старой подержанной машиной и работаете, понимаете, на нормальной работе, но потом у вас все растекается, не остается ни доллара в кармане, потому что растеклось на детей, на их кружки, на продукты, на там, я не знаю, на кондиционер летом. Вот сейчас будет отопление или электричество. На поездки, понимаете, на машине или поездки, понимаете, все эти толы заплати. Не, чтобы приехать в Бруклин, надо заплатить $60 толов на всех дорогах и мостах. С бензином. Вот мне приехать из Нью-Джерси в Бруклин, это получается два моста, да, два моста, не, получается три моста, потому что обратно еще один. Значит, ну, Веразана туда-обратно, значит, Готтлсбридж туда, и плюс дорога этот Turnpike. В общем, получается, то есть вот для того, чтобы поехать в Бруклин, я должен заплатить где-то примерно вместе с бензином. У меня выходит, ну вот так вот, понимаете, стоп-газ, особенно еще в трафике, не дай бог, $60 поездка в город. Вот вам основа, понимаете, это я начинаю думать, а зачем мне ездить в город такой? Че я там забыл? Машину поставить негде. Кофе попить негде. Цены совершенно запредельные. За какой-то там, я не знаю, вонючий омлет берут $25. Что там делать в этом Бруклине? Вот с этого надо начинать. Понимаете? Вот с этого, вот те вот эти вот популисты с левой стороны выигрывают выборы. Понимаете? Вот как оно идет. Добрый день, вы в эфире.
19: Добрый день. Ну, во-первых, эти популисты, как вы говорите, они, демократы, и поднялись из секса и цены на все. Если не остались, то они устали. Почему Вен должен остаться такой же? Это во-первых. Во-вторых, насчет синагоги. Было, они же, это официально было, да, надо было за час, за два до начала этого митинга высыпать пару мешков хлорки, залить водой. У них митинг, у нас уборка.
14: Как бы разобрались. Ну, может быть, с этой точки. Знаете, ну что, я говорю, я бы, спасибо. Вот зная, что будет вот такой митинг, что бы я сделал? Вот, допустим, вот мне только что в голову пришло, спасибо, что вы мне подсказали. Вы там что-то хлоркой, там собираете уборку. Я бы делал другое. Я бы собрал бы несколько тысяч евреев с плакатами на тротуаре, выставил их сплошной стеной такой. Ненавидим Палестину. Нет палестинскому государству. А вот эти вот натурей карта, это полные жлобы, вот эти вот хасиды ненормальные, которые ходят вместе с этими палестинцами. Они жлобы, идиоты. Иерусалим единый город только для евреев. Вот что-нибудь такое. Добить Хамас до последнего человека. Вот встать с такими плакатами. Полиция, конечно, имела бы ЦУРС, я понимаю, охранять все это, разделить. Но вот это, ох, как бы их завело бы, какой бы у них был бы пар шел из ушей, они бы уже так не скандировали. Потому что вы бы скандировали в ответ. Вот что надо было бы делать. Вот вам чисто, даже без бит, даже без оружия. А вместо этого стояли какие-то перепуганные плачущие дети, в полуобмороке женщины. И суетящиеся еврейские мужики, понимаете, которые не мужики, понимаете, напоминают мне каких-то овец, которые ждут, когда их начнут стричь. Ну, дождутся. Ребят, мы придем к террористическому акту, я уверен в этом. Мы придем к какому-то вот таки да погрому. Потому что они чувствуют себя все время более и более безнаказанным, дисциплины нету, что хочу, то делаю. Чуть что я достаю телефон, начинаю кричать, что меня душат или что мне делают больно. И все разбегаются, и все меня боятся. Мы дождемся. 100% вероятность. Добрый день, вы в эфире.
20: Добрый день, Александр, ты Лев. Вот сегодня вы повторили то, что я когда-то сказал, когда...
14: Лев, вы исчезли, я вас не отключал. Вы исчезли просто. Добрый день, вы в эфире.
0: Добрый день, Александр. Конечно, вот то, что вы сейчас сказали, идея, что выставить людей с плакатами.
21: Ну, просто как идея. Это чисто с головы вышло.
0: Я живу здесь на пару дней дольше, чем вы. И в те хорошие времена, когда я приехал только, у нас был такой товарищ, может быть, вы слыхали имя, мэр Каханы.
21: Когда он конечно, мы уже все говорим про это, да, все знают.
0: Когда он был, этих демонстраций не было. Послушайте,
21: это не связано. Я вам спасибо, что вы напомнили. Дело не в мэре Кахане, светлая ему память. Вы ничего с мэром Каханы сейчас не... У нас изменилась демография города категорически. Понимаете, изменилась состав демократической партии. Демократическая партия считалась еврейской партией буквально чуть ли не 15 лет назад. И Каханы сейчас не помог бы вам. Кахановцев запретили еще уже после смерти Каханы. Понимаете, тогда вопрос заключается в том, что власти города все более и более отбирают вот эти ваши права, а вы, как говорится, все больше и больше ничего не делаете, по этому поводу не делаете. Отбирают оружие, отбирают ваши права, а эти права себе завоевывают. И плюс меняется демография. В город завозится совершенно враждебный для евреев элемент. Поймите это. Это обычная демография. Было 280 там или сколько, 250 мечетей, сейчас их 360. Почему их 360? Что, они, понимаете, их пустые, что ли, строят? Некуда ходить людям. Значит, появляется дополнительный исламский элемент. Чаще всего, что едут люди профессорского звания, понимаете, из университета Исламабада? Боже упаси. В основном едет какой-то рабочий класс, какие-то там люди бедные, необразованные. Те, которые бедные, необразованные и более агрессивные, они приезжают к вам в Бруклин и делают то, что они делают. Если бы ехала бы какая-то исламская интеллигенция, допустим, там, из Стамбульского университета, поверьте мне, они бы стояли рядом с вами. Потому что они точно так же испуганы вот этого Эрдогана там, как испуганы вы, даже будучи мусульманами. Спасибо, что были сегодня со мной. Продолжим завтра. Всего доброго.
22: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
23: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые Сиднейского университета выяснили, что сокращение количества жиров и животного белка в рационе может снижать биологический возраст пожилых людей. В работе участвовали добровольцы в возрасте от 65 до 75 лет. Исследователи изучали не хронологический возраст, количество прожитых лет, а биологический возраст, который отражает состояние организма и скорость старения. Для его оценки ученые использовали 20 биомаркеров, включая уровень холестерина, инсулина и C-реактивного белка, маркера воспаления. Самые выраженные изменения наблюдались у участников, которые придерживались низкожировой диеты с высоким содержанием углеводов при сохранении животного белка. Результаты дают первые свидетельства того, что коррекция рациона в пожилом возрасте может приносить пользу, отметили ученые и добавили, что даже краткосрочные изменения питания могут быстро влиять на процессы старения организма.
23: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
24: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
25: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
26: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
27: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
28: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
29: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
30: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
31: Мой адвокат.
32: Юрий Прохин.
33: Опыт.
34: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
35: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
2: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Прицкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.
3: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Трамп фактически поддержал призыв арестовать Барака Хусейновича Обаму за измену. Расходы США на войну с Ираном достигли 29 миллиардов долларов. Соединенные Штаты регулярно обсуждают с Данией расширение своего военного присутствия в Гренландии. В последние месяцы в переговорах с обеих сторон заметен прогресс, отмечают СМИ. Член Верховного суда штата Пенсильвания Дэвид Вехт сообщил о выходе из демократической партии в связи с ростом в ней антисемитских настроений, которые отражаются и в действиях. Ну и вдогонку об антисемитизме наших замечательных либеральных продемократических СМИ, начиная с Нью-Йорк Таймс, 11 мая, за день до публикации отчета об использовании террористами Хамаса сексуального насилия против израильтян в качестве оружия. Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала в разделе «Мнение», «Опинион» статью, обвиняющую израильтян в сексуальном насилии против палестинцев. Ну вот так накручивается повод для погрома. Совет директоров онлайн-ритейлера eBay отказался от сделки с продавцом видеоигр GameStop. В 2025 году число внутренних беженцев, вызванных конфликтами и насилием, достигло рекордного уровня и впервые превысило количество перемещений из-за стихийных бедствий. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Президент Дональд Трамп опубликовал в сети Truth Social множество постов своих сторонников, в которых утверждается, что бывший президент Барак Обама и бывший глава ЦРУ Джон Бреннан сфальсифицировали информацию о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года. В постах утверждается, что речь идет о попытке глубинного государства сорвать избрание Трампа президентом и провести в Белый дом демократического кандидата Хиллари Клинтон. Один из перепечатанных постов призывает арестовать Обаму за государственную измену. Барак Обама, покинувший Белый дом 10 лет назад, остается наиболее влиятельным демократическим политиком. Президенты Трамп и Обама испытывают друг другу личную неприязнь. Так, несколько дней назад в интервью с Обамой Стивен Кольбер спросил, мог бы он, Кольбер, баллотироваться в президент. Ну, есть такой

Исполняющий обязанности финансового контролера Пентагона Джей Херст объяснил это затратами на ремонт и замену техники, а также расходами на содержание личного состава в зоне боевых действий. При этом, по данным CNN, реальная стоимость войны может быть значительно выше. По оценке источника издания, с учетом восстановления поврежденных американских баз на Ближнем Востоке, сумма может составить от 40 до 50 миллиардов долларов. Глава Пентагона Пит Хексет просьбу предоставить Конгрессу более детальные отчетности ответил уклончиво, пообещав делиться информацией, как он сказал, когда это будет уместно и необходимо. Соединенные Штаты регулярно обсуждают с Данией расширение своего военного присутствия в Гренландии. Последние месяцы в переговорах с обеих сторон заметен прогресс. Американские чиновники хотят открыть 3 новых военных базы на юге острова. В то же время они пытаются разрешить дипломатический кризис, к которому привели угрозы президента Трампа захватить территорию силой. В январе Трамп сказал, что Гренландия, полуавтономная территория в составе датского королевства, должна принадлежать США, чтобы ее не захватили Китай или Россия. Трамп говорил, что это может произойти простым путем или тяжелым. Еще в марте генерал Грегори Гио, глава Северного командования вооруженных сил США, в общих чертах рассказал о ходе переговоров, когда давал показания в Конгрессе. Он сказал, что Соединенные Штаты ищут возможность открыть новые базы. Источники, осведомленные о ходе переговоров, рассказали новые детали. Небольшая рабочая группа в Вашингтоне ведет переговоры, и ей удалось достичь прогресса, не привлекая особого внимания, пока администрация президента США погружена в войну в Иране. В Белом доме подтвердили, что администрация вовлечена в переговоры с Гренландией и Данией на высоком уровне, но отказались раскрывать детали. Дания ранее выразила готовность обсудить размещение дополнительных американских военных баз в Гренландии, и в Министерстве иностранных дел королевства подтвердили факт переговоров с Соединенными Штатами. Цитирую, в настоящее время продолжается дипломатическая работа США, МИД не будет в данный момент вдаваться в детали, так заявил представитель министерства. Премьер-министр Гренландии Йенс Фредерик Нильсен во вторник, 12 мая, выступил на демократическом саммите в Копенгагене и заявил, что в ходе переговоров с Соединенными Штатами, как он сказал, сделаны некоторые шаги в правильном направлении. По словам сотрудника Белого дома, администрация настроена оптимистично, и переговоры движутся, как сказано, в правильном направлении. В ходе переговоров американские чиновники не поднимали вопрос о переходе Гренландии под контроль США. Дания и НАТО открыто отрицали такую возможность. Дипломатические усилия со стороны Соединенных Штатов возглавляет высокопоставленный сотрудник Госдепа Майкл Нидхам. Перед ним стоит задача заключить сделку, которая удовлетворит Трампа, но в то же время учтет требования Дании о защите собственных границ. По словам источников в дипломатических кругах, администрация президента США за кулисами подходит к вопросу военного присутствия в Гренландии очень профессионально, я процитировал. Переговорщики встречались как минимум 5 раз середины января. Но, как правило, к Нидхаму присоединяются 1-2 сотрудника из Госдепа или Совета национальной безопасности. Так рассказали несколько источников. Данию представляют посол королевства в США Еспер Мюллер Сёренсен и самый высокопоставленный гренландский дипломат в Вашингтоне Якоб Исботсетхенсен. Ну, по словам 3 источников, спецпосланник Трампа в Гренландии, губернатор Луизианы Джефф Лендри, не принимает участия в переговорах и, как правило, не вовлечен в дипломатические процессы. Он должен был, цитирую, в большей степени быть «ура» чирлидером идеи, что мы можем проявить свою силу, взять Гренландию под свой контроль и соображение безопасности. Так рассказал близкий соратник Лендри, пожелавший остаться неизвестным. Но Лендри не был, собственно, ни на каких переговорах, сказал он. Офис Лендри не ответил на запрос СМИ о комментарии. Американские чиновники предложили, что 3 новых военных базы будут формально признаны территорией США. Эти базы на юге Гренландии, согласно плану, должны в первую очередь заниматься наблюдением за морской активностью России и Китая в северной части Атлантического океана, между самим островом Исландии и Великобритании. Этот участок называется Фарера-Исландским рубежом или GIS – Гренландия, Исландия, Шотландия. Стороны пока официально ни о чем не договорились. Количество баз еще может измениться, отмечают источники. Одна из новых баз, вероятно, будет в Нарсарсуаке, где

0: Раньше уже была американская военная база с небольшим аэродромом. Другие новые военные базы, вероятно, тоже будут располагаться там, где уже есть инфраструктура, то есть аэродромы, порты, так говорят аналитики. Ее модернизация обойдется дешевле, чем строительство новой инфраструктуры с нуля. За закрытыми дверями переговорщики пытаются достичь компромисса в рамках существующего с 1951 года соглашения между США и Данией. Документ предоставляет Соединенным Штатам широкие возможности для расширения своего военного присутствия в Гренландии. Дания должна дать свое согласие на любое такое расширение, но исторически Копенгаген никогда не отказывал США в этом вопросе, говорят эксперты. Сейчас у Соединенных Штатов в Гренландии одна военная база. На пике холодной войны их было около 17. Космическая база Питуфик на северо-западе острова ведет наблюдение за ракетами, но она не приспособлена для мониторинга морской активности. Некоторые нынешние и бывшие чиновники, а также специалисты по безопасности в Арктике, рассказали, что Вашингтон мог бы продвигать свои интересы в Гренландии, не угрожая союзнику по НАТО. Зачем угрожать союзнику военной операцией или вторжением, если можно добиться желаемого достаточно легко посредством переговоров? Так задался вопросом бывший высокопоставленный чиновник США, связанный с обороной. Имя его не называется. Но другие, впрочем, хвалят сотрудничество между США и Данией. Генерал в отставке Гленн Ван Хёрк, возглавлявший Северное командование и командование воздушно-космической обороны Северной Америки 2020 по 2024 годы, сказал следующее. Если США или наши союзники оставляют вакуум, этот вакуум часто заполняют Китай и Россия. Представители правительства Гренландии и Вашингтона и Госдеп отказались давать комментарии, а премьер-министр Гренландии Нильсен сказал, что разговоры сейчас идут намного лучше, чем когда они велись через СМИ. И он добавил, что не знает, будет ли он встречаться со спецпосланником Трампа во время бизнес-саммита в Гренландии, запланированного на следующую неделю. «Мы можем вести содержательные дискуссии», — добавил Нильсен, — «мы можем встретиться, но, как мы говорили с самого начала, это должно происходить с уважением. Мы не сдадимся, мы не продаемся, и это будет основной линией такой встречи», — добавил Нильсен. Член Верховного суда штата Пенсильвания Дэвид Вехт сообщил о выходе из Демократической партии в связи с ростом в ней антисемитских настроений, которые отражаются и в действиях. Он сказал, среди левых распространяется ненависть к евреям. Ранее она была на периферии, теперь стала мейнстримом. Нацистские татуировки, джихадистские лозунги, запугивание, нападения на синагоги и другие проявления ненависти игнорируются или принижаются. Ненависть к евреям широко распространена среди левых активистов, лидеров и даже выборных представителей Демократической партии, написал Дэвид Вехт в направленном коллегам судьям письме. Вехт выходец из Питтсбурга. В 1998 году в местной синагоге Tree of Life состоялась его хупа. Он входил в попечительский совет этого религиозного учреждения, и он является известной фигурой в демократических кругах и был заместителем председателя отделения партии в Пенсильвании. Ну и вдогонку об антисемитизме наших замечательных либеральных продемократических СМИ. 11 мая, за день до публикации отчета об использовании террористами Хамаса сексуального насилия против израильтян в качестве оружия, удивительная газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала в разделе «Мнение» «Opinion» статью, обвиняющую израильтян в сексуальном насилии против палестинцев. Ну, как бы, забегая вперед, постаралась «Нью-Йорк Таймс» до 12 числа, до публикации отчета. Автор материала в «Нью-Йорк Таймс» Николас Кристоф призывает объединиться в осуждении изнасилований. Цитирую, сторонники Израиля призвали к этому после жестоких сексуальных нападений Хамаса на израильских женщин 7 октября 2023 года, пишет Кристоф. Вначале все идет как бы нейтрально, но это такой обычный антисемитский ход. Дональд Трамп, Джо Байден, Бенямин Нетаньяху, многие американские сенаторы осудили сексуальное насилие, и Нетаньяху справедливо призвал всех лидеров цивилизованного мира заявить об этом, пишет Кристоф. Дальше он продолжает. Однако в ходе интервью палестинцы рассказали мне, то есть Кристофу, о ширящейся израильской практике применения сексуального насилия в отношении мужчин, женщин и даже детей. Это делают солдаты, поселенцы, следователи, утверждает журналист в газете «Нью-Йорк Таймс». Нет свидетельств, что приказы об изнасилованиях отдаются израильскими лидерами, однако, я его цитирую, «последние годы они создали аппарат безопасности, в котором сексуальное насилие стало, как отмечается в отчете ООН, стандартным методом действий и важным элементом обращения с палестинцами», пишет журналист, не подтверждая это никакими фактами. Этот раздел «Нью-Йорк Таймс» мнение opinion, так что такое вот антисемитское, антиизраильское мнение у журналиста Кристофа. Он просто ссылается на отчет, опубликованный в минувшем месяце правозащитной организации Euromed Human Rights Monitor, стоящий на антиизраильских позициях. То есть какой был отчет, уже заранее можно было предсказать. В этом отчете огульно утверждается, что Израиль использует систематическое сексуальное насилие как часть организованной государственной политики. Кристоф заявляет, что часто в таких случаях используются служебные собаки, а израильтяне снимают происходящее. Один из освобожденных, которого называют журналистом из Газы, рассказал, что перед освобождением его предупредили: «Если хочешь остаться в живых, никому не рассказывай». Ну, конечно, этот журналист остался анонимом. А 12 мая гражданская комиссия по документированию и расследованию преступлений Хамаса опубликовала доклад о сексуальном и гендерном насилии, совершенном террористами и их сообщниками во время нападения 7 октября 2023 года и в период удержания заложников в Газе. В отличие от того доклада, на который ссылается Кристоф, доклад 12 мая насчитывает около 250 страниц и содержит ссылки более чем на 10 тысяч документированных материалов. В комиссии заявляют, что речь идет о самой обширной на данный момент доказательной базе по этой теме. По данным комиссии, в основу доклада легли материалы цифрового архива, более 10 тысяч фотографий и видеозаписей, свыше 1800 часов просмотра и анализа визуальных материалов, более 430 интервью, свидетельств и встреч с выжившими, бывшими заложниками, свидетелями, экспертами и родственниками жертв. Комиссия отмечает, что все материалы были сопоставлены по времени и географии событий. Отмечено, что жертвы преступления были гражданами 52 разных стран. Авторы доклада выделили 13 повторяющихся моделей сексуального и гендерного насилия. Среди них изнасилование и групповое изнасилование, сексуальные пытки, намеренные выстрелы в лицо и половые органы, убийство во время или после сексуального насилия, надругательство над телами, принудительное обнажение, связывание и заковывание жертв, публичное унижение женщин и детей, похищение матерей и детей, сексуальное насилие в присутствии или рядом с родственниками, съемка и распространение материалов в соцсетях, угрозы принудительного брака, а также сексуальное насилие в отношении мальчиков и мужчин. В докладе утверждается, что эти действия повторялись в разных местах: на фестивале «Нова», на трассе 232 и прилегающих районах, в кибуцах, на военных базах, во время похищения людей в Газу и в период плена. По выводу комиссии, это были не отдельные эпизоды, а систематическая, как сказано, и широкомасштабная практика, являвшаяся частью нападения. В документе говорится, что сексуальное и гендерное насилие использовалось как тактика террора для запугивания, унижения, причинения страданий жертвам, их семьям и целым общинам. Отдельный раздел доклада посвящен так называемому цифровому террору. Комиссия пишет, что террористы снимали убийства, пытки, похищения, унижения, поджоги и надругательства над телами, а затем распространяли эти материалы в соцсетях, в том числе через аккаунты самих жертв. В ряде случаев родственники впервые узнавали о судьбе близких именно из распространенных террористами записей. По оценке авторов доклада, публикация таких материалов была не побочным эффектом, а частью психологической войны, продлевавшей страдания жертв и их семей. Комиссия также утверждает, что сексуальное и гендерное насилие продолжалось и в плену. В докладе приводятся свидетельства бывших заложников и другие источники, указывающие на изнасилование, сексуальные нападения, унижения и сексуальные пытки евреев во время удержания в Газе. В некоторых случаях, по данным комиссии, сексуальная эксплуатация продолжалась месяцами. Юридический вывод доклада: описанные действия, по оценке комиссии, могут квалифицироваться как военные преступления, преступления против человечности, акты геноцида, сексуальные пытки и террористические преступления. Авторы призывают Израиль и международное сообщество расследовать эти преступления, добиваться уголовного преследования ответственных, вводить санкции санкции против лиц и структур, причастных к нападению 7 октября 2023 года на Израиль и удержанию заложников, а также создать специальные механизмы для расследования сексуального и гендерного насилия. Для Израиля отдельно рекомендовано создать специализированный судебный состав или механизм для рассмотрения таких дел и обучить судей, прокуроров и следователей работе с преступлениями сексуального насилия в условиях вооруженного конфликта. Но вот такова реальность. И даже газете «Нью-Йорк Таймс», демократической, либеральной, и ее верному журналисту, демократу-либералу Николасу Кристофу, перебить вот эту информацию доклада от 12 мая ну никак не удается. Совет директоров онлайн-ритейлера eBay отказался от сделки с продавцом видеоигр GameStop, пишет Wall Street Journal. GameStop предлагали купить eBay за 56 миллиардов долларов. Однако директора последней, то есть eBay, указали на неопределенность в отношении предложения, включая риски финансирования и операционные риски объединенной деятельности. Сделка предполагала оплату наличными и акциями GameStop. Гендиректор GameStop Райан Коэн сообщил, что у компании есть гарантийное письмо от банка TD Bank о предоставлении кредита объемом до 20 миллиардов долларов для финансирования сделки. Объединение GameStop и eBay в одну компанию помогло бы сократить расходы и увеличить прибыль, сообщил Коэн. У этих двух компаний уже есть некоторые общие черты, в том числе в сфере продажи коллекционных предметов, таких как коллекционные карточки. Компания eBay подтвердила, что получила предложение от GameStop и заявила, что рассмотрит его. Ну а Райан Коэн заявил в интервью Wall Street Journal в то время, что GameStop планирует превратить компанию электронной коммерции в конкурента онлайн-ритейлера Amazon. Коэн считает, что eBay должна и будет стоить гораздо больше. GameStop JME – это американская розничная сеть по продаже игровых приставок, компьютерных игр и игровых аксессуаров. А eBay – один из крупнейших международных онлайн-маркетплейсов, который объединяет частных продавцов и крупные магазины. Площадка работает по принципу как прямых покупок, так и аукционов, где пользователи могут торговаться за интересующие их товары. В 2025 году число внутренних беженцев, вызванных конфликтами и насилием, достигло рекордного уровня и впервые превысило количество перемещений из-за стихийных бедствий. Об этом говорится в новом докладе Центра мониторинга внутреннего перемещения IDMC. По данным организации, к концу 2025 года число случаев внутреннего перемещения из-за войн и насилия составило 32 миллиона 300 тысяч. Это на 60% больше, чем годом ранее. Для сравнения, из-за природных катастроф были перемещены 29 миллионов 900 тысяч человек. С момента начала наблюдения в 2008 году конфликты впервые стали основной причиной внутренних перемещений. Генеральный секретарь Норвежского совета по делам беженцев Ян Эгеланд назвал происходящее признаком глобального кризиса защиты мирного населения. По его словам, миллионы людей не могут вернуться домой из-за разрушенной инфраструктуры, отсутствия базовых услуг и продолжающихся боевых действий. Под внутренним перемещением понимается каждый случай, когда человек вынужден покинуть свой дом, не выезжая за пределы страны. Один человек может быть перемещен несколько раз. Всего в мире в 2025 году насчитывалось 82 миллиона 200 тысяч перемещенных людей. Это второй по величине показатель после рекордных 83,5 миллиона в 2024 году. Несмотря на небольшое снижение, авторы доклада подчеркивают, что оно не означает улучшение ситуации. Многие возвращения были вынужденными, а условия для безопасной жизни остаются крайне тяжелыми. Более 83% всех перемещений в прошлом году были связаны с конфликтами и насилием. Почти половина таких случаев пришлась на Судан, Колумбию, Сирию, Йемен и Афганистан. Судан уже третий год подряд остается страной с самым большим числом внутренне перемещенных лиц. Авторы доклада отмечают, что рост показателей связан как с появлением новых международных конфликтов, так и с эскалацией уже существующих. Ну вот, кстати, я не видел в этом отчете перемещенных лиц по Украине. Там тоже немало, мы говорили о каком-то количестве миллионов в связи с войной, которую развязала Россия в Украине. Почти половина случаев перемещения из-за насилия в 2025 году было вызвано международными вооруженными конфликтами. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Иране и Демократической Республике Конго. На эти две страны пришлось около 2/3 всех новых случаев внутреннего перемещения, вызванных конфликтами. Ну, очевидно, Украина, она попала там, 25-й, 23-й, 24-й год, 25-й, 26-й, видимо, все, кого уже, кто хотел переместиться и кого переместили, все уже оказались на других местах. То есть, видимо, в этом плане там статистика не меняется практически.
1: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
2: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня.
4: В Нью-Йорке 4 часа утра.
5: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
6: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Новости на
6: Дэвидсон Радио.
7: Информация к этому часу.
8: У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп может помиловать 250 человек к 250-летию страны, утверждает Wall Street Journal. План помилования 250 человек пока находится на стадии предварительного обсуждения. Более 1200 пассажиров и еще более 500 членов экипажа круизного лайнера Ambition, находящегося в порту французского Бордо, помещены на карантин на борту судна, подтвердили власти Франции. Это решение было принято после того, как во время круиза на борту лайнера скончался 90-летний пассажир, у которого были симптомы норовируса, крайне заразной формы гастроэнтерита, который сопровождается рвотой и диареей. Доля молодых американцев, регулярно общающихся с соседями, снизилась с 51% в 2012 году до 25% в нынешнем, передает Axios. В целом по стране этот показатель упал с 59% до 41%. При этом среди пожилых людей уровень соседского общения сократился всего на 7 пунктов, составив 56%. По словам экспертов, современные дома превратились в развлекательные бункеры. Технологии позволяют жителям работать, смотреть фильмы и находить нужную информацию, не выходя за дверь и не обращаясь за помощью к окружающим. Молодежь также чаще переезжает и живет среди незнакомцев, упуская возможность выстроить долгосрочные связи. Кроме того, пандемия и удаленная работа лишили их практики живого общения в период взросления, что усиливает зависимость от хрупких онлайн-сообществ. Специалисты предупреждают, что отказ от соседского человеческого общения способствует политической поляризации в обществе. Цифровые платформы позволяют людям фильтровать информацию, лишая их опыта взаимодействия с представителями других культур, религий и взглядов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Центристы-республиканцы бросили вызов Трампу и добились проведения в Палате представителей голосования по крупному законопроекту о санкциях против России. Сенат утвердил главой Федрезерва Кевина Уорша. Голосование стало самым политизированным в истории. Офицер полиции Нью-Йорка обвиняется в получении 70 тысяч долларов наличными и поездках на Багамы и в Лас-Вегас в обмен на содействие компании в получении контракта на 11 миллионов долларов. Во Флориде закрывают центр содержания мигрантов «Аллигатор Алькатрас». Задержанные там постоянно жаловались на антисанитарию. Еще один лайнер изолировали из-за вспышки норовируса. Один человек умер, более 1700 пассажиров закрыли на карантин. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, кратковременные дожди, относительная влажность воздуха 60%, 63 по Фаренгейту, 17 по Цельсию.
7: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
9: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
2: Davidson Ambulance Assist. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
10: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
13: «Сделка».
12: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
13: Премьера спектакля «Сделка».
12: Театр «Анкор».
13: Впервые в Нью-Йорке.
14: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
13: Театральная гостиная.
14: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
13: Билеты на сайте
14: theater.com и по телефону 718-266-3393.
15: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
16: Ждем.

0: редакция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Как хорошо.
4: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».

0: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые дамы и господа! Рад приветствовать вас на волне 620 М. Дэвид Н. Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Эрудит». Вопросы, которые я для вас сегодня подготовил, интересны из разных областей знаний. Поэтому, друзья, вы не запутаетесь, на какие-то да точно ответите. Но я бы хотел, чтобы ответили на все, потому что сегодня, как и обычно, нас поддерживает компания «Дозорцев и сыновья», за что им огромное спасибо. Замечательный бальзам «Мустак» в качестве подарка вы можете выиграть в нашем сегодняшнем розыгрыше своим собственным умом. Напиток 45-градусный, пользуется большим спросом, потому что он не только имеет высокую градусность, является алкогольным крепким напитком, но при этом еще и определенную пользу несет, как настойка из 58 компонентов растительного оздоровительного или здорового происхождения. Пробуйте, получайте удовольствие. Можно добавить в чай, в кофе, можно добавить в мороженое, в торт. Можно просто так употреблять маленькой рюмочки. Значит, вкус как у ликера, но при этом значительно крепче. Ликеры, вы знаете, они меньшую градусность имеют. Итак, подарки есть. Имеет смысл посражаться за эти подарки. Ну и помимо всего, я бы хотел добавить о тех, кто поддерживает наши эфиры. В первую очередь сегодня напомню о докторе Михаиле Рисмане. Напомню, что этот доктор занимается лечением боли. Абсолютно профессионально. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине, в районе Шипсхед Бэй. Телефон 718-769-7191. Доктор практикует в Америке более 35 лет и постоянно совершенствуется, следит за новостями и успешно использует новые технологии в лечении своих пациентов. Но так им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Много раз я говорил об этих методах лечения, но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. А суть лечения этого метода – это стимуляция и восстановление естественных сил организма. Это лечение также помогает при пяточных шпорах. И если вы хотите избежать операции, доктор Рисман с помощью новой методики поможет вам быстро и эффективно. Еще раз телефон 718-769-7191, 718-769-7191. Доктор Рисман принимает основные медицинские страховки, а также Этна, Фиделис и 1199. Таким образом, друзья, практически любой может обратиться к доктору Рисману за помощью, тем более, что офис работает с утра и до 6 вечера, то есть и в первую смену, и во вторую. Вы получите определенное количество процедур и начнете бегать как в молодости. Помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время и никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рисмана. Он поможет. 718-769-7191. 718-769-7191. Мне пришла сейчас в голову одна, на мой взгляд, весьма поучительная фраза. Если сегодня делать то, что ты делал вчера, то завтра у тебя будет то, что у тебя есть сегодня. Я это к чему в данном случае? К тому, что если вы попробовали уже многие методы лечения, и они не помогли, то продолжать этими же методами не имеет никакого смысла. Имеет смысл попробовать тот новый метод, который предлагается доктором Михаилом Рисманом, и, возможно, этот метод окажется для вас абсолютно подходящим. Еще одно сообщение, которое я приготовил для вас, значит, очень важно, и состоится это событие, о котором здесь пойдет речь совсем скоро, то есть буквально 19 мая. Дорогие друзья, не пропустите.
1: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда Центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно, благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам, с удобствами и комфортом. В арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра, от океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. сегодня. Телефон 718-975-33-22. 975-33-22. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-33-22. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе.
0: Вот так, дорогие друзья, и еще одно поблагодарю. Еще один бизнес, еще одну компанию, или я бы даже сказал, еще одно агентство. Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Это значит, что в Бруклине, в Квинсе, в Манхэттене, в Бронксе, в Стейтен-Айленде, в округах Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, Ближний, Нью-Джерси и, конечно, Фараковый. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификатов, пройдите обучение в агентстве Welcome Care и приступите к построению карьеры. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-48-50. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс дополнительно бонусы. Welcome Care предлагает несколько программ, очень важных, помимо других. Это помощь ветеранам, пережившим Холокост, детям войны до 24 часов в сутки. И если вы перенесли операцию и не можете самостоятельно себя обслуживать на какое-то ограниченное время, возможно, авария, травма, или же, возможно, инсульт или инфаркт, вам нужна помощь, позвоните в агентство 718-232-48-50. 718-232-48-50. Отдельная программа для детей от мала до 18 лет. Старшие дети при наличии медикейта могут получить 24 часа уход в течение суток. Ну, а те, что маленькие, им нужна помощь в развитии, специалисты уже ждут ваших звонков. Это массажисты, физиотерапевты, это те, кто осуществляют различную помощь в области речи, движения, игр, выполнения домашних заданий, ну и прочих других важных моментов, где ребенок может догнать своих сверстников. Помогут специалисты. Телефон 718-232-4850. 232-4850. Welcome Care, с нами как в семье. Что ж, на этом давайте, друзья, сделаем небольшую остановку и перейдем к регистрации. Регистрация на игру, как обычно, длится всего 90 секунд. И я надеюсь, что вы успеете зарегистрироваться, то есть набрать один, всего лишь один известный вам хорошо номер. Номер такой 718-303-7570. Время пришло открыть регистрацию. Будьте внимательны. Начинаем. Звук. Что-то я не слышу звук. Вот, да, здорово. Хорошо. Итак, друзья, я напомню правила игры. Во-первых, надо не на студийный номер звонить, а вот тот номер, который я вам говорю. 718-303-7570. 718-303-7570. Набирайте именно этот номер. Далее вы попадаете на старт первого вопроса. За 90 секунд успеет зайти приличное количество людей, я надеюсь. Сколько успеет, столько успеет. Вот, и мы начнем игру. Я диктую вопрос. Далее диктую, даю вам три версии ответа. 1, 2, 3 по цифрам. 1, 2, 3. Вы выбираете ту версию, которая для вас выглядит правдоподобной, честной, правильной. И нажимаете соответствующую цифру на своем телефонном аппарате. Если вы ответили правильно, компьютер, программа переведет вас на следующий уровень, к следующему вопросу. Если же вы ошиблись, программа вас удалит из игры. На это у вас есть всего 15 секунд. Это тоже важная цифра. 15 секунд на то, чтобы принять решение, какой ответ выбрать, какой ответ вы считаете правильным. Можете советоваться, подглядывать, если успеете. Вот, ну, других подсказок вам делать пока не буду. Может быть, можно с искусственным интеллектом успеть посоветоваться? Может быть, и можно. 718-303-7570, 718-303-7570. Друзья, у нас заканчивается время регистрации. 718-303-7570. Давайте-ка будем, наверное, уже начинать. И
1: Дима, я почему-то не слышу сигналов от игры. Возможно, надо какой-то тумблер включить. Вот. Но факт остается фактом. Мы с вами начинаем. Внимание, друзья. В игре у нас 124 игрока. Внимание, первый вопрос. Еще раз напомню, я не слышу сигнала игры. Вначале вот регистрацию слышал, а сейчас не слышу. Вопрос такой. Якорь с тремя-четырьмя лапами называют как? Скат, осьминог, кошка.
2: Введите свой ответ.
1: Якорь с тремя-четырьмя лапами называют скат, осьминог, кошка. Осталось 5 секунд. Надеюсь, вы слышите те сигналы, которые я не слышу. Так, вот сейчас проверим еще раз. Итак, дорогие друзья, я вижу, что абсолютное большинство ответили правильно. Один человек остался за бортом игры, пару игроков ошиблись, причем ошиблись так, что все три версии набрали голоса. Но правильный ответ, конечно, кошка. Да? Давайте проверим, работают у нас телефонные линии. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Первый вопрос, кошка.
1: Кошка, вы правы, действительно. Телефонные линии работают. Сейчас мы проверим, работают ли наши студийные. Наиболее древний стандартизированный тип якоря – это так называемый адмиралтейский якорь, состоящий из веретена, то есть стержня, с лапами внизу и штоком поперечиной наверху. Причем шток и лапы лежат в двух разных плоскостях для того, чтобы якорь не лег плашмя на грунт и не скользил бы по последнему, не задевая его. На больших якорях этого типа шток делается деревянным из нескольких частей, стянутых бугелями, то есть прочными обручами. Правильный ответ у нас под номером 3. Вы молодцы. И мы переходим к следующему вопросу. Внимание, друзья, второй вопрос. Нет, Дима, я не слышу сигналов игры. Что-то, наверное, там у нас где-то отключилось. Ну, неважно, я знаю последовательность и хорошо могу себе представить, что должно звучать в тот или иной момент. Второй вопрос. Внимание. У клубники бывают борода, усы, трусы.
2: Введите свой ответ.
1: У клубники бывают борода, усы, трусы. Все, я слышу, что в эфире звук есть. Это очень хорошо. Время закончилось, ответы получены. Ответы все правильные. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. У клубники усы.
1: И она что делает этими усами?
4: Она размножается, ползет по земле и дает новый кустик.
1: Спасибо за правильные ответы и комментарии. А я все же небольшое дополнение сделаю. Многолетнее травянистое растение рода земляника, семейство разоцветных. Часто клубникой неверно называют растение вида земляника садовая. Крупные тройчатые листья светло-зеленого цвета находятся на стебельках высотой 30-35 сантиметров. Цветки обычно однополые. В культуре имеются сорта с обеполыми цветами. Пятилепестковые белого цвета. Цветоносы выше стеблей. В диком виде произрастает в Европе. В культуре возделывается также преимущественно в Европе, во Франции, Великобритании, в Германии, в других странах. По урожайности уступает землянике садовой, требовательно к влаге. Те невыносливо. Агротехника совпадает с агротехникой садовой земляники. Правильный ответ у нас под номером 2. Усы. И вы на него ответили. Все ответили правильно. Поэтому мы переходим к третьему вопросу. Друзья мои, третий вопрос чуть-чуть посложнее. Внимание. Итак, третий вопрос такой. У панды 24 чего? Пятна. Когтя. Зуба.
2: Введите свой ответ.
1: Время пошло. Итак, у панды 24 пятна, когтя или же зуба. Как вы думаете? Пятна, когтя, зуба. У панды. Панду представляете себе? Бамбуковый медведь. Так, давайте вас возьмем. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: У клубники бывают усы.
1: Усы, да, но мы уже на следующем вопросе. У панды 24 нет. Пятна, когтя или же зуба?
3: Я думал, что зуба.
1: Зуба. Зуба-зуба. Давайте посмотрим. Вы правы, действительно, именно так. 24 пятна у панды. Странно, когти тоже. Слушайте, если лапы 4, да, а сколько же должно быть этих самых? Да, пожалуйста, вам еще слово.
3: А, я думаю, что у панды 24 не пятна и не зуба, а какое третье было?
1: Когти, когти.
3: Вот когти,
1: ну, то есть
3: да.
1: Пальцы, другими словами, да?
3: Да, да, да, да.
1: Вот этих, да, вот этих самых палец 24. А как же они располагаются на четырех конечностях? Получается, по 6 пальцев? А вы что скажете?
5: Я думаю, что зубов.
1: Зубы – это правильный ответ. Хорошо. Итак, вот какой у нас есть по этому поводу комментарий, дополнение. Бамбуковый медведь, млекопитающий, в настоящее время относимое к семейству медвежьих, родиной которого является Центральный Китай. Большая панда живет в горных регионах, таких как Сычуань и Тибет. Со второй половины 20 века панда стала чем-то вроде национальной эмблемы Китая. Китайское имя означает «медведь-кошка». При этом, если читать его наоборот, то оно означает то же самое. Раньше его также называли «пятнистый медведь». Ну, я латынь не буду читать. Вот правильный ответ под номером 3. Зубов у него 24. И мы переходим к следующему вопросу. Внимание, друзья, четвертый вопрос. Четвертый вопрос, он такой. На острове Мальта купцы платили пошлину землей, водой, огнем.
2: Введите свой ответ.
1: У вас было 15 секунд, осталось 10. На острове Мальта купцы платили пошлину землей, водой, огнем. Чего-то должно было быть мало, чего не хватало, и это оно, по всей видимости, должно было бы как-то особенно цениться. И что вы думаете по этому поводу? Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Я думаю, что огнем.
1: Огнем, да?
3: Да, да.
1: Да, понятно. То есть, по сути, спичками, как сигаретами в тюрьме, значит, платили огнем. Ну, хорошо, огнем и мечом. А вы же есть кто-то еще, кто может подсказать версию ответа? Остров Мальта, представьте, чего на острове мало? Воды, что ли, мало там, если вода кругом? Может быть, пресной воды мало, если это остров, вокруг соленая? Вот, может быть, земли там недостаточно? Внимание, друзья, правильный ответ. Ну, вам дадим слово. Да, пожалуйста.
5: Здравствуйте. На Мальте вообще это скалистая территория, и для того, чтобы заполнить землей, почвой, то они у купцов брали дань в виде земли из Европы, которые привозили, или из других мест.
1: Понятно. Спасибо. Здорово. Давайте-ка посмотрим. Идея какая прекрасная. Мальтийский архипелаг – это прежде всего острова Мальта, Гозо и Камина. В него также входят необитаемые острова Святого Павла, Филфла и Каминото. Длина Мальты 27 километров, ширина 15 километров, меньше диаметра Московской кольцевой дороги, просто чтобы представить себе. Гоза вдвое меньше, а Камина всего 2 километра длиной. Вообще маленький островок. Единственная страна в Европе, в которой отсутствуют реки и озера. Вообще Мальта – каменный остров, практически бесплодный, поэтому почва там приходилась очень кстати, пусть и привозная. Вы абсолютно верно прокомментировали данный вопрос. Данный ответ, и вы молодец. У нас, дорогие друзья, 4 часа 31 минута, середина часа в Нью-Йорке. Время прерваться на короткие новости. Оставайтесь с нами на волне 620 тем, слушайте Дэвид Зен Радио. Сразу после новостей мы продолжим игру.
6: Новости на Дэвид Зен Радио. Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Глава ФБР Кэш-Патель заявил о согласии пройти тест на алкозависимость. Патель подал в суд 20 апреля после публикации «Атлантик» материала о якобы имеющихся у него проблемах с алкоголем и частном отсутствии на рабочем месте. Патель назвал ложью нападки и потребовал компенсацию в $250 миллиона. Журнал выступил в защиту своего материала и заявил, что будет защищать его авторов в суде. Готовы ли вы пройти тест? Он называется «Аудит». Тест, который проходят военнослужащие, действующие службы и другие, чтобы определить, есть ли у них проблемы с алкоголем, спросил у Пателя сенатор Крис Ван Холлен. «Я пройду любые тесты, которые вы готовы пройти», – парировал Патель. Холлен согласился на предложение. Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани после недавней госпитализации в критическом состоянии и подключения к аппарату искусственной вентиляции легких признался в мистических видениях. В начале мая 81-летний Джулиани попал в больницу, где его подключили к аппарату ИВЛ. По информации «Нью-Йорк Пост», он ненадолго впал в кому, однако вскоре пошел на поправку. «Я пережил очень-очень значительный духовный опыт, в то время, когда я находился в состоянии, можно сказать, от отрешенности. Я бы сравнил это со сном, в котором я стоял в очереди, направляясь, я не могу сказать, что в рай, направляясь на суд Святого Петра», заявил Джулиани и добавил, что планирует позднее раскрыть детали пережитого. Он подчеркнул нежелание приукрашивать или отрицать случившееся. Сейчас Джулиани чувствует себя полностью здоровым и занимается спортом. Канье Уэст проиграл суд о нарушениях авторских прав. Почти $500 миллиона остался должен Уэст четырем авторам сэмпла, который был использован в концертной версии трека «Харрикейн».
6: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем программу. В студию микрофона Михаил Брославский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Паников. В эфире программа «Эрудит». Короткое сообщение. Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста «Энрич Адал Дейкер» приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Care есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Ну или заходите на сайт adultcare.com. Друзья, мы продолжаем. Итак, по поводу Мальты мы разобрались. Переходим к следующему вопросу. Это будет уже пятый вопрос. Внимание! Пятый вопрос звучит так. Программисты до сих пор используют язык A, B или C?
2: Введите свой ответ.
0: A, B или C? Какой язык до сих пор используется программистами? A, B, C. Время заканчивается. 2 секунды осталось. Ответы получены. Хорошо. Молодцы. Вы в этот раз быстро справились. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
8: Язык C.
0: Язык C. Так оно и есть. Действительно, язык C. Откуда же он взялся? Стандартизированный процедурный язык программирования, разработанный в начале 1970-х годов сотрудниками Bell Labs, Кеном Томпсоном и Денисом Ритчи, как развитие языка B. C был создан для использования в операционной системе Unix. С тех пор он был портирован на многие другие операционные системы и стал одним из самых используемых языков программирования. C ценят за его эффективность, он является самым популярным языком для создания системного программного обеспечения. Его также часто используют для создания прикладных программ. Вот как, дорогие друзья, правильный ответ под номером 3, вы молодцы. И мы переходим к следующему вопросу. 6-й вопрос. Внимание. У Джеральда Даррелла есть книга
1: Зоопарк в моем багаже. Зоопарк совсем в неглиже. Зоопарк рядом вообще.
2: Введите свой ответ.
1: У Джеральда Даррелла есть книга. Зоопарк в моем багаже, зоопарк совсем неглиже, зоопарк рядом вообще. Время закончилось. Вы молодцы, справились с этой работой. Давайте узнаем, что по этому поводу думаете вы. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
9: Зоопарк в моем багаже.
1: Так, а что вы скажете? Здравствуйте.
10: Привет, Мишенька. Да, ну, конечно, в багаже. Куда же его еще можно деть? Карман можно еще положить.
1: Ну, можно, да, да. Вы, говорит, кошек любите. Спасибо, Ирочка, да. Действительно, так оно и есть. Куда ж его можно было бы деть? Джеральд Малкольм Даррелл родился 7 января 1925 года. А умер 30 января 1995 года, то есть ему было 70 лет, английский ученый-зоолог, писатель, анималист, младший брат Лоуренса Даррелла. Всего Джеральд Даррелл написал более 30 книг, почти все они переводились на десятки языков, и снял 35 фильмов. Дебютный четырехсерийный телефильм «В Баффут за говядиной», вышедший в 1958 году, был очень популярен в Англии. Через 30 лет Дарреллу удалось осуществить

0: Правильный ответ под номером один. И мы переходим к следующему вопросу. И это уже у нас седьмой вопрос. Фетаки. Фетаки, что же это такое? Из чего делают? Делают из молока. Известный факт. Но из молока кого? Коровы, козы или же кобылы?
1: Введите свой ответ.
0: Итак, фетаки делают из молока коровы, козы или же кобылы. 9 секунд осталось. Фетаки делают из молока коровы, козы или же кобылы. То, что из молока, это известно. Время закончилось. Подсказчиков не видно. Есть подсказчики. Пожалуйста, спасибо вам, что вы звоните. Пожалуйста, вам слово.
2: Здравствуйте. Еще раз. Из козы.
0: Из молока козы. Не напрямую из козы. Из ее молока. Я напомню для тех, кто, возможно, первый раз слышит программу «Эрудит», но при этом отвечает на все вопросы. Если вы знаете ответы на вопросы, во-первых, вы можете успеть регистрироваться в начале игры. Но если так получилось, что вы не успели зарегистрироваться, вы можете участвовать как бы в зале. Да, и дозваниваться ко мне в студию по телефону 718-303-9090, 718-303-9090. Я буду брать ваш звонок, и вы со своим комментарием можете выступить по радио. Итак, правильный ответ – да, это речь идет о молоке козы. Фета – ломоть в переводе с итальянского. Традиционный греческий сыр из овечьего или козьего молока белого цвета. Время выдержки сыра составляет не менее 3 месяцев. Жирность – от 30 до 60%, представьте себе, какой жирный сыр. Производится со времен Византии. Фета, защищенная правом ЕС, указание на географическое происхождение сыра. Поэтому фетой в ЕС может называться лишь греческий сыр. Является важным ингредиентом греческого салата. Правильный ответ под номером 2. И мы, соответственно, переходим к следующему вопросу. Вопрос под номером 8. Вопрос такой. Орудия, стоявшие на носу парусных боевых кораблей, назывались каким-то особым образом. Каким же образом они назывались? Предмачтовые, погонные, козырные.
1: Введите свой ответ.
0: 13 секунд уже, 12 секунд. Итак, орудия, стоявшие на носу парусных боевых кораблей, назывались предмачтовые, погонные или же козырные? Козырные мне очень нравятся. Очень хорошая версия, красивая, мне кажется, да? Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
3: Я думаю, что третий.
0: Козырные, конечно, как карты. Всем подходят и всех бьют. А вы что скажете? Здравствуйте.
4: Я думаю, предмачтовые.
0: А вы думаете, предмачтовые? Но у нас есть еще кто-то, кто подскажет. Пожалуйста.
5: Козырные.
0: Козырные. Тоже козырные. Ух ты, какую красивую версию я придумал. Козырные, как карта. Но с другой стороны, вот подумайте, если корабль парусный, носом, да, то есть развернется к противнику. У него там сколько этих орудий? 1-2. Но если же боком развернется, там может быть и 30, и 60 орудий. Скорее всего, эти более козырные, чем то одно, которое стоит на носу. Внимание, друзья, правильный ответ. Артиллерийским орудием называется любое ствольное огнестрельное оружие, калибр которого не меньше 20 мм, и которое, как правило, непригодно для ручной переноски силами одного человека на поле боя. Принцип действия у любых артиллерийских орудий одинаков. Снаряд предназначен для поражения противника, и его материальной части выталкивается из ствола посредством силы давления от расширяющихся пороховых газов, образующихся при сгорании метательного заряда. Артиллерийские орудия имеют многообразную классификацию по самым различным признакам. Как, в частности, например, орудия, стоящие на носу парусных боевых кораблей, назывались погонные. Правильный ответ под номером 2. И у нас есть те, кто выбрали ответ 2 как правильный. Но есть те, кто ответили предмачтовые, и есть те, кто ответили козырные. Козырные – это, конечно, такая смешная выдумка. Ну, на мой взгляд, мне кажется, смешная. Хорошая версия, хороший вариант. Могли бы так называться. Правильный ответ у нас был под номером 2. И мы перешли, друзья дорогие.

0: к девятому вопросу. Вопросы реально стали чуть посложнее, поэтому вы понимаете, что не все 124 человека имели изначально шанс добраться до 12 вопроса. Но я надеюсь, что кто-то доберется, правда? Ведь так ведь интересней, когда все-таки получаешь призы. Титул «Отец Отечества» носил. Титул «Отец Отечества» носил Демосфен, Цицерон, Цезарь.
1: Введите свой ответ.
0: «Отец Отечества» носил Демосфен, Цицерон, Цезарь. Есть правильный ответ, это приятно всегда. И есть те, кто подскажут, тоже приятно. Давайте дадим вам возможность ответить. Пожалуйста.
2: Спасибо за вопрос, Михаил. Где-то я его уже слышал, этот вопрос. Ну ладно, это не важно. Правильный ответ — Цицерон.
0: Цицерон. Окей, возможно. Что вы скажете? Здравствуйте. Может быть, Цезарь?
3: Я думаю, Цицерон, а скорее всего, Цицерон.
0: Понятно. Хорошо. Итак, дорогие друзья, под номером 2 правильный ответ, да? Имеется в виду Цицерон. Отец Отечества. Цицерон опубликовал более сотни речей политических и судебных, из которых сохранились 58 до наших дней. Вернее, практически сохранились 58. До нас дошли также 19 трактатов по риторике, политике и философии, по которым учились ораторскому искусству поколения юристов. Также сохранились около 800 писем Цицерона, содержащих множество биографических сведений и массу ценной информации о римском обществе конца периода республики. Вот так. Ого-го! Представляете, как давно это было? И вот на сегодняшний день можно почитать это в оригинале. Ну, для тех, кто освоил этот язык. Друзья дорогие, 4 часа 46 минут в Нью-Йорке. Время прерваться на рекламную паузу. Оставайтесь с нами на волне 620М, слушайте Дэвидсон Радио. Впереди у нас еще есть несколько вопросов. Я надеюсь, что мы в конце будем праздновать победителя нашей сегодняшней игры.
4: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. 998-8400.
6: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
7: Мелодии украинской. украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем программу. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Эрудит». И мы стоим на пороге 10-го вопроса. 10-й вопрос. Внимание. Итак, Филиппины названы в честь Филиппа Испанского, Филиппа Фламандского, Филиппа Македонского.
1: Введите свой ответ.
0: У вас 13 секунд осталось. Филиппины названы в честь Филиппа Испанского, Филиппа Фламандского, Филиппа Македонского. Есть правильный ответ, это всегда приятно. Последняя секунда, время закончилось. Молодцы. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
8: Филиппа Испанского.
0: Филипп Испанский выбран как правильный ответ. И вы действительно правы, так оно и есть. 27 апреля 1565 года испанский конкистадор Мигель Лопес де Легаспи в сопровождении 400 вооруженных солдат прибыл в Себу и основал первое испанское поселение на территории островов. Острова с 1543-го стали называться Филиппинами в честь испанского короля Филиппа II. Территория подчинялась вице-королю Новой Испании. Установлено морское сообщение Акапулько-Манила. Широкое распространение получил испанский язык и католицизм, за исключением южных мятежных островов, населенных мусульманами. Правильный ответ, как вы понимаете, был дан. Вы молодцы. Вот, кто-то нам хотел еще, возможно, что-то подсказать по этому поводу. Да, слушаю вас.
8: Филиппа Испанского.
0: Испанского Филиппа, Испанского, действительно, Филиппа Второго, я бы даже добавил, Испанского Филиппа Второго. Правильный ответ. Филиппины. Представляете, как красиво звучит. И пишется тоже через два «П», как имя Филипп с двумя «П». Правильный ответ под номером один. Мы переходим к следующему вопросу. Впереди всего два вопроса осталось. И пока вы все очень и очень неплохо справляетесь, у нас три игрока на 11-м вопросе, что в целом-то совсем-совсем неплохо. Посмотрим, что будет дальше. Итак, активнее других пород, имеется в виду дерево, бобр грызет березу, сосну, ольху.
1: Введите свой ответ.
0: Активнее других пород бобр грызет березу, сосну или же ольху. 5 секунд, 4 секунды, 2 секунды. Надо выбирать что-то, друзья. Надо что-то выбирать. Не все ответили правильно, я уже это вижу. Пожалуйста, давайте вам дадим слово. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Миша. А он грызет активнее других животных или активнее других этих древесных пород?
0: Айртон, что-то я не понял. Прерывался звук. Еще раз, назовите береза, сосна или ольха?
8: Ольха.
0: Ольха. Ольха, принято ваше решение. А что вы скажете? Здравствуйте.
9: Я думаю, ольха, потому что бобры живут там, где сырая местность, а ольха растет там, где вода.
0: Там, где сырая местность. Понял. Хорошо. Не знаю, надо ли продолжать вопросы. Возможно, и нет. Потому что правильный ответ действительно ольха. Ответ под номером 3. Вот вам комментарий. Виды ольхи распространены в северном полушарии. Для России имеет значение ольха клейкая, крупная, наиболее широко распространенное дерево с широкими выемчатыми на вершине блестящими темно-зелеными листьями. Ольха серая, небольшое дерево, чаще крупный кустарник с гладкой корой ствола и синевато- или серовато-зелеными листьями, заостренными на вершине Зеленые ольха – небольшое деревцо, встречающееся на горах Средней Европы, Сибири и Северной Америки. Отличается от названных выше видов тем, что ее боковые почки, сидячие, так называемые, как у всех лиственных пород, у первых же они на особых черешках. Правильный ответ у нас был ольха. Ольха – ответ под номером 3, кстати, по поводу... Ну, ладно, это дополнительная информация, она... Наверное, не к сегодняшней передаче. Еще раз несколько слов про ольху думал сказать. Но у нас 12-й вопрос, а времени остается не так много. Есть такой клоп. Такой клоп, который называется полезная черепашка, вредная черепашка, черепашка-ниндзя.
1: Введите свой ответ.
0: 13 секунд осталось. Ну, этот вопрос... Как бы он шуточный даже, скорее больше, чем серьезный. И у нас 3 секунды остается, и я вижу, уже есть победители нашей сегодняшней игры. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Миша. Ну, вообще-то ниндзя самое вредное, поскольку отвлекает нас от жизни. А так клоп, естественно, вредная черепашка.
0: Вредная черепашка. Ну хорошо, но может быть здесь еще будет какое-нибудь дополнение по этому поводу. Чем она такая вредная?
10: Нет, я поддержу старейшину, согласен.
0: Ну хорошо. Я думал, вы тему про вредное, про то, насколько она вредна и почему разовьете. Но просто поддержу тоже подходит. Итак, друзья, несколько слов по поводу вредных черепашек. Наиболее распространенный вид бытовых кровососущих насекомых, постельный клоп, относится к отряду полужесткокрылых. Отряд насчитывает около 3000 видов. Представьте себе, вау-вау-вау. Постельный клоп имеет сильно сплющенное тело красновато-бурого цвета, 3-5 миллиметров длиной, покрытое густыми волосками. Это бескрылое насекомое, утратившее крылья в результате паразитизма. Постельные клопы издают неприятный специфический запах, а некоторые говорят, что это запах коньяка. Нападают и питаются кровью ночью. Очень голодные клопы при высокой численности могут нападать при искусственном освещении. Тело клопа сплющенное, короткое, от переднего края головы отходит хоботок, приспособлен для прокола тканей, сосания крови. Верхние и нижние челюсти имеют вид колющих нерасчлененных щетинок и образуют два канала, широкий для принятия крови и узкий для выделения слюны вместо укола. Ну, вот такие они, чертовы клопы. Ну, а я хочу поздравить победителей и сказать, что мы закончили наше с вами сегодня интеллектуальное состязание. У нас есть победители нашего сегодняшнего забега интеллектуального. Пожалуйста, те, кто выиграли, должны будут позвонить с 10 до 3 часов дня по телефону 718-303-8000 завтра и выяснить, когда, где, при каких обстоятельствах можете получить свой приз. Бутылку замечательного бальзама «Мустак» от компании «Дозурцев и сыновья». Это темный, я бы сказал, почти черный бальзам, ну, скорее коричневатого цвета, но называется, относится к черным, к темным бальзамам. Вот, на вкусное зелье, и вы потом скажете: ой, Миша, огромное спасибо, это было вкусно, а я вам скажу по секрету, что это было еще и полезно. Спасибо компании «Дозорцев и сыновья». Друзья мои дорогие, встретимся завтра в эфире в 4 до 5, сыграем еще одну игру «Эрудит», ответим еще на целый ряд вопросов. А Дмитрию Банникову огромное спасибо за поддержание эфира. Оставайтесь с нами на волне 620М, слушайте «Дэвидсон Радио», ваш Михаил Брославский. Пока-пока.
11: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
6: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
14: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван». Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
15: Программа «Караван».

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Министерство труда сообщило, индекс цен производителей вырос на 6% в годовом выражении. Это крупнейший скачок за почти 4 года. Особенно быстро дорожают бензин, дизельное топливо, грузовые перевозки и промышленная химия. Экономисты предупреждают, через несколько недель рост цен почувствуют обычные покупатели в супермаркетах и аптеках. Финансовые рынки уже закладывают возможность нового повышения процентной ставки Федеральной резервной системы. В Нью-Йорке продолжается борьба вокруг возможной забастовки работников Long Island Railroad. Власти штата предупреждают, если машинисты и технический персонал прекратят работу, транспортный коллапс может затронуть до 270 тысяч пассажиров ежедневно. Губернатор штата Кэти Хокл признала, что полностью заменить пригородные поезда автобусами невозможно. Переговоры с профсоюзами продолжаются почти круглосуточно. Главный спор – размер повышения зарплат на 4-й год нового контракта. В Вашингтоне официально утвержден новый глава Федрезерва, бывший экономист и финансист Кевин Уорш. Сенат утвердил его большинством голосов, 54 против 45. Уорш считается сторонником более жесткой денежной политики и снижения инфляции любой ценой. Эксперты ожидают, что ипотечные кредиты и банковские займы в США могут оставаться дорогими дольше, чем рассчитывал рынок. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Центристы-республиканцы бросили вызов Трампу и добились проведения в Палате представителей голосования по крупному законопроекту о санкциях против России. Сенат утвердил главой Федрезерва Кевина Уорша. Голосование стало самым политизированным в истории. Офицер полиции Нью-Йорка обвиняется в получении 70 тысяч долларов наличными и поездках на Багамы и в Лас-Вегас в обмен на содействие компании в получении контракта на 11 миллионов долларов. Во Флориде закрывают центр содержания мигрантов «Аллигатор Алькатрас». Задержанные там постоянно жаловались на антисанитарию. Еще один лайнер изолировали из-за вспышки норовируса. Один человек умер, более 1700 пассажиров закрыли на карантин. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, кратковременные дожди, относительно влажность воздуха 60%, 63 по Фаренгейту, 17 по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 14 мая, и сегодня на бирже был еще один рекордный день. Dow Jones прибавил 370 пунктов. Мы перешли рубеж 50 тысяч. 50 тысяч 63 был конечный результат, плюс 0,75%. Standard & Poor's 500 тоже поставил новый рекорд, плюс 57 пунктов, 0,75%, 7501. И NASDAQ плюс 233 пункта, новый рубеж, плюс 0,9%, 26635 была конечная точка. Транспортный индекс поднялся на 1,4%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний прибавил 0,3%. Brent Oil плюс 92 цента, 106 долларов 55 центов стоит один баррель. Золото минус 53,74, 1653 доллара стоит унция золота. Унция серебра стоит 83 доллара 74 цента. 1 евро равен доллару 17 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,151 тысячную процента. За 10 лет можно получить 4,448. 0,8%, и 30-летние госбумаги дают 5,29%. За границей сегодня Англия плюс 0,5%, Франция плюс 0,9%, Германия плюс процент, в третью в Азии японский Никей минус 1%, Шанхай минус 1,5%, и Гонконг практически без изменений. Вышла на бирже сегодня новая компания, называется Cerebra Systems. Они тоже делают схемы, микросхемы, тоже такого же типа компания, как Nvidia. Но, конечно, до Nvidia им еще далеко. Тем не менее, они вышли на биржу, извините, и поднялись на 126%. На 126% они закрылись на $311. На $311. И сейчас, после закрытия, я вижу, они уже торгуются в районе 320-321. Вообще же на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех было Cisco Systems. Прибавили 13,4% JB Hunt, Aplavin, Take-Two Interactive и Ford. Все сегодня поднялись. Упали Biogen, Qualcomm, Cyber Group, Jack Henry и Albemarle упали на NASDAQ. Cisco Systems, Aplavin, Take-Two Interactive, Broadcom, Molden, Minion поднялись. Упали Qualcomm, SanDisk, PPD Holding, Thomson Reuters и Intel. На Dow Cisco Systems, Nvidia, Caterpillar, IBM и Goldman Sachs были в плюсах. Boeing, 3M, Amazon, Nike и United Health были в минусе. Microsoft прибавил 4,22. Oracle поднялся на 5,85. Coinbase поднялся на 10.21. Вообще все компании, которые связаны с криптой, поднялись. А Robinhood поднялся на 3.95. Reddit прибавил 2.19. Nvidia подняла сегодня на 9.91. Meta плюс $1.80. Amazon упал на 2.91. На 2.91 Broadcom плюс $23 сегодня. Visa плюс 2.21. SML плюс 2.93. AMD плюс 4.20. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Доброго вечера. Будьте здоровы.
6: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
2: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: Здравствуйте, доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Здравствуйте, Леонид.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Наташа.
0: Поговорим сегодня о skincare, об уходе за кожей. И я бы хотела констатировать факт. Мы перезимовали. На улице потеплело, в какие-то дни температура, столбик термометра показывал отметку плюс 30 по Цельсию. Весна, на носу лето. И я бы хотела сразу спросить у вас, дорогой Леонид, как погода влияет на качество кожи, на кожу? Какие системы, нужно ли какую-то определенную систему применять весной и летом, систему ухода за кожей, и какова взаимосвязь между погодой и средствами для ухода за кожей лица?
1: Спасибо за вопрос. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как Наташа уже сказала, в эфире передача «Эликсир молодости». Вести ее будем, как вы тоже поняли, мы, наша уважаемая ведущая Наташа Быстрицкая, и я, ресерч-сайентист, или по-русски ученый-исследователь, Леонид Маркман. Значит, вот на Наташин вопрос я сразу попробую широко ответить моей научно-популярной частью нашей сегодняшней передачи. Я думаю, там будет какой-то ответ, но по ходу мы будем отвечать и на другие вопросы, и все комментировать. Итак, начну я свой рассказ с любопытной истории, случившейся в одной из очень авторитетных научных лабораторий. Ну, вы поняли уже, дорогие радиослушатели, я стараюсь имена не называть. Вот. В приватных беседах я где-то могу все имена назвать, ничего страшного. Но в эфире это так не принято. И так в науке так случается, когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось, исследования, проводившиеся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный, никем не ожидаемый результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, ввели в одноклеточную амебу. Фактически случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого-индуса по происхождению доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем и статистически являются одной из самых здоровых наций. Итак, я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод с темным пигментом и называется ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существуют ЦИС и трансизомеры ресвератрола. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в ЦИС-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 мг до 7 мг в зависимости от качества вина. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах, сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года, то есть уже фактически 20 лет назад, опубликовала результаты очень интересного исследования. Ученые вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбкам, которые называются киллифиш. Результат был примерно такой же, как с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а примерно на 56% времени дольше. и были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, на червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, естественно, в голове крутится вопрос, а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, все не так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода почти невозможно провести, так как животные для экспериментов подбирались совершенно с очень коротким временем жизни, то есть 2 дня, например. Однако ресвератрол, согласно многочисленных исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, без сомнения подтверждается. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, подтвердили его противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько работ говорят о том, что при нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных экзимов КОКС, COX, а также артритные и другие негативные процессы в организме. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в коже процессы, связанные со старением. Французская компания Caudalie в 2007 году получила великолепные результаты в борьбе со старением кожи, применяя в косметических средствах, по сути, перемолотые отходы виноградно-винного производства. Ну, я, естественно, тоже все эти годы не сидел сложа руки. Во-первых, ресвератрол присутствует не только в шкурке винограда, но и всем известной в Европе и незаслуженно забытой в Америке черной смородине. Во-вторых, специальные косметические продукты с черной смородиной мы добавили ресвератрол, чтобы усилить их функцию омоложения. Ну, видите, я уже, раскрыл главный секрет. Мы сделали эту систему, и она уже существует на маркете. Когда-то я довольно часто бывал на радио и на телевидении, и сейчас просто эта система сделана уже по-современному, в соответствии с 2026 годом, но все равно система «Черная смородина». Итак, мы плавно перешли к коммерческой части.
0: Напомню нашим слушателям, для тех, кто только что к нам подключился, в гостях у нас сегодня ученый, исследователь Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Говорим о новой системе ухода за кожей. И я поймала себя на мысли, что чувствую себя как будто бы на научном симпозиуме уме.
1: Ну да, я постараюсь.
0: У вас всегда, вот правда, выступление, я даже про себя называю вас спикером, потому что у вас всегда, вот это даже не доклад, это такая лекция очень глубокая. И
1: да, я очень все упрощаю, да, я стараюсь.
0: И это внушает...
1: У меня появляются, конечно, и меня за это критикуют, за термины, я стараюсь их eliminate, убирать всякие термины и говорить языком, доступным для обыкновенного нормального человека, потому что ясное дело, что...
0: Ну, давайте продолжим. О самом интересном вы будете рассказывать прямо сейчас.
1: Главное, что программисты, столяра, повара, они должны быть химиками, они должны понимать простой нормальный язык. Итак, на дворе потепление. Ну, это условно можно сказать, потому что это очень условное потепление, потому что холодрыга страшная. Вот. Однако организм любого человека производит внутри себя перестройку во время весенне-летнего сезона. Эта перестройка совершенно необходима, я даже на этом не буду останавливаться. То есть наше тело на протяжении миллионов лет, человеческое тело, оно настолько совершенно, что оно знает, что ему надо, и мы должны ему в этом помочь. Итак, переадаптацию к новому, очень важному погодному периоду, переадаптация совершенно необходима. Этот сезон всегда сопряжен с острой нехваткой витаминов и других ценных веществ, способных поглощать вреднейшие свободные радикалы. Кстати, Наташа, это был ваш первый вопрос по поводу потепления и что нам надо.
0: Как, как связано
1: потепление? Значит, концентрация свободных радикалов в организме с наступлением весны, естественно, возрастает. Вещество с недостающим электроном в электронной паре – это хищник, разрушающий на своем пути кровеносные сосуды, коллагеновые волокна и даже здоровую ткань. Это я сказал о свободном радикале, так образно. Нужны витамины не только в питании, но совершенно необходима продукция для кожи, богатая витаминами. Очень богатая витаминами. Причем для кожи нужны супервитамины, способные поглощать радикальные молекулы быстро и эффективно. Только тогда кожа свежеет, становится гладкой и упругой. И вот сегодня я представляю суперэффективную и супервитаминную систему «Черная смородина», которая женщинам в возрасте от 40 и старше, особенно в это время года, весна-лето, приносит потрясающие, очень быстро видимые результаты. Итак, сегодня я представляю, как я уже сказал нашим радиослушателям, новую систему для ухода за кожей «Черная смородина». Я считаю, что мужчины слушать должны тоже. Первый продукт системы Black Current Creamy Cleanser, или по-русски черносмородиновый очищающий крем. Только несколько слов о составе очищающего крема. Экстракт черной смородины, ресвератрол, экстракт грибов щитаки, совершенно уникальная смесь экстрактов зеленого, белого и красного чаев, а также экстракт ромашки и шиповника. И плюс, конечно, витамины. Вместе со вторым продуктом, безалкогольным тоником, вы производите полную подготовку кожи к витаминному омоложению, восстановлению, осветлению и освежению. Дневной крем уникален не только составом, но и высокой эффективностью. Black Current Day Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Дневное возрождение». Этот крем имеет воздушную консистенцию, и вы его почти не ощущаете на коже. Витамины, пептиды, облепиха и уже упомянутый мной ресвератрол – это все витаминный и направленный против старения коктейль на вашем лице. Плюс пьянящий аромат натурального экстракта черной смородины. Black Current Night Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Ночное возрождение». На маркете нет еще одного вещества, подобного черносмородиновому экстракту, обладающему такой антиокислительной способностью поглощения свободных радикалов. Кстати, в конце передачи, если у нас еще будет время, я немножко расскажу о том, что такое свободные радикалы и почему их надо мгновенно устранять, чтобы... Ну, почему это надо делать? В этих неповторимых по своей ценности ягодах черной смородины витамина Си, С, в 3 раза больше, чем в апельсинах. Калия в 2 раза больше, чем в бананах. А активных антиоксидантов в 2 раза больше, чем в чернике. Экстракт черной смородины содержит уникальнейшие вещества, уничтожающие свободные радикалы. Это антосианины. Эти вещества ответственны за темную окраску черносмородиновых ягод. Попадая в организм человека, антосианины подавляют вредные энзимы, после чего затухает воспалительный процесс. Черносмородиновый крем «Ночное возрождение». Кроме экстракта черной смородины, введена богатейшая комбинация ценных ингредиентов, таких как восстанавливающие кожу ресвератролы, пептиды, экстракты женьшеня и календулы, масло облепихи, авокадо, виноградных косточек и витамин И. Этот богатейший подбор ценных трав, масел и витаминов мгновенно увеличивает эластичность кожи, снижает глубину неровностей и морщин. Крем работает, пока вы спите. Профессиональная концентрация активных натуральных и органических веществ ремонтирует поврежденные клетки кожи и восстанавливает нормальный клеточный метаболизм. Я, кстати, не упоминал еще, во всех продуктах системы «Черная смородина» полностью отсутствуют парабены, минеральные масла, нефтепроизводные и другие потенциально вредные для организма человека вещества. Итак, пятый продукт системы «Черная смородина» – крем под глаза с витамином К. Круги под глазами, отечности и мешки – характерные знаки весеннего недостатка витаминов и антиоксидантов. Специально, чтобы бороться с этой проблемой, разработан крем под глаза. В креме специальный комплекс, который уплотняет кожу, чтобы снизить видимость мешков и отечности под глазами, а также осветляющая система, состоящая из витамина К, мегаконцентрация стабилизированного витамина С, если будет время, я еще об этом расскажу, в суперсовременной формуле, специальный, проверенный столетиями ингредиент, улучшающий подкожное кровообращение вокруг глаз, это концентрированный экстракт каштана. Итак, коммерция. Обычная стоимость витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» – $317. Радиослушатели «Дэвидсон Радио» только ограниченное время смогут приобрести ее всего за $190. То есть на $127 дешевле, но это еще не все. Волюмайзинг, Вайта Ботаникал, шампунь специальный с богатейшим растительным букетом и коллагеном стоимостью $34 вы получаете дополнительно, бесплатно в подарок. Общая сумма скидок и подарков становится $161. Итак, сейчас самое время отложить в сторону продукцию, которой вы пользовались в холодное время. Она вам пригодится позднее, и воспользоваться системой «Черная смородина». Звоните, не откладывая, 888-765-8752. Приобрести систему «Черная смородина» вы сможете в Бруклине по адресам 3171 Coney Island Avenue, 2508 Coney Island Avenue, или заказать по телефону 888-765-8752. По прошествии месяца витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» проведенное тестирование показало: уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Увлажненность кожи увеличивается примерно на 65%. Мгновенный освежающий эффект и снижение температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните 888-765-8752. И после перерыва мы... Сейчас у нас будет рекламный перерыв, правильно, Наташа?
0: Сейчас у нас будет рекламный перерыв.
1: Вот, и после этого...
0: продолжим, и такая любимая нашими слушателями часть, Q&A, вопросы и ответы.
1: Да, я, может, еще что-то добавлю по поводу...
0: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представляет сегодня новую косметическую систему «Черная смородина». Продолжение следует. Оставайтесь на Дэвидсон Радио.
2: Нью-Йорк слушает.
3: Радио. Дэвидсон Радио.
4: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
5: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
4: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на «Дэвидсон Радио».
2: Новости на «Дэвидсон Радио». Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Крупнейшие американские торговые сети предупреждают о росте цен на одежду и бытовую технику уже летом. Причина – удорожание морских перевозок через Ближний Восток и рост стоимости топлива. Некоторые импортеры говорят, что доставка контейнера из Азии сейчас обходится почти вдвое дороже, чем в начале года. В городе вновь обсуждают судьбу уличных ресторанных площадок. После пандемии Нью-Йорк был буквально заполнен летними кафе. Однако теперь из-за бюрократии и дорогих лицензий число официально разрешенных площадок резко сократилось. Владельцы ресторанов жалуются, что согласования занимают месяцы, а стоимость оформления документов достигает десятков тысяч долларов. Организаторы чемпионата мира по футболу столкнулись с новой проблемой – экстремальной жарой. Международная ассоциация игроков FIFPro заявляет, что почти четверть матчей может пройти при температуре, опасной для здоровья спортсменов и болельщиков. Особенно тревожная ситуация ожидается в Техасе, Мексике и некоторых южных штатах. FIFA уже обсуждает дополнительные паузы для охлаждения игроков и перенос времени матчей.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com.

0: Ник.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com, это наш адрес в интернете. Напротив меня Леонид Маркман, ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure. Леонид сегодня рассказывает, представляет новую систему ухода за кожей под названием «Черная смородина». Уникальная система, высоковитаминная система под названием «Черная смородина», которую вы можете приобрести всего за $190, хотя на самом деле она стоит $317. Но вы сможете приобрести систему, косметическую систему «Черная смородина» за $190 на $127 дешевле. Звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая уникальная система «Черная смородина». 888-765-8752. И мы, Леонид, еще раз вас приветствую. Спасибо, что вы у нас сегодня в гостях. И мы обещали нашим слушателям, что перейдем к самой важной части нашей беседы, нашей встречи, к вопросам и ответам. Вы готовы?
2: Да, я только хотел, прежде чем отвечать на ваши вопросы, готовьте, Наташа, готовьте. Я должен повторить, что я в самом конце первой половины нашей передачи сказал о том, что система специально тестировалась. Для чего? А мы хотим знать, вы потратите деньги на определенную продукцию, и мы хотим знать, чтобы вы гарантированно получили результаты. И вот в специальной лаборатории, которая тестировала эту продукцию, мы получили результаты. По прошествии месяца люди наносили продукцию системы «Черная смородина» на свое лицо, и потом их фотографировали. Значит, как это проходит? Им дают, это называется волонтеры. Мы платим этой компании, а эта компания платит волонтерам. В конечном счете, все платим мы. Ну, не в этом дело. Значит, они наносят по определенной, им дают план, как пользоваться, и им делают фотографии лица в специальном штативе, и потом в этот же штатив ставится это же лицо, и делается фотография через месяц пользования. Фотография. И
1: before, after, да?
2: Да, и наблюдается результат. Это очень простой тест, он фактически не научный. Визуально видно, что-то изменилось или нет, потому что наука может говорить сколько угодно. А
1: результат.
2: А результата нет, ну так окей. По науке должно быть, а в жизни не получается. Так вот, результаты тестирования. По прошествии месяца уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Это то, что видит фотография до и после. Увлажненность кожи увеличивается на 65%, это определяется прибором. Мгновенный освежающий эффект снижения температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Это видно визуально. Фотография до и после. То есть, прежде чем предложить маркету систему «Черная смородина», мы доказали сами себе, что она работает. Окей, так, понятно, убедительно.
1: Это здорово.
2: Да, ну вот. И я еще раз хочу повторить, прежде чем мы перейдем к вопросам, что звоните 888-765-8752. Я хочу сказать, уважаемые мужчины, если ваши любимые женщины не слышали нашу рекламу, вы сделайте им этот неповторимый подарок, потому что это стоит того. Ну, если вам доставляет удовольствие сделать приятно вашим любимым женщинам, то, пожалуйста, сделайте это. Да, и система «Черная смородина» – продукция одна из немногих на всем американском маркете, улучшающая, это очень важно, как состояние кожи, так и здоровье и самочувствие в целом благодаря эффективному витаминному комплексу. Потому что в кремах, в очистителях, в тониках существуют специальные механизмы, которые позволяют главным веществам, витаминам и прочим проникать сквозь эпидермис. Вот. И поэтому Это одна из немногих косметических систем, которая улучшает ваше самочувствие, не только состояние вашей кожи. Вот это важный месседж, который я должен был передать. Вот. Ну и последние радиослушатели Дэвидсон Радио, только ограниченное время, смогут приобрести систему за $190, то есть на 120.
1: И плюс подарки.
2: $7 дешевле, и плюс еще дополнительный подарок, да. Все, звоните 700-888-765-8752, 888-765-8752. Ну вот, теперь переходим к вопросам.
1: Какое количество, первый вопрос, какое количество ресвератрола нужно для улучшения?

0: количеству, а вообще, я уже говорил про эту кухню, сколько в вине 0,2 миллиграмма от 0,2 до 0,7, и сколько надо, это очень сложная наука, но прежде чем вводить ресвератрол в систему, мы не руководствовались тем, чтобы было подешевле. Мы точно определили, какое количество необходимо. Вот, поэтому я уверен, что в системе достаточно ресвератрола, чтобы вы увидели разницу.
1: Спасибо. И следующий вопрос. Купила крем, не ваш, купила крем себе, для себя. Прочитаю на этикетке: для всех типов кожи. Что бы это значило, ваши комментарии.
0: Окей, спасибо. Вы так критический вопрос, да. Значит, смотрите, вот мы покупаем одежду, туфли, лекарства, и они все не одинаковые. Они для каждого человека нужны другие. Даже одинаковый фасон чего-то, он все равно кому-то подходит, кому-то нет. Точно так же наша кожа. Вот смотрите, я этим занимаюсь больше 30 лет. И для каждого типа кожи мы разрабатывали специальную продукцию, потому что каждый тип кожи, он имеет свои достоинства и недостатки, и нужны вещества, эмульсии, различные системы химические, которые устранят проблему, если она есть. А если ее нет, улучшит состояние. Так вот, когда встречается вот такая надпись для всех типов кожи? Это когда компания выпускает несколько миллионов бутылок, банок, и они пытаются покрыть максимальное количество людей. Максимальное количество людей, чтобы их купили. То есть речь идет о нескольких миллионах. И тогда в один и тот же продукт, например, крем, вводятся и вещества, которые помогают для жирной кожи, и вещества, которые помогают для комбинированной кожи, и для нормальной, и для сухой. И с помощью этой продукции вы никогда не получите реальный результат. Это будет, да, допустим, сухость. Нанесли, лучше почувствовал себя. Почему? Теперь увлажненно. Но это все. Никаких серьезных результатов ждать от продукции, где написано «для всех типов кожи», ждать не нужно. Этого не произойдет. Хотя, да, иногда этим грешат очень именитые компании, очень. Вот, но это неправильный подход. И на эту тему, вот то, что вы, Наташа, задали, есть споры между людьми, которые занимаются производством, формулейшн, среди научных людей есть ожесточенные споры. Почему? Потому что одни ученые работают на компании, которым нужно покрыть 8 миллионов человек, а другие работают на профессиональном маркете, когда нужно конкретному человеку, например, с очень сухой кожей, или конкретному человеку с акне, с жирной кожей, нужна какая-то продукция. Вы не можете их объединить. Вы можете, но это неправильно.
1: Спасибо. И мой следующий вопрос. Часто вижу, изучаю, конечно же, состав того или иного средства. И часто вижу в ингредиентах hyaluronic acid, гиалуроновую кислоту. Что за кислота такая? Эскесе, как говорят французы.
0: Да, да. Значит, это вообще не кислота. Ну, так она называется из-за протончика водорода. Но это не кислота. Вообще, я когда-то было такое в Манхэттене. Это было давным-давно уже. Мало, наверное, людей помнят это событие. Когда-то в Манхэттене было такое не собрание, а конференция русскоязычных ученых и врачей. И там мне дали 10 минут на доклад, потому что там были члены-корреспонденты Академии наук, профессора, доктора. А я был просто ученый-исследователь. Но я прочитал за 10 минут, рассказал о hyaluronic acid. И что это такая за кислота? Вот я вам объясню. Во-первых, это неотъемлемая часть нашей кожи. Окей? Она везде, она везде. И она ответственна за упругость кожи.

0: она... Вот смотрите, я сейчас приведу такой пример. Человек рождается с хиалуроник эсид во всем нашем организме. И вот ему 6 месяцев, потом ему 10 лет, потом ему 20 лет, потом ему 70 лет. И все время хиалуроник эсид, циркулирующая по нашему организму, изменяется. Как? Она становится более липкой. То есть вот в 20 лет она уже не такая, как у младенца. У младенца она как водичка. Она абсолютно вот как водичка по виду. Но это очень длинная большая молекула. И она ответственна не только за упругость кожи, за еще сотню разных функций. Так вот, в 20 лет она становится более липкой, а в 80 лет она становится настолько липкой, локализуется в каком-то месте организма и в кожу назад не возвращается. Это одна из причин, откуда у нас возникают морщины. Вот. Но это... Эту, кстати, хиалуроник кислоту используют, когда делают уколы, знаете, в колено. Синвиск. Это когда артритные колени и так далее делают эти уколы. Это один из компонентов вот этой жидкости, которая присутствует в уколе. Это хиалуроник эсид. Так вот, мы всячески стараемся применять ее в наших косметических средствах, но удержать ее внутри себя, чтобы она продолжала циркулировать, это большая задача, и есть целые рекомендации, там нельзя там делать то, чтобы, ну, я вам скажу, плохое питание, курение, злоупотребление алкоголем и так далее. Это все влияет на то, что в конце концов хиалуроник эсид становится очень густой и липкой и не выполняет больше в коже свою функцию. Но этот ингредиент знает любой человек-специалист по скинкер. Любой. Это очень важный ингредиент.
1: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представил сегодня новую систему, новую эффективную, уникальную высоковитаминную систему, косметическую систему под названием «Черная смородина». Заказать эту систему можно по телефону 888-765-87-52, 888-765-87-52. Система «Черная смородина», витаминная, уникальная, действенная, которая работает. Система «Черная смородина», которая обычно стоит $317, но вы, уважаемые слушатели нашей радиостанции «Дэвидсон Радио», сможете приобрести эту систему всего за $190, на $127 дешевле, плюс подарок. Вы получаете бесплатно подарок, если приобретаете систему «Черная смородина» всего за $190. Я продолжу. У меня последний, на самом деле, вопрос. В стиле немножко Джорджа Оруэлла, знаете? Почему у кого-то кожа гладкая? Почему кожа без морщин практически, а у кого-то и морщины, и высыпания, и покраснения, и расширенные поры, и акне, в конце концов? От чего это зависит? Нужно просто, наверное, выиграть в генетическую лотерею?
0: Это вы правы. Отчасти выиграть в генетическую лотерею. Вообще на этот вопрос кто только не давал ответ. И был такой в Нью-Йорке профессор доктор Новик. Он когда-то ответил на этот вопрос. И я обычно слушаю мнение докторов, и потом я выдаю свое. Почему? К сожалению, доктора иногда оторваны от жизни, потому что жизнь включает в себя не только лекарства, там еще есть и nutritions, и другие вещи, на которые доктора иногда, пусть они меня за это простят, не обращают внимания. Но вот доктор Лид, я сейчас быстро, он ответил на этот вопрос. От чего зависит состояние кожи? Значит, наследственность. Он поставил номер один. Возраст, состояние здоровья, лекарства, диета, физическая активность, уход за кожей, пребывание на солнце, мужчина или женщина. Это тоже очень важный вопрос. Например, я должен сказать, у меня осталось совсем мало времени, что мужской эпидермис на 33% толще. И мужчинам, им бы вроде и не надо так кожу, но им повезло. У них с кожей лучше, у женщин хуже. Ну вот, поэтому... сотни это, и каждый, который пункт я назвал, упомянутый доктором Литом, можно комментировать. Ну вот, наше время подходит к концу, поэтому я должен сказать очень важную фразу. Дорогие радиослушатели, а особенно если вам за 40, балуйте себя, гордитесь собой. Ходите к стилисту, дерматологу, стоматологу, покупайте себе любимую косметику. Ухоженность снаружи рождает изнутри чувство самоуважения и не дает стареть. Ну вот, и последнее, что я хотел сказать, это повторить номер телефона. Чтобы заказать систему «Черная смородина», единственную на маркете, звоните 888-765-8752. 888-765-8752. Ну вот, и следите за собой, и, как я уже сказал, снаружи, ухоженность снаружи рождает уверенность изнутри и не дает стареть. Помните об этом.
1: Чтобы заказать косметическую систему «Черная смородина», звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая система уникальная, высоковитаминная, под названием «Черная смородина».
0: И я должен добавить, и доступной мы сделали по цене.
1: Доступная, это главное. Доступная, всего за $190 вы сможете приобрести косметическую систему «Черная смородина», которая обычно стоит $317. Вы сможете приобрести систему «Черная смородина» на $127 дешевле. Плюс подарок. Не забывайте об этом. 888-765-8752. Ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure Леонид Маркман побывал сегодня у нас в гостях. Огромное вам спасибо и браво, маэстро.
0: Спасибо.
1: До новых встреч.
0: Спасибо.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего
3: природа вас произвела? Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
16: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.

0: Радио.
1: Дэвид Зон. Радио.
2: Дэвид Зон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Авезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидзон Радио в программе передач «Возможны изменения».
1: 620 АМ.
3: Здесь не остановимся.
1: Дэвидзон Радио.

0: Америки 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Накса на итоги недели, в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: Мы любим Нью-Йорк.
1: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
2: Такой противный!
3: Такой большой! Он безумец!
2: Он гений!
4: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
5: Здравствуйте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Васей. Вася, он весь покрытый шерстью, абсолютно весь, и Сева с бритой головой. Вот такой вот контраст, причем Вася мяукает, а Сева больше урчит. Начну с текста, который сегодня утром обнаружил как комментарий на вчерашнее шоу от дамы, фамилия которой Гончаренко. О чем я догадался, потому что написано «О. Гончаренко», это может быть Ольга, может быть Олег. Но первая фраза, которая начинается со слов «Сева, мы с мужем», хотя, в принципе, в нашей стране всякое бывает. «Мы с мужем просто обожаем вашу передачу, ни одну не пропускаем, особенно нам нравится то, как вы общаетесь с провокаторами и матершинниками, и играючи ставите их на место. Спасибо вам огромное». Вам спасибо, Ольга, и вашему мужу. Но должен сказать, что меня сильно подмывало последние дни сделать передачу о том, каким могло бы быть классное радио только у нас с вами в эмиграции и только со мной. Больше ни с кем, даже если они повторят эту модель, что, кстати, повторялось, так как я являюсь отцом-основателем русского радио Америки, но вот этого позвоночного типа, масштабного, то потом эта модель повторялась много-много раз. И все это закончилось вырождением, потому что в эфир радио звонят или матершинники, которые совершенно необходимы нам, и Ольга это подтвердила. Они служат делу единства нашей аудитории гораздо лучше, чем внешний враг. Если бы он у нас был, но у нас его нету, потому что мы в эмиграции можем делать все, что хотим, и смелости для этого никакой не надо. Так что со смелостью надо быть поосторожнее, а то мы начинаем выглядеть смехотворными. Кстати, обратите внимание, первый слог слова «смелость» и «смех», они примерно одинаковые. То есть смехотворная смелость. Но у меня есть идея насчет того, каким могло бы быть радио. Замечательное. Невзирая на социальный статус, на опыт жизни и так далее. В чем идея? В ней ничего такого требующего семи пядей во лбу, чтобы понять, нету. Она очень простая. У каждого из вас есть, может быть, ну, как минимум, одна интересная история в жизни, которая сохранилась навсегда. И вот такого рода истории, ну, там, если можно уложить, там, не знаю, в 2-3 минуты, они интереснее любого анализа любых событий, в том числе таких, где льется кровь. Вот сегодня я сначала ознакомлю вас с новостями, потом пройдусь по итогам встречи в Пекине, то есть будет следняк такой, как полагается, а потом про радио, потому что радио как жанр отношений с людьми равных не имеет, особенно если нет никакой цензуры, нет никакой проверки, нет никакой задержки. Это прямой контакт с людьми, которые могут быть челами, а могут оставаться человеками, что отнюдь не одно и то же, потому что чел и человек – тут такая же связка, как между смехом и смелостью. Чел смешон, человек смел, потому что он смеет. Так вот, новости с картинками из разряда «What's News Worldwide». Когда президент Трамп покидал Пекин, а он покинул, не было никаких признаков того, что он и Си Цзиньпин разрешили какие-либо ключевые вопросы по торговле, войне в Иране и прочем. Президент Трамп заявил, что Китай согласился заказать 200 самолетов «Боинг», что было бы славно, потому что у «Боинга» неприятности, он еще и штрафы платит. Но официальные лица Пекина не выдали никаких обязательств. Си Цзиньпин предупредил Трампа, что любое неправильное обращение с Тайванем, именно так, неправильное обращение с Тайванем, может привести к чрезвычайно опасной ситуации, что напрямую вызвало-таки напряженность на встрече лидеров. И это определили специалисты по body language, то есть как движется тело. Лидеры Пентагона заявили, что этим летом у них может закончиться финансирование на операции, на военные, на специальные, если Конгресс не примет новый закон о военных расходах. Россия может начать наносить превентивные удары по местам производства беспилотников для Киева в Европе после масштабной атаки дронов вооруженных сил Украины на Рязань. Это один из древнейших городов Руси, и все это случилось минувшей ночью. А мнение насчет превентивных ударов по Европе высказал член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В принципе, у них там всегда в Госдуме кому-то поручается что-то сказать по поводу текущих событий. На это можно вообще было бы не обращать никакого внимания. Но он все-таки член по обороне. Хотя, очевидно, соответствующие комиссии создаются, чтобы члены Госдумы иногда выражали то, что им разрешено. Да, в Рязани повреждены 2 жилых многоэтажных дома, 4 человека погибли, 12 пострадали, и поврежден нефтеперерабатывающий завод. А в ночь на четверг в Дарницком районе Киева в результате российского удара погибли, по последним данным, 24 человека. И Зеленский наверху на фото слева на этом месте преклонил колено. Москва и Киев обменялись пленными по формуле 205 на 205. Это первая порция из 1000 на 1000. И в Беларуси программиста Павла Каберду, он у вас слева в серединке, осудили на 5 лет за пожертвование экстремизму. Ничего, что я не говорю, донаты. Этот мерзкий суржик мне, как иностранцу, претит использовать. Бывшего, это другое, но тоже про Беларусь. Бывшего белорусского военного, который вернулся из Польши, обвинили в терроризме и отправили в колонию. Верховный суд Соединенных Штатов, это уже наши дела, здесь сохранил широкий доступ к распространенным таблеткам для аборта, позволив врачам продолжать отправлять эти таблетки пациенткам по почте без предварительного личного визита. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф, это охуенно интересно, прилетел в Гавану на редкую встречу с министром внутренних дел Кубы и главой национальной разведки. И это в то время, как Куба, как известно, сталкивается с крайним дефицитом топлива. А Соединенные Штаты собираются предъявить обвинение Раулю Кастро, бывшему президенту Кубы. А Кастро обвиняется в связи со сбитием самолетов 30 лет назад. Ему сейчас 94 года. Кастро у вас наверху справа. А, то есть там что-то такое мутят наши в верхах причем. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер столкнулся с растущим давлением с целью уйти в отставку, то есть уйти его в отставку, так как один из его самых высокопоставленных министров кабинета уже ушел. Некоторые из самых быстро растущих городов в Америке находятся на орбите крупного города и сосредоточились вокруг бурно развивающихся, мастерски спланированных сообществ, что показывают данные переписи. И большая статья, очень рекомендую, потому что это, в принципе, города будущего. Такие латифундии, весьма сконцентрированные и хорошо организованные, со всеми удобствами, чтобы люди не заметили, как пришла старость, работая на большого дядю. То есть большая статья на этот счет, но без психоаналитики, сегодня в Wall Street Journal. Метрополитен музей, вообще полностью надо сказать, что это музей искусств, объединится с Neue Gallery. Это коллекция Рональда Лаудера, немецкого и австрийского современного искусства. То есть я не читал всю статью, только увидел заголовок и вспомнил о том, что у нас есть где-то в милях в 6 от Манхэттена городок, называется Alpine. И там я жил 25 лет в Tenafly. Tenafly — это ниже, южнее, чем Alpine. И в Alpine не было хай-скул. И поэтому дети, достигшие, альпинисты, как мы их называли, возраста хай-скул, они учились в публичных школах Tenafly, которые считались лучшие во всем штате. 98% поступают в лучшие колледжи выпускников. Но из-за того, что там не было хай-скул, у них налоги были значительно ниже. Значительно, но это втрое. То есть, скажем, дом, который стоил 1 000 000, когда я там жил, там налоги могли быть на него 7 000 в год. Это вообще копейки. Вот у меня дом, который стоил 1 000 000, налоги стоили 26 000 в год. Вот сравните. Это почти в 4 раза. А вот, но они имели право учиться в наших, то есть в нашей школе, в high school. И там было поместье, я не знаю, где они нашли такое количество земли, просто, то есть, наверное, было скуплено все вокруг, там 5 домов, гигантское поместье главы косметического концерна, забыл, как его звали. Но все знали вокруг, что у него над его огромным участком работает система очистки воздуха. То есть, когда они гуляли по участку, они дышали не тем воздухом, которым дышали остальные альпинисты. Вот то, что я сейчас вам рассказал, на самом деле, на фоне этих политических солидных новостей, это и есть то, чем могло бы быть классное радио. Но не все же мы с Васей. У вас же у каждого есть такая история про нашу жизнь. Про приключения. Да, лишний раз про Метрополина хочу сказать, что это круче, чем Костка или Амазон, где вы должны покупать членство, там 150 стоит в год, но вы зато можете иметь определенные скидки. Но Метрополитен это того стоит, потому что если вы живете в Нью-Йорке, то вы можете платить столько, сколько вы, так сказать, душа изволит. Я пока жил в Нью-Йорке, платил там, скажем, доллар. Но я ходил, ну, раз в неделю минимум в музей. А вот сейчас, когда я живу в штате Нью-Джерси, то я должен платить по полной. По полной там это где-то уже тридцатник. Поэтому вместо этого мы купили себе членство. Наверное, 150 стоит в год. И ходим, ну, раз в неделю точно. Это ей-богу, того стоит. Банковский комитет Сената одобрил законопроект, который откроет путь для криптовалюты, что изменит мир традиционных финансов. Мы с Васей будем следить за этим делом. И последнее. Медицинская школа Йельского университета дискриминировала белых и азиатских абитуриентов, как показало расследование Министерства юстиции. Кстати, у нас есть в нашей эмиграции один замечательный джентльмен, его зовут Вадим Альшевский, он живет в Бостоне, по-моему, он профессор, преподает там в каком-то университете. Я сегодня успел прочитать его пост, роскошный совершенно, я удовольствие получаю на Facebook, когда читаю его посты. Это эссе фактически, и он пишет о том, что главным достижением эмиграции для него в плане внутреннего открытия является то, что он утратил понимание цвета кожи. То есть у него там faculty, то есть преподавательский состав, 24 человека и разных цветов кожи. И единственный раз, когда он понял, что он белый, сказал он, это когда он какое-то время жил в Атланте, а Атланта такой черный совсем место, и на обеденный перерыв вышел, там сидело много народу, и все были не того цвета, что он. Вот это то, что не понимают, кстати, оставшиеся на чемоданах, никогда не ассимилировавшиеся в этой стране иммигранты, прожившие здесь всю жизнь, которые, что им не скажешь, вот скажем, недавно, тут у меня приятель есть, он в полном порядке. Он говорит, люди нашего круга, вот, например, такие фразы, он имеет в виду тех, кто ну, миллионеры, так не штучные, а больше. И что ему не скажи, вот там, скажем, недавно я ему говорю, вот у меня там друг психиатр, он говорит, русский? Я говорю, нет. В Бруклине? Я говорю, нет. И тут я вижу, что он теряет интерес. Больше не буду ему ничего рассказывать. Едем дальше. Теперь бизнес и финансы. Акции Cerebras взлетели на 68%. У них был дебют на фондовом рынке. И это ознаменовало ожидаемый год для IPO, как год искусственного интеллекта. То есть можно смело, как мне кажется, ставить на все, что выходит с IPO, то есть Initial Public Offerings на биржу. Жажда инвесторов к технологическим вопросам подтолкнула рост S&P 500 на 0,8%, и это первый уровень закрытия выше 7500 в сессии, в которой NASDAQ и Dow выросли на 9,7% соответственно. Количество заявок по безработице в Соединенных Штатах выросло на прошлой неделе, но оставалось относительно низким, что свидетельствует о воздержании. Да, есть и такое. Не только от секса и алкоголя. Воздержание работодателей от массовых увольнений. Исследователи сообщили, что нашли новый способ обойти технологии безопасности Apple, используя техники, полученные при тестировании ранней версии программного обеспечения Mythos от Anthropic. Mythos — это AI. И можно обойти технологии безопасности Apple. А Anthropic — это вообще вещь в себе, потому что они фактически добровольно отказались от того, от чего не отказывается никто и никогда, от контракта с Пентагоном. Лучше этого может быть только частная тюрьма, по-моему. Кстати, кто не в курсе, лучшее вложение в недвижимость, это мне покойный Дэвид Дебров рассказывал. А он занимался промышленным реал-эстейтом. Это частная тюрьма. То есть целенаправленно взять, дать задание своему искусственному интеллекту, найди мне городки, в которых высокий уровень криминогенности и недостаточно большая плотность населения, чтобы не хватало тюрем теоретически. И выясни, есть ли там на продажу дома, ну, там, начиная там с 4 до 6 этажей высотой, ну, скажем, ну, камер на полста. И переделать это все, ей-богу, хороший бизнес. И сдаете потом в аренду, естественно, навсегда. Как, кстати, в свое время один из наших миллиардеров, у нас их в эмиграции, в старой эмиграции вообще всего было только двое. Это Тимур Сапир и Сэм Кислин. Так вот, Тимур в свое время, когда он стал миллиардером, он купил высотный дом в Манхэттене, и ему удалось сдать его AT&T в аренду. Там было этажей 50. Ну, естественно, на этом фоне, я не знаю, прямая связь или нет, он даже, у него появились средства, чтобы купить особняк за 50 миллионов напротив Метрополитен Мюзеем на 5-й Эвеню. И он там долго не прожил, видимо, не выдержал пафоса, так сказать. Кстати, я не шучу, у меня есть один знакомый, у которого была в Бронксе, там есть гора такая, называется Воронье гнездо. И на вершине этой горы у него, можно сказать, что старинный дом. Там встроены гобелены были вообще вот в стенах. Совершенно нормальные демократичные люди, он и она. Жена его, она разводит цветы, у нее оранжерея роскошная совершенно. Абсолютно нормальные, никакого пафоса. То есть это, причем они не то чтобы old money, а они сделали этот бизнес, то есть он фактически. Он все сам придумал, все реализовал. Никакой неврастении, нормальные люди. И вот мы у них бывали с известным нью-йоркским психологом в гостях не раз. И восхищались этим делом совершенно искренне. То есть никакого лизоблюдства в этом не было. Просто ну, с таким вкусом, что начинаешь понимать, зачем нужны деньги людям, которые умеют с ними обращаться. И она нам сказала последний раз, вы знаете, мы не можем, ты живешь как в музее, но нет ощущения, что ты живешь в доме. И они его продали. Так что не все то золото, что блестит. Honda сообщила о первом годовом убытке как листинговой компании, эквивалентному в 2,7 миллиарда долларов после отказа от основных планов по электромобилям в Соединенных Штатах. Burberry сообщила, что продажи выросли за последние три месяца 26-го финансового года в рамках реализации плана по восстановлению. Кто бы мог подумать, Burberry, казалось бы, Madeira Ficus Califo, такие рубахи, убытки. Chevron согласилась продать несколько нефтеперерабатывающих и розничных активов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, причем продают японской компании Eneos за 2 с лифуем миллиарда долларов. Если бы я не сказал лифуем, то определенная часть аудитории вообще бы пропустила все мимо ушей. Не так ли? Это к ней вопрос по поводу способности воспринимать. Versant сообщил о снижении выручки прибыли за первый квартал во втором отчете о прибылях с момента отделения от Comcast в январе. Надо следить, что будет с их акциями. Foxconn сообщила об... Кан пишется с двумя, кстати, N, потому что если с одним, то это жулик, а Кан — это connection. Fox, то есть лисий контакт. Сообщила об устойчивой выручке и прибыли за первый квартал, увеличив производство серверных стоек. Да, вот эти вот железяки, рамы, в которых серверы вставляются. И прочего оборудования для развития искусственного интеллекта. А тут есть тоже одна притча. Это к вопросу о том, каким могло бы быть классное радио. Истории из реальной, из нашей жизни. Вот у меня есть приятель, он, кстати, неплохой боксер в супертяжелом весе, и у него сервер. И много лет назад это было, когда еще жил Раш Лимба, он получил контракт на обслуживание радио, на котором у Раша Лимба было шоу. Ну, обслужен как? Там у них все свое, железо и все такое свое, но когда ведущий объявляет номер телефона своего спонсора, то по этому телефону начинают звонить люди. Этих людей очень много. И традиционные сервера телефонные не выдерживают нагрузки. Поэтому на вот эти несколько секунд нужен был мощный сервер. И приятель мой получил контракт на это. Причем его спросили, а вы уверены, что ваш сервер выдержит? Прислали инженеров там. Ну, серьезный очень сервер. Кстати, жители Стэттен-Айленда должны знать, потому что это огорожено очень пространство, суперсекретность. Там хватает места на Стэттен-Айленде. И там вот это вот... Я там был. Ну и вот, как это выглядит. Раш Лимба объявляет какого-то спонсора. И мой приятель в это время на работе, он слушает радио. И в это время... Его сервер обслуживает телефонные звонки этому спонсору. И сервер начинает трясти. Этого не было никогда. То есть там, я не помню уж точно, но что-то 40 тысяч звонков за первые 5 секунд после того, как Раш произнес номер телефона. Ну и последнее по телефонам. AT&T, T-Mobile, US и Verizon объединились для расширения покрытия и подключения в отдаленных регионах страны. Так что у нас роуминг будет скоро совсем, наверное, не нужен. Это все с бизнесом, с финансовыми. Теперь следующие истории по поводу наших внутренних дел. Вот этот политик с почти что детским лицом стал мэром городка в Нью-Джерси всего через неделю после того, как действующий два срока мэр провалил реакцию на пожар 14 уровня, который привел к массовой эвакуации. Нового мэра звать Фрэнк Веллес, ему 24 года, он все еще живет дома с мамой и папой. У него просто нет денег на свое жилье. И он разгромил буквально уходящего мэра. Город называется Белвилл. Майкла Меллома на выборах. Веллес, член городского совета, бывший помощник покойного конгрессмена от Нью-Джерси Билла Паскрелла, получил преимущество в 1000 голосов, что ознаменовало конец 8-летнего срока Меллома. Между прочим, есть работы вечные такие, которые в маленьких городках очень хорошо оплачиваются, и там практически не вспотеешь на работе. Это пожарные и полицейские. А тоже по наследству коррумпировано, лоббировано. Ну, невозможно пробиться. Просто невозможно. А в маленьких городках. И теперь вот эта дыра в асфальте, это типичная американская трагедия. А громадный провал случился вчера на автомагистрали Лонг-Айленд Экспрессвей. Заблокировал движение, чуть не проглотил вот эту машину. закрыты были две полосы незадолго до часа пик, и там просто они не работали во время часа пик. Отверстие глубиной 8 футов и шириной 10 футов внезапно вскрылось на западных полосах скоростной дороги возле съезда под 49-м номером в Мелвилле чуть после часу дня. У меня был один приятель, это опять-таки иллюстрация того, каким могло бы быть классное радио, который был до эмиграции спецом по дорогам, то есть он клал асфальт, ну, все там, естественно, гравий. И он был очень хороший инженер, он довольно быстро получил работу, и когда он увидел, какие нормы на асфальт, он пришел в ужас. Он сказал, что впечатление такое, что логистика создала условия, при которых вполне законно класть асфальт, нуждающийся в заплатах каждый божий сезон. Ну, потому что соль сыпет, соль, чтобы не скользили на снегу, на льду машины. Потом эта соль разъедает асфальт. Он закончил жизнь. В принципе, в этом есть какой-то момент сюрреалистический. Его сбил грузовик. Он работал. Он был начальником. Приехал на место. Можно было бы из этого сделать, конечно, конспирологическую теорию, что его сбил грузовик, который был куплен теми, кто хотел бы, чтобы асфальт продолжал оставаться дырявым. Вот. Но семья получила большие деньги. И последняя новость – это иллюстрация, как работают ассоциативные связи. Все же случайно, как будто. Жюри в Чикаго присудила 49,5 миллионов долларов семье вот этой женщины слева, молодой, погибшей при крушении Боинга 737 МАКС авиакомпании Ethiopian Airlines в марте 2019 года. Присяжные присудили, расклад интересный, семье Самьи Стумо, так ее звали, 21 миллион долларов за ее печальный последний жизненный опыт во время рокового полета, 16,5 миллионов за потерю, которую понесла семья, и 12 миллионов долларов за их горе. А Самья Стумо была одной из 157 погибших, когда рейс Ethiopian Airlines 302 разбился через несколько минут после взлета в Эфиопии в марте 2019 года. Вот прикиньте, значит, 50 миллионов одна только получила, а там еще 156 погибших. Так что Боингу, в принципе, как лайфлайн, то есть спасательный круг, необходимо, чтобы Трамп договорился с Китаем о покупке, ну, хотя бы 200 Боингов, о чем он сказал, но о чем Пекин пока промолчал. Это все с новостями. Если у вас они вызвали мысли, то значит, у вас есть головной мозг, и он работает. И вы можете поделиться и доказать, так сказать, результат нашей с Васей для вас жизнедеятельности, набрав номер телефона в студии 718-303-9090 и озвучив продукт своего умственного творчества.

0: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
1: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum.
3: 1-800-200 послушайте то, что происходит в реальном мире.
4: 86. Слышите? Шаги.
5: Этим утром многое может измениться.
6: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
7: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
8: Толковище. Прямо сейчас.

Могут не работать телефонные линии на радио. Ну-ка. Не, все нормально, все работает. А теперь о том, что было вчера на бирже с небольшими микрокомментариями. Акции выросли после того, как Трамп и Си согласились, что Иран не должен контролировать ключевой водный путь. Просто одного этого хватило. И они выросли на чуть-чуть. Это S&P 500 0,8%, Nasdaq 0,9%, а Dow прибавил солидно. 0,8% для Dow это солидно. Компания по производству чипов стремительно дебютирует. Повторю еще раз, на это стоит, ей-богу, обратить внимание. Хотя, скорее всего, что будет коррекция в первый день. Это внимание в том плане, что вам нужно впредь это учитывать. То есть риск есть, но если вы делаете информированный вывод, а вот как, скажем, человек, который идет голосовать, если он информированный избиратель, то это то, о чем нужно только мечтать. Я вот когда иду на выборы, я читаю про всех кандидатов, что они собой представляют, их историю. И буква, которая возле фамилии, меня совершенно не ебет. Р, Д, какая разница? Вот, так значит, здесь та же самая ситуация. Вот это cerebrus system. Cerebrus – это серебральный, это мозговой, значит. Они стоили $185 при публичном размещении. Открылись с торговой ценой в 350. Вчера и закрылись на 311. То есть в пике это было 350. Еще один урок для размышления. Это мое мнение, достаточно информированное. Когда вот такой вот новый new kid on the block, новый парень выходит на биржу, то нужно где-то к ланчу. Сначала покупаешь и к ланчу где-то продаешь. Не надо ждать, пока он опустится. Там он будет опускаться практически всегда под конец. Закрылся на 311. И вот этот успех сделки создает ожидание предстоящих IPO, которых возглавляет SpaceX, один из них. То есть там трудно будет проиграть. Вопрос только в том, сколько будет игроков. Чем их будет больше, тем доход ваш от этой комбинации будет меньше. Рост розничных продаж замедлился. Это речь идет об американских ритейлерах. За апрель рост продаж бензина затмил замедление других продаж, таких как мебель. То есть, с одной стороны, плохо, что бензин стоит дороже, а с другой стороны, показатель роста розничных продаж, он приводит в целом к тому, что другие розничные торговцы, они на этом фоне, так сказать, весь индекс фактически остается не таким круто упавшим, как их положение дел, вот скажем, с мебелью. Cisco заявила, что сокращает рабочие места. Cisco – это сетевой гигант. Она заявила, что этот шаг стал частью продвижения в сферу автоматизации искусственного интеллекта. И в результате акции выросли на 13%. То есть они стали лидером в S&P 500. И высший суд поддерживает грузоперевозки. Вот это вот вообще архаика при анализе того, что происходит на бирже. Потому что J.B. Hunt, Transport Systems и Old Dominion Freight Line, это те J.B. Hunt и Old Dominion, это то, что чаще всего видишь на грузовиках, эти знаки. Они вышли на рынок после того, как Верховный суд постановил, что грузовой брокер несет ответственность за аварию. И это решение может дать возможность повысить тарифы на перевозки. Но если ты должен отвечать по суду в случае аварии, то значит это все будет перекладываться на могучие плечи того, кому везут. И последнее, это отдельно, конечно, могла бы быть тема на этот счет о том, как семья Трампа наживается на крипторынке в целом, но сейчас это не так горячо, как было до войны в Иране, поэтому тема может подождать. Голосование в Сенате потрясло криптовалютные акции. Акции Coinbase Global и Robinhood Markets выросли более чем на 5% после того, как комитет Сената поддержал законодательство о криптовалюте, но эмитент стейблкоинов Circle Internet, то есть он их имитирует, упал на 2%, поскольку банки получили некоторые уступки по возможности выплаты процентов. С этим делом все. А теперь главные выводы из поездки Трампа. Причем прошу обратить внимание, у меня есть фотография.
на который следует обратить внимание не на лица президентов Соединенных Штатов и Китая. То есть он глава Китайской коммунистической партии в первую очередь, а на то, как стоят их ноги и на то, как лежат их руки. Вот аналитики, которые оценивают body language на высоких переговорах, они все как сговорились эту встречу оценивать с точки зрения позиции ног. А я считаю, что нужно осмотреть и на руки. И поясню в конце, почему на руки. Ну, в деталях это того стоит. Тайвань остается точкой напряжения, то есть это Гордиев узел между нами и китайцами. Си просто сразу поднял вопрос о Тайване, буквально в первые минуты встречи, но наш президент пока отказывается уступать в изменении давней политики Соединенных Штатов в отношении к этому острову. Он самоуправляемый, он демократический. Китай считает его своим, а Трамп, который считает, что до него вообще были не президенты, а тьфу. Но, тем не менее, он использует, он заткнул этот, так сказать, свой припев куда-то в дальний ящик, потому что это инструмент, Тайвань – это инструмент для переговоров. Президент Си подчеркнул президенту Трампу, что вопрос Тайваня – самый важный вопрос в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами, и написал эти слова пресс-секретарь МИДа Китая, которого зовут Мао. Не один же Цзэдун, Мао, в конце концов, но полностью вот этот Мао Нин, и написал он это в X. Да, уже не в пресс-релиз там для всех СМИ. И еще он написал, если все будет организовано правильно, двусторонние отношения сохранят общую стабильность, а в противном случае между обеими странами возникнут столкновения и даже конфликты, что

во имя мира и стабильности Тайвань, то там можно будет ходить любым судам, как будто сейчас нельзя. То есть это намек на возможную блокировку со стороны Китая. Но Китай гораздо осторожнее в выборе риторики, в отличие от нашего президента. А вообще, с конца 70-х годов прошлого века политика Соединенных Штатов «Один Китай». Сейчас, секунду. Ну, сказать, не надо за вредность платить. Кто хочет донаты пожертвовать? Слушай, дышу шерстью. Василия, он длинношерстный. Иногда просто до слез задыхаешь. Кто хочет пожертвовать? В принципе, и дым отечества, не только шерсть кота, нам сладок и приятен. Тоже достаточно вредная штука. Так вот, значит, политика Соединенных Штатов «Один Китай», она признает с 1970-х годов претензии Пекина на Тайвань и избегает прямого отстаивания суверенитета Тайваня, хотя мы получаем от тайваньской промышленности 80% наших микросхем. Ничего, что я чипы не сказал, потому что наши гетто чипами называют то, что недорого стоит. В интервью NBC Nightly News с Томасом Ламосом госсекретарь Марко Рубио вчера настаивал, что протесты Си не возымели никакого эффекта. Но это внутренние, так сказать, наши медийные дела. Я думаю, что сам Си про это вообще ничего не услышит. Второй момент от встречи. Си проявляет готовность помочь Трампу в вопросе Ирана. Скорее так, чем нет. Оба главы государств нашли общий язык по вопросу урана, Ирана и урана, охрана. По словам нашего президента, Си даже предложил помощь Трампу в регионе, но я не мог при этом, когда до этого места дочитал, не вспомнить, как Путин предложил Трампу тоже помощь в регионе, при том, что Путин поставляет разведданные о местоположении американских объектов, ключевых, Ирану. Да, Трамп дал скоропостижное интервью Шону Хеннесси на Fox News и сказал, президент Си хотел бы видеть сделку. Я буквально привожу. Хотел бы видеть сделку, он хотел бы видеть сделку. Я не оговорился. Три раза. Хотел бы. И он действительно предложил. Точка. Он сказал, если я могу хоть как-то помочь, я хотел бы помочь. Это, кстати, здорово, потому что Трамп говорит на том языке, на каком говорит его электорат. Никаких сложностей. А еще он добавил, что любой, кто покупает столько нефти, он имел в виду Китай, но над этим нужно было поднапрячься, чтобы понять, явно имеет с ним какое-то отношение. С кем с ним? Он хотел бы увидеть открытие Ормузского пролива. Он сказал, если я могу хоть чем-то помочь, я бы хотел помочь. По оценкам, 45-50% импорта сырой нефти из Китая проходит через Ормузский пролив, который фактически закрыт из-за войны, поэтому понятно, что Си хотел бы его открыть. Но они потерпят, как мы, американцы, терпим рост стоимости бензина ради конечного результата. И Рубио отметил, что китайцы заявили, что они не поддерживают милитаризацию Ормузского пролива и не поддерживают систему сбора пошлин. И это, сказал Рубио, наша позиция тоже. То есть тут сходство есть кое-какое. Третий момент от встречи. Трамп намекает на торговые соглашения и на инвестиции, хотя очень мало конкретных деталей. Кроме того, что Трамп, безусловно, привлек с собой в поездку десятки буквально бизнес-магнатов и намекал на огромные инвестиции и на заключение фантастических сделок, но подробности остаются ограниченными, просто потому что их нету. А Трамп и Си не объявляли конкретных сделок совместно в своих публичных выступлениях в Пекине. Может быть, подробности появятся позже. Встреча была с закрытыми дверьми. Но, во всяком случае, Трамп сказал Хеннити, что Китай собирается инвестировать сотни миллиардов долларов в тех людей, которые сегодня были в этой комнате. Трамп имел в виду

0: десятки буквально генеральных директоров, включая Илона Маска и Дженсена Хуана, естественно. И в том же самом интервью Трамп заявил, что Си согласился заказать 200 самолетов «Боинг» и выразил интерес к закупке сои и нефти у Соединенных Штатов. Вот тут уже фермеры должны вздохнуть. И последнее по поводу этого интервью. Вот, опять-таки, очень трудно понимать нашего президента. Он сказал, в прошлый раз мы подписали около 36 контрактов. Вообще, вот это около 36, ну, около 35, я еще понимаю, но около 36. Если бы он сказал 3 дюжины, я бы понял, но нет. На этот раз он гораздо масштабнее, сказал Трамп, имея в виду под прошлым разом визит в Китай в 2017 году. Это первый, сейчас был второй. Четвертый момент. Вася, отстань. Ну, отстань, дышать нечем. Ну, давай, прыгай. Ну, давай. Ну, не хочешь, как хочешь. За час шоу он вспрыгивает на меня раза 4, вот опять. Вот. Вась, покажись. Потому что сложная тема. Некоторым нужен кот. Значит, Трамп сказал фразу, что Си открыл Китай для американского бизнеса. Перед поездкой наш президент заявил, что его главный пункт в поездке – это убедить Си согласиться открыть двери Китая для американского бизнеса. И по сообщениям Си сказал гендиректорам, которые путешествовали с нашим президентом, что двери Китая будут только шире, и выразил уверенность, что американские компании получат еще более широкие перспективы в Китае. Это согласно государственной газете китайской. То есть там никаких девиаций быть не может от сказанного. А наш президент сказал, что они открывают его, то есть Китай, поэтапно. Но они охраняют свою страну, и Си дорожит своей страной. Буквальные слова нашего президента. Пятый момент. Величественность и пышность приема были на самом высшем уровне. Красный коврик, парад. Не парад, но там военные вышли без танков. Си сделал все возможное, чтобы произвести впечатление нашего президента, который весьма впечатлителен и был впечатлен. Красная дорожка в аэропорту. Военный оркестр. Почетный караул и 300 поющих людей, которые размахивали американскими и китайскими флагами. Потом красную дорожку, не знаю, ту ли с аэропорта или была другая, снова расстелили в большом зале народа, он так называется как-то по-китайски, где состоялось долгожданное первое рукопожатие между Трампом и Си. Трамп обещал, что будет big fat hug, то есть такое большое, толстое, плотное объятие, потому что оба... Ну, у Си, кстати, высокий, он где-то 6, наверное, с небольшим. Наш президент 6,3 в районе, но наш весит, наверное, фунтов... Хотя Си спортивный, может, мышцы весят все-таки больше. Да, ну, елки-палки. Ну, Василий, уйди нафиг, не могу. Ну, дышать не даешь. Ой. Что вы думаете? На самом деле это все имитация. Это то, что необходимо для шоу. Зачем еще кот? Зачем ружье на стене, если оно не стреляет? Длинношерстный кот для того, чтобы... обслуживающий персонал время от времени вынужден был глотнуть чайку. Да, значит, было рукопожатие, потом исполнили звездно-полосатый флаг, еще один парад, и еще больше взволнованно поющих школьников. И последнее из выводов по поводу встречи Трамп и Си опирались на свои личные связи. Но отношения между Соединенными Штатами и Китаем все еще могут пойти наперекосяк. Трамп хвалил Си на протяжении всего визита, называл его другом. Отношения очень крепкими. А Си использовал знаменитый предвыборный лозунг Трампа во время государственного банкета, утверждая, что достижение великого возрождения китайской нации, возвращение Америки великой, да, с кепки взял эту фразу, идут рука об руку. Или, не, он сказал так, могут идти рука об руку. Очень деликатный момент. А позже, во время уже поездки этой самой китайский лидер вспомнил гостеприимство, оказанное ему в Мар-а-Лаго в 2017 году, пообещал подарить Трампу семена роз с растений в саду Чжуннаньхай, и оба признали при всем при этом, что отношения могут принять негативный оборот. Си отметил, что острый вопрос о том, смогут ли Соединенные Штаты Китая преодолеть ловушку Фукидида, это, кстати, концепция, что серьезные риски возникают, когда новая держава бросает вызов более сильной устоявшейся мировой власти. Вот этот самый ловушка Фукидида остается, хотя он надеялся, что отношения останутся дружественными. А Трамп со своей стороны утверждал, в трусах сосал, да, что Си рассматривает Соединенные Штаты как падающую нацию, но при бывшем президенте Джо Байдене. То есть 2 года назад, сказал Трамп, мы были, по сути, нацией в упадке. И в этом я полностью согласен с председателем Си. Но теперь Соединенные Штаты самая крутая страна в мире, и, надеюсь, наши отношения с Китаем будут крепче и лучше, чем когда-либо, написал Трамп. И лучше выдумать не мог. А вот теперь, по словам эксперта по языку тела, об этом сразу после последнего перерыва на рекламу. Потом я расскажу об эксперте. А дальше, если будут желающие поиграть в настоящее радио, у вас будет несколько минут. Наш телефон в студии 718-303-90-90. Опять, Василий, ну сколько можно? Сколько можно, Коля?
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.
0: Делайте очень важную работу для археологов будущего.
4: Шел. Всего крупного.
5: За него стоят громадные массы.
6: Не пойму, что за люди.
7: Толковище.
0: Не поймешь, что за люди. Да, именно так. Если посмотреть на все свободные линии, я имею в виду радиоактивную часть аудитории, и почитать чат, то не поймешь, что за люди. А теперь обратите еще раз пристальное внимание на то, как стоят ноги. Радиослушатели – это основная аудитория, они, конечно, ничего не видят. Но ноги у обоих президентов широко достаточно расставлены. Они сидят оба. То есть, если ноги скрещены, то это признак нехороший. Страх, неуверенность и так далее. Я сильно сомневаюсь, что они осознанно держат эти ноги расширенными, потому что встреча была долгой, и там ноги можно по-разному ставить. Но вот руки, у Си руки широко расставлены, а у Трампа руки лежат на коленях и скрещены. Так вот, эксперт по языку тела, body language, оценила, как позиционируют свои ноги, именно ноги, президенты Трамп и Си во время их встречи. И это стало, как сказала эксперт, важным признаком общего успеха исторического саммита. «Все в пальцах ног», сказала она, «в том, как они направлены по отношению друг к другу». Значит, пальцы ног расставлены слегка в сторону. Но когда человек сидит, у него они могут быть поставлены по отношению друг к другу не потому, что человек принял оборонную позицию, а просто потому, что ноги кривые. Такое тоже может быть. Эксперт, которого цитирует второй день подряд «Нью-Йорк Пост», ее зовут Лина Глэс, она эксперт по языку тела из Флориды, она выступает экспертом в федеральных и государственных судах по поведенческому анализу. Вот, это забавно. Последние 5 минут шоу подошли, у нас нет звонков. Ну и не надо, потому что у меня был опыт практический с body language, тяжелейшие по части испытания, когда я боролся за выезд из Советского Союза и ходил на одиночные демонстрации, которые позже стали называть пикетами. И меня арестовывали каждый раз и отвозили на допросы. Не били никогда, хотя угрожали. И там выглядело примерно так. Привозят в какое-нибудь, я не знаю, в довольно большое помещение там. Один раз было так. Большое помещение, может быть, какой-то маленький клуб, концертный зал. За столом сидит 3 человека. Справа еще один сидит сбоку, который непонятно зачем там, потому что он не задает вопросы. Вопросы задают те, которые 3. Я сижу перед ними. И сидит один человек сзади. А тот, кто сзади, он оценивает body language. Тот, кто спереди, он оценивает лицо, потому что сидящий сзади, он не видит. И вот допросы такие проходили, 2-3 часа. За эти 2-3 часа я практически не менял выражение лица, сводил до минимума всякую мимику, никаких гримас на задаваемые вопросы. То есть я превращался в статую, сидящую статую. При том, что у меня при себе было только полотенце, пятачок на метро и толстая книга. Когда меня арестовывали, обыскивали, всегда смеялись. То ты уже ко всему готов. Я говорю, с вами, ребята, надо на все, так сказать, быть готовым. Полотенце, пятак, если отпустят, и книгу, если пропустят. Во-первых, я знал, что body language. То есть после этого, когда выходишь, там я не мерил вес, сколько я потерял, но вот это было прилично, наверное, потому что в результате 2 месяцев вот таких акций почти каждый день задержания, которые они арестом не называли, наверное, это было задержание, допросы, привели к тому, что у меня щеки впали вообще, то есть совсем к скулам. Но я победил. Они не знали, что со мной сделать. И это легло в основу всех моих жизненных опытов по части того, когда имеешь дело с ригидной, мощной, способной тебя уничтожить системой, у нее есть межмолекулярное пространство. И в него, как верблюд, сквозь игольное ушко можно просочиться. Если ты поймешь, как функционирует ригидная, жестокая система, и будешь вести себя как непредусмотренной ее жесткой инструкцией и иерархией, плюс еще помогает инструмент, который, в принципе, ушел из практики психотерапевтов, но я тогда хорошо петрил в этом деле, это нейролингвистическое программирование, то есть использование риторики. Это как бы типа тай-чи, когда ты используешь энергию противника вместо того, чтобы тратить свою собственную. Вот это все был, несомненно, великий опыт, и поэтому я вижу то, что в руках выиграл эту встречу Си у нашего президента. Такой итог. На сегодня, если у вас появились какие-то мысли, вы можете оставить свои комментарии к этому шоу. А мы с Васей переходим к завтраку. И всем желаем Приятного аппетита.
7: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
8: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио.
8: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
9: Дэвидсон Радио.
8: 620 АМ. Настройтесь.
7: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
10: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на хоккейных полянах матчей второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Вчера в Баффало Монреаль Канадиенс выиграли у Баффало Сейбры со счетом 6-3. Счет серии 3-2 в пользу Монреаля. И шестой матч будет проходить на поле, на площадке Монреаль Канадиенс. Победитель этой серии сыграет в финале Кубка Восточной конференции с Каролиной Хэрикейнс. А вот серия между Анахайм Дакс и рыцари из Лас-Вегаса, золотые рыцари, она вчера завершилась. Вчера в Анахайме хоккеисты из Лас-Вегаса победили со счетом 5-1, выиграли серию 4-2 и в финале Кубка Западной конференции сыграют с командой Colorado Avalanche. Еще одна хоккейная новость. Эдмонтон Ойлерс уволили тренера Криса Набыха. Этот прекрасный тренер дважды в прошлом году и в позапрошлом привел команду Эдмонтон Ойлерс в финал Кубка Стэнли, но в нынешнем чемпионате команда далеко-далеко сошла с дистанции задолго до финала, и тренер был уволен. Кубок Лайо Брайна. Вчера были выходные дни. Сегодня два матча серии второго раунда. Кливленд принимает Детройт Пистонс. Счет серии 3-2 в пользу Кливленд Кавальерс. И если на сегодняшней поляне они одержат победу, они выйдут в финал Кубка Восточной конференции. Их поджидает Нью-Йорк Никербокерс. Также вчера Миннесота Тимбервулвс играли на своей поляне Сан-Антонио Спёрс. Гости Сан-Антонио выиграли и лидируют в серии со счетом 3-2. Победитель этой серии сыграет в финале. Этот матч состоится сегодня. Счет 3-2. Матч сегодня шестой матч. Победитель серии сыграет в финале Западной конференции с Оклахома Сити Тандер. Оклахома Сити, мы с вами знаем, действующие чемпионы Национальной баскетбольной ассоциации. На бейсбольных полянах вчера было всего-навсего 10 матчей. В частности, Метрополитенс выиграли дома 9-4 у Детройт Тайгерс. Атланта Брейвс играла в Чикаго и потерпела поражение от местных львиц, счет 2-0. Тем не менее, на востоке Национальной лиги Атланта уверенно лидирует, 30 побед, 14 поражений. Все остальные команды этой группы, их 4, имеют отрицательный баланс. Поражений больше, чем побед. Метрополитенс на последнем месте, 18 побед, 25 поражений в теннисном турнире, близок к завершению теннисный турнир в Риме. Вчера в полуфиналах, у мужчин в полуфиналах выяснилось, что вышли в полуфинал, выиграли четвертьфинальные матчи, и в полуфинале первый номер турнира Яник Синнер сыграет с 7-м номером турнира Данила Медведева, а вот у женщин уже определились финалистки. Это третий номер турнира американка Кока Гауф и 7-й номер турнира украинская теннисистка Ирина Светолина. Ну и еще о хоккее. Сегодня в Швейцарии стартует чемпионат мира. 16 команд разбиты на две группы по 8 команд. В каждой по 4 команды из каждой группы выйдут в кубковую часть турнира. Сегодня в группе А. Команды группы А играют в Цюрихе. Соединенные Штаты. Соединенные Штаты чемпионы мира и защищают звание чемпиона. Встречаются с хозяевами сборной Швейцарии. Швейцарцы, я уверен, хорошо подготовились к этому турниру. В команде много хоккеистов из национальной хоккейной лиги. Так что это упорный будет матч. Сегодня также Англия играет с Германией. У Англии никаких шансов попасть в плей-офф. У Германии шансы прекрасные. В группе B эти команды играют в Фрибурге. Итак, и в этой группе сегодня играют фавориты. Канада играет со Швецией, Чехия играет с Данией. Канада и Швеция из Чехии, естественно, попадают в плей-офф. Дания. Посмотрим, что происходит с датчанами. И, наконец, футбольная новость, да, какая новость? Новость будет завтра. Завтра в Лондоне на стадионе Эмбли состоится финальный матч Кубка Английской футбольной ассоциации. Мы знаем с вами в Англии два кубка, Кубок Английской футбольной ассоциации и Кубок Английской футбольной лиги, но Кубок Английской футбольной ассоциации – наиважнейший турнир. Это первый в истории футбола футбольный турнир Кубок Английской футбольной ассоциации. Итак, завтра на стадион Уэмбли выйдут футболисты Манчестер Сити и Челси. Фавориты, естественно, Манчестер Сити, но это вовсе не значит, что Челси не смогут победить. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. А до воскресенья, до 6 часов вечера. Мне сегодня помогал, как всегда, диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное перед уикендом пожелание. Хорошо отдыхайте, будьте здоровы и, конечно же, продолжайте слушать Дэвидсон Радио. Пока-пока.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
12: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90. 9076 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
13: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
14: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
13: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
14: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
13: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
14: и качественней.
12: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
15: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Я сегодня продолжаю этот обзор этого визита Трампа в Китай. Я, в отличие от тех, кто тут, вот, как говорится, начинает кричать, что мы там достигли каких-то колоссальных прорывов, я этих прорывов не вижу. Несмотря на, ну, как обычно, понимаете, те, кто хотят видеть... Любое движение Трампа, как, понимаете, что-то совершенно невероятно удачное, у них это получается увидеть. Я смотрю в корень. Значит, вот, например, в смысле бизнеса мы пока не заключили толком ни одной сделки там. То есть все, что там, как говорится, обсуждается, какие-то копейки, ничего, особенно Китай не сдал, не упустил ничего. Но вот что они договорились по Ирану. Вот то, что я читаю из последнего, опять-таки, дай бог, чтобы это работало, потому что одно дело это сказать, другое дело, чтобы это работало. То есть Китай говорит, что да, Иран не должен быть ядерной державой, но спасибо, что они это сказали. Что да, Ормузский пролив должен быть открыт. Кто больше всего страдает от закрытия Ормузского пролива? Сам Китай. То есть они нам сказали то, что мы знаем без них, и то, что мы должны нажимать на них. Спасибо вам. Что, они помогут разоружить Иран? Нет. Они нажмут на Иран, но вот только если, я уверен, на словах. Они перестанут поставлять ему оружие? Нет, потому что мы не согласны не поставлять оружие в Тайвань. Русские совершенно четко целые организовали вариант поставки оружия через Каспий. Мы теперь это тоже знаем точно. Кстати говоря, всем большим умникам в нашей русскоговорящей среде, которые мне тут долго и нудно объясняли, где-то они прочли, что тот им сказал. Опять-таки, все стали великими экспертами по нефтедобыче и так далее. Иран уже с вчерашнего дня начал закупоривать скважины. И они это делают. Вот я жду, что будет в понедельник, сколько они сделали этого. Потому что они типа залили все под самую, как говорится, куда только можно всю эту нефть, значит, они сейчас закупоривают скважины. Мне говорили, это делать невозможно. Нет, это возможно. Это было всегда возможно, это просто нежелательно. Когда у тебя экономика нормальная, то ты этого не делаешь, потому что ты родивый хозяин, потому что ты можешь потом, как говорится, получить, ну, загаженную скважину, и надо заново делать. Это дополнительные деньги огромные. Но когда мы имеем дело с фанатиками, религиозными фанатиками, то все возможно, они не руководствуются деньгами, они руководствуются победить. У них нет вопроса, сколько они потратят денег, понимаете, даже если они будут жрать дерьмо из самих под себя, они будут кричать, что они победили. Значит, наши проблемы с Ираном остаются. Наши проблемы с Китаем, я тоже думаю, остаются. Китай пока, все, что сделал Китай, это он декларировал чисто на словах, что они типа за нераспространение дальнейшего ядерного оружия, потому что они тоже понимают, как бы, я думаю, даже не понимают, они просто не хотят иметь вот эти осложнения с Ираном или еще с кем-то. Потому что эти страны с ядерным оружием непредсказуемы. Поэтому я так понимаю, что с их стороны это декларация. А с Ормузским проливом, ребята, еще раз повторяю, это наше давление на Китай, а не Китай нам делает одолжение. У Трампа, в принципе, на руках физически, в военном понимании, все козыри. Он может, и я считаю, это, наверное, надо уже сделать, закрыть вообще всю судоходство из Ормузского пролива, который идет из Ирана. С нефтью, с газом, с чем угодно. Из Ирана. А с других стран мы их выпускаем. Из Ирана даже китайские танкеры закрываются. И вот тогда, когда мы это сделаем, когда мы действительно все это... Вот тогда давление из Китая или там из Малайзии, или откуда всех этих партнеров иранских, на Иран будет совсем другим. Оно будет настоящим. Потому что мы им перекрыли краны. Мы скажем, ребятки, Раз не получает нефть, там, я не знаю, какая-то Франция или еще кто-то, значит, не получает никто. Ходит слух. Опять-таки, это слух пока, понимаете? И когда я читаю наших русских, я знаю, что они так любят Трампа, что они напишут вам что угодно. Это слух пока, что вроде бы вместо Ирана вписывается Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, все остальные типа начинают поставлять, и Америка типа начинают поставлять больше нефти Китаю за счет Ирана. То есть Иран вообще теперь вроде бы исключен из поставок нефти для Китая и так далее. Значит, ну тут новость такая, это значит, давайте тоже думать головой, понимаете, а не лишь бы шуметь. Значит, у нас в Америке нефти не хватает. У нас уже 4,50 цена, средняя цена за галлон бензина. Значит, у нас нет достаточно нефти. Значит, чем больше мы продаем из той нефти, что мы добываем, значит, тем больше цена будет у нас расти здесь. У нас дефицит. Мне плевать на Китай. Мы добываем 13, там что-то 13,8, 13,5, неважно. Миллионов баррелей в день. У нас потребление, давайте так, РАФ говорит, 21 миллион. Значит, нам не хватает, ну, плюс-минус, 8 миллионов. Из этих 13,8 миллионов мы еще продаем где-то 6, может быть, 7. Значит, вы представляете наш недостаток? Все это ради чего? Вот если бы Трамп не сказал, что он полностью закрывает все продажи нефти из Соединенных Штатов куда-то, накладывает временное эмбарго и всю эту нефть пускает на внутренний американский рынок, мы бы увидели бы полегчение. Это как раз было бы очень правильно для его, для него перед выборами. А то, что он начинает отпускать нефть Китаю, так это, извините, ударит по моему карману. Потому что косвенно эта нефть уйдет с американского рынка. Поэтому я, понимаете, это как бы, понимаете, торг за мой счет получается. Я рассуждаю как обычный потребитель. И так все рассуждать будут. Они приедут на заправку, они увидят, что опять нефть поднимается, опять бензин подорожал, опять подорожали продукты. В прошлом месяце инфляция уже была 6%. Ребят, это очень много. Наш лимит 2. То есть мы в 3 раза перебили, ну, может быть, это был какой-то спайк конкретный на один месяц, я надеюсь, что это не было что-то долгое. Тут мне сказали, что я лучше левых ругаю Трампа, он, значит, правильно ругаю. Потому что, понимаете, я пока вот в этом визите громогласном с красной дорожкой, от которого все так жутко удовлетворены, понимаете, и с поднятым настроением, я не вижу, что в нем такого особенного, что в нем такого хорошего. Китай ни в чем нам не уступил. Китай испуган нашими действиями. Но в политике у них намного более сильная переговорная позиция, чем у нас. И потом сам Трамп, извините, вот как переговорщик, я считаю, он плохой. Особенно в таких моментах. Он переговорщик хороший, когда он начинает предлагать сильной позиции слабым. Вот тогда они начинают разбегаться. У Китая сильная позиция. Они не разбегутся. Иран, что слушает Трампа, тоже нет. Плевали они на него. И продолжат плевать. Иран надо добивать военным путем. То, что делает Трамп, он приезжает в Китай и начинает жаловаться. Ну, то есть, как бы, какими бы словами он это ни говорил, каком бы контексте это ни производилось, если он начинает говорить, что вот Иран, то есть, ну, в общем понимании, Иран, мы ему предлагаем сделку, а он ее не берет. Это называется нытье в жилетку. Это кому он ноет? Еще раз повторяю, Китаю, который поставляет оружие и запчасти в Иран? То есть, товарищ Си, позвони, пожалуйста, в Тегеран. Скажи, чтобы они согласились на мои условия. Значит, он получается... Я еще раз повторяю вчерашнее. Он значит, фактически признает этим, что его... громоподобного, загнали в угол со всей военной машиной Соединенных Штатов, что он вроде бы, понимаете, достиг колоссальной военной победы, но политическая победа, вот дулю тебе. Нет, и все. Вместо того, чтобы его идея должна была быть другой, он держит сильные, еще раз повторяю, физические военные карты в руках. Все козыри у него. У него нет политических карт. Вот это да, но их не надо разыгрывать, значит. Значит, вся идея заключается в том, что продолжить войну, продолжить давить Иран, ужесточить эту блокаду, не вести переговоры, вообще не вести никаких переговоров. Пусть иранцы сами придут, пусть китайцы сами к вам придут. Вот когда Китай к вам придет с серым лицом, что они недополучили нефть, а вы им, наоборот, делаете удобнее, мы вам еще продадим нефть из Америки. Ну что за чушь вообще? Вы пытаетесь Китай сделать нашим союзником, боже упаси, китайцы нас читают на 20 карт вперед. Китай никогда нашим союзником не будет, никогда у них не будет, так далее. У нас фактически геополитическое противостояние с ними. Это холодная война 2, вы в ней ни с кем никогда с Китаем таким не помиритесь. Не найдете общий язык, у вас будут только, понимаете, какие-то конкретные договоры по тому или иному поводу. Все. Тут конкуренция не на жизнь, а на смерть. Надо уже забыть про то, что можно с кем-то договориться. Китай будет иметь свои сателлиты, мы будем иметь свои сателлиты. Вот то, что, например, в Кубе вот вчера побывал директор ЦРУ и ведет там переговоры или вел переговоры, вот это сильный ход. Вот это очень сильный ход, потому что Куба опять, вот смотрите, мы в сильной позиции, Куба в слабой позиции. Мы им предлагаем с барского плеча, типа, окей, ребятки, вы потихонечку начинаете хоронить свой этот коммунизм, все, Фидель уже умер, слава богу. Давайте договоримся, мы вам отпустим там серьезно деньжат, построим вам виллы, дадим вам, я не знаю, что кто хочет. Вы начинаете потихонечку отпускать экономику, будем называть, что вы проводите реформу, никого вешать, стрелять не надо. Мы вам поставим топливо, мы вам, там, я не знаю, сахар у вас купим, я не знаю, что угодно. И начнем что-то делать. И начнем торговать, откроем, снимем все эти и так далее. Но вы должны, как говорится, публично, как говорится, принять идею того, что да, проходит реформа, что все, обратно путь невозможен. Вот это сильный ход. Но опять-таки, мы здесь в сильной позиции, Куба в слабой. У нас сильная позиция военная против Ирана. Ее надо использовать, ее надо добивать и плюнуть на эти выборы наконец-то уже. Трамп их, скорее всего, так и так проиграет. У него плохие карты, как говорится, внутри страны. Плохая экономика внутри страны. И выигрывает только на экономике. Поэтому чем быстрее он закончит с Ираном, тем лучше. Но если он закончит плохо с Ираном, это будет только дополнительный повод показать на него пальцем и сказать: Трамп дурак. Потому что именно так это будут трактовать. Ну, в общем, поэтому я говорю, что вот этот вот разговор о том, что Трамп большой переговорщик какой-то, ну, это, знаете, самобахвальство какое-то. Потому что вот то, что я вижу, когда у него совершенно тупиковая ситуация, или против него стоят профессионалы, которым, в принципе, плевать на его ужимки, и у них очень сильная позиция, вот как в Китае, то в этом случае Трамп начинает, понимаете, дергаться, он не знает, что им сказать, он не знает, что им предложить. Это не люди, на которых он может надавить. Это при всем при том, что в Китае замедляется экономика, там свои проблемы с рил-эстейтом, там проблема финансового характера и так далее и тому подобное. Но они что, находятся в предсмертном каком-то этом, что они будут за нас как за спасительный круг держаться? Да нет, боже упаси. Ну, в общем, так или иначе. Плюс, на фоне всего того, что мы делаем, у нас вот совершенно гадостная складывается ситуация с нашими так называемыми союзниками по региону. То есть это, конечно, интересный момент, что так это получается, но я вот просто интересно, мы вообще заметим это когда-то, или мы будем продолжать делать вид, что все замечательно? де-факто, вот у нас получается так, что Саудовская Аравия поддерживает, ну, это, я думаю, что это фикция больше, чем реалия, но они поддерживают какой-то такой вот разговор о том, что они сделают военный союз Турции с Пакистаном, возможно, там с другими арабскими державами, кроме Эмиратов, для того, чтобы поддерживать статус-кво, и они даже собираются, типа, выступить гарантом какого-то, какой-то независимости Ирана. Все почему? Во-первых, они испуганы ростом американского влияния на нефть, понимаете, у них разваливается их картель вот этот, ОПЕК. Им это совершенно не нужно, для Америки это хорошо, для них это плохо. Во-вторых, они не хотят, чтобы посредством полного уничтожения Ирана самой главной сверхдержавой региона стал Израиль. Потому что после Ирана, грубо говоря, Израилю противопоставить некого. Начинает играть роль какую-то Пакистан, но Пакистан очень далеко, и он нейтрализуется тем, что если Израиль захочет, они начнут очень активнее сотрудничать с Индией, и у Пакистана будут заняты руки. Ну, то есть остается Турция, но Турция тоже, как говорится, в таком состоянии. Там хорошая такая треть населения ненавидит Эрдогана. И поэтому там тоже все возможно. В конце концов, понимаете, я говорю, что, может быть, пришло время наказать ту самую Турцию тем, что вспомнить, что когда-то, после Первой мировой войны, карта должна была быть совсем другой. Ни проливы, ни восточная Турция, где и Армения находится, где находится Курдистан, туркам принадлежать не должны. Турция конкретно должна быть только в середине страны, вокруг Анкары. Все остальное должно было быть независимой страны. Или часть отдавалась Греции, часть отдавалась Армении, создавался Курдистан, тогда, возможно, нам надо заново подумать о создании этого Курдистана. Хотя нам они, конечно, категорически не верили, потому что тот же Трамп обделался с ними в 2017 году, когда он не хотел им помогать против тех же турков в Сирии. Вы забыли про это? Я нет. Поэтому курды с нами дело иметь при Трампе особенно не хотят. Вот что выясняется в Иране, мы вроде бы им там и деньги завезли, и оружие, и они не выступили. Ну там разные группы, опять-таки, курдская группа в Ираке и курдская группа в Сирии, они достаточно разные. И они часто между собой там не разговаривают. Но в частности, когда мы говорим о том, что они обращались к Барзани, Барзани – это один из главных лидеров курдских группировок. Есть там Талабани, есть второй Барзани. Там всего две группы. Такие крутые. Они имеют нефть, они находятся на севере Ирака, они, в принципе, имеют сильные карты достаточно. Но они не хотят понимать, потому что они не знают, что положиться на нас. Они не могут, особенно при Трампе. Поэтому на сегодняшний день, вот смотрите, против нас Европа, против нас вот эти арабские так называемые союзники, против нас Китай, против нас, понятно, Россия. То есть мы находимся в таком достаточно гордом одиночестве, но плюс Израиль. Я от этого бы не сильно плакал. Это как раз даже в какой-то степени в плюс. Почему? Потому что это дает нам понять, что мы должны вернуться к какому-то нормальному бывшему управлению вот нашими делами, когда мы полагаемся на собственные силы. Америка вообще как таковая стала Америкой не потому, что появилась Западная Германия, или появилась Япония, или появились какие-то базы в Италии, или еще что-то такое. Но, боже упаси, Америка стала сильной прежде всего из роста внутренней индустриализации, внутреннего большого прибавочного продукта, финансов мощных и так далее, все внутри Соединенных Штатов. И за счет того, что США очень активным образом торговали со всем миром. Все, что тебе надо, из Америки шло в различные страны. И вот на этом именно вот создалась вот та мощь, которая в Соединенных Штатах всегда была. Наши колонии, или вернее наши государства-клиенты, типа там, я не знаю, различные так называемые союзники, они потребители больше, чем они доносители к этому столу. Некоторые страны вообще просто откровенно паразиты. Мы их терпели все эти годы, потому что, ну, выхода не было. Но сейчас, когда вот это все это реально вот закончится с этим Ираном и так далее, вот этот серьезный разговор, а что вообще мы получаем от этого всего, встанет очень остро. И это не только Испания, это не только там Великобритания, понимаете, с этим, понимаете, это же не связано с их премьер-министром конкретно. Великобритания сама по себе слаба. Если бы они показывали бы хотя бы желание, окей, давайте улучшим это, но при такой партии они это показывать не могут. Поэтому вот это все, это наш расклад на сегодня. Так, давайте сделаем перерыв и продолжим.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакелит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
16: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
17: Новости.
18: Аналитические передачи.
17: Репортажи. Мнения экспертов.
18: И прямые включения из горячих точек со всего света.
17: Все это RTN.
18: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
17: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
18: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
17: RTN. Смотрите лучше.
19: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
20: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
21: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
20: 718-303-90-90.
22: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
23: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
24: Здравствуйте, господа. Вот у нас Дора Когин здесь пишет, то есть, что она видит. Президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпинь согласились. Ормузский пролив должен оставаться свободным морским путем. Иран не должен иметь права взимать плату за проход. Китай заинтересован в увеличении закупок американской нефти, чтобы снизить зависимость от закупок иранской нефти. Пекин является крупнейшим импортером нефти из Ирана. Стороны согласились, что Иран не должен обладать ядерным оружием. Что дальше? США и Китай обсудили смягчение части торговых ограничений. КНР будет гибче в вопросах входа американских компаний на рынок Китая. Китай увеличит закупки американских самолетов Boeing, сельскохозпродукции, энергоресурсы. Ну так что тогда? Чем этот визит вообще? Ну, то есть кроме как декларации хороших намерений. Я пытаюсь понять. Ормузский пролив должен быть открыт, потому что это выгодно Китаю. Спасибо, что он согласился с этим. Не нам, Китаю. Китай заинтересован в увеличении закупок американских. Ну, конечно, пока они имеют этот геморрой с Ираном, они заинтересованы покупать американскую нефть. Мы не заинтересованы ее продавать. Стороны согласились, что Иран не должен обладать ядерным оружием. Окей, а раньше Китай поддерживал ядерное оружие, почитайте. Китай нигде никогда не поддерживал, чтобы в Иране должно быть ядерное оружие. Они смертельно как раз боятся того, что Вьетнам начнет его разрабатывать. Индонезия, Филиппины, Япония, они дрожат от этого, поэтому они как раз поддерживают ядерное нераспространение. Они просто ничего, например, с Северной Кореей делать не могут. Но там другая ситуация. США и Китай обсудили смягчение части торговых ограничений. Как только сейчас Китай начнет опять выкаблучиваться по каким-то причинам, опять они разругаются и все это закроется. По поводу китайских покупок самолетов Боинг. Открывают таблицу. 17 года они купили порядка, с 17 года 127 заказов, у них все меньше и меньше и меньше и меньше. За 2018-2025 год 51 заказ, 51 самолет white body. Вообще ничего, nothing. По сравнению 2005-2009 год у них было 589 заказов. Потом 2010-2014 год, и было 612. Поэтому я сомневаюсь, что что-то, понимаете, я пока не вижу ничего конкретного с Боингом. Поэтому вот этот весь, этот, еще раз повторяю, весь визит, это, ну, хорошо, они... Нет, это замечательно, что они собрались, что они разговаривают. Но, в принципе, Китай не уступил ничего. Он согласился с тем, что ему выгодно, и так, и так. Мы это и так знали. Он поможет с Ираном? Ничем. Nothing. Я говорю, можно биться о заклад, что Китай помогать ничем с Ираном не будет. Наоборот, он будет продолжать поставлять туда оружие, запчасти. И то же самое будут делать русские. Потому что они хотят, чтобы Иран нас пересидел. У Ирана больше терпения, чем у нас, чем у Трампа. Трамп хочет быстрые победы. Быстрые достижения, особенно под выборы. А они пытаются сделать так, чтобы Трамп сел там в лужу. И они продолжат это пытаться делать, даже если они ему в лицо улыбаются. Но неужели не ясно? Трамп должен вести совершенно самостоятельную от них линию поведения. Вот сейчас он прилетит,

Они хотят 10 лет отмены возможности разработки ядерного оружия. 10 лет. Мы хотим 20. Да даже 20 это мало. Оно должно никогда не заканчиваться. Ну, может, теперь после декларации Китая они теперь, понимаете, станут добрые и пушистые. Сомневаюсь. Сомневаюсь. Понимаете, Трамп имеет кучу правильных ходов и кучу достижений в целом ряде каких-то вещей. У него провал пока или плохо идут дела с экономикой, несмотря на все, весь хайп, который с этим связан. И поэтому все основные вопросы, которые связаны с выбором, чисто экономические. Подорожало мясо, подорожало молоко, подорожало кофе, подорожал бензин, подорожали какие-то какие-то связанные со строительством вещи. Кто не был давно в Home Depot, советую пройтись там, и увидите разницу в ценах, если вы помните предыдущие. Все вот эти разговоры о том, что вы помните, при Байдене был дорогой бензин. Теперь будут говорить, вы помните, при Трампе был дешевый бензин, вот-вот, буквально там, я не знаю. Потому что так бензин не поднимался даже при Байдене. Мы имеем 4,50 по стране. При Байдене был, по-моему, ну, то есть я могу открыть таблицу, но я думаю, по-моему, 3,89 был средняя цена. Поэтому весь этот хайп улетучился. Значит, с экономикой у нас плохо, с инфляцией у нас хреново. И мы пока, вот я так понимаю, что не решили, что мы делаем дальше в Иране. Кстати говоря, косвенно это очень влияет негативно на дела в Израиле. Потому что Израиль хотел бы добить Хизбаллу. Даже, ну, давайте не так говорить, добить неправильное слово. Хизбаллу и Хамас Израиль не добьет никогда. Потому что мы уже это обсуждали, это не есть возможно. Он и просто должен ее еще больше отодвинуть на север. Они не дошли до вот этой реки Литани, которую мы все тут обсуждали, думали. Я уже, честно говоря, набрался колоссальной радости, что они таки, да, установят границу новую по Литани. Это, кстати говоря, историческая была мечта отцов-основателей Израиля, потому что считал, что Израиль будет вот как раз на севере упираться в Литани. Как главной черте, вот, которая будет отделять Ливан от Израиля. Что город Тир станет израильским городом. Литани станет конкретной водной границей, плюс вот эти водные ресурсы Литани, они намного больше, чем ресурсы, например, реки Иордан. Литани идет берет свои истоки с гор в Ливане, где постоянно снег. Там это выше, чем в Израиле. Горы Ливана и Анти-Ливана. Так там два целых идет горных кряга с большим количеством снега. Поэтому эта река весной становится очень-очень бурной и полноводной. И черпать оттуда воду для Израиля, которого всегда вода была проблемой, это в принципе сам Бог велел. Особенно для северной части Израиля, где большое количество ферм каких-то, машавов, там вот эти все эти сельскохозяйственные и так далее. Даже с этой точки зрения. Поэтому, но сейчас война остановлена. Это только называется остановлено, потому что подлет различных дронов от Хизбаллы против Израиля продолжается. Вот если открыть Дэвида Гендельмана, который каждый день пишет отчеты, а что там происходит конкретно, то вы поймете, что там ситуация, ну то есть как бы Израиль стоит на своих позициях, но они ежедневно имеют раненых. Ежедневно. За счет вот подлета этих дронов. Сейчас они, правда, придумали большое там какое-то нововведение. Даже нововведением это назвать нельзя. Грубо говоря, они натягивают железную сетку над машинами, над своими позициями и так далее. То есть дрон же, он же поражает при контакте. Но теперь он взрывается на этой сетке. В свое время израильтяне придумали, у них была большая проблема с танком Меркава, у них был большой зазор между башней и основным корпусом танка. И вот туда залетала, например, русско-советская ракета, которая вот были антитанковые ракеты, она туда залетала, взрывала 7.

0: вот в этом зазоре и отрывала башню от танка, и еще и взрывалась внутри часто, убивая экипаж. И вот что они придумали, они повесили вдоль вот этой башни по кругу, повесили гирьки такие на цепочках, которые все время смотрели вниз, но гирьки такие висят. И то есть получалось так, что ракета взрывается на этой гирьке, а не, потому что она ударяет ее первой, а не на корпусе машины. Таким образом, как бы остается 90% шансов, что танк подорван не будет. Ну, это интересный был вариант, но это говорили, называли дешевое решение, то есть это называлось нищее решение для серьезной проблемы, потому что серьезное решение это найти электронный вид защиты от подобного оружия. Но тогда вот Израиль это сделать не смог, и вот они решили таким образом. Ну, вот сейчас пока они этой сеткой будут обороняться, ну, насколько это будет эффективно, мы увидим. Дай бог. Дай бог. Но, во всяком случае, то есть, хотя бы так пока. Ну, в общем, увидим, что будет продолжаться. Я говорю, у Трампа прекрасные есть вот заслуги, которые он может совершенно четко на них, вот, на них ссылаться и говорить, что он это заслужил. Это та же Панама, это вот, я надеюсь, что мы с Гренландией увидим, наконец, какой-то вариант нового договора. Это Венесуэла. Вот сейчас, дай бог, будет Куба. Это реальные достижения. Это фактически мы выбиваем стул из-под задницы у Китая. И Китай поэтому будет именно не из-за Ирана, а именно из-за этих вот стран, где мы достигли. Вот тут вот Иран будет, вернее, Китай будет себя больше вести как паинька. А с Ираном нам надо заканчивать. Если мы уже начали эту бодягу всю, то ее надо заканчивать. Это, конечно, это, то, что Иран будет сложным, это будет геморрой колоссальный, предупреждали заранее. Просто мы не хотели слушать, думали, что понимаете, что гений Трампа все решит сам по себе. Ну, извините, господа, он, видимо, не настолько большой гений, чтобы решить подобные вещи. Иран очень сложная, очень большая страна. Это не Ирак. Ирак относительно просто было завоевать, подчинить себе. Потому что в Ираке абсолютно простейшая география. Пустыня в основном прямая и так далее. Танки поехали, замечательно. Здесь мы имеем дело сложнейшей горной системой, то есть это как это, представьте себе Афганистан. В Афганистане можно победить? Нет. Если только там не находиться. Последующую 1000 лет, вот тогда, может быть, можно. Кстати говоря, это не только я высказываю, вот есть этот фильм знаменитый «Хомланд». И там, значит, этого нашего разведчика, который занимается конкретными делами на земле, наш там один из конгрессменов, так спрашивает, ну хорошо, что нужно, чтобы победить вот этих вот всех исламистов? Он говорит, находиться тут последующие 250 лет. Тот начинает смеяться. Он говорит, а что вы смеетесь? Это серьезно. Так это действительно правда. Это действительно правда. Для того, чтобы поставить исламистов на место, нужно де-факто контролировать вот все, что происходит вот под ними, рядом с ними. Понимаете? Тогда ты, как говорится, не оставляешь им никакого выбора. Ты полностью подавляешь их, даже можно религию вот такую отменять, понимаете, и вводить какую-то новую. Ну, посмотрите, что вот происходит в Центральной Азии. Пока там была советская власть, и она подавляла вот ту религию, которая там процветала до этого, то есть ислам. Ислам был очень таким белым и пушистым, понимаете, ездили на парады в Москву, были очень такие робкие. А теперь посмотрите, во что это превратилось. Из Центральной Азии стала оплотом антисемитизма. За счет какой-то идиотской пропаганды, которую ведет Турция. Это при этом, что обратную пропаганду мы не ведем. на какой-то пропаганде. Вы посмотрите, что пишут все эти товарищи из Центральной Азии. Поверьте мне, вы такого никогда не видели и не слышали. А теперь можем вот все полюбоваться. Ничего хорошего. Ну, в общем, вот так вот. Поэтому у Трампа есть вполне достаточно много достижений, которые он может уже сегодня выставить как реальные достижения, если конкретно об этом идет речь, вот что, да, надо что-то показать. Покажи. Тебе достаточно чего есть, что показывать. Но с Ираном мы должны заканчивать. Мы должны действительно это довести до состояния достижения. Тогда это будет, как говорится, какой-то серьезный разговор. А так это, понимаете, это чистейшая фикция. И все вокруг эту прекрасно эту фикцию видят. Если вы думаете, что все слепые или дурачки, и их можно обмануть таким образом, ну, вы ошибаетесь. За нами очень пристально наблюдают. Никто не даст какое-то полусырое состояние, вот то, что мы добились с Ираном, объявить победы. Ну, разбомбили мы их. Ну, что оно замечательно. Они, понимаете, сейчас только за счет того, что, понимаете, начнут кричать, что вот плохая Америка, и начнут все помогать вокруг. Я не очень сильно удивлюсь, если Саудовская Аравия туда пошлет деньги. Или инженеров, или строительную технику восстанавливать Иран. Я не очень сильно удивлюсь этому, клянусь. Мы живем в какой-то настолько странной... Да нет, ну не странной, это чистейшая вот та формулировка. Помните бы, бей красных, пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют. Вот я думаю, что Саудовская Аравия делает именно это с нами в данном случае конкретно. Потому что, то есть они бьют Иран, пока Иран не становится более слабым. А потом они начинают бить следующего. Кто остается? Следующий — Израиль. Значит, они начинают выступать против Израиля и против Америки, так как мы в тандеме с ними. Потому что им не нужна и сильная Америка, не сильный Израиль рядом с ними. Вот как оно работает. Поэтому тут нету ничего удивительного. Скорее всего, это даже абсолютно просчитываемый вариант. Что они таким образом зачищают все пространство вокруг них, и они таким образом остаются как бы единственной, кто на коне во всем этом. Как раз-то очень даже логично с их конкретной точки зрения. Потому что мы тут почему-то вот оседлали эту идею, что Саудовская Аравия прямо жить не может, спать не может, хочет заключить договор о дружбе и любви с Израилем. Мы почему-то сами себе это внушили. А на самом деле я сомневаюсь, что они настолько этого хотят, настолько этим увлечены, и что это вообще им нужно. Я думаю, это наше с вами честное желание, но, скорее всего, это не представляет желание Саудовской Аравии. Саудовская Аравия, я как-то, кстати, это говорил, нуждается в Израиле, поскольку Израиль составляет противовес Ирану. Если Ирана больше нет, если Израиль этот противовес уничтожил, то для чего тогда нужен Израиль? Чтобы дружить с Саудовской Аравией? Нет, евреи нужны четко конкретной целью. Не как друзья. Этим арабам друзья вообще не нужны. Они за деньги себе друзей купят. Евреи и Израиль им нужны только для как? Рычаг против Ирана. Если Ирана больше нет, то и рычаг не нужен. Но рычаг даже становится вредным тогда. Потому что рычаг может теперь использоваться против них самих. Вот и весь расклад. Ближний Восток не действует по принципу, понимаете, любви и дружбы. Там все действует из конкретной ситуации, выгоды, расклада на дальнейшее. Там думают в понимании, понимаете, а что будет в последующие, там, я не знаю, 20-30 лет. И тут у них шииты, да, это, конечно, для них заноза в одном месте. и они хотели их, как говорится, унизить, что они, в принципе, и получили руками Соединенных Штатов и Израиля. Добивать Иран они именно не хотят. Потому что если, они если мы его добьем, то получается, что мы получили все возможности теперь давить на них. Теперь нет никакого противовеса. Потому что так мы занимались Ираном, а теперь мы можем вплотную заняться нашими дорогими друзьями. Они этого смертельно не хотят. Поэтому все абсолютно закономерно. Так, делаем перерыв и продолжим.
1: Дэвидсон Радио.

0: в агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar.
3: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел. Но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.

0: 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Китай согласился заказать 200 самолетов «Боинг», заявил президент Дональд Трамп в интервью Fox News. Последняя сделка была анонсирована в ноябре 2017 года во время первого визита Трампа в страну. Она включала заказы и обязательства на покупку 300 самолетов общей стоимостью 37 миллиардов. Департамент юстиции обсуждает возможность досудебного урегулирования иска Дональда Трампа к АРС на сумму 10 миллиардов. Президент обвиняет ведомство в утечке его налоговых деклараций в СМИ во время первого срока. Среди обсуждаемых условий не только возможная денежная компенсация, но и прекращение всех текущих проверок в отношении Трампа, его семьи и бизнеса. Сделка вызывает острые споры, так как фактически ведомство, подконтрольное президенту, может выплатить компенсацию своему же руководителю. Бывший сотрудник АРС Чарльз Литтлджон, незаконно передавший прессе декларации, приговорен к 5 годам тюрьмы. Поисково-спасательные работы в Дарницком районе Киева, продолжавшиеся более 28 часов после массированной российской атаки, завершены, сообщил утром в пятницу министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его данным, подтверждена гибель 24 человек, среди них трое детей. Еще 48 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести. Почти 400 человек получили помощь психологов и полиции. В Киеве объявлен день траура по погибшим. BBC начало работу над перезапуском автошоу «Топ Гир», потому что так и не смогло заполнить пустоту, и многие зрители скучают по шоу. Поиск ведущих уже идет. Программа может выйти в эфир в следующем году. «Топ Гир» выходил с 1977 года. Одним из главных ведущих был Джереми Кларксон.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
2: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 66 градусов по Фаренгейту, плюс 19 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 68%.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.
5: Здравствуйте! С вами вновь доктор Александр Фиш. Компания Vocon Smile продолжает удивлять и радовать своих пациентов. И вы легко можете в этом убедиться. При покупке комплекта лечебный крем Рабутин и омолаживающий крем Velvet EF стоимостью в $120 на ограниченное время вы получаете в подарок металлический многоигольчатый ролик, улучшающий циркуляцию, усиливающий впитывание кремов, обеспечивающий обезболивание и сияющий результат. После нанесения крема используйте ролик от 2 до 5 минут, и вы почувствуете большую разницу. Заказать продукцию компании Vocon Smile вы можете по телефону 212-757-7437 или на сайте walkandsmile.com. Не старейте и живите без боли. Всегда ваш доктор Александр Фиш.
6: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558. Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
7: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда Центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно, благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра, от океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе.
3: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
8: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
3: Каждую пятницу в 9 утра на «Дэвидсон Радио».
9: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
0: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
10: Здравствуйте, господа. Вот я еще вам хотел рассказать по поводу, что делается в наших университетах. Катя Литвак на эту тему много пишет. Она сама работала в университете. И вот она написала, что в Йельском университете продолжается до сегодняшнего дня, несмотря на Верховный суд, решение о нелегальной расовой дискриминации по приеме учебы, Йель продолжала в нарушении федеральных законов это делать. Результаты трудно оспарить, ибо все эти города, университетские админы по всей стране в открытую хвастали, как они нарушают антидискриминационные законы во благо общества. Обменивались опытом о том, как дискриминировать по сути, но притворяться, что нет. Придумывали какие-то принципы набора, которые бы приводили к тому же результату, но без откровенного учета расы. И рассылали рекламные брошюры университета о том, что они якобы прекратили дискриминацию, демографический состав их принятых студентов не изменился. И все делали вид, будто не понимают, что подобные манипуляции все равно нарушают антидискриминационные законы. Так, на приемных экзаменах в Советский институт абитуриентам и евреям случайно задавали сложные вопросы и нерешаемые задачи, которые не задавали никому другому. Не потому, что они евреи, конечно, просто так к слову приходилось. Моему папе так задали вопрос, он поступал в МИФИ. Туда евреи вообще не брали. Ему дали задачу, которая была нерешаема. Он сказал, эта задача нерешаема. Они говорят, нет, решаема. Он потом взял эту задачу и отнес к своему брату. Его брат был начальник КБ «Сатурна». Вообще на уровне академика брат был, Миша. И И Миша тогда взял, посадил всех своих инженеров, всего КБ, решать ту задачу. Они говорят, нет, эта задача нерешаемая. Ну, что можно было делать? Ну, отца взяли потом в МАИ. На факультет космических двигателей. Который он закончил золотой медалью и был единственный еврей, которого взяли на работу потом вот по созданию, вот именно на военные ракеты и так далее и тому подобное. Нет, на атомную энергетику он занимался там, но много чем. В общем, тем не менее, поэтому я подтверждаю, что такое было. Ну вот, недавно департамент юстиции провел также расследование медицинской школы в Калифорнийском университете UCLA, где тоже установил очередную дискриминацию. В марте они начали расследование вступительных протоколов медицинской школы Стэнфорда, Огайо State University, Университета Калифорнии в Сан-Диего. В феврале подали в суд на Гарвард с требованием предоставить детальные данные о наборе студентов. Но вот пока у них, как вы видите, результата нет. То есть частные университеты, которые обладают большими деньгами, продолжают сопротивляться совершенно очевидной, правильной политике, то, чтобы не было расовой дискриминации. Они ее де-факто проводят против белых, и особенно еще против азиатов, потому что азиаты выбивают и белых, и особенно черных с испанцами со всех мест. Но у меня к азиатам нет никаких претензий, абсолютно никаких. Они учатся. Они честно сидят и занимаются. То, что, например, белые очень многие не делают. Поэтому какие к ним претензии? Вот и все. Ну и вот она еще интересная вещь пишет про университет NYU, где, честно говоря, было требование студентов перестать, не давать выступать известному такому профессору Джонатану Хайту, который вот он написал книгу «Изнеживание американского ума» с Грегом Лукьяновым. Я эту книгу не читал, но мне надо взять почитать ее, просто даже интересно. «Cuddling of the American Mind». Она на английском языке, я не знаю, ее на русском, наверное, нет, но я ее все равно буду читать на английском. И вот в частности и Лукьянов, и Хайт, они предупреждают, что предостерегают против новомодных требования всему миру шагать строем, не расстраивать и не обеспокоить психическую защиту от тривиальных соприкасаний с другими людьми. То есть, вы понимаете, вот очень часто вот эти все студенты с синими волосами, с пробитым носом, они требовали де-факто отменить экзамены или отменить оценки, или снять профессоров, которые строго спрашивают, или не проводить курсы, которые ставят под вопрос вот эти все гендерное вот это сумасшествие, что вот есть женщины, есть мужчины, есть еще кто-то между ними, а есть вот есть профессора, есть полно исследований, которые ставят под вопрос вообще, что, может быть, это психоз обычный у вас, а не появился какой-то там третий или двадцатый пол. Может быть, у вас обычный психоз, что, скорее всего, так и есть. Нет, меня, понимаете, я еще раз повторяю, меня не волнует, если какой-то человек себя объявит полуслоном, полуженщина, полуослом. Да на здоровье. Напиши себе вот табличку на груди, что я осел, я тебя буду называть ослом. У меня нет никаких проблем, предубеждений против осла человека. Или там слона человека, ради бога. Или там 28-го пола, который хочет, чтобы его называли гых какой-нибудь. Да на здоровье тебе. Как тебе удобнее, так тебе пусть живется. Я с этим проблем не имею. Я имею с этим проблему только если меня начинают чморить. Если я его назвал по-другому, потому что я не знаю об этом. Если передо мной стоит бородатый мужик, толстый, здоровый, вонючий, но требует, чтобы его называли Машей, потому что он считает, что он Маша, а я это должен каким-то образом по его мутному поведению догадаться, вот это меня начинает раздражать и дергать. Ну да, я скажу, извини, но он же продолжает истерить. Вот тут хочется этому толстому, здоровому, вонючему заехать в морду и сказать, слушай, заткни свою пасть, блин. Откуда я должен знать, что ты Маша? А не Дима. Короче. Ну, в общем, значит, что они пишут, вот эти студенты? Они написали гневное письмо, чтобы, значит, чтобы этого профессора сняли. И они, значит, пишут, ну, я перевожу вам, что то, что идет поворот от универсальных принципов признания каждого вот индивидуального вот этих вот их характера в пользу каких-то общих правил, это не есть правильно. Что нужно учитывать публичные проблемы, что нужно учитывать идентификацию трансгендеров, что нужно нельзя отменять, что нужно учитывать социальную справедливость, антирасизм, требования разнообразия, вот это DEI, то есть, и что вообще это нельзя объявлять какими-то левыми идеологиями, потому что это является правильной идеологией. И дальше они пишут, что и вот многие студенты находятся просто в жуткой disgust, ну, то есть колоссальном типа расстройстве, embarrassment, что, что они понимают, что когда их на встрече со студентами на таком моменте или, значит, при окончании колледжа будет приветствовать подобный профессор, который типа выступает против подобных вот этих инициатив о трансгендерах, о социальной справедливости, боже упаси, понимаете, DEI. DEI это Diversity, Equity, Inclusion. Но equity, особенно слово, меня поражает. Это люди, понимаете, ну, мы, я же говорю, мы живем в безграмотный век. Когда слово equality, которое, в принципе, правильно, equality это равноправие, заменить на слово equity, тот же самый корень, слово английское, но equity это уравниловка по результатам, а равноправие это стартовая одинаковая позиция всем, а дальше как получится. То есть все начинают с одного уровня. А дальше, если ты можешь лучше сдать экзамены, лучше научиться, большего достигнуть, дальше прыгнуть, выше прыгнуть, значит, ты лучше. А они хотят, чтобы вот это вот всю вот эти заслуги де-факто отменили. Потому что equity предполагает, что все получили одинаково, несмотря на заслуги. То есть ты пропьешь всю свою карьеру, но должен получить столько же, сколько получит трудяга, который будет вкалывать всю свою карьеру. Советский Союз. И вот они из-за этого жутко расстроены в НВЮ. Что, ну, этот, вот я пишу, чем закончилось? Выступление не отменили, он выступил. Вот это вот. Меня очень радует, что появились, понимаете, что пошло сопротивление. И это, кстати говоря, вот это, да, заслуга Трампа. Но здесь работа далеко не закончена. Надо эти университеты, надо весь этот вот этот отравленный пояс продолжать, как говорится, вычищать. Хотя, в принципе, я вам скажу такую вещь, что в связи тут еще, понимаете, подбирается вот эта вся эта еврейская составляющая. Пока не будет какого-то альтернативного университета, который будет на уровне того же Стэнфорда или Гарварда, который будет нормально учить, который будет выбивать там первые места, и в нем не будет всей вот этой вот блестящей ахинеи по поводу diversity, social justice. Social justice, дорогой мой, как только ты упоминаешь social justice, ты тут же отчисляешься у него из университета и тут же идешь вон туда. Вон Беркли, вон тебе Гарвард, вон тебе, иди туда. Там, где будет social justice, по самое не хочу. Здесь social justice мы не обсуждаем. Вообще, вплоть до выкидывания из университета сразу. Вот какие должны быть правила. Social justice, DEI, это слово, которое в этом, в стенах этого университета не произносится. У нас здесь произносятся хорошие оценки, сложные экзамены, сидеть допоздна учиться, merits, то есть заслуги, полностью colorblind. Мы не смотрим на твои цвета, на твою веру, на твое воспитание, на твою диету, на твою, там, если есть у тебя член или нет у тебя члена. Вот на что мы смотрим. Нам все равно, кто ты, хоть бесчленовый, вообще непонятно, что ты, среднее состояние, как хочешь. Главное, учеба, потому что это университет, а не бордель. и не Нью-Йорк Таймс, где обсуждают, понимаете, кровавых евреев, которые пьют кровь. Понимаете, и насилуют собаками палестинцев. Кстати говоря, по поводу вот этого дела, которое начал правительство Израиля против Нью-Йорк Таймс, сразу говорю, ребята, даже не думайте. Это проигранное дело сразу для Израиля. Сразу. Потому что у нас есть статья, которая защищает все средства массовой информации в Соединенных Штатах от любых посягательств, любых иностранных правительств. Поэтому Нетаньяху проиграет это с треском. Максимум, что сделает Нью-Йорк Таймс, эту статью удалит, но они не принесут никаких извинений, ничего никак. Никакого штрафа не будет и так далее. Их можно заставить только либо как-то перекупить эту газету как таковую, вот как перекупили Вашингтон-Пост, и они стали немножко лучше. Безос их перекупил. Вот то же самое надо сделать с Нью-Йорк Таймс. Никакие иски здесь не помогут, потому что фактически это авторская колонка, его мнение, это защищено первой поправкой, вы здесь упретесь целый ряд, даже не одну стену, целый ряд стен, которые ничто не поможет с этим. Другой вопрос, что вот мы тут говорили о том, что надо делать вот в связи с такими демонстрациями, в связи с такими вот статьями и так далее. Набирать людей, воспитывать их, проводить разговоры с еврейскими лидерами в синагогах прежде всего, потому что там самое большое количество собирается еврейских каких-то товарищей. И вот идет демонстрация палестинцев, вы встали вдоль тротуара с плакатами, сплошной цепочкой. С плакатами «Мы ненавидим Палестину» или «Продолжим скупать земли на западном берегу», «Палестинцы вон из западного берега», что-нибудь такое, вот провокационно. И пусть они идут вот в этой вот отравленной атмосфере. Если они попробуют кого-то бить или ударить, вот тогда вмешивается полиция. Они имеют право провоцировать нас, мы имеем право провоцировать их обратно. 718-303-90-90 наш телефон. Прошу вас, высказывайтесь. Еще раз говорю, что по поводу вот этого визита в Китай у меня каких-то больших мнений, что это прямо колоссальный успех, нет. Потому что там вообще успеха я не вижу. Я не вижу, что там такого успешного мы обсудили, чего мы добились. Поэтому, можете со мной не соглашаться. Добрый день, вы в эфире.
11: Доброе утро, Александр, это Илья. Я с вами абсолютно согласен. Но абсолютно согласен в вопросе создания отдельного еврейского университета, но я бы пошел еще дальше. Значит, я бы его назвал именно Еврейский университет Соединенных Штатов Америки. Призвал бы спонсоров скинуться на это дело и, уверен, набрали бы огромную сумму, пригласили бы лучших профессоров. И самое главное, что в этом университете преподавался бы иврит. И любой желающий поступить в этот университет, он бы обязан был подписать заявление, что он хочет поступить именно в еврейский университет. Ну и тогда бы, естественно, там бы никакого антисемитизма бы не было по определению. Спасибо.
10: Это, в принципе, идея неплохая. Иврит так и так преподается в целом ряде университетов. Это не проблема с ивритом. Проблема, прежде всего, вот с этими так называемыми Judaica Studies, то, что, допустим, вы изучаете конкретные конфликты в Израиле или причины основания Израиля, и там начинается либо вот перекосы либо в одну, либо в другую сторону. И вот это вот, понимаете, то есть вот да, ты поступаешь в еврейский университет, можно так его назвать, Jewish University of United States. Там преподается математика, там преподается физика, туда берут всех подряд. Это не значит, что туда надо брать только евреев или только сионистов. Нет, боже упаси, это надо брать всех подряд. Но они, да, подписывают понимание, что этот университет имеет Jewish values, что он основан евреями на еврейские деньги, что в нем преподается прежде всего еврейская точка зрения, израильская точка зрения, сионистская точка зрения, которую мы можем оспаривать, но это проходит в определенных границах, в определенной атмосфере и так далее. Вы не обязаны соглашаться с сионизмом, но вы обязаны его признать как существующую точку зрения, которая имеет место быть. Ну вот, допустим, так. То есть, и вот это можно было бы запустить. Ну, то есть, тут можно по-разному трактовать вот этот chart university, который, то есть, правила конкретные, которые будут в этом университете. И, но то, что такой университет должен быть создан, об этом и говорю я, и говорит вот Барри Вайс, которая ушла, кстати говоря, из Нью-Йорк Таймс, основала The Free Press, понимаете, сейчас ее сделали главой CBS. Ну, в общем, универсальная женщина, я считаю. Которая сама была левой, понимаете, но испугалась того, что она увидела с этой левой стороны. Сейчас те, которые классические либералы, типа Билл Мара, допустим, или вот сенатор Феттерман, они настолько испуганы тем, что они увидели вот с этой левой стороны, что они уже не рады, что это левая сторона. Понимаете? Поэтому добрый день, вы в эфире.
12: Всем здравствуйте.
10: Выключите радио, пожалуйста.
12: Всем здравствуйте, Яков меня зовут. Вы знаете, Александр, по поводу вот этих задач ГРОК на мехмате МГУ, я чуть ли не из первых рук могу это подтвердить. У меня был близкий приятель Саша Лукашенко, он такой русско-белорусский человек. И он 3 года подряд был заместителем председателя приемной комиссии вот, экзаменационной на мехмате. Начальник был страшный антисемит. Я забыл фамилию, известный математик Слепой. И вот я рассказывал. Приходит парнишка, решает задачу, ответ примерно 4-5. То есть сдает свои экзамены. Его подкидывают полу такую сложную задачу. Он ее решает. О, молодец, молодец. После этого ему подкидывают задачу ГРОК, которую он, конечно, не решает. Вот это вот. Но я еще хотел вернуться. Стоп, Александр.
10: Спасибо. Добрый день, вы в эфире.
13: Доброе утро, Александр. Спасибо за оценку объективной ситуации с китайцами. Ну, хотелось бы выслушать ваше объективное мнение. Сегодня же особенный шаббат, всеамериканский шаббат. А вы ничего не осветили, так давайте станем больше евреями, приблизим наше идышко. Это будет настоящее наше оружие против всего, что происходит вокруг, Александр. Вот такое
10: да.
13: У меня.
10: Ну да, сегодня, спасибо, да, сегодня шаббат. Сегодня мы уходим на шаббат шалом. Это, конечно же, напоминает нам, кто мы есть такие. Кто-то празднует это в религиозной атмосфере, кто-то просто об этом вспоминает. Как бы вы ни были, может быть, вы религиозный еврей, может быть, вы культурный еврей. Как бы вы ни хотели. Но помнить об этом надо. И вот когда мы говорим, вот, в частности, о создании еврейского университета, это наш своеобразный ответ на то, что, ну, надо по поводу того, что, понимаете, вот этот вот, вся вот эта компания начала сделать что-то в ответ. То есть мы уже обсуждали какими-то силовыми какими-то методами, и нужно делать, конечно же, методами просто воздействия, учебы и так далее и тому подобное. Понимаете, мы имеем возможность это делать. Мы можем это делать. Главная наша задача заключается в том, что мы должны перестать комплексовать по этому поводу. Мы все время думали, что, понимаете, что вот эта вот ситуация, которая в Америке была совершенно потрясающая, а что она всегда, как говорится, это продолжится. Что здесь будет вот этот золотой век еврейства, он никогда не заканчивается. А он, как вы видите, понимаете, он мгновенно рухнул вниз, когда появилась, мало того, что левая, понимаете, так еще и правые внезапно вспомнили свое героическое прошлое по поводу евреев. Ну, здесь не, вот я вам говорю такую вещь, здесь не надо отчаиваться, падать в какой-то обморок и так далее. Мы с этим жили много-много веков. И не просто жили, нам это даже дополнительно дало какие-то дополнительные бенефиты, для того, чтобы справиться со всем этим. Мы стали сильнее от этого. Поэтому надо на это смотреть, как начать жизнь. Окей, перерыв и продолжим.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
14: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
15: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
16: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
17: «Сделка».
16: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
17: Премьера спектакля «Сделка».
16: Театр «Анкор».
17: Впервые в Нью-Йорке.
18: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
17: Театральная гостиная.
18: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
17: Билеты на сайте
18: theater.com и по телефону 718-266-3393.
19: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
20: Ждем вас.
21: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием. В пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио «Дэвидсон», волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
22: Причины снижения зрения могут быть разными. При катаракте зрение снижается из-за помутнения хрусталика, при глаукоме – нарушением кровообращения в связи с повышенным внутриглазным давлением. В центре зрения Vision Palace каждый пациент проходит комплексное обследование зрения, в результате которого выявляются все особенности зрения и определяются причины его ухудшения. При помощи современного офтальмологического оборудования Vision Palace удается выявлять малейшее отклонение от нормы, диагностировать заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете именно на ранней стадии, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Угол East 18 Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
9: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
0: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.

0: Добрый день, господа, с вами Александр Флинт, и мы продолжаем нашу передачу. Наш телефон 718-303-9090. Значит, там мы обсуждали с вами, что у нас происходит в университетах, но в университете, я думаю, что у нас все-таки есть подвижки, потому что, ну, в том виде, как оно было, оно, конечно, стало лучше. Насколько лучше, это, конечно, судить сейчас невозможно. Я думаю, что мы должны все-таки дождаться какое-то время, чтобы прошло, чтобы реально оценивать. Но то, что большие университеты, которые обладают крупными финансовыми возможностями, пытаются, ну, они крутят, мутят воду как угодно, так, чтобы уйти от конкретно вот ответственности, то, что мы на них возлагаем, они уходят от этого. Потому что у нас интересный момент, понимаете, они, у них такое колоссальное финансирование собственное, что им, в принципе, это все равно. А что мы по этому поводу думаем, как мы на эту тему реагируем и так далее. Им все равно на это. Поэтому что им? Они ничем не рискуют. Знаете, конечно, это, конечно, очень сложно понять, как это, понимаете, когда вот у тебя там, как говорится, на тебя забирают 2 миллиарда долларов, допустим, как и забрали от Гарварда, и им плевать, потому что у них 51-52 миллиарда долларов бюджет. Понимаете, это очень сложно нам, конечно, понять, но это факт, что есть какие-то большущие организации, которые не подчиняются фактически государству США. Мой вопрос всегда был, почему мы не можем забрать у них вот эту вот чарту, то есть возможность выдавать дипломы. Это же идет из Министерства образования. Это идет от правительства, что мы даем им право обучать, то что они получают общий американский диплом, это уже, как говорится, вопрос государственный. Почему это не делается, я не понимаю. То ли к этому не пришли, то ли это очень сложно, то ли это будет, как говорится, оспорено в суде, и они знают, что они проиграют. Я не знаю пока. Честно говоря, не знаю. Но я, понимаете, результаты пока mixed. То есть нету четкого результата по поводу того, что вот да, вот действительно вот эта вся эта практика дискриминации против белых, против азиатов где-то прекратилась. Мы не можем этого сказать. Давайте не будем сами себя обманывать с этим хотя бы. Вот с этой точки зрения. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
1: Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Дмитрий. Я живу в Филадельфии. По поводу того, что вы говорили о самообороне. Вы помните, когда убили этого подонка Ллойда, и какие были багромы, включая Филадельфию? Так вот, Нордист Филадельфия, где живет основная масса русскоязычных и евреев, организовали отряд самообороны от 300 до 500 человек. Все с легальными
0: лайсенсами
1: оружия. В нашем районе не было ни одного случая погрома каких-нибудь магазинов.
0: Ну, как вас зовут,
1: они
0: прошу
1: знали,
0: прощения?
1: И они боялись.
0: Как вас зовут, я прошу прощения?
1: Дмитрий.
0: Дмитрий. Ну, так вы видите, вот, значит, получается, что если вот это вашу практику передать, как говорится, всем остальным, то будет то же самое. Вы же не обязаны стрелять, вы только охраняете. Если у вас есть право на легаль, ну, то есть в Пенсильвании это вообще, слава богу, просто. Право на ношение оружия, все эти молочки будут держаться подальше от вас. Мы не можем запретить им выступать, потому что это та самая гадостная первая поправка, которая против нас и за нас работает одновременно. Мы не можем это делать. Но требовать, чтобы нас не трогали, мы имеем право. Спасибо. Спасибо. Вот вам, пожалуйста, пример. Я вам скажу такую вещь. Значит, то, что вот произошло с Флойдом, Я сейчас не собираюсь разбирать, что называется, правильно он, как говорится, его убили, или он умер сам, или так далее. Это не имеет уже сейчас никакого значения на самом деле. Речь заключается о том, что потом в его честь начали громить всю страну. В его память. Причем страну, которая абсолютно с этим никак связана, не была, понимаете? Людей, которых устрашали, терроризировали на улицах, били витрины, грабили и, как говорится, и требовали подчинения, никакого отношения ко всему этому не имели. И вот здесь вот должно было быть сопротивление. Что мы понимаем, у вас горе, окей, файн, вы имеете право идти по улице и бить себя цепями, если вы хотите по этому поводу громко кричать и плакать, сколько угодно.

0: владельца. Я тоже не буду, понимаете, плакать по его зубам. Он получил то, что он должен был получить. Вот о чем ведется речь. И здесь не надо стесняться, понимаете? Мы здесь требуем, фактически, не то, чтобы, понимаете, кого-то убили. Или еще что-то. Мы требуем порядка. Обычного человеческого порядка. Понимаете, есть закон, который все обязаны соблюдать. Почему-то в черных кругах пришли к пониманию, что раз они черные, значит, они соблюдать закон вообще не должны. Потому что он написан белыми людьми не для них. А они, понимаете, особые святые. Им это соблюдать не надо. Ну вот я так не считаю. Я так не считаю. Они могут, конечно, так думать, но это их мнение, если они так думают. Ну, в общем, как-то так. Поэтому вот об этом ведется речь. А с, еще раз повторяю, с евреями, если евреи сами себя защищать не будут, никто их не защитит, потому что полиция рано или поздно может оказаться не на месте. Или у нас сейчас такие мэры и такие власти в целом ряде городов, которые, пока они дадут приказ, чтобы поехали и защищали этих плачущих евреев, евреев перебьют. Понимаете? Это совершенно ясное понимание, с чем мы столкнулись. И здесь нельзя ждать, понимаете, пока они отреагируют. Они могут вообще не отреагировать. Почему? Потому что вот сейчас такая атмосфера вокруг. Значит, что нужно делать, как, что делали наши предки, те, которые были поумнее с яйцами. Они не давали, чтобы их обидели. Они не ждали, когда придет армия, когда будет хороший дяденька полицейский. Когда будет, понимаете, правильный мэр. Может быть, вообще правильных мэров еще долго не будет. Понимаете, мы должны привыкнуть к пониманию, что очень может быть мы сейчас находимся вот в какой-то спирали вниз. И сопротивляться, и иметь, как говорится, возможности показать кузькину мать без полиции, мы не просто имеем право, мы обязаны, сами себе обязаны. Понимаете, здесь не нужен мейер Кахана, здесь вообще не нужна никакая идеология. Нужно просто вооружаться или просто, как говорится, иметь ту же самую биту или выйти на демонстрацию против другой демонстрации и так далее. Вот что надо иметь и что надо делать. Добрый день, вы в эфире.
1: Манхэттен не есть Jewish University. И так что просто это надо его просто переквалифицировать это... немножко.
0: И вы не, вы не можете это сделать. Спасибо. Вы не можете это сделать, потому что мы имеем Yeshiva University, это религиозный университет. Он уже утвержден с определенной чартой, которая там есть. Они ее переделывать не будут, не захотят, потому что это чревато проблемами для них и так далее. Это они делать не будут. Понимаете, давайте реально говорить о вещах, а не лишь бы. Yeshiva University это еврейский университет для религиозных. Мы говорим о светском университете, который будет построен на принципах того, что он, во-первых, он для всех, а не только для будущих раввинов, что называется. И во-вторых, он и серьезный научный центр, где изучается физика, химия, биология, литература. История, причем история христианская, история исламская, история китайская. Понимаете, в еврейских стадис, к сожалению, вот я видел там одну девочку, она одна из тех вот этих вот еврейских кругов, которые, понимаете, абсолютно неграмотны, к сожалению, понимаете. Она мне говорила, мне не надо учить историю крестового похода, мне Тора все подскажет. Буквально, она мне это сказала. Все, что мне надо знать, я могу прочесть в религиозных книгах по еврейству. Я говорю, по-моему, это очень ограничено. Но спорить бесполезно. Да я и не стал спорить, мне это, в принципе, не надо. Ну, вот такой вот вопрос, ответа нам не выдало. Поэтому это не должен быть университет религиозный.

0: Боже упаси, это должен быть университет, построенный на еврейских values, возможно, с применением их, с, как говорится, с регулярными цитатами от них, но не конкретно на религиозной основе. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
1: Доброе утро, Александр. Действительно, такой университет есть в Лейквуде. В Лейквуде это Джорджи университет. Он не
0: это религиозный. Это религиозный. Это все-таки религиозный.
1: Вы думаете?
0: Да? Я не думаю, я знаю. Спасибо. Это Лейквуд. Это центр хасидов. Он существует фактически на их деньги. Может быть, он не преподает конкретно вот сам и так далее. Нам нужен университет, который будет существовать. Он должен быть частный университет, который привлечет, во-первых, не только еврейские пожертвования, но и все остальные. Он должен быть, еще раз повторяю, научным центром, где делается ударение не на изучение Торы или изучение Талмуда. Это тоже надо изучать, но это не главное. Главное — это будет физика, это будет химия, это будет математика. Это будет биология, это будет информатика, это будет астрономия, это будут науки. Кстати говоря, я бы факультет либеральных наук там бы сделал бы намного более подконтрольный и учил бы правильный вид истории, понимаете, а не вот тот вот совершенно однобокий, одиозный какой-то левый вариант, который учат сейчас. Знаете, надо правильный вид, потому что у нас получается, как в Советском Союзе, что там учили вот все с упором на Карла Маркса. Я помню, знаменитый номер был, что где-то на первом курсе историко-архивного института, но мы обязаны это были делать, причем все смеялись над этим, но вы понимаете, что это булшит полный, но мы вынуждены это были делать, мы должны были сделать ударение при оценке вот всех восточных государств, типа Древнего Египта или Месопотамии, там, государств, мы должны были сделать оценку с точки зрения работы Карла Маркса «Британское владычество в Индии». Там была одна фраза всего, то есть всю работу читать не надо было. Там была заштрихована одна фраза, которую все студенты до нас тоже заштриховали, то есть читать дальше не нужно. Вот только ее вот надо... То есть, а там говорилось следующее, то есть, ну, даже не доказательство, а, грубо говоря, декларация, что ввиду климатических условий, жарких климатических условий, условий пустыни и так далее, только крупные централизованные правительства, как были, например, там в Месопотамии или в Египте, могли проводить правильные ирригационные работы. То есть для того, чтобы там построить какие-то каналы и, главное, ирригацию для сельского хозяйства, нужна была сильная центральная власть. И Маркс, грубо говоря, сказал, что вот то же самое было в Индии, что они тоже вот там были сильные государства. Там не могло быть какое-то рыхлое государство с полными там какими-то свободами и так далее. Потому что у них была постоянная борьба с природой. Они вынуждены были все время строить и эти оросительные каналы, а как только они их построили, они начинали их очищать, потому что они все время зарастали. Потому что без этого они бы не выжили, иначе бы цивилизация существовать не могла. Окей, но это, грубо говоря, как говорится, масло масляное. Это и так все прекрасно понимают. Но мы должны были, когда мы писали какие-то работы на эту тему, мы обязательно должны были вставить эту фразу Карла Маркса. Потому что как будто на ней строится вся остальная история, исторический контекст. Чушь собачья, полная. То есть он декларирует то, что все другие уже давно поняли. Но как же без Маркса обойтись? Он декларирует правильно. Маркс продекларировал правильно, просто это не было ни для кого ни секрет, ни обоснование вообще того, что происходит на Ближнем Востоке. Что там нужно было действительно понимать, ну, чтобы построить какой-то канал, нужно было согнать там 100 тысяч рабов, допустим. Кроме как серьезного крупного государства, который был, например, там Древний Египет, они себе такого позволить никто не мог. Слабые государства просто не могли себе позволить подобные колоссальные сооружения или строить там пирамиды какие-то. Нужна была колоссальная мощь государства. деньги, строительная техника, развитые науки и так далее. Это все одно государство. Ну, спасибо, что вы нам сказали об этом. Так, вот как-то так. Но учиться было, кстати говоря, интересно. Вот в те годы, когда я учился, это был как раз расцвет перестройки, 89-й год, когда многое становилось явным. Знаете, я был знаком с замечательными людьми, диссидентами. Понимаете, это они были просто потрясающие. То есть одним Глебом Якуниным, которым я познакомился в университете, или Александром Менем. Это были, конечно, встречи, которые вот на всю жизнь отложились во мне. Поэтому учиться было интересно. В любом случае, спасибо, что были сегодня со мной. Шаббат шалом. Дай Бог, чтобы все было нормально. Не унывайте, не складывайте руки, все будет нормально. Надо продолжать бороться. Вся жизнь – это борьба. Спасибо, до свидания. До понедельника.
2: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
3: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
3: Программ?
4: Это телевидение, да.
3: Нет, это радио.
5: «Дэвидсон Радио». Волна 620 АМ.
6: Как хорошо.

0: 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Президенту Трампу пришлось отказаться от использования своего мобильного телефона в ходе поездки в Китай, сообщает Нью-Йорк-Пост со ссылкой на чиновника Белого дома. Многие представители делегации, сопровождающие Трампа в Пекине, не взяли в поездку личные электронные устройства. Они использовали временные телефоны и электронные адреса, опасаясь возможных взломов. Сегодня Трамп завершил трехдневный визит. Перед отлетом президент, вопреки устоявшейся практике, не стал общаться с журналистами. На автопати UFC в Белом доме, которую планируют провести поздно вечером 14 июня, в день круглого юбилея Трампа, продают VIP-билеты за $1.5 миллиона. Бои на лужайке Белого дома смогут посмотреть около 4300 человек. В основном это будут военные. Еще 85 тысяч зрителей будут находиться в парке Эллипс рядом с Белым домом, где установят экраны для прямой трансляции. Первоначальные обещания Дэйна Уайта включали 8 или 9 чемпионских схваток с участием таких фигур, как Ислам Махачев, Конор Макгрегор и Джон Джонс. Но к моменту официального объявления 8 марта карт состоял из 6 противостояний. Главным событием поставили бой за титул в легком весе между Илой Итапури и Джастином Гэджи. Соглавным – поединок за временный пояс в тяжелом весе, в котором Алекс Перейра встретится с Сирилем Ганом. Последняя пара сформировалась уже после того, как сорвали переговоры с Джонсом. Экс-чемпион запросил финансовые условия, на которые промоушен не согласился. Оставшиеся слоты заняли Шон О'Мэлли и Аймон Зехаби, Маурисио Руффи и Майкл Чендлер, Бо Никап и Кайл Докас, а также Диего Лопес и Стив Гарсия. Саудовская Аравия предлагает союзникам идею пакта о ненападении между странами Ближнего Востока и Ираном в рамках консультации о том, как регулировать региональную напряженность после войны, пишет Financial Times со ссылкой на дипломатов. В качестве возможной модели рассматривается Хельсинский процесс 70-х годов, который способствовал снижению напряженности в Европе во время Холодной войны. Земельный суд Бремена постановил, что американская корпорация Mondelez нарушила германское антимонопольное законодательство, уменьшив размер плитки шоколада Милка и не проинформировав об этом покупателей. Суд счел эти действия использованием обманчивой упаковки, вводящей потребителя в заблуждение. Практику сокращения количества продуктов в упаковке вместо увеличения цены называют шринкфляцией. Суд обязал Mondelez избегать такой практики в дальнейшем. Шринкфлейшн в условиях роста цен и экономических сложностей прибегают многие производители в разных странах.
3: Погода на Дэвидсон Радио.
2: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 66 градусов по Фаренгейту, плюс 19 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 62%.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. На сегодня 15 мая. Вчера на бирже был абсолютно рекордный день. Индекс Dow Jones впервые перешел рубеж. Dow Jones перешел рубеж 50 тысяч. 5063 был конечный результат. Dow поднялся на 370 пунктов или 0.75%. Standard Poor's 500 тоже поставил новый рекорд. Впервые перешел рубеж 7500 и закрылся на отметке 7501. Плюс 57 пунктов или тоже плюс 0.75%. NASDAQ поднялся на 0.9%, плюс 233 пункта, 26635, тоже новый рекорд. Транспортный индекс поднялся на 1.4%. Russell 2000 индекс маленьких компаний прибавил 0.3%. Сегодня нефть плюс $2.72. Один баррель Брента стоит $108.44. Золото минус $127.30. 4558 долларов стоит унция золота. Унция серебра упала на 6.44 и теперь стоит $78.89. 1 евро равен $1.16. Доллар поднялся по отношению к евро. десятилетние госбумаги дают 4,121%, десятилетние дают 4,548, 30-летние госбумаги дают 5,97%. За границей сегодня Англия минус 1,9%, Франция минус 1,5%, Германия минус 1,75%, Швейцария практически без изменений. В Азии японский Никей минус 2%, Шанхай минус 1% и Гонконг минус 1,6%. Наша биржа сегодня откроется в отрицательном направлении, Индекс, индекс Dow Jones сейчас показывает минус 414 пунктов, минус 417. NASDAQ показывает в данный момент минус 400, минус 500 пунктов в данный момент. И Standard Poor's 500 минус 93 пункта, минус 93 пункта. Из компаний, которые попали на экраны, надо отметить следующее. Araxo надо покупать, считает один из банков. Списка надо покупать, считает другой банк. Авиена тоже будет вести себя хорошо. BWS Technologies имеет смысл покупать. MSmax будет вести себя неплохо. CH Robinson покупать. Alphabet покупать. Vertiv покупать. Applied Material покупать. Netflix будет вести себя хорошо. Nvidia покупать. Arista Networks будет вести себя хорошо. Viking Holding теперь equal weight, их надо держать. Oric Pharmaceuticals покупать, Frost Energy покупать. Texas Road будет вести себя хорошо. Eastern Bank Shares покупать. Dell overweight, то есть их можно покупать. И новый таргет $280 за акцию. И Solventum тоже будет вести себя достаточно хорошо из акций, цены, которые сегодня были изменены. Учитывая то, что биржа сегодня падает, я вижу, что Applied Material сегодня с утра упал на 2%. Их отчет был не очень хороший. Все компании, связанные с семикондакторами, с полупроводниками, сегодня упали. Marvell Technologies и Intel упали на 4%. ASML и Arm Holdings упали на 3,5%. Advanced Micro упал на 3%. Перебрось, который вчера подскочил, вышел на биржу и подскочил на 68%, сегодня с утра упал на 1%. Фигма поднялась на 9%. Сегодня с утра Magnum Ice Cream поднялся на 17%. Reuters написал статью, что, возможно, их кто-то купит. Dexcom поднялся на 3%. Boot Barn Holdings плюс 8%. У них хороший отчет. Papa John's International плюс 7%, Gemini Space Station поднялся на 20%, братья Winklevoss сделали $100 миллионов investment в Gemini компанию, и Freeport McMoRan упал на 4%. Вот, пожалуйста, самая главная новость на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
6: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.
7: davidzonradio.com. Добрый день, друзья! В студии Davidzon Radio Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
8: Добрый день, Олег.
7: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
8: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях. Но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
7: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
8: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
7: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
8: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
7: Что такое смазочные уколы?
8: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
7: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
8: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
7: А как долго длится эффект от укола?
8: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
7: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
8: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
7: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
8: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
7: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также workers' compensation и...
8: И no-fault страховку после автоаварии.
7: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
0: Вы слушаете Дэвидсон радио.
9: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда Центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра, от океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе.
10: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
13: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
14: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
13: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
14: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
15: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
0: Слушайте Дэвидсон Радио. Радио.
2: Предлагаем вашему вниманию интервью с Яном Левинсоном, записанное в прошлом году.
3: Дэвидсон Радио.
1: Слушать подано.
2: Здравствуйте, это Дэвидсон Форум. Меня зовут Наталья. У нас в гостях сегодня Ян Левинзон, телеведущий, актер, участник команды КВН «Одесские джентльмены» и с недавних пор подкастер. Здравствуйте, Ян, приветствую вас.
16: Здравствуйте, Наташа, я вас приветствую. И всем, кто нас слышит, здравствуйте.
2: Ян, скажите, пожалуйста, ваша YouTube-деятельность когда началась и почему вы решили придумать подкаст «От реки до моря» вместе с Ильей Аксельродом?
16: Ну, дело в том, что, во-первых, это изначально придумал Илья, вот, и он меня позвал как бы вторым, и я с радостью согласился. Вот, подкаст — это современная форма телевизионной передачи, ну так, очень условно и очень грубо сказано, поэтому мне казалось, что должно получиться, тем более, что я Илью знал очень много лет, вот, хотя он молодой очень парень, но его в Израиле вообще все знают, и мне очень нравится то, что он делает, и как комик, и как режиссер, документалист очень хороший. В общем, мне все подходило в этой истории. Вот. У нас еще есть директор, ее зовут Телла Сторм. Это тоже достаточно молодая девушка. И мне кажется, что вообще нужно держаться молодых в моем возрасте. Тогда все получится. Но пока так и складывается.
2: Знаете, я наблюдаю тоже за кипучей деятельностью ютуберов, подкастеров, и примерно все делают одно и то же. Как вам удалось нащупать правильную интонацию? Как вам удалось создать такую душевную атмосферу на записи программ? И не кажется ли вам сейчас, что в наше время, в наши дни самый дефицитный товар – это искренность, да и товар ли это?
16: Да, я с вами согласен. Да, это товар. Потому что сегодня все товар. Но, к сожалению или к счастью, я не знаю. Я уже перестал давать такие оценки, но это товар, безусловно. Вот, и мне кажется, что изначально мы придумали правильную форму и правильный, как говорится на телевидении, формат. То есть мы изначально, понимая, в какой тяжелой ситуации находится израильский народ после 7 октября 23 года, и понимая, что и русскоговорящий еврейский, израильский народ находится в той же сложной ситуации, мы поняли, что хватит, ну не то, что хватит, но мы не будем делать подкаст как бы просто интервью. Что тоже хорошо по себе, когда приходит человек известный, менее известный или совсем малоизвестный, и ты узнаешь через час-полтора о нем многие интересные вещи. У нас нет такой задачи. У нас есть задача сделать так, чтобы люди, которые нас смотрят, просто улыбнулись и как-то вот стало им легче на душе, и чтобы как-то мы их отвлекли на хотя бы короткое время, там вот час в неделю, от проблем, от их дел, от постоянного смотрения новостей и всяких передач и подкастов, связанных с политикой. Вот это была основная задача. И одной из первых к нам пришла просто блистательная израильская писательница Дина Рубина, которая была у нас одна из первых гостей. И она рассказала такую историю в конце передачи просто так. Она сказала, что когда-то, ну, очень-очень много столетий тому назад, там была некая площадь, и на ней стоял пророк Илья, и было много людей. И он, его спросили, вот скажи мне, вот если нужно будет выбирать из этих людей, кого из них оставить? Он говорит, вот там есть вон два шута, вот их нужно оставить, потому что они создают людям настроение и помогают им жить. Мы не договаривались, вам честное слово говорю, но мы после этого почувствовали, что мы на правильном пути, что называется. Вот, и мы всегда хотим, когда приходит к нам гость, во-первых, мы его сами выбираем. Я много лет проработал на телевидении, на 9 канале, и вел подобную передачу один. Там тоже было примерно так. Но все-таки, когда компания, а три человека — это, безусловно, компания, это уже может быть не просто интервью, а некий дружеский разговор. И нам очень хочется, чтобы это был дружеский разговор. И когда это получается, мы знаем, что это получается, но не всегда, то мы очень довольны, очень рады. И еще есть некие критерии, по которым мы приглашаем людей к нам на подкаст. И поэтому, в общем, вот получается, по-моему, нормально.
17: Сколько вы уже занимаетесь подкастом? Больше года?
16: Ну вот мы занимаемся с сентября, и вот как раз вот в ближайшее... я не боюсь обмануть, в ближайшую пятницу или через пятницу у нас выйдет 50-й подкаст. То есть подкаст номер 50. Это 50 человек мы уже сняли. У нас, правда, еще было два специальных подкаста. Это просто вышел такой фильм, который называется «Русское подворье», сериал. Прекрасно. Если вы не смотрели, то обязательно гляньте. Его сняли... наши молодые ребята израильские, но уже очень известные, очень популярные режиссеры Евгений Руман и Дмитрий Малинский, а сыграли там в главной роли Анатолий Белый и Владимир Фридман, и мы хотели очень их поддержать, и поэтому мы сняли два подкаста, чтобы весь русскоговорящий народ Израиля посмотрел. И ну, понятно, что посмотрело очень-очень много народу, не только благодаря нам, в первую очередь, потому что сериал очень хороший. Но мы себя чувствуем очень гордыми в связи с этим.
17: Вы уже упомянули, Ян, трагические события 7 октября. Наши сердца с вами. И мы переживаем, конечно, болеем за государство Израиль. Их хочется вспомнить невольно вот этот анекдот, известный, с бородой, когда раввин молится несколько часов у стены плача и просит, чтобы был мир, чтобы дети были здоровы, чтобы все были счастливы. И его спрашивают, ну как? А он говорит, да такое ощущение, как будто со стеной разговариваю. А вот когда молитвы, загаданные у стены плача, исполнятся?
16: Опа, это Наташа, это вы точно не по адресу спросили, просто вообще не по адресу, потому что я как раз нахожусь с той стороны, где просят. Понимаете, я с теми, кто просит, чтобы было здоровье и мир. Вот поэтому я очень надеюсь и очень верю в то, что вот я хочу наших всех зрителей поздравить с Новым годом и пожелать хорошего наступающего Нового года и пожелать Марха Циматова всем. Ну, в общем, хочу, чтобы все стабилизировалось, стало хорошо. А для нас, конечно, 7 октября — это пришущая катастрофа, и трагедия, и беда. И мы ощущаем вашу поддержку, и мы знаем, что если и кто-то есть на земле, кто хочет нам помочь, так это вы. Тут у нас сомнений нет.
17: Ян, вы часто бываете в Америке, гастролируете, и не только, навещаете своих друзей, знакомых. Мне понравилось в одном из интервью вы сказали, что для меня Америка — это прежде всего люди. У вас есть любимый город американский?
16: Слушайте, у меня любимый город в Америке есть. Их даже, я бы сказал, несколько. Но в связи с тем, что я, слава богу, долго живу, то вы сейчас поймете, в связи с тем, что вы сказали, что для меня город — это прежде всего люди, это действительно так. Я очень люблю Нью-Йорк в первую очередь, но постепенно мне кажется, что я полюблю Майами, потому что как-то у вас очень много народ сейчас едет из Нью-Йорка в Майами, в том числе очень мои хорошие близкие знакомые. Но вообще Нью-Йорк, конечно, очень люблю Нью-Йорк. И очень люблю Сан-Франциско.
17: А когда в Нью-Йорке, например, вы бываете, вы какие-то посещаете, например, ну, не знаю, культурные мероприятия? А может быть, какие-то стендап-выступления американских комиков нью-йоркских, классические? концерты?
16: Вы знаете, я, к сожалению, английский у меня не такой, чтобы я понимал выступления американских комиков, к сожалению. Вот, но я, как правило, всегда со своими друзьями мы ходим на Бродвей и смотрим какой-то мюзикл. Вот это то, что нам очень нравится. И, ну, такого больше нет нигде. Ну, в таком количестве. Понятно, что можно и в Англии попасть, и в Канаде, и в Австралии. Я ходил там тоже. Но так, что прямо в таком количестве, и так классно, и ты мог выбрать все, что ты хочешь. И, ну, это, конечно, обалденное место. Манхэттен, Нью-Йорк, Бродвей. В общем, очень я люблю это.
17: Ну вот жители Америки очень часто называют нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа самым лучшим комиком, самым лучшим стендап-комиком в хорошем смысле этого слова, потому что он, наконец, стал называть вещи своими именами. Все уже устали от политкорректности, и очень многих тошнит от этой самой политкорректности. А вот Трампа многие ставят в пример, говорят, как здорово, что он такой смелый, что он вот не боится и говорит то, что думает. В общем-то, как заправский стендап-комик. А вы не хотите пойти в политику?
16: Наташа, ну что вы такое говорите? В какую политику? Ну, я в молодости, когда там 30 лет тому назад мне это предлагали, в общем, были какие-то перспективы, категорически я был всегда против, и я очень рад, что меня самообладание не подвело, и что я не подался на всякие уговоры, там, ковришки с шоколадками, и не пошел никуда. Вот. Не-не-не, это вообще не моя история, вообще не моя, и даже близко не могу. В общем, это... Я бы не справился, в первую очередь. А Трамп, хочу сказать просто... Понятное дело, что человек, который выходит к рампе, это у актеров есть такое понятие, попадает под полный свет, и, конечно, видно все, и понятно, что, как правило, находят вещи, за которые его ругают. Но никогда не было такого президента в Соединенных Штатах, который бы так относился к евреям и к Израилю, как относится Дональд Трамп. Поэтому только положительные вещи я могу о нем сказать. И пускай он будет хороший комик или не очень хороший комик, или комик вообще плохой, мне это очень мало беспокоит. Мне очень тепло и светло. Зато я ему очень еще раз скажу благодарен за то, что он так ведет политику в отношении государства Израиль.
17: Хочется тоже похвастаться нашими местными талантами. У нас вот недавно появилась такая группа, я бы даже назвала это клезмер-бэндом под названием «Старики-разбойники». И руководит коллективом Алекс Бутов, профессиональный музыкант, композитор. Ребята сделали ставку на еврейскость. И на ура заходит контент, они просто записывают музыку, песни, но перед этим шутят. Музыканты шутят. И я потом, возможно, вышлю вам ссылку. Вы, надеюсь, оцените. Надеюсь, вам понравится. Но вот как вы...
16: Я вам хочу сказать, что Алекса Бутова я очень хорошо знаю. Он блестящий просто музыкант и блестящий певец. И у меня есть его записи, я их с радостью слушаю. И я знаю, что в Израиле очень хорошо его знают, потому что он здесь бывает и выступает. И я не сомневаюсь, что это
17: и
16: хорошо.
17: У него родители, да, живут, и мама, и папа живут.
16: Его мама живет, по-моему, в Бершеве.
17: Да, но к тому, я к тому, что да. Вот в одной миниатюре, которая предшествует непосредственно песне, там вот ребята говорят о том, что ну вот евреи, мы ж такие хорошие, вот и тот еврей, и вот эта знаменитость, это еврей, вот это вот евреи придумали, и это, и то, и все. И мы вообще просто какие-то уникальные. Чего же нас не любят? А как бы вы ответили на этот вопрос? Почему вот волна антисемитизма в мире сейчас какая-то дикая, мерзкая и несправедливая?
16: Ну, во-первых, я считаю, что не сейчас война антисемитизма. Она вот не вчера началась, а она была все годы, ну вот сколько я себя помню. Просто был период, когда неприлично было быть антисемитом. Ну, как-то не с руки. А сейчас это нормально и даже хорошо. А то, что внутри у людей сидит и будет сидеть антисемитизм, это совершенно для меня не новость. Потому что я впервые встретился с антисемитизмом еще в детстве, в таком, казалось бы, очень еврейском городе Одесса. И меня это совершенно не удивляет. Наоборот, я даже считаю, что это нормально, потому что мы наконец-то видим картину ясную и честную.
17: Ян, хотелось бы поговорить о новом поколении. Вы хоть понимаете, что на пенсию не уйдете из-за зумеров ленивых и ничего не делающих для того, чтобы мир улучшить? Все будем делать мы за них.
16: Нет, я, во-первых, считаю, что замечательная молодежь, просто классная. И я вам скажу, что я очень дружу со своими детьми, со своими дочками, ну и со своими внуками. И мне очень нравится, как они рассуждают, и что они говорят, и вообще, как они ведут себя, и какую жизнь они ведут. Мне это все очень нравится. Я даже немножко чему-то учусь, стараюсь. Вот с тех пор, что вот получился вот у нас этот подкаст и передача с Ильей Аксельродом, то я, по счастью, общаюсь с молодыми ребятами, потому что Илья моложе меня на 30 лет, и наш продюсер примерно такого же возраста, еще моложе, а оператор вообще молодой парень, ему там до 30 лет. То есть я слушаю, вот как они говорят, как они решают вопросы сегодня, и мне это очень прям нравится, и я считаю, что они большие молодцы, и мы можем смело совершенно идти на пенсию.
17: Ну, у нас с вами разный опыт, наверное, и это исключение из правил, скорее всего.
16: Нет. Не-не-не, я не про вас, я про свое поколение. Вы же спросили меня про мое поколение, я и говорю про мое поколение.
17: Я приближаюсь тоже к вашему поколению, но я к тому, что у меня...
16: Ой, Наташа, давайте не будем. Наташа, давайте не надо.
17: Спасибо за комплимент. Я на самом деле тоже вижу зумеров, так называемых, это тем, которым сейчас от 17 до 31. И эти люди никуда не стремятся, они очень ленивые, они привыкли ходить с мамой за ручку. И вот это меня настораживает и пугает.
16: Наташа, я вас очень прошу. Вот это неправильно, то, что вы говорите. Это вообще не так. Это вообще не так. Есть, во-первых, разные, есть очень разные, но есть потрясающие талантливые ребята в этом возрасте, умные. Просто они не так бросаются в глаза, как те, которые нифига не делают, и которые там попадаются в полицию или еще куда-то. Но так всегда было. И точно такой текст, как вы сейчас рассказали, говорили мне, когда я был примерно в таком же возрасте. Ну, там, скажем, в школе, что вот на кого, что вот что из вас получится. Ничего, как-то вот сложилось, получилось, и из них получится. И будут они умнее нас, и гораздо более талантливее, чем мы. В общем, я уверен, что все с ними будет как надо.
0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
18: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
19: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
20: 718-946-50-99. 718-946-5099.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
21: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
13: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
14: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
13: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
14: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
22: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала

0: Так, звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: В эфире продолжение интервью с Яном Левинзоном.
4: Дэвидсон Радио.
5: Слушать подано.
3: Здравствуйте, это Дэвидсон Форум. Меня зовут Наталья. У нас в гостях сегодня Ян Левинзон. Ну, касательно темы детей, да, Влад вписал, ребенка мы не воспитывали, а просто любили. А вы своих девочек в строгости держали?
6: Вообще нет. Как можно держать девочек в строгости? Ну как такое может быть? В еврейской семье, чтобы дочек держали в строгости? Ну, конечно, нет. Но они должны делать, дети, что они хотят. А твоя задача — их уберечь.
3: А внуки часто к вам приходят?
6: Каждый день.
3: А сколько их у вас?
6: Дело в том, что мне очень повезло, потому что старшая дочка живет со мной в одном доме, а младшая дочка живет на расстоянии 5 минут ходьбы. Вот. Поэтому они все время у нас, и я их отвожу в школу. И я очень рад этому обстоятельству, что они мне еще позволяют отводить себя в школу.
3: Кажется, у старшей дочки 3 дочки, а у младшей 3 сына, так?
6: Наоборот, ну да.
3: Здорово, здорово, здорово. Внуки знают хоть какую-то вашу миниатюру времен КВН?
6: Не, времен КВН они, я думаю, не знают. Но они так иногда что-то забредут, те, что постарше, в интернет. Они хорошо говорят по-русски, и некоторые даже читают по-русски. Вот они могут забрести, но они не, там невозможно ничего понять. Это для детей, это еще живущих и родившихся в другой стране, я думаю, для них это не очень понятно. Вот. Думаю, что нет. Но вообще не ходят, я вожу их, если есть у меня спектакли какие-то в Натане, это город, где я живу, они ходят со мной. Я их вожу там на репетиции, все такое. Ну, как-то мы стараемся, если какие-то праздники, там еврейские Песок или Рош Шана, или день рождения, мы что-то придумываем там всяко-разное. В общем, я с ними дружу, как я сказал.
3: Мечта, а не дедушка просто. Вынуждена констатировать.
6: Это мечта, а не внуки, на самом деле. Потому что все, ты все создаешь своими руками, как мне кажется. Ну, это мне так кажется, можно не соглашаться. А получаешь только в ответ то, что ты придумал и сделал.
3: Не буду лукавить или даже кривить душой и скажу прямо, я выросла на вашем творчестве, на творчестве команды КВН «Одесские джентльмены» и на, потом на программе, шоу-программе, которая шла по телеку, кажется, «Джентльмен-шоу» она называлась. И хочу спросить у вас, кстати, всегда хотела спросить у человека, который имел отношение к тому телевидению советскому, была ли на советском телевидении цензура?
6: Да, да, конечно, была цензура. Собственно, из-за цензуры мы в свое время, и, ну, самая первая команда джентльменов, это 87-й год, мы, и вот мы стали чемпионами и ушли. Это было очень странно. Вот это очень было неожиданно для всех. А ушли мы именно потому, что они там чего-то хотели вырезать. Какие-то немного, правду скажу, совсем немного. Вот, потому что в то время еще Александр Васильевич Масляков, он не был властелином колец, да? А с ним можно было говорить и предъявлять какие-то аргументы. Вот. Но мы все равно, несмотря на это, ушли. И я считаю, что сделали ошибку.
3: Делали ошибку? А вот с этого места поподробнее. Почему?
6: Ну, потому что я считаю, что одно из самых важных

0: компромисс. И особенно, когда это не касается таких серьезных вопросов, как жизнь человека, его благосостояние, там, состояние его детей, родителей, вот какие-то такие серьезные вопросы, а речь идет о творчестве, то уже проработав очень много лет на телевидении в Израиле, а потом и на советском телевидении, я считаю, что нужно искать компромисс, и, как правило, его можно найти.
1: Общаетесь ли вы с кем-то из бывших КВНщиков? Ну, с Олегом Филимоновым, да, я видела ваше совместное интервью.
0: Да, я очень люблю Женю Каменского, который был председателем вашего, как это называется, форума КВНовского, американского. Вот, он потрясающий просто парень, я его просто очень люблю. Вот, и с ним дружу все эти годы. Да, ну, вот Олег, как вы сказали, Филимонов тоже. Так что поддерживаю отношения. Ну, вот Владислав Царёв у нас есть. Он живет в Ницце. Все так разбросало всех просто невероятно. Это, ну, к сожалению, несколько наш капитан ушел. Вот Славик Плешенко, очень жалко. И, в общем, несколько человек, которых уже нет с нами, к сожалению. Вот, ну, короче, такая история уже мало веселая. Хотя с теми, с кем я дружу, я дружу.
1: Ян, а в Израиле есть КВНовское движение?
0: В Израиле вот абсолютно так, примерно как в Америке. То есть был когда-то период, когда КВН был безумно популярным. Вот это где-то 90-е годы, 90-е, там, наверное, до 2000-х, может, и 2000-е, наверное, 2000-е. И тогда была Лига КВН Израиля, Лига КВН Америки. Да, там был КВН, очень как бы так много городов были, которые принимали участие. Были финалы, полуфиналы, были приличные очень игры. Была даже сборная КВН Израиля, которая ездила в Москву играть со сборной СНГ. А потом сборная Израиля играла со сборной Америки. Мы приезжали в Америку, ребята приезжали в Израиль. В общем, было очень классно. Целое движение такое было. Но по мере того, как мне кажется, как КВН стал терять свою популярность, ну, в Америке, я думаю, тоже. И в Израиле очень сильно, да и в России очень сильно, в Украине, понятно, то и как-то интерес к нему упал. Мне думается так. Сейчас я не знаю. Не знаю, наверное, что-то есть.
1: В прошлом году вот Нью-Йоркская лига КВН собрала огромный зал в Ашана театре, да, люди пришли и были довольны концертом, шоу.
0: Ну, да, я знаю, но более того, даже ребята собрали команду, ну, такую разновозрастную, из разных команд, из разных возрастов. Они приезжали, ну, буквально полгода тому назад в Израиль, это было тоже очень здорово, было две игры, и здесь была такая сборная, нет, были лучшие команды, играли, тоже это было очень приятно, и такая ностальгия, но это все единоразовое, как мне кажется, мероприятие.
1: То есть КВН, получается, умирает, да?
0: По-моему, я бы так прям не говорил, умирает, но интерес к нему пропадает. Это я про Израиль говорю, безусловно, потому что когда-то собирались битковые просто залы, и все знали, что это команда Ашдода, это команда Тель-Авива, это команда Хайфы. В общем, все их знали, узнавали, помнили, ребят останавливали на улице. И я думаю, что сейчас такого нет.
1: Тут я посмотрела эфир с Привольновым и с его соведущим, и Привольнов вас спросил, а кто же на смену вам придет? Вот что бы вы ответили? Я не помню, что вы тогда ответили.
0: Вы имеете в виду в каком смысле? Кто придет на смену мне, мои дети, внуки придут?
1: Нет. Кто придет на смену вот юмористам того времени? На вашем творчестве?
0: Наташа, да. Послушайте, они уже все пришли. На самом деле они уже все пришли, потому что там юмористов моего поколения, там российских, я не беру израильских, да и в Израиле то же самое примерно происходит. Они уже все уступили понемножку дорогу. И сегодня очень модно это стендап, стендаперы. И сегодня навряд ли вы увидите кого-то, который выходит там и просто читает монолог. И уже этих людей там, ну так, чтобы было понятно нашим зрителям, например, таких как, я не знаю, там Винокур или там Шифрин, кто еще там, Дроботенко, там Вет, их уже нет. Они уже ушли. Вместо них пришли молодые ребята, стендаперы, которые успешно очень выступают и собирают большущие залы. У них другая манера, они по-другому разговаривают. Но вот эта смена получилась такая.
1: Ну, вам это нравится самому? Вы смотрите каких-то стендаперов, и нравится ли вам эта подача новая, новомодная, когда все можно?
0: Смотрите, мне нравится Илья Цинрот больше всех. Это не потому, что он мой соведущий, а потому, что он очень умный парень и с очень хорошим вкусом. И с очень хорошими родителями, что очень важно. Вот поэтому все, что он делает, мне нравится. Если мне даже что-то не нравится, то это не вызывает у меня отторжения. А вот, ну, мне кажется, здесь можно было бы там сильнее сказать или там как-то вот меньше об этом говорить. Но все, что он делает, мне очень нравится. Есть стендаперы там российские, мы можем о них говорить, тогда зритель поймет, о чем мы говорим, которые мне там нравятся. Но их меньше, чем те, которые мне не нравятся. И я вам скажу честно, что я как бы человек, который употребляет ненормативную лексику в жизни достаточно много. Достаточно много. Но я это делаю, безусловно, только возле своих близких друзей, которых я уже не удивлю, они знают, что это есть. Вот, и мне кажется, что вот правильно употреблять нецензурные выражения, попросту говоря, мат, это не так просто. Это не так просто. И поэтому большинство молодых людей, которые выходят и ругаются матом, мне не нравится. Большинство. Но есть такие, которые, ну, нормально. Вот, ну, не вызывают, как я уже сказал, какого-то отвращения или вот желания тут же переключить канал. Есть такие, которые мне нравятся, да.
1: Всегда завидовала юмористам, их способности мгновенно пошутить, и смешно причем. И даже задала в интернете, в поисковике вопрос, как научиться смешно шутить. И один из советов был читать старые советские анекдоты. А что вы посоветуете, как стать остроумным человеком?
0: Во-первых, я считаю, что рецепта такого нет. Рецепта такого нет. Вот, кстати говоря, очень быстро и хорошо, остроумно шутить. Этому учил именно КВН вот моей поры. Вот тогда это было очень распространено, и очень даже среди наших ребят, которых я считаю очень сильными, тоже таких было очень много. Илья Аксенрот, кстати, прекрасно шутит с лету, это видно по телевизору. Он большой в этом плане молодец. А вообще, ну, я не знаю, мне кажется, надо книжки читать. И тогда хотя бы ты глупости перестанешь говорить, что намного важнее, чем что-то придумывать остроумное на ходу.
1: Ян, обязательно после нашего интервью пойду в магазин и куплю себе новую книжку. А скажите, пожалуйста, у вас, вот, например, ну, не знаю, в последнее время какой-то культурный шок, с чем был связан? Может быть, вы что-то посмотрели, посетили какое-то мероприятие, или я не знаю?
0: Я вообще вам сейчас скажу, что я хожу в театры. Я в израильские театры хожу, и я имею в виду там, где все спектакли проходят на иврите. Вот. Я хожу, и мы ходим достаточно часто, ну, где-то раз в месяц-полтора мы бываем. Вот. И я очень люблю оперу и хожу на оперу. Но я хочу сказать, что вот сейчас в Израиле израильским продюсером и командой вообще израильской поставили такой спектакль на русском языке, который называется «Квадрат». Там играют израильские актеры и Виторган, Максим Виторган, ну, который как бы приезжает и играет. Я, зная продюсера, значит, этого проекта, решил пойти. Марий Капитанский — это мой друг, очень близкий и хороший. И я пошел на этот спектакль и получил просто, ну, могу сказать, шок. Уже в моем возрасте шок редко получают от хорошего. Вот. И мне прям вот очень понравился. Ну вот просто действительно мне очень понравился. И я, правда, реально получал очень, очень большое удовольствие. А раньше немножко я был, если вы говорите про действительно события, которые мне очень понравились, то в оперном, в Новой Израильской опере поставили «Паяцы» Ленковала, и мне, меня, вот я вообще люблю эту оперу, но мне очень понравилось, как ее поставили, я прямо гордый был, что это сделали израильтяне. Ну вот так, на взлет. Я не буду вам рассказывать про фильмы, которые я смотрю. Вот, в, ну, фильмы, сериалы, которые я смотрю по телевизору.
1: А вы синефил? А вы синефил? Кинолюб, киноман?
0: Вы знаете, не могу так сказать. Нет. Я люблю смотреть, но я прислушиваюсь к мнению своих друзей, там, людей, которым я доверяю. Вот... выдающимся, таким как Александр Роднянский, например. Но я не могу назвать себя там кинофилом или киноманом. Не-не-не, это не ко мне. Нет. Я просто любитель, я любитель кино. Это да.
1: А мне почему-то казалось, что люди типа вас очень любят, засматриваются фильмами Вуди Аллена.
0: Вообще нет.
1: Мимо. Понятно.
0: Я вам вообще скажу страшную вещь, что если бы расставлять вот фильмы по приоритетам, там, по жанрам, то у меня комедия была бы, наверное, ну, наверное, четвертом или на пятом месте.
1: А, все-таки правда говорят, что юмористы в жизни как бы другие. Да, хмурые люди.
0: Хмурые люди. Да, это про меня, это очень про меня, да.
1: Но я хочу завершить наше интервью. У нас в гостях был Ян Левинзон, телеведущий, актер, участник команды КВН «Одесские джентльмены» и с недавних пор подкастер. Спасибо огромное. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и будьте благополучны. Спасибо. До встречи.
0: Спасибо большое. Всем удачи. Наташа, большое спасибо.
2: Нью-Йорк. Нью-Йорк. Бостон. Бостон. Нью-Джерси. Левинзон Радио. Левинзон Радио.

0: Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия Наталья Быстрицкая. На Статен-Айленде NYPD при помощи бульдозера раздавило 200 нелегальных мопедов и скутеров. Под пресс отправили технику без регистрации, страховки и с фальшивыми номерами. Комиссар полиции Джессика Тиш и глава Бора Вита Фасселла лично присутствовали при работе техники, которая превратила средство передвижения в груду металлолома. Тиш заявила, что полиция будет и дальше убирать такой транспорт с улиц мегаполиса. Владельцев нелегальных мопедов предупредили, их байки могут закончить. Точно так же. Общественные пляжи Нью-Йорка официально возобновляют работу в праздничные выходные, приуроченные к Memorial Day. Сезон продлится до 13 сентября, а профессиональные спасатели будут дежурить ежедневно с 10 утра до 6 вечера. Для посещения станут доступны 8 бесплатных локаций, включая Кони Айленд, Брайтон Бич, Манхэттен Бич и Раковый Бич. На территории всех зон отдыха установлены специальные дозаторы с бесплатным солнцезащитным кремом. Купание строго запрещено в часы отсутствия лайфгардс. Для отслеживания статуса пляжей горожанам рекомендуется подписаться на уведомления сервиса Notify NYC. Иммиграционные юристы начали отговаривать состоятельных иностранцев от подачи заявок на золотую визу, которую продвигает администрация Трампа. Адвокаты называют программу юридически сомнительной и указывают на отсутствие утвержденной Конгрессом визовой категории. Лоер Майкл Уайлдс, ранее представлявший Меланию Трамп и ее родителей, заявил, что считает неэтичным консультировать клиентов для участия в программе. Он рекомендует использовать существующие визовые механизмы. Клиенты после консультации чаще выбирают визу EB-5, требующую инвестиций в размере 800 тысяч долларов и закрепленную федеральным законом с 90-го года. Gold Visa предусматривает вложение миллиона на основного заявителя и еще по миллиону за каждого члена семьи. При этом программа может быть отменена исполнительным указом президента.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решение. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Ha ha!

0: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Прицкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже, поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах, и, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня, в гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон Бич и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио. До самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. К нам, конечно же, сегодня присоединится писатель Геннадий Стальнич. И перед этим я зачитаю просто по традиции исторические события, которые произошли 15 мая в разных годах и даже веках. 1157 год. Отравили князя Суздальского и Киевского Юрия Долгорукова. И было это на пиру у киевского боярина Петрилы. 1252 год. Папа Римский Иннокентий IV огласил буллу, указ «ad extirpanda», и она разрешала инквизицию пытать подозреваемых в ереси. 1673 год. Корнелиус и Роза Барль получают премию за выведенный ими черный тюльпан. 1851 год. Проведена первая железная дорога, которая соединила Нью-Йорк и Великие озера. 1905 год. В штате Невада был основан город Лас-Вегас. 1921 Конгресс штата Нью-Йорк дал право местным властям вводить цензуру на танцы и танцевальные костюмы. 1930 Валериан Куйбышев и Генрих Ягода подписали, кавычки, «Циркуляр Высшего Совета Народного Хозяйства и Объединенного Госполитического Управления», кавычки закрылись, об использовании на производствах специалистов, осужденных за вредительство. То есть было положено начало шарашкам. 1939. На даче в Переделкино арестован писатель Исаак Бабель. 1996 в Петербурге на Левашовской пустоши открылся мемориал, памятник жертвам сталинских репрессий. Ну и заканчиваю я не по календарю, о том, что 15 мая 1948 года СССР заявил о признании государства Израиль. Напомню то, что мы все с вами очень хорошо знаем. 5 арабских государств – Сирия, Египет, Ливан, Ирак и Трансиордания, как она тогда называлась – напали на Израиль буквально на следующий день после провозглашения его независимости, начав тем самым второй этап арабо-израильской войны 1947-49 годов. То есть… Давайте вернемся к 1948-му, когда государство Советского Союза заявило о признании государства Израиль. И вот я когда прочитала этот фрагмент календарный, и помню по своим ощущениям, что СССР или Российская Федерация всегда с Израилем находятся в каких-то других отношениях. И я предложила вот сегодня моему соведущему Геннадию Стальничу, нашему хорошему знакомому, человеку, преданному нашему радио, и с которым я надеюсь встретиться в воскресенье, так что готовьте свои вопросы ему. Давайте поговорим об истории взаимоотношений Советского Союза, России и Израиля. Они были самые-самые разные. Геннадий, я знаю, вы с нами. Здравствуйте.
2: Да, я с вами. Доброе утро, Марина.
1: Приветствую аудиторию Дэвидсон Радио. Хорошо. Дорогие друзья, наш телефон в эфире. Вы прекрасно знаете. 718-303-9090. И это предложение подключаться и говорить вот на эту тему. На тему о том, каковы были взаимоотношения государства Израиль и Советского Союза. Я, наверное, начну, поскольку я немножко не понимаю, Геннадий с нами или нет. Я начну,
2: да,
1: а вы
2: присоединяйтесь.
1: Да, еще раз, 718-303-90-90. Ну, мы все с вами знаем, что начало вообще сионизма было положено еще в XIX веке, правда, в конце, да, в 1897. И закончилось это движение, вот сионизм, потому что я считаю, я себя называю вообще сионисткой, я за государство Израиль, я за этих замечательных людей. Меня когда-то кто-то здесь обвинил в том, что нельзя любить народ. Ну, слушайте, ну симпатию же можно проявлять? Вот я проявляю симпатию. И если вы меня спросите и поставите на карту, кого с кем сравнить, то, ну, вот я выбираю Израиль. Так вот, начало сионистского движения с 1897 и до 14 буквально мая 1948. И, ну, это была победа в войне за независимость, как мы все знаем, да, Давид Бен-Гурион потом зачитал декларацию, и все. Было на государственном уровне объявлено, на международном уровне, что существует Хакамат Мединат Исраэль, да, государство Израиль. Вот, Геннадий, слушаем вас и слышим. Здравствуйте, дорогой. Хороших вам выходных. Внесите ясность и подробности нам сообщите. У меня тоже есть какие-то свои тут мыслишки, но я думаю, что я просто буду к вам присоединяться.
2: Да.
1: Вот просто взаимоотношения Советского Союза и государства Израиль. Потому что я даже из детства помню какие-то обрывки. Ну, у нас, правда, был очень такой прогрессивный учитель истории, Моисей Израильевич Левит, и он нам умудрялся вносить какие-то сионистские мысли. Может быть, у меня это и вот зародилось тогда, моя любовь к этой стране, что вот я помню, приезжала Голда Мейер. Ну, раз она приезжала, значит, что-то хорошее. И она училась в школе, по-моему, чуть ли не в одном классе с Жемчужной, если мне память не изменяет.
2: Потом женой вдруг Молотова, табу, да, Полина табу,
1: Жемчужина. Да, вдруг такое табу, вообще нельзя было даже произносить это слово. И я помню, что многие советские такие простые жители говорили: «Поезжайте в свой Израиль!» Вот это я тоже помню. Потом опять открылось. Сейчас существует вообще безвизовый режим, если его не отменили, я очень на это надеюсь. Что такое происходило между молодой страной Израиль и СССР Российской Федерации?
2: Что предшествовало, кроме всего прочего, когда провозглашение независимости в мае, такое было важное событие, как 29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию под номером 181 о разделе Палестины, которая, собственно говоря, и стала основой для создания государства Израиль. План тогда предусматривал разделение территории на еврейские и арабские государства. За решение проголосовали 33 страны, включая СССР, США. Против 13, это в основном были арабские государства, также Куба, Пакистан, Греция. Ну, правительство Греции исходило из того, что очень много этнических греков проживало на территории Турции, Турция была против, они не хотели, чтобы как-то греки пострадали в результате решения. 10 стран проголосовали, воздержались, включая Великобританию, которая имела, был статус Палестины под мандатной территорией Великобритании. Ну и еврейские организации приняли план раздела, в то время как арабская сторона, как вы правильно сказали, отвергла его. 14 мая было провозглашено государство Израиль, 11 мая 49 года оно было принято в члены ООН. Как действительно арабские страны, тогда это была уже первая война за независимость, скажем так, Израиля в 1948 году. 14-15 мая 1948 года была провозглашена независимость, 17-18 мая 1948 года СССР первым в мире официально признал государство Израиль де юре, и уже буквально через 8 дней были установлены дипломатические отношения. Я могу сказать, что взаимоотношения вообще СССР и Израиля, можно так сказать, это такой путь от медового месяца до полного разрыва и снова восстановления. То есть, когда медовый месяц, это 48-53 год, когда СССР в Израиле видел своего союзника, и страна, которая позволит на Ближнем Востоке ослабить влияние Великобритании, да, в тот момент Израилю, кстати говоря, поставляло оружие в войне за независимость Чехословакии, которая была членом соцлагеря. Ну, с 49-го года пошло охлаждение, это было связано с тем, что рост проамериканских настроений был в Израиле, и так называемая борьба с космополитами в СССР началась. В феврале 83-го года, после того, как была взорвана бомба на территории советской миссии в Тель-Авиве, СССР разорвал отношения, но уже с Израилем, но уже в июле после смерти Сталина восстановил. Ну, с 50-го до 67-го года как бы были ровные дипломатические отношения, прохладные, но сохранялись. Но тогда СССР стал делать ставку также на союзников, нашел союзников на Ближнем Востоке в лице Египта и Сирии. И 10 июня 67-го года, после победы Израиля в шестидневной войне, СССР разорвал дипломатические отношения. Это было до октября 91-го года, тогда на территории Советского Союза интересы Израиля представляло посольство в Финляндии, вернее, наоборот, Израиль представляли Нидерланды в СССР, а СССР в Израиле представляли финское посольство. В 91-м году были восстановлены дипломатические отношения. Сейчас все республики бывшего Советского Союза также имеют дипотношения с Израилем. Ну и учитывая, что в 70-х годах первая волна, да, начиная с 73-го года, середина 80-х, середина 90-х, вторая, третья волны эмиграции, по некоторым подсчетам на сегодняшний день примерно каждый, я уже не помню точно, четвертый или пятый израильтянин считается это либо выходец, либо потомок выходцев из стран Советского Союза. Ну, можно считать, что и русскоязычная как таковая диаспора в Израиле, ну, представлена очень сильно, в том числе и в политическом плане, есть партии, ориентированные на русскоязычных израильтян, которые входят в парламент. Ну, наиболее известные лидеры, я думаю, все знают, Виктор Либерман, Эдельштейн, другие фамилии, Солодкина. Ну, на нашем радио долгое время выступала Царство Небесное Лариса Эдельштейн, она была вице-мэром Иерусалима в свое время. Отношения, да, вы понимаете, сложно сохранять ровные такие взаимодипотношения, когда ведь на сегодняшний день, например, Россия имеет дипотношения как и с врагами Израиля, и в том числе ее соседями, так и с самим Израилем. И иной раз, ну, как бы объективно, Марина, тот же Израиль и его противники используют такую площадку, как Российская Федерация, для каких-то переговоров или, допустим, улаживания каких-то конфликтов, каких-то споров. Ну, Россия, по крайней мере, старается выступать посредником в этом. Длительное время эту роль также выполняла наша страна, Соединенные Штаты Америки. Но вот при администрации Трампа, я могу сказать, Марина, что мы как бы из роли посредников, тяготеющим к Израилю, все-таки как бы твердо обозначили нашу позицию, что Израиль – это наш союзник номер один, и мы как бы принимаем его в сторону в противостоянии с враждебными ему странами. В частности, сейчас речь идет об обострении ситуации, естественно, и в секторе Газа, и в Ливане, там, где Израиль борется с Хезболлой, ну и, разумеется, в конфликте, в военном конфликте с Ираном.
1: Геннадий, а вот ходил слух, я так думаю, что, наверное, это так и было, что якобы Сталин, это была идея Сталина чуть ли не сделать государство Израиль, а потом он разочаровался, потому что к этому подключилось капиталистическое большинство. Вот что вы об этом скажете, что вы помните вообще из этих сплетен исторических?
2: Ну, как бы официальные данные, да, Сталин это официально озвучивал, и в том числе в кругу, в своем окружении. Он считал, что, ну, как бы те потери, которые понес еврейский народ во время Второй мировой войны, что они заслужили как бы создание собственного государства, и учитывая, что Советский Союз сыграл ну, достаточно важную роль, скажем так, в спасении хотя бы какого-то количества евреев на территории стран, оккупированной Европой, я имею в виду освобождение этой территории, освобождение концлагерей, где оставались еще какие-то еврейские узники, в том числе знаменитый указ советского правительства от августа 1941 года, когда подлежали в первую очередь эвакуация лиц с оккупированных территорий советских комсостава, а также лиц еврейской национальности. Ну, имелись в виду те, кто не был призван, естественно, в Красную армию. Он считал, что, да, евреи могут, будут за это благодарны, тем более тогда ведь как бы сионисты это были политики левого толка. Вот эта идея с кибуцами, да, такое, условно говоря, как бы коммунистическая какая-то часть сообщества, структура на территории государства, все это нравилось в идеологическом плане Сталину. Но разворот пошел, безусловно, после того, когда Голда Мейер, будучи послом Израиля в Советском Союзе, ему не понравилось, насколько она близко была знакома с женой наркома иностранных дел Молотова, Жемчужиной, Полиной Жемчужиной, когда евреи на территории Советского Союза, допустим, ведь он не предполагал, Сталин, что евреи Советского Союза поедут в каком-то массовом плане строить государство Израиля. Но и когда начали раздаваться разговоры, что под автономную республику в составе Советского Союза хотят отдать территорию Крыма, а не, как вы знаете, еврейская автономная область находилась на границе с Китаем, климат, конечно, разный, там в основном поселились те американские евреи, которые приехали в 30-х годах строить коммунизм в Советском Союзе. Это вызвало у него раздражение, безусловно, раздражение вызвало популярность и активность еврейского антифашистского комитета, возглавляемого Михоэлсом, который очень много принес денег, ну, пожертвований во время Второй мировой войны. И в результате вот этот произошел разворот, гонение на евреев под видом гонения на критики космополитизма. Был убит Михоэлс, все члены еврейского антифашистского комитета секретариата были расстреляны за исключением госпожи Штерн. Она только получила срок, и считали, это было личное указание Сталина, поскольку она вела разработки в области продления срока старения. И остальные были казнены.
1: По-моему, современная очень злободневная тема, по-моему, этим интересуется.
2: Конечно, конечно. Да, он был заинтересован, да. Произошел этот разворот, естественно, все это отрицательно и болезненно восприняли в Израиле. И сама Жемчужина была репрессирована, кстати говоря, получила срок. Ну и постепенно, да, то, что в Израиле росли проамериканские настроения, многие американские евреи приехали тогда в Израиль строить государство. Вот получился такой разворот, но это правда, да, Сталин на первых порах поддерживал создание этого государства. В первую очередь он рассчитывал, что это будет очень хороший противовес против Великобритании, поскольку Великобритания, когда была статус территории под мандатом, они открыто провоцировали столкновение местного арабского населения с евреями и, в общем-то, притесняли евреев. Некоторые организации военизированные, добровольные еврейские, они ведь совершали теракты против британских войск на территории Палестины. Поэтому факт остается фактом. Сталин был одним из тех, скажем так, людей, который продвигал эту идею и выступал за создание государства Израиля на нынешней территории.
1: Опять же, он, по-моему, мечтал, что Израиль будет на стороне Советского Союза, так же, как, ну, может быть, неуместное сравнение,
2: социалистическая республика. Да, да, да.
1: Да, как республика. Американцы да. Думали о Кубе.
2: Да,
1: а получилось наоборот.
2: Кстати говоря, интересный факт. Да, интересный факт, Марина. Во время голосования в ООН Куба, например, проголосовала против Израиля, против создания
1: Израиля. Ну, надо понимать. Давайте прервемся на рекламу, затем наша программа продолжится. Мы будем слушать Геннадия Стальнича и вас, уважаемые радиослушатели. Набирайте 718-303-9090.
0: Самой сути. Продолжение после рекламы.
3: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
4: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
1: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
3: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
4: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Юрий Прохин.
8: Опыт.
9: Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Молодой!
1: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
0: Волшебник!
2: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте theater.com.
3: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
4: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
5: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
4: 718-303-90-90.
6: Мы благодарны спонсору нашего радио, клинике «Синай Диагностикс» под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-41-00. 718-615-41-00. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают, и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена Синай Диагностикс не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Синай Диагностикс, и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию 718-615-41-00. 718-615-41-00.
7: Самой сути. Программа Марины Левинсон. Мы так вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и умным человеком в Нью-Йорке, писателем и бизнесменом Геннадием Станичем, мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. И сегодня вот историческое событие. 15 мая 1948 года Советский Союз заявил о признании государства Израиль. И мы с Геннадием пытаемся вот поразмышлять на тему взаимоотношений СССР или Российской Федерации с Израилем. Геннадий, уже есть желающие к нам присоединиться? 303-90-90, но наверняка у вас есть какие-то еще дополнения? Или давайте уже принимать звонки, да?
8: Давайте послушаем, да, наших слушателей.
7: Давайте, хорошо. Здравствуйте, добрый, пожалуйста.
9: Добрый день, это Лев. В прошлый раз было трудно дозвониться. Во-первых, разрешите, Геннадий, вас немного поправить, что первым государством, который признал Израиль, это была Соединенные Штаты. Как я читал, через 11 минут они признали Израиль. Вы знаете, Геннадий, у меня к вам есть просьба, немного не относится к сегодняшней программе. У меня есть друг армянин. Вот. И один раз он меня спросил: Лев, ты знаешь, почему на турецком флаге звезда стоит? Я говорю, не знаю. Я знаю, что почему стоит полумесяц. И он мне сказал, что Ленин отдал, заключил соглашение с Турцией во времена Артатюка, часть армянской территории вместе с Араратом. Если не сегодня, то в какой-то другой передаче. Могли бы вы немного осветить этой проблеме, потому что это, в общем, интересная вещь.
7: Спасибо большое, Лев, да, спасибо.
8: Да, это правда, это было такое, да, я читал об этом. Хорошо, хорошо, Лев, постараюсь.
7: Ну, может быть, даже вообще с армянами надо, ну, посвятить им передачу. Алло, слушаем вас.
10: Доброе утро, это Илья. Но
7: здравствуйте, Илья.
10: Хочу сразу сказать, что уважаемый Лев меня опередил. Я хотел немножко подправить Геннадия, потому что я читал об этом довольно-таки приличные статьи, о том, что президент Гарри Трумэн, ну, в силу политических всяких обстоятельств, у него были выборы скоро, там еврейское лобби очень было для него важным моментом. Ну и еще там было кое-что, личная симпатия. И поэтому Соединенные Штаты Америки признали Израиль. Ну, Лев сказал, через 11 минут, а я прочитал через 1 час. Ну, это не важно. После того, как Бен-Гурион объявил о создании государства, то Соединенные Штаты в течение часа, так скажем, признали это новое государство Израиль.
7: И Соединенные Штаты Америки. Илья, скажите, пожалуйста, вот по вашему жизни.

0: последних моментов существования коммунистического режима. Все их инициативы, это были чистые авантюры. Ну, вы вспомните даже уважаемого Михаила Сергеевича Горбачева с его жилищной программы. То есть он провозгласил, что каждый получит по жилью, по отдельному и тому подобное. Вся история большевизма или коммунизма в СССР – это чистая авантюра. Так вот, Дугашвили по кличке Сталин, значит, он тоже придумал себе такую идею, что евреи получат государство, они будут ему до гроба обязаны, и в пику Британской империи, там и все такое, плацдарм на Ближнем Востоке. Но он просчитался, потому что люди, которые могли обещать что угодно, но получив свободу и будучи вдалеке от цепких рук НКВД, так скажем, они могли себе позволить уже думать иначе, чем планировал Джугашвили. Вот. И когда это все случилось, и когда он понял, что евреи потеряны, то есть государство евреев для него потеряно, он озлобился, естественно, и стал совать палки в колеса. Да, а по поводу советских деятелей, ну что, если Америка стала на сторону Израиля, значит, мы в пику Америки будем против Израиля. И они стали поддерживать арабов, создали эту самую палестинскую, вот эту самую диаспору, так называемую. Ну и так далее и тому подобное. А да, и еще, когда евреи в Советском Союзе стали симпатизировать Израилю, то Сталину, вы знаете, да, что он планировал, ну это все знают, да, что он планировал решить еврейский вопрос по-своему. Ну, это уже полностью, он впал, видимо, в полную паранойю и маниакальный психоз. Ну, о чем тут говорить? Значит, советская власть и свободная страна – это две вещи несовместимые.
1: Спасибо. Спасибо, Илья.
2: Марина, да, Марин, я хотел бы ответить Льву и Илье. Да, я хотел бы ответить Льву и Илье коротко. Я историю про 11 минут прекрасно знаю, то, что де-факто США первыми признали Израиль, но я человек, который опираюсь на юридические термины. Дело в том, что речь идет о юридическом признании. Конгресс ратифицировал, то есть признание Израиля, американский конгресс, только в январе 49 года. Это даже были установлены дипотношения. Ну, поскольку Верховный Совет Советского Союза был, безусловно, более марионеточным органом, то уже 18 мая 48 года Верховный Совет признал де юре государство Израиль, и, соответственно, были установлены тут же дипотношения. Поэтому тут вот разночтение де-факто и де юре. Спасибо.
1: Спасибо, мы знаем, что вы грамотный. Здравствуйте, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Я очень рад, что вы передаете такие передачи. Я хочу сказать, Сталин был очень антисемитом. Он ни за что уничтожал всех людей, не разбирая национальности, тем более евреев. Вы очень хорошие передачи даете, но надо сказать правду.
1: Да, я спасибо большое, мы стараемся. Да, Геннадий, вы хотите сказать что-то, пожалуйста?
2: Ну, у Сталина было противоборство и на политическом фланге. Как-то так получилось, что многие люди, кому он противостоял, были лицами еврейской национальности. Допустим, он не ладился с Свердловым, чей пост, по сути дела, впоследствии он занял организаторский пост. Он боролся с Каменевым и Зиновьевым. Но, тем не менее, у него в команде был такой один его сторонник, ярый почитатель, такой карманный еврей, господин товарищ Каганович, мы все прекрасно об этом знаем, но впоследствии к концу жизни, ну, безусловно, эта сущность его проявилась, как бы вылезла наружу, потому что гнение на евреев под маркой осуждения космополитизма, это очень фактически репрессии тогда были развернуты, фактически как бы показали его личное отношение к представителям этой национальности.
1: Слушаем вас, пожалуйста, говорите. Алло. Да, пожалуйста. Хорошо.
4: Алло.
1: Слушаем вас. Да, пожалуйста.
4: Добрый день, Борис,
2: добрый день.
4: Аппарата. Было секретно, ну, во времена Сталина было большим секретом количество

0: Общество Героев Советского Союза. Вот эти 49-й, 50-й год. И когда Мира Железнова напечатала в еврейской газете количество имена евреев-героев Советского Союза, а это было секрет, он ее расстрелял. Кстати, красивая очень женщина, 40 лет, один год ей был.
1: Да, это еще одна печальная зарисовка его биографии.
0: Вы можете на Ютубе набрать, ну, если хотите посмотреть ее, ну, и прочитать это, ее, Мира Двайер, Железнова. Угу. Нет, Железняк.
1: Угу. Спасибо большое, спасибо.
2: Ну, есть открытые источники. Количество евреев героев Советского Союза во время Великой Отечественной войны, если брать в процентном отношении от призванных лиц этой национальности, вы поняли, да, Марина? То есть имеется в виду не общая количество, uh-huh. а вот именно от количества призванных. Самый высокий процент на первом месте стояли русские, на втором месте татары, на третьем месте евреи.
1: Так и то запрещали, уже когда было много, подавали, допустим, 3 имени подавалось, и среди них был еврей, и не потому что их не любили, а потому что поступил приказ, слишком много героев евреев, это же мы тоже, это известный факт, подтвержденный документами, это было. Я вот хочу немножко вернуться к нашей теме израильской, о том, что вот 15 мая, было в 1948 году, когда Советский Союз заявил о признании государства Израиль, и менялись отношения, да. И я просто знаю эту историю еще от тех недолгих лет, которые я прожила, 3,5 года в Израиле, что к 1930 году за счет пожертвований филантропов, кредитов, доходов еврейских организаций, евреи выкупали землю. Они не просто так ее получили, они за это заплатили. Я уж не говорю про миллионы, наверное, может быть, и миллиарды в валюте. А что уж говорить о жизнях, которые там положены. И вот был вот этот треугольник: сионисты, арабы, британская администрация. Потом британская администрация культурненько отпочковалась, и остались сионисты и арабы. И вот этот треугольник превратился, я даже не знаю, в параллель, наверное. И когда будет этому конец? И как бы хотелось, чтобы он наступил по-хорошему. Ну, хоть какая-то надежда есть? Как вы думаете, Геннадий?
2: Мечты, мечты, где ваша сладость? Но, да, знаете, я вспоминаю есть... Я вспоминаю обычно Некрасова в таких случаях, Марина. Жаль, что в это время прекрасное жить не придется ни мне, ни тебе.
1: Алло. Да, боюсь, что мы не застанем. Слушаем вас, пожалуйста.
3: Алло, вы меня слышите?
1: Да, говорите. Да-да.
3: А, Мариночка, я еще хочу одну деталь дополнить. А, дело в том, что ненависть к евреям была постоянна. Это, безусловно, от зависти. Но я не хвалюсь, ничего своей нации, но факты – упрямая вещь. И поэтому надо... А самым высоким показателем ума является что? Получение Нобелевских премий. Так вот, за более чем за 100 лет существования Нобелевских премий, самый высокий процент – это у евреев 20%. Для сравнения, русских там 1%, украинцев еще меньше 1%. То есть евреев было 213 человек, русских 21 человек, украинцев 6 человек. Вот. Почему и ненависть идет? Потому что могут по-другому.
1: Зависть, да, это зависть. Называется. Да. Спасибо вам. У нас время эфира подошло к концу. Еще раз напоминаю, дорогие друзья, в это ближайшее воскресенье в 2 часа в программе «Мысли вслух». Это будет и по телевизору RTN. моему любимому и полюбимому радио Дэвидсон, мы встречаемся в первом часе с Геннадием Стальничем, которому вы можете задать свои вопросы. Геннадий, до скорой встречи и большое вам спасибо за любовь и преданность нашему Дэвидсон радио. Спасибо.
2: Спасибо. Всем хорошего дня.
1: Да, сегодня день рождения Андрея Эшпая, сегодня день рождения еще и Михаила Булгакова. Но мы вспомним песню Андрея Эшпая, который родился 15 мая 25 года. Стихи Евгения Евтушенко, поет Майя Кристалинская. Это фильм карьеры Димы Горина «А снег идет». Правда, немножко не по погоде. До свидания.

0: до самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте theater.com.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон Бич и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9000. 9076 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
3: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
4: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
5: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
4: 718-303-90-90.
6: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
7: «Дэвидсон Радио».
6: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
7: «Дэвидсон Радио».
6: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии Наталья Быстрицкая. Заместители шерифа округа Майами-Дейд обвинили Бен Аффлека, Мэтта Деймона и их продюсерскую компанию Artist Equity в клевете, утверждая, что в новом проекте полицию выставили коррумпированными копами и потребовали компенсацию через федеральный суд. Поводом стал криминальный триллер Netflix «Лакомый кусок», вдохновленный реальной операцией 2016 года, когда полицейские изъяли 24 миллиона долларов наличными, спрятанные в ведрах за гипсокартоном дома в Майами-Лейкс. Джонатан Сантана и Джейсон Смит, участники того рейда, утверждают, что хотя их имена в картине не фигурируют, узнаваемые детали дела заставили коллег и знакомых поверить, будто за экранными преступлениями стоят именно они. «Само название фильма – это же про кражу», – пояснил Сантана, – «а мы не украли ни доллара». По словам адвоката, офицерам также не выплатили гонорары, в отличие от другого сотрудника, ставшего консультантом ленты. В досудебном ответе представители Artist Equity подчеркнули, что лента снабжена дисклеймером, указывающим на вымышленный характер персонажа и сюжета. Сооснователь косметического бренда ELF Cosmetics Скотт Винсент Борба, друг Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон, стал священнослужителем. 52-летний Борба, компания которого в прошлом году купила косметический бренд Хейли Бибер за 1 миллиард, примет сан католического священника 23 мая в епархии Фресно в своем родном городе в Калифорнии. «Я попросил нашего Господа помочь мне стать тем человеком, каким он меня задумал, и в этот момент в мою жизнь хлынул поток любви и милосердия. Это был сильный мистический опыт», – цитирует Independent Борбу. По его признанию, когда-то у него была насыщенная гламурная жизнь, но все это в прошлом. Сейчас у мужчины совершенно другой график. Он живет в маленькой комнатке, его жизнь свелась к минимуму. При этом экс-бизнесмен добавил, что никогда не был так счастлив.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы – спокойствие и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
9: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
11: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
12: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
11: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
12: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
13: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
14: «Сделка».
13: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
14: Премьера спектакля «Сделка».
13: Театр «Анкор».
14: Впервые в Нью-Йорке.
15: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
14: Театральная гостиная.
15: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
14: Билеты на сайте
15: theater.com и по телефону 718-266-3393.
16: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
17: Ждем вас.

0: Добрый день! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вы знаете, я сегодня с особым удовольствием приветствую вас в этом эфире. Ну, наверное, потому что сегодня очень прекрасный весенний день, в самом разгаре. И совсем скоро лето, граждане, товарищи, скоро лето, тепло. Лето – это значит тепло, солнце и много-много разных удивительных, потрясающих приключений, удовольствий. В общем, вы знаете, лето – это маленькая жизнь, на самом деле, отдельно. И если я в эфире, то это значит, будем говорить сегодня о театре, о том, что будет происходить у нас в нашей гостиной «Дэвидсон Радио» в ближайшее время. Мы всегда ждем вас, наших уважаемых, замечательных зрителей, наших единомышленников, тех, кто любит театр. И я вновь подготовила сегодня сюрприз. Сегодня в нашем эфире необычный, замечательный гость, как всегда у меня. У меня не бывает других гостей, только самые замечательные, самые потрясающие люди. Это здорово. И нас ждет сегодня необычный разговор. Мы сегодня будем говорить о театре, но совсем о другом театре. В этом это необычность. И вообще мы будем говорить сегодня не только о театре. И нас ждет такой глубокий разносторонний разговор. Итак, с вами Наталья Кардо. А за звукорежиссерским пультом совершенно замечательный, просто суперпрофессионал. Я очень люблю профессиональных людей везде. Это замечательный Акмаль Тахиров. Спасибо огромное всегда за помощь, за украшение, за все, что ты делаешь. Спасибо тебе огромное. Итак, я немножко отошла от темы, а сейчас я чуть-чуть вернусь. Мы будем сегодня говорить о людях, которые после работы, после усталости, иммиграционных таких забот, каждодневных, бесконечной гонки, все равно приходят на репетиции, учат роли, строят декорации, ну и выходят на сцену. А почему, собственно, спросите вы? Что ищет человек в театре вдали от родины, так скажем? Вот именно в театре спасение, язык, дом, ну, может быть, самого себя. И сегодня у нас в гостях, я вам хочу представить, режиссер-постановщик театра «Анкор» и режиссер-постановщик пьесы «Сделка», которая состоится у нас 24 мая в 7 часов вечера в нашей театральной гостиной. И я вас прошу, уважаемые зрители, заинтересованных, зайти на сайт театр.com и приобрести билеты. Я все-таки верю в то, что билеты просто растворятся за 1-2 дня до начала спектакля. Поэтому побеспокойтесь заранее и зайдите на сайт театр.com. Итак, все ближе и ближе и ближе. И так я приглашаю к разговору, если Грегори меня сейчас слышит, это Грегори Марков. Это как раз режиссер-постановщик этого спектакля «Сделка». Здравствуйте, Грегори. Алло, алло,
1: вы меня слышите?
0: Ну вот сейчас я вас слышу. Здравствуйте.
1: Ну, замечательно.
0: Здравствуйте.
1: И, кстати, я сразу хочу вас поздравить.
0: Поздравляйте.
1: Похоже, наконец, наступившим летом.
0: Ну вот да, это вот такие вот первые лучи солнца, и вот прямо вот, вот тепло, оно не прямо такое яркое и жаркое, а оно такое издалека приходящее, прямо как вы, так скажем, с вашим театром «Анкор», которые приезжают к нам в гости, на гастроли, 24 мая со спектаклем. Уважаемые зрители, это новый коллектив, это новые люди, это совсем другое представление. Поэтому, то есть, вот я прямо сейчас в преддверии, в предвкушении, я, знаете, что еще хочу сказать? Я хочу вас представить не как режиссер-постановщик этого спектакля. Режиссер-постановщик этого спектакля Грегори Марков по профессии архитектор. Вот это, мне кажется, будет самой главной темой для нашего разговора. И я хочу, наконец-то, дать вам слово. И хочу, чтобы вы немножечко представились и представили свой театр и чуть-чуть рассказали подробнее. Пожалуйста.
1: Хорошо, спасибо большое. Ну да, так получилось, что бывший архитектор, хотя, наверное, бывших не бывает.
0: Нет, бывших не бывает.
1: Не бывает, это однажды в тебя войдя, оно остается навсегда. Ну, архитектор призван что-то создавать и строить.
0: Вот.
1: И да. Неважно же что, дома, дороги или спектакли, или декорации к ним. Главное – творить. И если внутри горит какая-то эта маленькая звездочка, которая выпихивает наружу жажду творчества, то оно иногда превращается в создание спектакля. И, Наташа, вы совершенно правы сказали, что люди, которые занимаются любительским театром, они разные. И если даже посмотреть на коллектив нашего маленького театра, хотя он не такой новый, вы сказали, он новый, он не новый. Театр оригинально был создан еще до нашего приезда, где-то в 80-х, по-моему.
0: Вот, поподробнее, пожалуйста.
1: Да, сейчас, все, что знаю, расскажу.
0: И как же образовался такой замечательный коллектив именно сегодняшним днем? Я хочу сказать, что, может быть, поправить себя. Да, по профессии вы архитектор, но по внутреннему устройству... Ну, так скажем, архитектор, человек театра. Да, и вы правы абсолютно, что архитектор – это прямо, мне кажется, даже самое вот непосредственное отношение должен иметь к театру, как и к внешнему ему, его облику, прекрасному совершенно. А если человек еще заходит вовнутрь и попадает на сцену, то и ко внутрь. То есть архитектор – это очень круто. Спасибо вам большое. Да.
1: Ой, спасибо, Наташа, на добром слове. Ну, вернемся к театру.
0: Давайте, извините.
1: Ну, это как раз очень интересный разговор разворачивается из прошлого в будущее и в настоящее.
0: Вы сказали с 80-х годов, да.
1: Вот. Я думаю, да. Меня еще не было в стране, я заезд до 90-го года. Но я так понимаю, что он уже был, потому что какая-то первая или вторая волна эмиграции, которая здесь была, люди были интеллигентные, тогда выезжали, если вы помните, лучшие, как бы. Тогда это была чисто русскоязычная волна. Тогда это были люди, читающие, думающие, знающие, видавшие виды. И они потянулись вслед за уездом сюда, обратно в свою культуру. И как-то они сошлись... организовали этот театр. Угу. Мы, кстати, с вами обсуждали этот вопрос. Если в бывшем Советском Союзе театры были, да и не только в Советском Союзе, по всему миру, они были всегда государством субсидируемы, потому что театр вообще дело неприбыльное.
0: Как и любое искусство. Об этом чуть попозже поговорим.
1: Конечно.
0: Есть отдельные вопросы к этому.
1: Конечно. Вернемся. Они собрались каким-то образом под крылом талантливой женщины. И профессиональный режиссер, она была еще по советским канонам. И они начали играть. И этот театр назывался тогда театр имени Самуила Михоэлса в честь известного еврейского. Ну, вы знаете, это известный.
0: Конечно, да.
1: И он просуществовал в таком виде много-много лет. А потом, когда вот эта старая гвардия начала уходить, туда пришла уже в начале 2000-х, наверное. Другая женщина. Смотрите, театр держится на хрупких женских плечах. И пришла другая женщина, с которой я в свое время познакомился на русском телевидении. Она была туда приглашена как режиссер. И она режиссер телевизионный. Поэтому на телевидении и была. Она профессионал, она из Одессы. И она маленького роста. И у нее очень хрупкие плечи. Но у нее такое что-то внутри. И она взяла этот театр и повела в «Счастливое завтра». И привела.
0: До сегодняшнего дня этот театр существует и называется «Анкор». И сколько, наверное, в нем поменялось, изменилось. И... А на сегодняшний день, сегодня у вас коллектив, созданный... Просто вот, ну, сколько... И я, знаете, вы уже много сказали таких вещей, я вас моментально хотела, конечно, перебить, что, да, уезжают лучшие, да, вот, и может даже не задавать вопрос, а почему, правильно? Ну, вот всегда, всегда лучших вытесняют из тех стран, которые не в ту сторону идут. Вот, вот поэтому... И сейчас происходит то же самое абсолютно. И то, что женщина всегда вот берет какие-то такие, ну, так сказать, удержать, создать театр, удержать его, это, ну, как бы так сказать, ну, сила должна быть очень крутая, мощный стержень, талант, и организаторские способности, менеджерские способности, административные, то есть все вместе. Но это значит большая сила любви, так скажем.
1: О, да.
0: Вот это любви к своей профессии. Да и вообще, вы знаете, я, наверное... Я вот сейчас сижу и думаю, наверное, профессии – это вот все остальные профессии, а театр, артисты, режиссеры – это даже, наверное, не профессии. Это что-то такое, что приводит, приводит туда людей ну, совершенно и разных профессий, и разных, но именно приводит туда только потому, что там, видимо, какая-то такая магическая такая вещь, это разговор, это всегда попытка взаимосвязи, такой вот просто немедленной, вот сейчас, в сию секунду, я с вами разговариваю, я вам отдаю, я вам дарю, ну, и все такое. То есть я так думаю, что вот именно все, что касается, это уже не профессия, это уже даже это больше, чем призвание. Это вот люди, это просто люди, которые хотят общаться друг с другом. И от этого очень много зависит, я так думаю. В нашей жизни без общения это невозможно, конечно. Но это такое главное. Вы знаете, я хотела задать вам вопрос вот прям сразу вдогонку. А вот почему люди таких успешных профессий идут в театр, несмотря вот на усталость, занятость и отсутствие больших денег? Именно здесь, в эмиграции, что их... Вот, конкретно я могу спросить, конкретно, что привело ваш коллектив? Вот кого что?
1: Но, кого что?
0: Да.
1: Я обдумывал наше интервью с вами, и мне пришла интересная мысль в голову вчера ночью. Я поделюсь с вами.
0: Ой, давайте.
1: Смотрите, все дети, когда мы дети, мы обожаем играться, играемся. Девочки играются в дочки-матери, а мальчики играются в войнушку какую-нибудь там, или в догонки, или как это там называется, гонки.
0: В догоняшки.
1: В любые игры. И детям неважно, настоящая это кукла в руке у девочки или тряпичная с пластиковой головой. Она ее воспринимает как настоящую и играется с ней, как мальчик держит в руке палку и думает, что это ружье. То есть мы рождены как-то в игре. И мы любим играться. Потом с годами это проходит. И у большинства, наверное. А у кого-то что-то остается от этого. И, наверное, те, у которых что-то остается от этой любви к игре, А жизнь – это игра, вы помните. Жизнь – это игра, и что-то там. И я увлекся этой игрой, пел Миронов когда-то. А, так они возвращаются там, где она есть, уже во взрослом возрасте. И неважно, инженер ты, архитектор, врач или строитель, или бухгалтер. И более того, это никак не зависимое над профессией. У нас, например, в театре, у нас не, ну сколько у нас, человек 20.
0: Как это человек 20?
1: Не надо так удивляться.
0: Как это человек 20? Я просто думала, там может быть человек 6 таких единомышленников. То есть я...
1: Нет. Ну, всего, ну, таких, как бы, всегда есть. Первый ряд и второй. Но вообще человек 20. А было 38 в один момент.
0: Ух ты, так это громадная труппа.
1: Да, что? Ну, я же вам говорю, маленькая женщина сплотила большой коллектив. Мы делали когда-то спектакль, назывался он «Несколько фраз про Одессу». Она одесситка, поэтому ей было легко ставить этот спектакль. 38 человек одновременно было на сцене. Мы не могли их всех поместить в нашем маленьком театре, поэтому, когда была массовка, выходили на паркинг-лот напротив и репетировали там, создавая трафик на улице, потому что люди проезжали, не могли понять, что это происходит. Это демонстрация. Так вот, люди возвращаются в театр, помня, видимо, вот эту радость детской игры. Поэтому там всех национальностей, всех профессий. Более того, мы иногда, когда начинаем обсуждать наши дела скромные, выясняется, что у нас там, как это, Лига наций. Весь бывший Советский Союз, так или иначе, ну, большая часть его представлена на нашей сцене люди из Молдавии, с Украины, из России, из Казахстана, откуда там только нас нет. Даже одно время была одна девочка из Прибалтики. Так что это такое Лига наций на сцене с душой ребенка. Вот такая мысль пришла мне в голову сегодня ночью.
0: Нет, мысль замечательная.
1: Хотят детство. И хотят продолжать играть.
0: Абсолютно правдивая, так скажем. Ну, я не знаю, зачем люди вот ходят в театр как зрители, то есть тут можно тоже обсуждать на эту тему долго. Я не знаю, почему люди, не имеющие вот прямо, так сказать, университетов актерского образования и всего остального, просто идут в театр и просто хотят попробовать встать на место артистов. Что именно каждого человека вот притягивает и просто не, даже не важно, сколько ему лет, может, он просто в 50 лет вдруг решил, и причем при всем оказался даже совершенно замечательным артистом. То есть это какие-то такие волшебные, необыкновенные вещи. Я хочу сказать, что у нас был зимой театральный фестиваль, такой небольшой, и к нам из Канады приезжал коллектив удивительных, замечательных, потрясающих людей, профессионалов в своих, в своей работе. Это тоже, также среди них были и врачи, и компьютерные техники всякие, но их очень увлекло. Это две семьи, по-моему, да. Это две семьи, муж-жена. И вот они решили вместе собраться. Они показывали тут такой литературный спектакль по О. Генри. И вы знаете, я даже хочу сказать, что вот такие вот у таких людей, которые вот вроде как вот любительский театр, и не, вроде как не настоящие артисты, у них так получается это искренне, это совершенно, ну, несравнимо ни с чем. Это с какой-то, ну, с таким желанием. То есть это нужно еще профессиональному артисту это сыграть. Вот такое сыграйте, пожалуйста, мне такого артиста из любительской труппы, так скажем. Вот, поэтому это очень здорово. И я считаю, что это такая отдельная большая тема.
1: Наташа, а вы помните, извините, я
0: да,
1: перебью.
0: Да. Мы будем друг друга перебивать, да.
1: Вы перебивайте. Помните, как в стародавние еще советские времена, что такое был театр для советско-подданного? Это был нечастый поход, в большинстве своем. Это не кино, в которое можно было бегать каждую неделю или месяц. Театр – это было как большое чудо и большой праздник. Люди красиво одевались, люди шли туда как на демонстрацию, с большой радостью и придыханием.
0: Но без плакатов.
1: Без плакатов. Но да, это было большое чудо, и когда раздавался третий звонок, и гас свет, и открывался занавес, начиналось перформанс, и люди не жевали попкорн, и не смотрели в мобильные телефоны, они смотрели на сцену с замиранием сердца, и, видимо, вот это ощущение чуда и сказки, и вот этого театрального действа осталось в нас с тех пор. Поэтому, с одной стороны, мы хотим его повторить, вот это вот чудо театральное, и выходим на сцену, несмотря на то, что мы не получаем за это деньги, но какой-то драйв нас туда загоняет, а люди приходят посмотреть на этих счастливых людей, которым повезло оказаться на сцене, чтобы тоже вспомнить, наверное, вот это ощущение праздника и чуда. Потому что в театре ведь нету окон, так же, как в казино. Для того, чтобы ничего, ни дневной свет даже не отвлекал от чудодейства, происходящего на сцене.
0: А вот к этой теме, мы сейчас вернемся, потому что наступило время маленькой небольшой паузы рекламы, и мы обязательно поговорим. Мы вернемся сейчас к этому, к вам. Спасибо большое.
1: Угу. Договоримся.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Внимание! Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкинд проводят в Майами семинар по планированию наследства, который состоится в четверг, 28 мая этого года в 11 утра в Авентура во Флориде. Вы сможете получить исчерпывающую информацию по вопросам формирования трастов, его преимуществах и недостатках. Как спланировать передачу имущества без материальных потерь? Адвокат Виктория Берес еще является сертифицированным аккаунтантом CPA. Вопросы основы планирования недвижимости, завещания, трасты, выбор доверенных лиц и защита вашей семьи. Мы предоставим подробное объяснение различных существующих типов трастов, способов их использования, преимуществ и недостатков. А также ответим на ваши вопросы о том, подходит ли вам траст, поможем с оформлением медикейта и ответим на все юридические вопросы, связанные с переездом во Флориду. Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкинд практикуют в штатах Нью-Йорк и Флорида. Следующий семинар состоится 28 мая в 11 утра в Авентуре, Флорида. Юридический офис Берес и Залкинд. Профессионализм, опыт, качество. Телефон офиса в Майами 305-209-0500. 305-209-0500.
6: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
7: «Анкор».
6: Премьера спектакля
7: «Сделка».
6: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
7: Премьера спектакля «Сделка».
6: Театр «Анкор».
7: Впервые в Нью-Йорке.
8: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
7: Театральная гостиная.
8: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
7: Билеты на сайте
8: theater.com и по телефону 718-266-3393.
9: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
10: Ждем вас!
2: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: Итак, вы знаете, мы возвращаемся в студию. Акмаль очень чувствует вообще всегда настроение. И вот, знаете, вот эта вот ностальгическая нотка, на которой мы закончили наш разговор о воспоминаниях, какой был раньше театр, как люди туда ходили, и французские духи, и так все это было. Но это такой ностальгический, очень такой глубокий, серьезная такая слеза, которая скатилась по щеке. И, собственно говоря, все, мы ее смахнули. Грегори, я хочу, да. хочу именно вот как-то так вот перейти совершенно на другую тему. Да, сейчас все по-другому. А в эмиграции это вообще все по-другому. И от многого зависит, от всего зависит, ну, просто... Я могу перечислять на пальцах, и их не хватает, чтобы вернуться вот именно в в те театры, в те залы, в те времена. Но мы не будем возвращаться. Да, сейчас все по-другому. Сейчас маленькие коллективы, совсем маленькие, небольшие коллективы. И все зависит, конечно, от финансирования и где найти бы помещение, и как это все обустроить, и свет, и все-все-все, потому что, к сожалению, театра не может быть просто вот на площади. Хотя я противоречу сама себе. Театр начинался с площади и с улицы когда-то давно. Так что не знаю, куда мы идем. Как вам кажется, куда мы идем с сегодняшним днем, так скажем, Грегори? Как
1: ну, вот, да? Чего-то сегодня предсказывать довольно неблагодарное занятие, потому что что-то так все меняется быстро, и то, о чем еще, может быть, лет 10 назад трудно было даже представить себе, сегодня это норма жизни. Но, кстати, интересно, вы затеяли тенденцию, Наташа. Вы не затеяли, вы отметили. Еще я помню даже в какие-то последние годы еще Советского Союза, кстати, академические театры тоже уже не были единственными представителями театральной культуры. Уже тогда начали появляться какие-то маленькие а-ля бродвейские театры в подвалах. И они, кстати, были очень популярны, потому что они были дешевле, они были интересней, чем вот этот заскорузлый механизм академических театров. Там было что-то новое, экспериментальное, и люди с удовольствием туда ходили, потому что это был как глоток свежего воздуха вот в этом затклом советском культурном слое.
0: Так, и, кстати, вот это мне уже маленький... вот это больше мне нравится. Так, вот, так, так, так.
1: Ну,
0: так,
1: помните, так. Театр Виктюка, там Райкин Костя открыл, еще какие-то начались. Я потом уехал, я уже за этим не так следил. Но то же самое здесь. Меня, кстати, первый раз, когда я попал на Бродвей, меня поразило просто. Как это может быть? Известный мировой Бродвей, а это подвальчики какие-то, маленькие театры без царских лож, как в большом, или без оркестровой ямы, например, как в малом. И это было такое удивление. Как? И вот эти маленькие театрики там на 150 человек, это Бродвей. Оказалось, что да, размер никакого значения не имеет.
0: В общем, к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что сегодняшним днем камерность, это на самом деле, это очень модно, это суперсовременно, это классно, это экспериментально. И да. вот такие вот передвижения. Ну что ж, что делать? Нужно просто жить, нужно вперед смотреть, нужно идти дальше и никогда не останавливаться, никогда не огорчаться ни по какому поводу, что было, что есть. Просто что было лучшее, нужно всегда носить с собой. Вот. А сейчас...
1: Прекрасная мысль.
0: Да, а сейчас я хочу, кстати, между прочим, перейти ближе и ближе, поближе и поближе.
1: Ой, кто? Интриган-то
0: просто. Ну, да, иногда. Вот. Поэтому я хочу перейти вот к вашей, как раз к вашим гастролям, к вашей вот этой вот пьесе. И как же меня все-таки название само этого спектакля, кто же это придумал вообще, это гениальное название, «Сделка», и вообще это очень модное тоже сейчас слово, так скажем, и да. Вообще вся современная жизнь, это бесконечная сделка. И слово «сделка» звучит буквально везде, мы можем так сказать, в бизнесе, в отношениях, в политике, в эмиграции, ну и даже в человеческих компромиссах с самим собой. То есть, сегодня у меня сделка, так, мне нужно, как вам кажется?

0: своему любимому главному режиссеру, той самой Ане Лось. Угу. Потому что она того заслуживает. И мы, как ее дети, как бы, которых она воспитала в этом театре, решили сделать самостоятельный спектакль ей в подарок. А поскольку любой сюрприз не будет сюрпризом, если в нем участвует слишком много людей, обязательно просочится куда-нибудь наружу. Значит, сделали его минимальными силами, чтобы сохранился сюрприз в тайне. И вот так вот, с ее согласия, впрочем, конечно, мы репетировали коллективненько. Там даже не было как режиссера. Это был такой сговор нескольких людей, которые решили сделать спектакль. И поэтому и название как-то вместе придумывалось методом проб и ошибок. И репетиции делались как бы, чтобы в тайне. И потом мы грохнули этим сюрпризом ей в прошлом году, и она была очень довольна. И спектакль имел успех. И хорошо, что сегодня есть у нас возможность поделиться этим успехом и спектаклем с вами в Нью-Йорке. Спасибо вам большое за предложение предоставить вашу гостиную. Будем надеяться, что радость от этого спектакля теперь станет не только в одном городе будет, но и у вас тоже. Ну, мы готовы ей с вами поделиться 24 числа.
1: Это очень здорово, потому что на самом деле лично я очень люблю, я всегда очень рада новому происходящему чему-то и новым знакомствам людей, которые занимаются искусством, культурой, музыкой, всем-всем-всем таким самым лучшим и делятся с людьми. И мне очень радостно, когда появляются какие-то новые знакомства, новые коллективы. И также я призываю наших зрителей, которые неравнодушны, которые любят маленькие такие вот камерные пространства, которые уже знают нашу театральную гостиную. И я призываю вас, приходите обязательно 24 мая в 7 часов вечера. Вас будут встречать наши гости, наши удивительные гости. Мы с ними познакомимся и будем дружить. И обязательно впереди наделаем каких-то новых спектаклей, новых фестивалей. И все будет очень хорошо. Поэтому вы заходите на сайт театр.com и звоните по телефону 718-266-33-93. Может быть, задать какие-то вопросы или можно купить по телефону билеты. Вот. Но и если вы уже такие, как бы, есть у нас такие зрители, которые любят покупать билеты у входа. Ну, если будут места, то вам все-таки тоже повезет. В общем, выбирайте для себя самое удобное приобретение, но обязательно приходите 24 мая.
0: Ну, Наташа, вот, я со своей стороны, извините,
1: хотел
0: поблагодарить вас за замечательную рекламу, которую ваше радио сделало этому спектаклю. Я когда первый раз ее услышал, я прямо в ладошки хлопал, потому что вы замечательно сделали анонсмент этот, и вы большие молодцы. Спасибо вам большое за рекламу.
1: Да подождите, вы еще не уходите, у нас еще есть несколько минут, у нас их даже может быть целых 5. Я бы не хотела так заканчивать разговор.
0: Нет, я просто боялся не успеть вас поблагодарить за прекрасно сделанную работу.
1: Спасибо вам большое, я не буду раскрывать каких-то там секретов и тайн, но к этому причастны... 3 человека. Вот, это наш замечательный, самый дорогой, обожаемый, тоже трудоголик Александр Федоренко, наш звукорежиссер.

0: актер. Потом есть еще один человек, Михаил, я не буду раскрывать его фамилию, ну и немножко я, чуть-чуть, да. Ну, то есть мы так побаловались, и вот, да, да.
1: Я... Молодцы!
0: Молодцы! Аплодисменты. Значит, а я просто хотела вам, вас еще немножко помучить несколькими вопросами, ну, буквально парочку. Вы так и не ответили... Все-таки этот сам спектакль, это ну, по жанру, это как-то вот детектив такой криминальный, прям криминальный, или это просто про человека, про характер, про его слабости, чувства, эмоции? Но... Что, все-таки, что все-таки самое такое главное, вкусное?
1: О, ну, смотрите, это, во-первых, очень хорошая пьеса сама по себе, довольно забавная. И более того, поскольку она все-таки замешана на детективной истории, поэтому никаких тайн рассказывать и...
0: Не-не-не, не надо, нет, не надо,
1: и сценарных поворотов мы не будем, потому что это как в детективе, если ты знаешь, кто убил, какой смысл читать всю книгу. Так мы не будем ничего говорить. Но мне кажется, что то, как построена эта коротенькая пьеса, хотя она не такая коротенькая, она идет час небольшим, час 15, без перерыва, вы будете много раз на протяжении, как в хорошем голливудском кино, удивлены, куда поворачивается действие. Каждые 5 минут вас будет сбивать в толку что-то происходящее на сцене. Кстати, вы знаете, что в кино этот принцип, по-моему, 7 минут, все время должна меняться картинка, направление должно меняться куда-то. Угу. В этом смысл динамики кино. И тут, в общем,
0: У нас остается буквально 2 минуты, а вот на этом мы остановимся и не будем раскрывать все...
1: Не будем. Поставим интригу тлеть.
0: Да, тлеть. И вы знаете, мне иногда кажется, что вообще вся эмиграция – это тоже в каком-то смысле сделка. Я только не знаю, кто с кем, кто с чем. Я вас благодарю сердечно, душевно за сегодняшний разговор, за ваше прекрасное настроение. И мы уже будем просто вас ждать с еще большим нетерпением, вас и ваш коллектив. И с удовольствием приглашаем всех наших слушателей, зрителей. Приходите.
1: Спасибо, Наташ.
0: До свидания, всего доброго. А еще я хочу просто напомнить, что 4 июня у нас будет в гостях город Майами, и приедет потрясающая, блистательная Оксана с фильмом, то есть от кинофестиваля про Высоцкого. Все подробности вы услышите в нашей рекламе, в наших эфирах, и еще тоже будут передачи. И я приглашаю вас все-таки заглянуть на сайт театр.com, заглядывайте, покупайте билеты, приходите к нам, и всего вам самого-самого доброго на сегодняшний день. Впереди лето. До свидания, до встречи.
2: От насиженных мест, нас другие зовут. Города.
3: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
4: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
3: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow your heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
4: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
3: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру. Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было. заставить замолчать.
5: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
3: 4 июня.
4: На 7 часов вечера.
3: Начало показа фильма.
4: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
6: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
7: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
8: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
9: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
12: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прахин.
17: Опыт.
18: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
21: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда Центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В арт студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра, от океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе.
22: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.
23: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
24: Дэвидсон Радио.
23: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
24: Дэвидсон Радио.
23: 620 AM. Настройтесь.

0: четверки полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Дональд Трамп совершил визит в Китай и вылетел из Пекина на борту самолета Air Force One. Накануне он заявил о фантастических торговых сделках, но конкретных договоренностей публично объявлено немного. Среди них намерение Китая заказать 200 самолетов Boeing. На переговорах с Си Цзиньпином обсуждались торговля, Иран, Тайвань и вопросы безопасности. По ключевым спорным темам Тайваню, санкциям, торговым ограничениям и технологическому соперничеству прорыва не зафиксировано, хотя обе стороны представили сами как шаг к снижению напряженности. В нашей стране резко подорожали продукты. Сильнее всего помидоры и говядина. В апреле рост цен стал самым резким за 4 года. Цены толкают вверх дорогой бензин, тарифы и плохой урожай. Говядина за год подорожала почти на 15%. С января 2022 года продукты подорожали более чем на 18%. Удобрения тоже резко дорожают. По-настоящему это ударит по ценам только в следующем году. Экономисты говорят, что сейчас ситуация тяжелее, чем после пандемии. У многих нет финансовой подушки, чтобы пережить очередной ценовой скачок. Антитабачные активисты обвиняют компанию Philip Morris в стремлении привлечь молодежь из-за новой глобальной рекламной кампании Marlboro. На Филиппинах, например, компания включает в себя предложение принять участие в конкурсе и выиграть скутер.
0: Погода. На Дэвидсон Радио.
2: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 66 градусов по Фаренгейту, плюс 18 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 62%. Завтра и послезавтра температура воздуха будет повышаться. Следующей неделе будет по-летнему. Не побоюсь этого слова, жаркой.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
0: Дэвидсон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.

0: Салют, Джамайка, и не только. Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая, приветствуем вас на территории программы «Договорились» с пожеланиями прекрасного дня, классного настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Хорошее сегодня настроение, мне кажется, у всех без исключения, потому что день ясный, солнечный, чуть прохладный, но все равно это очень хорошо. У меня для вас всех прекрасная новость. Я вам передаю привет, уполномочена передать привет большой и благодарности за интерес, проявленный от нашего дорогого дяди Саши Гранта. Я вчера с ним в очередной раз побеседовала, получила колоссальнейшее удовольствие, потому что, когда общаешься с мудрыми людьми, с философами, то это, конечно, наполняет жизнь яркими смыслами. Мы с ним обсуждали, конечно же, королевский визит, и Саша, как всегда, в своем репертуаре рассказал мне целую лекцию о том, как монаршие читания общаются с прессой, и для этого специально нанимаются специальные люди для того, чтобы прочитать по губам, что было сказано кому и когда. И вот посетовал на то, что, представляешь, говорит, жаль, что у мэра Нью-Йорка отросла борода, из-за этой бороды вот эти специально обученные люди не смогли понять, попросил он у короля бриллиант Кохинур вернуть Индии или не попросил. И это осталось загадкой. И отдельно передавал привет Акмалюшка тебе. Сказал, что он тебя по-прежнему любит и безмерно уважает. И я к этому присоединяюсь. Вообще, конечно, команда у нас классная на радио подобралась. Ничего не скажешь. У нас такие мастодонты в эфире. Ох-охо, просто легендарные личности работают. И Сева Каплан, и Саша Грант. Жаль, вот сейчас нет Владимира Козловского с нами. И Михаил Бузукашвили, Михаил Ильич, вам привет. Не знаю, слушаете вы или нет. Это, конечно, гиперпрофессионалы. Рядом с такими людьми всегда учишься. Учишься познавать, узнавать, заглядывать поглубже вовнутрь себя и получать источник счастья, потому что с такими людьми ты становишься еще большим оптимистом. А оптимизм, как известно, это лучшее лекарство. Я вот сегодня в 4:57 вдруг поднимаю глаза и вижу, как полная луна, огромная, просто невероятная, дремлет так на одиноком облаке, небо чистое, прохладное, такое хрустальное, ну весеннее, по-весеннему хрустальное, не как оно хрустит в трескучий мороз. Одинокое, значит, это облако, эта луна светит, она как будто бы, знаете, вот теплым светом таким накрыла души над Вашингтонским кладбищем. Каждый день я там прохожу, потому что, знаете, если не гулять каждый день, то тело будет застаиваться, а когда тело застаивается, то это все, это совсем начало старости, это все равно, что перестать учиться. Вот, и идешь, наслаждаешься этой весной, птицы начинают зазывать своих товарищей на первую трапезу, потому что когда они начинают чирикать, это значит, уже кто-то обнаружил где-то еду. Ветерок разгоняет эти запахи, деревья цветут, свежескошенная трава где-то там. Ну, короче говоря, и идешь и думаешь, вот, Бруклин начинает медленно просыпаться, и начинается такой вот отсчет перед началом выходных. Я вот движение заметила, как машины собираются по понедельникам и как машины собираются по пятницам. И к 6 утра движение всегда усиливается, уже собачники в пижамах начинают пристегивать своих питомцев на поводок, там полицейские уже кофе заканчивают попивать, смену заканчивают, верующие уже бегут в синагогу, там первая партия этих шабатных булочек около нас раскладывается по прилавкам, тоже запахи такие, можно с ума сойти. И так быстро-быстро они, значит, так аккуратненько с этих лоточков, спасибо этим резвым мексиканцам, которых еще не выгнали, они у нас там работают в булочных, в еврейских. Сирены все резко реже и реже. Бруклин, в общем, начинает конец недели. И на заправке сегодня прелесть такая, 5,65, супербензин, ну просто супер. И продолжаешь наблюдение, там, значит, народ 99% в кроссовках, 99% в лосинах, 99% в капюшонах, улыбающихся мало, смеющихся практически нет, несмотря на обилие цветов. По пятницам у нас тут на каждом углу на Ocean Parkway продают цветы. Вот. И это все несмотря на буйство красок и несмотря на роскошество солнечного дня. И ты начинаешь понимать, меня всегда это поражает и поражало, что природа пахнет лучше людей. Потому что, если вы заметили, что после дождя воздух, конечно же, свежий, ароматный, как будто его только что придумали, деревья живые, цветущие, благоухают, трава настоящая, земля свежая, а люди, а человек зачастую пахнет даже не собой. Вот это вот немытое тело, а если еще не приведи Господи, перемешанное с тяжелыми такими кричащими духами, ой, это я даже не знаю, что вам сказать, и это повсеместно, и почему и молодые, и не очень, и русскоязычные, и не совсем, и я вот думаю, что это такое? Вот здесь вот баннер надо повесить рекламный. Мне, конечно, надо прорекламировать Art of Parfum, но это к слову, да? Это правда. Идешь, и такое амбре потом после кого-то. Вместо свежести люди прячут то ли усталость, то ли возраст, то ли страх. Вот вместо свежести утренней проходит человек мимо тебя, и такое удушливое после него остается амбре. И это ведь не маска, это продолжение человека. Поэтому я вам, к слову, скажу сегодня как раз. У нас завоз, для тех, кто не слышал. 1 мая начинается выставка, распродажа от Art of Parfum 2330 Макдональд Эвеню. Здесь в пешем ходе очень легко добраться. Мебельный салон «Браво». Там такие ароматы, там такая израильская косметика, там такой роскошный выбор. И по таким классным ценам, просто бросовые цены. Мне не нравятся оптовые, мне нравятся бросовые цены. И можно закупиться просто на 3 года вперед. Обратите, пожалуйста, внимание, вот я сказала про траву. Новый аромат «Эрба Пура», он офигенный. Это линейка от «Ксержов», это итальянский дом. Там полно парфюма, но вот «Эрба Пура» говорят, что сейчас пользуется наибольшим спросом. «Эрба Пура», кстати, чистая трава в переводе на наш русский язык. Вот, и дивный аромат, легкий. Он такой фруктово-теплый, умеренно уверенный. Не запах остается, а какое-то вот впечатление, вот хочется продолжения. А вот если уж говорить о том, что человек может запрятать, мне кажется, что вот чем быстрее раскручиваются технологии, чем быстрее и сильнее на нас давят нейросети, тем больше одинокими мы становимся. Мы вообще становимся какими-то цифровыми адептами. Мы стали больше доверять экрану, мы не верим в природу, мы не верим уже в какие-то прикосновения. И дошли до того, что мы создаем копии умерших людей. То есть, считается же, ты должен говорить о том, что у тебя на душе. Вот у меня на душе сегодня 2 совершенно поразительные новости, о которых я вам уже докладывала, когда 80-летняя жительница Китая она каждый день общается со своим умершим сыном. То есть это нейросеть, это клон умершего сына. И она не знает, что ее сын скончался еще в прошлом году. Он погиб в ДТП. И вот родственники, пожалев маму, у которой сердце больное, они наняли команду специалистов по искусственному интеллекту, и те создали цифровую копию. И вот они представили там, значит, как это делается. Они многочисленные фотографии там предоставили, видео, аудиозаписи. Сын был инициатором, сын погибшего. И вот этот клон получился в точности такой же, как покойный. И даже научился имитировать его привычку наклоняться вперед во время разговора. И вот этот виртуальный сын ежедневно общается с матерью по видеосвязи. Для него создали специальную легенду, как будто бы он уехал в другой город, он там работает, не может приехать навестить маму. И эта женщина уверена, что разговаривает со своим сыном, с настоящим. Она, как любая мама, она его просит там хорошо питаться, носить теплую одежду, беречь себя, следить за здоровьем. Говорит, чтобы он звонил почаще, чтобы она была в курсе, как он живет, что с ним происходит. Говорит о том, как она скучает по нему. И очень сетует на то, что расстраивается из-за того, что не может его обнять и пообщаться лично. И сын, этот клон, обещает, что будет обязательно следовать ее советам, говорит, что приедет, как только заработает достаточно денег. Вот такая история. На меня она произвела очень большое впечатление. С одной стороны, я понимаю, что семья постаралась каким-то образом уберечь маму от трагической новости. С другой стороны, ну, я даже не представляю вообще, наверное, она никогда не узнает об этом. А если узнает, я даже не представляю, что с ней может быть, это будет двойной удар. А вот недавно, буквально вчера, что ли, или позавчера, прошла такая новость, что американка здесь, 78-летняя Пэм Кронрад, она тоже воспользовалась услугой по созданию голограмм и привела своего покойного супруга на его поминки. Они в счастливом браке прожили почти 60 лет. И когда мужа не стало, то это, значит, Пэм Кронрад, она решила устроить грандиозные суперпоминки, чтобы это мероприятие впечатлило гостей. Она увлекается, значит, всеми этими новыми технологиями, вспомнила о том, как недавно смотрела по телевизору, значит, какую-то там конференцию, на которой выступил врач, а на самом деле это был вовсе не врач, а голограмма врача, который выступал в прямом эфире. И вот она нашла компанию, которая создала похожего, значит, двойника, голограмму ее покойного мужа. И мужа оживили, в кавычках, использовали видеозаписи и фотографии. Голос, естественно, сделали. И она, эта вдова, подготовила речь, с которой ее супруг выступил перед обескураженными этими гостями. Она говорит, признается, что гости, конечно, были в полнейшем шоке, никто не ожидал, но это было так похоже, это было так по-настоящему, что ей в какой-то момент показалось, что он действительно живой, что он рядом. Она понимает, что мужа, конечно, никто никогда не заменит. Сравнила это ощущение с просмотром старых фотоальбомов и семейных видео. Но, конечно, ты как будто бы можешь поговорить с тем, кого больше нет. Но у меня возникает вопрос, а зачем таким образом? А почему нам так важно вот не отпускать это, вот то, что мы любили? Мы же продолжаем любить. А почему мы не можем внутри себя вести монолог с тем, о ком мы помним и по кому мы скучаем? Почему мы не можем просто чувствовать их присутствие? Почему нам нужен обязательно вот этот видеоряд? почему мы не можем жить с живыми людьми вот в связи с этим? Мы перестали разговаривать, у нас навык этот теряется. Вот все время мы не можем уже, глядя в глаза, общаться. Мы все время отвлекаемся, потому что нам становится все сложнее и сложнее. Нам кажется, что люди сложные. Они обижаются, они создают конфликтные ситуации, они вовремя могут не ответить. А вот этот вот цифровой клон... Он, в принципе, идеален во всех отношениях. Будь то живой человек, клон, которого мы создаем, или ушедший человек. Он же всегда хороший, он тебе не возражает, он всегда подстраивается под тебя. Но разве это заменит настоящее чувство? Нет, никогда, мне кажется. Я вот спрашиваю, сама отвечаю, не знаю, я, наверное, может быть, не права где-то. Мы просто ищем себе очередное удобство. Потому что мы, наверное, разучиваемся по-настоящему любить. Любить запах дождя, воспринимать его. Воспринимать запахи природы. Гулять. Проводить время с людьми, которые нам приятны, которых мы... любим. Мы даже разучились быть сами с собой. То есть для нас одиночество – это страх. Нам кажется, что это изоляция, как во времена ковида. Нет, это покой. Просто. Мы теряем память от собственного бездействия, потому что мы залипаем к экранам телевизора. А вообще, если уж говорить по правде, да, вот завершая, так сказать, вот этот монолог, все же намного, намного проще, потому что все начинается с того, что ты употребляешь. Какой контент, такое слово мерзкое, контент. Что ты вбираешь в себя от окружающего мира, какую информацию, какую еду? Вообще все начинается с того, что ты ешь. Потому что, как ни странно, мозги ведь тоже могут заплывать жиром. Они заплывают жиром от пустой информации, от тяжелой еды, от сахара, от искусственного вкуса, от вообще от вот этого всего плохого, некачественного. Человек становится замедленным. Он теряет связь с собственным телом. И собственной головой. Знаете, как вот говорят, хочешь ясности, начни с тарелки. С настоящего вкуса, с чистых продуктов, с минимум обработанных продуктов. Ешьте проверенное, качественное. Морепродукты, вот допустим, это настоящая инвестиция в голову, а это доказали давным-давно. Это уровень ваш. Вот здесь тоже, кстати, могу заодно напомнить про Number One Cover 282 Brighton Beach Avenue. Один из лучших бутиков морепродуктов в нашей стране, потому что это дистрибьюторы, это Brooklyn Seafood. И зернистая икра – это вовсе не показатель богатства, роскоши. Нет, это не символ того, что вы достигли каких-то материальных высот. Это символ вкуса. Когда ты ешь и понимаешь, что да, вот это настоящая жизнь, это настоящая еда для головы. Не надо, наверное, в цифровые копии углубляться так глубоко. Не надо, наверное, засорять себя тем, что делает тебя глупее и болезненнее. К простому надо, наверное, вернуться. К чистому, к настоящему и к людям, к живым. А самое главное, надо научиться любить себя. Вот таким, какой ты есть сейчас. Не тогда, когда вот я завтра похудею, там, через месяц или послезавтра. Или не тогда, когда я все наладится, там, вот я сейчас должен переехать или там маму перевезти. А вот прямо сейчас, в эту самую секунду. И не думать о своем возрасте. Потому что возраст – это не всегда износ. Возраст – это это наша заслуга, это наша глубина, это наша мудрость. А любовь к себе, наверное, это тот самый аромат счастья, который невозможно подделать. Так мне почему-то кажется. Давайте-ка мы сейчас на пару секунд прервемся на небольшую рекламную паузу, а потом мы продолжим. Чтобы мне не было так одиноко, позовем в эфир Викторию Салкиндер.
1: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Прицкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван». Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
16: Программа «Караван». Шляп с нами.

0: Нью-Йорк.
1: Любили, любим и будем любить. И не устану повторять. Еще раз салют. С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. И добро пожаловать к нашему шалашу. Виктория Салкиндер. Вика, салют.
2: Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, Акмаль. Здравствуйте, Лена. И здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Думаю, сейчас, вот сейчас скажет Леночка, убью.
2: Не скажу.
1: Как настроение?
2: Прекрасно. Настроение, погода замечательная, настроение боевое. Все замечательно. Должны же мы сражаться. Сегодня один вот пациент мой, наш, сказал мне такую вещь. Ты знаешь, Вика, когда я не могу тебе дозвониться, я смотрю на твою фотографию, и мне становится легче. Я знаю, что он меня сейчас слушает. А мне становится легче. И мне так хорошо, осознавая, что ты есть где-то там у меня рядом. И вот нужно двигаться. Я вот не буду. Человек только выписался из госпиталя, я звонила узнать, как у него дела. И ты знаешь, после этих слов у меня такое хорошее настроение сегодня.
1: Нет,
2: с утра.
1: Ну, слушай, что... это всегда так. Все говорят же, спасая одного, спасаешь человечество. Я в это абсолютно верю. А то, что вы там спасаете у себя в офисе не одного, а... Ну, сказать многих это тоже ничего не сказать. За это вам отдельное спасибо, потому что так как вы работаете, ну, это, конечно, тоже, я бы не сказала, что это правильно, потому что, ну, нужно когда-то все-таки отдыхать. Нельзя отвечать на звонки в 10 часов вечера. Нельзя, мне кажется, нести работу домой, потому что для себя любимой тоже нужно оставлять время. Но, тем не менее, вот люди говорят, что да, есть возможность дозвониться, да, и Вика вечером может и человека прислать, Вика может и направить к доктору, Вика дает совет, Вика оформляет документы. В общем, знаешь, так тоже нельзя. Мне кажется,
2: ну,
1: что это
2: наверное,
1: too much.
2: Наверное,
1: как говорят
2: можно,
1: у нас в Южном Бруклине, too much.
2: Too much. Может быть, это и так, но очень любим то, что делаем. Очень много людей. Спасибо вам всем огромное за уважение, за доброту, за доверие прежде всего. И я все-таки отношусь ко всему, и вот вся моя команда, мы относимся все-таки не к искусственному интеллекту. Мы все-таки, хотя очень хорошая штука, замечательная, но просто как вспомогательная вещь какая-то, да, прекрасно. А как говорит мой замечательный папа, это все равно, что вот женщину либо ты ее видишь, либо трогаешь руками.
1: Знает, о чем говорит.
2: А папа знает, о чем говорит, да. Поэтому я все-таки отношусь к тому, что если мы мы должны иметь что-то человеческое внутри себя, мы должны себя хвалить, вы должны себя хвалить, должны быть добрее, нужно радоваться. Я сама стараюсь сейчас вот так жить, потому что энергии очень много уходит на помогать и пропускать через себя проблемы людей. Это очень, ребят, сложно, безумно сложно, потому что я каждого пропускаю через свое сердце. И вот иногда смотреть просто в окошко, когда ты утром открываешь глаза, смотришь, как ветерок, солнышко или дождь, или птичка пролетает. Я вот просто не то, что заставляю, а ловлю себя на мысли, что остановись, вот остановись на 5 минут, и это даст тебе энергии на целый день. И я вам всем очень желаю остановиться и прислушаться к себе, прислушаться к тому, что Вы же хорошие, вы замечательные, вы прекрасные. Перестаньте слушать искусственный интеллект. Да, это здорово, но это одиночество. Начинайте общаться друг с другом, начинайте общаться с профессиональными людьми, начинайте, перестаньте бояться, в конце концов. Так как мы можем испугать сами себя, нас никто испугать не может.
1: Ой, сейчас знаешь, что скажут? Вот что вот они говорят, философствуют, сидят, балдеют, как две подружки там где-то на лавочке в лесу, птички поют, они тут собрались, коммерческая передача, давай спрашивай, нас интересует квартирный вопрос.
2: Да.
1: Да, что-то мне был, что-то меня на булгаковщину потянуло. Квартирный вопрос нет, это не к Виктории Салкиндер. К Виктории Салкиндер это...
2: Почему? Медики... Это тоже к Виктории. Это тоже к Виктории Салкиндер.
1: А, тоже
2: Салкиндер,
1: к Виктории. Квартирный вопрос тоже к Виктории.
2: Это тоже к Виктории Салкиндер,
1: Сейчас задам квартирный вопрос, да, который сгубит вообще все человечество. Оказывается, это актуально и в этой стране. Но у меня другой вопрос. Я вот недавно со своей одной приятельницей очень хорошей беседовала, и она мне рассказала про пациентку, которая к ней пришла. Довольно молодая женщина, ну, наверное, моя ровесница, она доктор, она не может называть там все имена, сдавать явки и пароли. И она говорит, не знаю, куда обратиться, просто разговорились, она мне привела пример такой. Она говорит, ей 62, она не идет на пенсию, у нее онкология, она продолжает работать. А у него там что-то с зарплатой у мужа, он еще тоже, ему 65, он еще не оформлял ни пенсию, ничего нет, продолжает работать. У них нет страховки. Она говорит, я просто в ужасе, понимаешь, что делать. У них там больше инком, они еле-еле концы с концами сводят. И вот она говорит, это моя пациентка, но это еще и хорошая моя знакомая. Она говорит, я даже не представляю, чем я могу помочь. Лечение предстоит долгое и очень дорогостоящее. Вот тебе пример, пожалуйста. Люди отработали в этой стране десятилетия. Еще вот только-только должны пойти на пенсию. А ей только 62.
2: К сожалению, к огромному сожалению, и это очень большая сейчас проблема, таких случаев, грандиозное количество, грандиозное просто. Я даже в какую-то неделю думала, что мне все время рассказывают об одном и том же случае и просят помощи. Оказывается, нет, это были совершенно разные случаи, просто очень похожие, и таких случаев очень много. К сожалению, получается так. Вот на примере этого, допустим, человек не может, вторая половина не может уйти на пенсию, вынуждена работать, потому что нужно платить рент. Человека, который болеет после химиотерапии, оставить невозможно одного. Home attendant не положен. Есть иншуренс с работы у супруга или супруги, который не покрывает ничего, кроме каких-то медицинских биллов, или даже покрывает медицинские биллы, но на этом как бы останавливается все. Звоните, ребят, не буду сейчас долго в это все вникать. Почему? Потому что каждая ситуация, она очень тонкая, и каждая ситуация имеет свой собственный подход. Есть ли выход из этой ситуации? Да, есть. А у всех одинаковый? Нет, не одинаковый. Можно ли помочь? Да, можно. Тяжелая ли эта ситуация? Да, тяжелая. Имеет смысл задумываться над такими вещами заранее? Да, имеет. Если не сделали заранее, приходите. Как только что-то случилось, приходите, звоните мне. Звоните, я объясню. Даже если вы не становитесь моим пациентом, я все равно вас направлю.
1: Прежде всего, что значит, если подожди, не надо же ждать, чтобы случилось, правда? Знал бы, не где упасть, ждать. Подстелил бы. Можно же заранее к этому подготовиться. Если
2: заранее?
1: Ну...
2: Заранее, пока мы живем в замечательном штате Нью-Йорк, настолько, насколько мы все его любим и не любим одновременно, но здесь есть очень много бенефитов. И я всем очень советую, задумайтесь над этим. Пока есть еще возможность, вот вы приближаетесь к пенсионному возрасту, давайте заранее начнем делать ваши трасты, пултрасты. Очень многие вещи можно делать через life insurance, как оказалось. Это не life insurance, это другие программы, которых тоже пенсионные фонды и много-много разного, которые связаны с life insurance. Не буду забивать вам голову, потому что сама глубоко сейчас стараюсь в это вникнуть как можно глубже, чтобы понять и объяснять своим пациентам, потому что работающих людей становится больше, и нужно как бы вот ты проработал, у тебя там 50 тысяч на счету, и ты не знаешь, что с этим делать, и не знаешь, куда это деть. Есть выходы из положений. Звоните, приходите, оформляйте документы. Нет, безвыходных ситуаций нет. Есть выход из положения. Может быть, он не всегда такой, как вам хочется, но когда вы дожидаетесь до того, что вам за 90, и наследники, которым вы не доверяете, и таких много людей, вот это уже проблематично. Поэтому давайте не дожидаться до этого возраста, а когда мы все-таки имеем еще какую-то силы в себе и можем правильно распорядиться своим имуществом, своими, извините меня за выражение, копейками, которые вы так долго зарабатывали и складывали все, работая здесь и отдавая всего себя, чтобы вы могли покрыть себя и помочь человеку, который находится, вашему партнеру рядом с вами, вот в таких плачевных ситуациях. И ты, Лена, это знаешь, как никто другой. Прости, что касаюсь этой темы, что если тебя не направят в правильном направлении, просто не проведут за руку, то всем глубоко наплевать о том, что можно хоть чуть-чуть, но помочь.
1: Да и, еще, Вик, подожди, во-первых, я назову твой номер телефона 917-834-33-43, Виктория Салкиндер, 917-834-33-43. Дело даже не столько наплевать, пока ты сам не испросишь, пока ты сам не забьешь в колокол, никто тебе ничего не предложит, потому что люди заняты совсем другими вещами, как правило, никаких претензий ни к кому, а всегда только к себе. Поэтому вот ты напомнила, я хочу обратиться ко всем. Многие люди понятия не имеют, что можно оформить помощь для больного человека на дому. Можно, вне зависимости от его возраста, это зависит от заболевания, можно получить какие-то льготы, можно добиться того, что страховая компания оплачивает это лечение. И вот, переходя, так сказать, к актуальному квартирному вопросу, когда люди, очень многие, находятся в состоянии абсолютного незнания и заблуждаются, им говорят, там, я не знаю, соседи по лавке или по лестничной

0: Бруклине. Я знаю таких людей. Люди боятся обратиться, если какое-то аутоиммунное заболевание у ребенка, если какое-то расстройство у молодого человека, член семьи, престарелая мама ухаживает, папа там где-то ходит, подрабатывает, и люди не обращаются. То есть у нас две крайности здесь есть. Есть люди, которые могут сами себя обслужить, при этом они получают полностью все положенные и неположенные льготы. И есть люди, которые не в состоянии не то что себя обслужить, себя обеспечить, им буквально не хватает для того, чтобы жить в сытости, они никуда не обращаются. Поэтому вот для таких людей Виктория Салкиндер всегда открыта не только советом, но и конкретной помощью. 917-834-33-43. А давай теперь квартирный
1: вопрос. Хорошо, что ты затронула эту тему. Напоминаю, ребята, мы продолжаем людям помогать получать продукты, здоровую пищу. Кому-то полагается, у всех, у кого есть Medicaid, подчеркиваю, есть Medicaid, вы имеете право получать наборы продуктовые, кому-то каждую неделю, это особенно касается деток, продуктовые наборы хорошие, это здоровая еда из русских магазинов, из русского магазина, ни одного. Вот, значит, если вас опровали, то есть если Medicaid вас пропустил, к сожалению, я не всесильна, и это получается далеко не у всех, но...
0: А кто, подожди секунду, Medicaid вас пропустил, а кто эти документы ты подаешь?
1: Да, мы подаем через компанию Kings Bayway. Да, мы подаем документы. Мне нужен номер Medicaid, телефон, и можете присылать мне, это мой персональный телефон, просто текст-месседжем с номером телефона, и написать мне нужны продукты, да, это в помощь, это абсолютно не инком, не идет ни в счет ни в какого вашего заработка, это не фудстемпы, это совершенно отдельные программы. Сюда же включены какой-то kitchen supply, какой-то холодильничек, как макровей, ну, в общем, очень много помощи, которую мы продолжаем оформлять. Очень многим людям помогли, очень многие люди это получили. Очень много получила деток, подчеркиваю, очень много пожилых людей, которые получают продукты на еженедельной основе. Еженедельной. То есть продукты свежие, хорошие продукты на еженедельной основе. Кому-то два раза в неделю, кому... Это не Meals on Wheels. Это другие хорошие приготовленные продукты. Окей, значит, есть такое. Есть уже, подчеркнула и сказала вам, есть, если вам что-то нужно для дома, например, холодильничек, или вам нужен макровейв, или вам нужен набор посуды, сковородки, или вам нужен дипфрайер, что угодно, если вам что-то нужно такое, то есть тоже мы оформляем правильно, оформляем документы для того, чтобы вы все это получили. Это городской, это федеральный грант, который мы работаем с еврейской организацией Kings Bayway. Мы получили этот грант, и мы помогаем людям это оформлять. Дальше программы, особенно детки, больные детки, у кого аутизм, которые очень долго оформляют и не могут получить сервисы. И бедные мамы, бабушки и дедушки не могут выйти на работу, и в семьях происходит, даже не хочу об этом говорить вслух, как людям нужна помощь. И люди не знают, куда обращаться. Мы помогаем оформлять сервисы, чтобы получили детки бейбиситеров, как я их называю, от рождения и до 18 лет. И потом это другая программа начинается. Мы помогаем все это делать в течение 3 месяцев. не ждет.

0: Идете вы по 1,5 года. Не останавливаемся мы только на том, что вот получили хоум-кер для ребенка, бэйби-ситера, и все, на этом остановились. Нет, мы идем дальше, мы помогаем, если малоимущая семья, то мы помогаем от продуктов до оплаты рента. Не мы лично платим вам, мы не можем этого делать, мы не в состоянии, к сожалению, но мы помогаем оформлять правильно документы для того, чтобы вам оплачивали. Есть очень много программ, которые оплачивают ренты, если семья малоимущая. Есть очень-очень много программ. Не ждите год, не ждите эвалюэйшены, которые вы не можете с детьми пройти. Просто обращайтесь, мы вас направим. Люди, которые получали помощь, которые жили в шелтерах, получали квартиры и не знают, что через год нужно проходить ресертификейшн на квартиру. Вас никто не направляет. И потом вы не понимаете, почему вы теряете эти программы. Обращайтесь. Мы поможем вам восстановить программы, мы поможем вам восстановить ваши 8-е программы в плане... есть люди, которые с детства больны или с молодости больны, и они получают, живут в шелтерах какое-то время, потом получают городскую квартиру в ФАФСу, например, и не знают, как ее правильно переоформлять, и пропускают свои сроки. Не знают, что они имеют право, потом не знают, как выйти из этого, и у них накапливается рент. Мы помогаем все это оформлять, восстанавливать, находим вам правильную программу, правильного social worker'а, который восстанавливает вам все эти программы и помогает восстановить ваш рент, вашу 8-ю программу, скажем так, вплоть до того, что мы берем вас за руку, только наших клиентов. Ребята, не обижайтесь, у нас нет на все возможности. Идем к конгрессмену, в офисе уже нас очень хорошо знают, мы звоним, связываемся, и если мы в тупике, то мы связываемся и помогаем. Люди, у которых программа NHTD, у которых есть коды, которые висят по 8 месяцев, по полгода, и вам угрожают, что вас снимут с этой программы, потому что вы не можете, не оплачивается, и никто не может снять этот код для вас. Обращайтесь, мы занимаемся этим, мы снимаем коды. Подчеркиваю, только для наших клиентов. Ребята, простите, объять необъятное не могу.
1: Вика, дай номер телефона назову. 917-834-33-43. 917-834-33-43. Это персональный номер телефона Виктории Салкиндер. Всех, кого заинтересовала вышеизложенная информация, пишите сообщение. И Виктория вам перезвонит, но не сию секунду, а дождитесь, пожалуйста, своей очереди. Ты говоришь только для ваших пациентов. Сейчас у человека вот горящая ситуация, он не твой пациент, скажет. Ну и пока она перезвонит, пока я скажу, я хочу идти с вами, помогите мне, пожалуйста. Я вообще все потеряю? Это сколько месяцев пройдет? Как мне попасть?
0: Смотрите, я перезваниваю, обычно перезваниваю в течение 3 дней. Либо даже раньше звоню или я, или звонят мои девочки. И еще, вот сейчас прямо мне люди присылают текст-месседжи. Если emergency, пишите 911. Есть люди, которые в феврале подавали на продукты, и по какой-то причине вы до сих пор не получили. Вот спасибо большое человеку, который только что прислал мне текстовое сообщение, пациентка такая-то, не получили помощь, да, я всегда проверю, я отдаю своим девочкам, тут же проверять, и мы с вами свяжемся, сообщайте. Я не знаю, кто получил, кто нет, я не могу за каждому следить. Если вы не получили в течение месяца, не ждите, пришлите мне текст-месседж.
1: Не-не, Вика, подожди, у нас заканчивается время. Ответь, пожалуйста, на вопрос. Сколько времени займет, если пациент выразил желание вот уже перейти к тебе, чтобы не потерять все программы и получить вот этот полный сервис от и до?
0: Неделя.
1: Неделя. И за неделю максимум ничего не случится, да?
0: Ничего не случится. Мы начинаем работать с пациентом в ту же секунду. А дальше это уже на совести человека. Перейдет к нам. Слава Богу, спасибо, порядочный человек. Не перейдет. Слава Богу. God bless.
1: Скажи, пожалуйста, последний вопрос. У нас меньше минуты. Ты мне как сказала, God bless, все, я сразу начала молиться. Люди, которым нужно срочно оформить Medicaid, человек заболел, не в состоянии оплачивать биллы, есть все подходящие, так сказать, составляющие.
0: Пишите 911, мне нужен Medicaid. И
1: если нужно оформить Medicaid и помощь на дому.
0: 911, пишите 911, мне нужен Medicaid. А если человек болен, у кого-то раковое заболевание или что-то происходит, пишите 911, нужен Medicaid, нужна вот такая-то помощь, и обязательно в течение 24 часов вам либо я перезвоню, либо мои девочки.
1: До встречи в следующую пятницу. 917-834-33-43. Не откладывайте в долгий
0: всем
1: ящик.
0: Всем огромное спасибо.
1: Акмалюшка, обнимаю, да. Спасибо.
0: Пока.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Специально «Динамит». Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.

0: Молодой. Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.

0: Сказки час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Трамп покинул Китай. Обе стороны заявили о прогрессе в отношениях США и Китая, но разногласия остаются. Тайвань, Иран, торговля и безопасность в Южно-Китайском море. По словам американской стороны, Пекин может увеличить закупки сельхозпродукции США на десятки миллиардов долларов. Администрация Трампа говорит о продвижении по торговле Ирану, но конкретных соглашений пока мало. Вице-президент Венс ранее заявил, что переговоры с Ираном продолжаются, хотя Вашингтон отверг последнее предложение Тегерана. Россия и Украина обменяли по 205 военных. Посредником выступали Объединенные Арабские Эмираты. Это первая часть более крупного обмена, до 1000 человек с каждой стороны. Одновременно Киев сообщает о масштабных российских ударах, а российская сторона заявила о 4 погибших после украинской атаки дронов по Рязани. Мировые биржи пошли вниз из-за опасений новой волны инфляции и роста доходности облигаций. Нефть Brent поднялась выше 109 долларов за баррель на фоне напряженности вокруг Ормузского пролива. В Нью-Йорке мэр Мамдани представил исполнительный бюджет города на 27-й финансовый год. 124,7 миллиарда долларов. В мэрии утверждают, что бюджет сбалансирован за счет экономии, новых налоговых поступлений и договоренностей с Олбани. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Госсекретарь Рубио назвал армию Китая второй по силе в мире. Саудовская Аравия предложила заключить пакт о ненападении между странами Ближнего Востока и Ираном после завершения войны. В столице Кубы, Гавани, прошли массовые протесты на фоне отключения электроэнергии из-за американской топливной блокады. В Рокфеллер-центре каток превратился в открытую сцену для серии бесплатных выступлений «Road to Broadway». И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 60%, 66% по Фаренгейту, 19% по Цельсию.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4,5 миллиона долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1,350 миллиона долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1,500 миллионов долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1,850 миллионов долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Тараканы, тараканы, тараканы.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
1: Дэвидсон Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк.
3: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван». Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
4: Программа «Караван». Шляп с ними.
5: Особые приметы. Очень любит рыбий жир при звуках флейты. Теряет волю.
6: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Вы на правильной волне. Служба доставки музыки «Хорошее настроение» сегодня льется с волн Дэвидсон Радио. Я Борис Овезов, выпускающий редактор Брукни Паша Куклин. Приветствую вас, дорогие мои. Праздник. А вообще, конец недели нужно встречать чем-нибудь добрым. Доброй улыбкой, добрыми глазами, добрыми мыслями, добрыми словами. И я вам хочу выразить признательность за то, что вы в течение недели посылаете мне добрые смс-сообщения с благодарностью, с поздравлениями. Даже были сообщения, что якобы мой смс-портал не работает. Нет, господа, даже если нет ответа, то в любом случае можете писать мне на WhatsApp тот же самый телефон. Значит, у нас сегодня программа посвящена просто красивой, мелодичной и ритмичной музыке. Первая часть полностью инструментальная, ну а вторая мы с вами окунемся все-таки в старые добрые воспоминания. Просят часто, чтобы эти песни все-таки звучали, потому что они дарят нам воспоминания той счастливой молодости прежде всего. И, конечно же, не будь сегодня наших щедрых спонсоров, разве бы мы имели возможность получить удовольствие слушать потрясающие песни на волнах Дэвидсон Радио? Конечно же, нет. Хочу еще раз напомнить, что если вы решили поменять жизнь к лучшему, я вас приглашаю прийти в мебельный салон «Экспо Фёрничер» по адресу 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Я всегда с гордостью произношу эту рекламу. Почему? Потому что, приходя туда каждый раз, я дивлюсь той красоте, которая подсвечивается специальным светом. Я дивлюсь тем картинам, которые так красиво просто демонстрируют уровень, прежде всего, самого владельца, ну, а уже потом всей той мебели, которая находится в этом зале. Я вас приглашаю. Красота и уют, господа, в вашем доме создаст столько мебели с салона «Экспо Фёрничер». Это уже факт. Напоминаю, телефон 718-459-0504. 718-459-0504. Гарантирую, что самые взыскательные покупатели найдут в «Экспо Фёрничер» не просто обещание, а гарантию обслуживания. Вы спрашиваете, почему? Потому что владелец Фархад, человек с Востока, а на Востоке слово это золото. Потом интересно то, что он встречает по-восточному. Зеленый чай, а провожает, не в зависимости от того, купили вы что-то или нет, с рахат луком. Так что во рту у вас всегда праздник, на лице счастливая улыбка, и вы в предвкушении того, что вы все-таки вернетесь в «Экспо Фёрничер» по адресу 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Телефончик 718-459-0504. «Экспо Фёрничер», огромное спасибо.
7: В эфире музыкальная программа Бориса Овезова «Караван, караван, караван».
8: Борис Овезов, «Караван» – это хорошо.
9: Слушай, так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.
6: Конечно, приглашаю вас насладиться в новом, уютном, гладкошерном ресторане Heaven Grill Sushi Dushanbe. Господа, откройте для себя новые яркие вкусы. Это все в гладкошерном ресторане Heaven Grill Sushi Dushanbe. Уголок ароматной восточной кухни ждет вас по адресу 6398 Woodhaven Boulevard. Это в Квинсе. 718-500-3116. Нежные манты, ароматная шурпа, лагман, копченка, казан кебаб, хрустящая самса с сочным мясом. мясом по фирменному домашнему рецепту ждут вас. Шашлыки всевозможные, не откажите себе в удовольствии и попробуйте кухню гладкошерного ресторана Heaven Grill Sushi Dushanbe. Ресторан Heaven Grill Sushi Dushanbe каждый вечер для вас поют приятные песни вживую со сцены, а также готовят блюда на шаббат и делают доставку. Также хочу отметить, что ресторан Heaven Grill Sushi Dushanbe работает именно в цей шаббат после выхода субботы. Валит паркинг, что очень важно в условиях Нью-Йорка. И приятная новость для многих ценителей жизни. Ресторан имеет теперь полный бар всевозможных спиртных напитков. Вы можете заказать любой коктейль по желанию. Также кальянное на любой вкус в этом роскошном ресторане. Heaven Grill Sushi Dushanbe, 6398 Woodhaven Boulevard. Это в Квинси 718-500-3116. Heaven Grill Sushi Dushanbe. Огромное спасибо.
10: Ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
11: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Орезовым. Туры с Борисом Орезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Орезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
12: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
13: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 26 июля по 4 августа вместе с Борисом Овезовым.
14: Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
15: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
16: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
17: Звоните 646-427-5737.
18: 646-427-5737.
17: Или заходите на сайт www.borisovezov.com.
18: www.borisovezov.com.
19: Едем в Азербайджан с Борисом Овезовым.
20: Без студии Бориса Овезова и машины «Зек Аха Караван».
21: Ну что ж мне, всю жизнь по этой пустыне мотаться!
6: Ну что, дорогие мои, давайте остановимся от повседневных дел, которые всегда для нас важны. В минуты расслабления душа отдыхает и наполняется положительной энергией. Приходят мудрые мысли и пути решения трудных жизненных задач. Пусть задача воспрянет вместе с душой, чувствуя пульсацию вот этого ритма. Отвлекитесь от своих дел, отдохните, послушайте красивую ритмичную музыку.

Вот этот ритм действительно взбудоражил всю внутреннюю составляющую каждого из нас, и поэтому мы все-таки надеемся, что через пару дней будет солнце за окном. Ну а этот таинственный мир души. Ведь мы приходим и уходим никуда. А души, как одинокие деревья на острове судьбы. Послушайте эту мелодию. Слушая такие чарующие звуки, ты забываешь про все проблемы и заботы. Окунаешься совсем в другой мир, где спокойствие и гармония. Ведь эта музыка уносит от суеты и разочарований. В этот момент ты на минуту забываешь о горести и печали. А самое главное, стараешься дарить миру любовь своего сердца.

0: Откройте для себя Португалию с новой стороны. Отправьтесь в незабываемое путешествие вместе с Борисом Авезовым с 25 мая по 3 июня. Португалия с Борисом Авезовым – это не просто поездка, а настоящее погружение в атмосферу свободы, вдохновения и ярких открытий. Вас ждут живописные побережья Атлантики, уютные улочки старинных городов, аромат свежей выпечки и вкус настоящего портвейна. Каждый день – это новые эмоции, новые знакомства и новые смыслы. С Борисом Авезовым вы не просто увидите Португалию, вы почувствуете ее глубину и энергию. Едем в Португалию. Уверяем вас, эту поездку вы запомните навсегда. Вся информация на сайте www.borisavezov.com www.borisavezov.com или звоните 646-427-57-37 646-427-57-37.
1: Помните, программа «Караван» – это ваше настроение.
2: Согласитесь, что самое тихое и безмятежное место, куда человек может удалиться – это его душа. Почаще же разрешайте себе такое уединение. И черпайте в нем новые силы. И в конце концов, друзья, приобретайте хорошую привычку слушать музыку и расслабляться.

0: дорогие мои, хотелось бы объявить о завершении первой части программы «Караван». Мы полностью сегодня отдали ее инструментальной музыке. Оставайтесь на нашей волне. Надеюсь, что реклама пройдет очень быстро, а вторая часть нас погрузит в воспоминания.
1: Ах так! Ах, вот и как! Ах, вот и значит, как вот она в самом интересном месте!
2: Если ты шутки, если ты смех, если ты музыка для всех, у нас тут эфире «Караван». А ну, заходи, реклама «Ян».
3: Очень правильное решение.
4: Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
5: Да нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
4: И не из нашего района.
5: Да, конечно.
6: Весна.

0: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Госсекретарь Марко Рубио оценил развитие оборонного потенциала Пекина. В интервью NBC он подчеркнул значительные изменения в этой сфере. «Темпы роста китайских вооруженных сил за последние 10 лет беспрецедентны», — сказал Рубио. Его заявление прозвучало в то время, когда Трамп находился в Китае с трехдневным государственным визитом. Израиль подаст в суд иск о клевете против «Нью-Йорк Таймс» за статью о якобы издевательствах над палестинцами в израильских тюрьмах. Такое распоряжение отдал израильский премьер Нетаньяху, сообщила его канцелярия. В канцелярии отметили, что автором статьи является Николас Кристоф. Ранее он дважды становился лауреатом Пулитцеровской премии. Ливан будет добиваться судебного преследования Израиля за агрессию. Председатель однопалатного парламента Ливана Набих Бери призвал разоблачить все военные преступления и обеспечить, чтобы виновники не остались безнаказанными как в юридическом, так и в политическом плане. Суд приговорил неонациста из Грузии к 15 годам тюрьмы за призывы к насилию против евреев и расовых меньшинств. Об этом сообщил телеканал ABC. Подсудимый 22-летний Михаил Чиквишвили. Его также обвиняют в попытках рекрутировать новых участников в свою преступную группу. Сообщается, что он также распространял книгу «Справочник ненавистника». Обвиняемый признал вину и попросил суд о прощении. Сторона обвинения сообщила, что деятельность главаря группировки привела к большому количеству преступлений в нашей стране, в том числе к гибели людей. Так, в штате Теннесси был убит 16-летний подросток.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
5: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
0: Мы любим Нью-Йорк.
7: Дэвидсон Радио.
8: Случайно переключился на Дэвидсон Радио.
3: Услышал песни моей молодости. Понял, это все он. Борис Авезов со своим караваном. Борис, спасибо. Бахрам Багирзаде специально из Баку.
8: Что вы орете? Кругом люди.

0: Еще раз, друзья мои, приветствую. Вторая часть программы «Караван». Служба доставки музыки, хорошего настроения. У микрофона Борис Овезов, а в студии профессионал, выпускающий редактор Паша Куклин. Паша, здравствуй, дорогой. Ну что, господа, вы на правильной волне. Сегодня вторая часть будет полностью отдана вашему пожеланию. Именно окунуться в старые добрые воспоминания, мелодии вашей молодости. Но перед тем, как я все-таки начну нашу музыкальную программу, хочу вот этой заставочкой поблагодарить спонсора этого часа. Прекрасный мебельный салон «Экспо Фёрничер». Мебельный магазин «Экспо Фёрничер» является прямым поставщиком мебели в Америку. Господа, у вас есть уникальная возможность приобрести мебель отличного качества на любой вкус и по небывало низким ценам. Доступно и выгодно таких цен, как «Экспо», вы не найдете нигде. А красоту и уют в вашем доме создаст мебель только из салона «Экспо Фёрничер» в Квинсе. Приходите «Экспо Фёрничер» в Квинсе по адресу 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 Драйв. Телефон 718-459-0504-459-0504. И самое главное, не забывайте говорить, что услышали эту рекламу в популярной программе «Караван» из уст Бориса Овезова. Я думаю, что 10% скидки вам гарантировано. Ну и мне при встрече с Фарханом будет очень приятно. «Экспо Фёрничер», огромное-огромное спасибо.
1: В эфире Борис Овезов, программа «Караван». Шляп сними.
0: Конечно, приглашаю вас насладиться в новом, уютном, гладкошерном ресторане «Heaven Grill Sushi Dushanbe». Господа, откройте для себя новые яркие вкусы. Это все в гладкошерном ресторане «Heaven Grill Sushi Dushanbe». Уголок ароматной восточной кухни ждет вас по адресу 6398 Woodhaven Boulevard. Это в Квинсе. 718-500-3116. Нежные манты, ароматная шурпа, лагман, копченка, казан кебаб, хрустящая самса с сочным мясом по фирменному домашнему рецепту ждут вас. Шашлыки всевозможные, не откажите себе в удовольствии и попробуйте кухню гладкошерного ресторана Heaven Grill Sushi Dushanbe. Ресторан Heaven Grill Sushi Dushanbe каждый вечер для вас поют приятные песни вживую со сцены, а также готовят блюда на шаббат и делают доставку. Также хочу отметить, что ресторан Heaven Grill Sushi Dushanbe работает и в муцей шаббат после выхода субботы. Валит паркинг, что очень важно в условиях Нью-Йорка, и приятная новость для многих ценителей жизни. Ресторан имеет теперь полный бар всевозможных спиртных напитков. Вы можете заказать любой коктейль по желанию. Также кальянное на любой вкус в этом роскошном ресторане. Heaven Grill Sushi Dushanbe, 6398 Woodhaven Boulevard. Это в Квинсе, 718-500-3116. Heaven Grill Sushi Dushanbe. Огромное спасибо.
2: Сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь с ним в Гагры.
3: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
4: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
5: Откройте для себя Португалию с новой стороны. Отправьтесь в незабываемое путешествие вместе с Борисом Овезовым с 25 мая по 3 июня. Португалия с Борисом Овезовым – это не просто поездка, а настоящее погружение в атмосферу свободы, вдохновения и ярких открытий. Вас ждут живописные побережья Атлантики, уютные улочки старинных городов, аромат свежей выпечки и вкус настоящего портвейна. Каждый день – это новые эмоции, новые знакомства и новые смыслы. С Борисом Овезовым вы не просто увидите Португалию, вы почувствуете ее глубину и энергию. Едем в Португалию, уверяем вас, эту поездку вы запомните навсегда. Вся информация на сайте www.borisovezov.com. www.borisovezov.com или звоните 646-427-5737. 646 8-427-57-37.
6: Студент Борис Авезов, Дима Шеризик, Аха Караван.
7: Ну что ж мне, всю жизнь по этой пустыне мотаться!
0: И вновь звучит тамбур в эфире. Воспоминания. Это ведь единственный рай, из которого нас не могут изгнать. Вот, допустим, удовольствие – это цветок, который скоро завянет. А воспоминание – это запах цветка, который остается надолго. Воспоминания живут дольше, чем все остальное в жизни. Я долгие годы вспоминаю дерево в пору цветения, но не его плоды. Воспоминания – это часть нас. Ветер в голове уносит много нужных и ненужных воспоминаний. Но никакой шторм не может унести самые острые, вонзившиеся туда раз и навсегда. Они прилетают ниоткуда. Ты можешь думать о чем угодно. Но вдруг раз увидел что-то, напоминающее тебе о прошлых отношениях, и все. И воспоминания начинают разворачивать этот клубок чувств, ошибок и эмоций. И ты уже здесь. Ты улетел вместе с воспоминаниями в то самое время. Скажи, за что ты мучаешь меня, струна безмерной вековой печали? На что, надеясь и кого моля, тамбур рыдает лунными ночами? Я слушаю его, зажав виски. От этой песни никуда не деться. Зачем? Зачем так много в ней тоски? За что она терзает мое сердце? Мне чьи-то слезы слышатся вдали, и не пойму я, что же это значит? Толь горестно рыдает Наваи, толь весельчак Хаям сегодня плачет. Толь снова оглашает поднебесье птиц перелетных вечная тоска. Звучит веками сложенная песня. О, как она печальна и горька! Я не могу, мне хочется свободы. Невыносимо слышать этот плач. Если эта песнь твоя природа, тогда не колыбель ты, а палач. Я знаю, мы обиды позабудем, все в жизни перемелится, пройдет. Но отчего, когда пишу о людях, мне слышится из ночи мунаджат. И я опять не властен над собой. Тамбур, тамбур, что делать мне с тобой? Но если песня только отзвук боли, то как же люди выдержали боль?

0: Слушая эти песни, хочется опять зарядиться какой-то энергией из прошлого. Почувствовать себя тем, кем ты был когда-то. Не сейчас.
1: Я люблю квартал.

слушая эту мелодическую линию, ты чувствуешь, как приятно вспомнить совсем недавний вкус поцелуя на губах. Вроде и только что закончилось свидание, еще сердце не перестало стучать в бешеном ритме, а ты скучаешь. И только воспоминания, оставшиеся на губах, может помочь тебе сохранить.

0: лишь одна звезда над твоей взойдет судьбой. Помни, что она всегда одна.
1: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 26 июля по 4 августа вместе с Борисом Авезовым.
2: Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
3: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
4: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
5: Звоните 646-427-57-37
6: 646-427-57-37
5: или заходите на сайт www.borisavezov.com
6: www.borisavezov.com.
7: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым!

0: дорогие мои, благодаря музыке мы живем, мечтаем, верим в счастье и в мечту. Музыка может сказать даже больше, чем слова. Вы со мной согласны, я очень надеюсь. Ну и в завершение хочу еще раз вам напомнить о спонсоре, который щедро поддерживает веселый час программы «Караван» на Дэвидсон Радио. Мебельный магазин Expo Furniture, который является прямым поставщиком мебели в Америку. У нас, господа, появилась уникальная возможность приобрести мебель отличного качества на любой вкус и по небывало низким ценам. Доступные выгоды таких цен, как Expo, вы не найдете нигде. Спешите! Expo Furniture в Квинси ждет вас. 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Телефончик 718-459-0504, 718-459-0504. Не забывайте говорить, что слышали эту рекламу в программе «Караван» у Бориса Авезова.
1: В эфире Борис Авезов.
2: Беджент, не ходи, Абдулла придет туда.
0: И, конечно, приглашаю вас насладиться в новом уютном, гладкошерном ресторане Heaven Grill Sushi Душанбе. Господа, откройте для себя новые яркие вкусы. Это все в гладкошерном ресторане Heaven Grill Sushi Душанбе. Уголок ароматной восточной кухни ждет вас по адресу 6398 Woodhaven Boulevard. Это в Квинсе. 718-500-3116. Нежные манты, ароматная шурпа, лагман, копченка, казан, кебаб, хрустящая самса с сочным мясом по фирменному домашнему рецепту ждут вас. Шашлыки всевозможные, не откажите себе в удовольствии и попробуйте кухню гладкошерного ресторана Heaven Grill Sushi Душанбе. Ресторан Heaven Grill Sushi Душанбе каждый вечер для вас поют приятные песни вживую со сцены, а также готовят блюда на шаббат и делают доставку. Также хочу отметить, что ресторан Heaven Grill Sushi Душанбе работает и в Муцей Шаббат после выхода субботы. Валит паркинг, что очень важно в условиях Нью-Йорка. И приятная новость для многих ценителей жизни. Ресторан имеет теперь полный бар всевозможных спиртных напитков. Вы можете заказать любой коктейль по желанию. Также кальянное на любой вкус в этом роскошном ресторане. Heaven Grill Суши Душанбе, 6398 Woodhaven Boulevard. Это в Квинсе, 718-500-3116. Heaven Grill Суши Душанбе, огромное спасибо.
3: Стихи, музыка, сердца, услада в мире. Звучит программа «Караван» в эфире.
0: Ну и в заключение мне бы хотелось сказать вам, друзья мои, помните, что все меняется, и у нас, конечно же, как вино с годами меняет свой вкус. А это ведь правильно, вино становится терпким, слегка горьковатым, но от этого не теряет своей утонченности, а? Так и хорошая музыка возраста не имеет. Слушайте правильные каналы, правильную музыку и не забывайте поздравлять по воскресеньям с 12 до часу в программе поздравления своих родных и близких. Мой смс-телефон 646-427-5737. Среди недели до четверга оставляйте сообщение, я это все музыкально оформлю. И в воскресенье уже с Димой Банниковым у пульта мы порадуем, создадим вам хорошее настроение. Всех вас обнимаю и надеюсь, что с вами в воскресенье услышимся. Пока.
4: Слушайте, объясните толком, что происходит?
5: А что объяснять? Давай на выход. Все, приехали мы, прилетели мы, полет окончен мы. Все, до свидания. Это спасибо, что воспользовались узбекскими авиалиниями. Да. Это.

0: Сказки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. После крупнейших атак последних дней Владимир Зеленский сообщил о десятках погибших и сотнях поврежденных объектов. Associated Press пишет, что удар по девятиэтажному дому в Киеве унес жизни 24 человек, среди них трое подростков. Киев заявил, что Россия применила ракету, произведенную уже в этом году, что, по словам украинской стороны, указывает на обход санкций. В Германии канцлер Мерц заявил, что Москва не ищет завершения войны, а усиливает давление. Это важная формулировка. Берлин фактически отвергает российские заявления о близком окончании конфликта. В мировой экономике тревожный сигнал из Британии. Доходность десятилетних гособлигаций Великобритании поднялась до максимума с 2008 года – 5,137%. Причины – инфляционные страхи и политическая неопределенность вокруг премьера Кира Стармера. В США после саммита Трампа и Си обсуждают возможную сельскохозяйственную сделку. Торговый представитель Грир сказал, что Вашингтон ждет китайских закупок американской сельхозпродукции на двузначные миллиарды долларов. Для фермерских штатов это может стать одной из ключевых экономических новостей недели. В Нью-Йорке продолжается подготовка к чемпионату мира по футболу. Мэр Мамдани объявил о новых программах для жителей и туристов. Бесплатные недорогие способы смотреть и отмечать турнир в 5 районах города. 8 матчей пройдут на стадионе MetLife в Нью-Джерси. МТА предупреждает, что обслуживание LIRR в Пенсильванский вокзал было приостановлено из-за ремонта Amtrak после пожара возле терминала. Поезда перенаправлялись на Grand Central. Пассажирам советуют проверять расписание перед поездкой. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Госсекретарь Рубио назвал армию Китая второй по силе в мире. Саудовская Аравия предложила заключить пакт о ненападении между странами Ближнего Востока и Ираном после завершения войны. В столице Кубы, Гаване, прошли массовые протесты на фоне отключения электроэнергии из-за американской топливной блокады. В Рокфеллер-центре каток превратился в открытую сцену для серии бесплатных выступлений «Road to Broadway». И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 60%, 66% по Фаренгейту, 19% по Цельсию.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
4: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdict and settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar.
6: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: «Еврейский мир», газета и веб-сайт русскоязычной Америки, предлагает вам прикоснуться к целому миру ярких и уникальных материалов, познакомиться с авторами, обладающими своим мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на 1 год, и 13-й месяц вы будете получать газету бесплатно. 718-434-0900.
9: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня пятница. В первой части программы, как обычно, по пятницам в эфире Леонид Швец, наш украинский корреспондент. Во второй части программы наш корреспондент из Израиля Евгений Кушнер. Пока не выходит Леонид Швец на связь, не знаю, в чем дело. Сейчас пробуем до него дозвониться по телефону. Пока, может быть, Zoom не работает, трудно понять, сейчас разберемся. Я смотрю последние новости. В Киеве завершили разбор завалов жилого 9-этажного дома в Дарницком районе. Напомню, что в ночь на четверг Россия совершила массированный удар и дронами, и ракетами. Это такие послепраздничные, наверное, можно их назвать, массированные налеты на Украину. Леонид, вы здесь? Я приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Вот как раз сейчас звучит очередная воздушная тревога у нас.
0: Ну да. Ну, видимо, с этого следовало ожидать, поскольку, я вот смотрю, массированный налет на Украину был в ночь на четверг. Есть погибшие в Дарницком районе. Там, по-моему, 14 или 15 человек погибли, есть раненые, десятки раненых. Пощечина Путину, вот такая явно совершенно, желание явное отомстить, оно наблюдается в том, о чем мы сейчас будем говорить, поскольку вот все, что испытал президент России 9 мая, накануне 9 мая, видимо, это как-то аукнется в сегодняшние дни, поскольку, ну, как-то его очень сильно унизили, и, видимо, нужно было Украине ожидать, и я понимаю, что в Украине это и ожидали, вот такой ответной реакции. Давайте с этого начнем, с этой реакции. С другой стороны, я добавлю, что реакция была бы или не была, все равно бы массированные налеты на Украину продолжались. Война-то не остановлена Путиным.
1: Я с вами согласен, я тоже не являюсь сторонником. Я, извините, дверь сейчас прикрою, потому что может быть немножко шумно. Я думаю, все то, что они заготовили во время этого так называемого прекращения огня. Вот сейчас, если бы я не закрыл сейчас балконную дверь, вы бы сейчас слышали, сейчас как раз звучит тревога. Это все равно все прилетело бы по нам, по Украине. Это все заготавливалось не для того, чтобы остаться на складах, а не для того, чтобы не быть применено для удара по Украине. Поэтому вот эти разговоры о том, что вот это была месть за что-то, никакая это не месть, идет война, и они готовились по нам это все выстрелить. Такой массированный налет получился, потому что, ну, была возможность поднакопить все эти ударные средства. Достаточно давно не было таких серьезных, именно таких больших массированных ударов, так как это было осенью, в конце осени, зимой. Весна была относительно, повторю, спокойной. И на этом фоне, конечно, то, что летало по Украине 13-14 мая после Дня Победы, это, конечно, выделялось сильно. Ну и да, наверное, удар по Киеву был, ну, наверное, самым массированным за, наверное, за все время. Вот сейчас, ну вот данные Зеленского, вчера он их озвучивал, что 13 и 14 мая было использовано 1567 дронов. Еще раз, 1567 дронов и 56 ракет. Ну, такая плотность боя очень высокая, тревога длилась, ну, практически там сутками, да, она заканчивалась, и следующая тревога прикуривала от предыдущей, как бы, ну, то есть это было практически беспрерывное воздушное предупреждение о ракетных атаках, об атаках дронов. Сейчас, кстати, пишут, что угроза баллистической атаки со стороны Брянской области, ну, видно, там обнаружили какие-то приготовления к пуску. Поэтому сейчас посмотрим. Опять-таки, непонятно, это касается Киева, не Киева. Когда речь идет о баллистике, до конца непонятно, куда это полетит. Посмотрим. Я надеюсь, у вас не представится уникальная возможность услышать разрывы в прямом эфире.
0: Будем надеяться.
1: Да, как это мы слышали вчера, было очень весьма громко. хорошо сработали силы ПВО из вот этого всего груды железа, которое я вам перечислил, убойного. 94% дронов было сбито, а ракет сбито 73%. Это тоже очень пристойный, высокий результат, но, к сожалению, понятно, все сбить не удалось. Говорят, что на перехватчики дронов, вот те самые перехватчики дронов, которые в таком дефиците, там на Ближнем Востоке, вот на них пришлось 30% сбитий. Это, конечно, тоже очень высокий результат, с учетом того, что это не такое, ну, как бы, это новинка. Всего не, буквально считанные месяцы она применяется так широко в Украине, и вот мы видим уже вот такие успехи. К сожалению, да, одна из ракета Х-101, мы уже ее упоминали, к сожалению, она у нас фигурирует тогда, когда речь идет о больших потерях. Это ракета, которая предназначена была для уничтожения авианосцев. Она прилетела в один из домов в Дарницком районе, это на правом берегу города Киева. И один из подъездов, ну вот буквально сложился. Это все люди, которые там были. Вот это основные жертвы в Киеве. Там уже не 14, работы спасательные завершены, сообщают о гибели 24 человек. Из них трое детей. Ну как детей, 12-летняя девочка и девушки 15 и 17 лет погибли во время этой атаки. Много раненых, около 20 человек находится еще в больницах. Ну, в общем, тяжело. А до этого, сутками раньше, была массированная атака на западные регионы Украины. Буквально все регионы подверглись атаке, в том числе Закарпатье туда прилетало, что не очень обычно, скажем так. То есть ребята отпраздновали и решили, как там они можем повторить. Вот это они сейчас повторяют все это на Украине.
0: Я бы, тут надо не пропустить момент любопытный. Венгрия вызвала российского посла и предупредила Россию, что венгров достаточное количество находится в Закарпатье, и эти удары, они просто невозможно даже оценить ущерб, который наносится в данном случае венграм тоже.
1: Да, и это впервые, наконец... Да.
0: После Орбана.
1: Да, Виктор Орбан не позволял себе слово кривого сказать в адрес Владимира Путина. Это было не модно при предыдущем руководителе Венгрии, а нынешний Петер Мадяр, он в этом смысле никаких обязательств перед Владимиром Путиным не имеет и выразил мнение, в общем-то, венгерского народа, который не только Украине действительно соболезнует, но и в том числе людям вот с единого языка, единой культуры, которых до войны, по крайней мере, было порядка 100 тысяч человек проживало, сейчас, наверное, меньше, но, тем не менее, эти люди там есть, и да, они тоже страдают от этих обстрелов. Ну, помимо Киева, западных областей, вот вчера, 15 мая, были нанесены удары по Запорожью, в Запорожье тоже люди погибли. Кроме того, был прилет по пригородному поезду в Запорожской области, там удар пришелся возле вагона, да, люди пострадали, тоже есть раненые. В общем, все продолжается. Ну, насколько можно понять, когда Дональд Трамп, я так понимаю, перед прилетом, перед вылетом обратно в Соединенные Штаты из Китая, он сказал, что это вот досадное, то, что сейчас происходит, вот этот досадный удар. Все так вроде хорошо развивалось. Я не очень понимаю, что дает ему основание говорить, что все хорошо развивается и близится к концу. Честно говоря, вот глядя на то, что происходит, никаких признаков этого нет. Но вот руководитель Соединенных Штатов назвал этот удар досадным. Ну что ж, хоть так.
0: Посмотрим, что там дальше будет. Я должен сказать, что на следующей неделе к Си Цзиньпину летит Путин. Так что здесь может в самые разные стороны развиваться эта ситуация. А ответный удар по России. Горит Рязанский НПЗ, насколько можно понять. Это комментируется ВСУ. И российская сторона говорит о том, что там какие-то пострадали тоже высотки, но ни в коем случае не упоминает нефтеперерабатывающий завод. Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, Рязанский НПЗ. Со спутников видно, что он горит, со спутников. Я только что смотрел сообщение.
1: Ну, не только со спутников. Местные жители Рязани распространяют фото, видео. Горит очень... Дым стоит вот буквально на всей Рязани, его нельзя скрыть. Это все снимается, это все комментируется. Да, к сожалению... Походу, ну, то, что я видел, то видео, которое я видел, то удар по одному из жилых домов, там явно прилет ракеты ПВО. То есть там, ну, это не спутать никогда с дронами. Дроны, они, у них нет такой скорости и такой траектории. Явно неудачно сработало ПВО. Ну, когда вы ведете войну, в общем-то, это всегда есть опасность, что те...
0: Мы показываем эту высотку. Вот эта высотка сейчас горит как раз.
1: Да, да. Ну, еще раз говорю, это похоже на... Я не готов ничего утверждать, я не являюсь нисколько специалистом, но за 4 года войны, знаете, мы все уже так много чего насмотрелись и какие-то суждения можем выносить. Вот. Поэтому, да, есть гражданские жертвы, но горит Рязанский НПЗ, горит не первый раз, и, судя по всему, потому как сейчас плотно наши работают с целями, берут в оборот и как бы не отпускают. Так системно работают. Похоже, что это не последний будет удар по Рязани. Пускай готовятся. В общем, есть за что. Кроме того, сообщается, вот в последние сутки-двое сообщаются о больших потерях российских, в том числе военно-морского флота. Украина, как известно, страна, гроза военно-морских сил России. В частности, сообщаются о том, что были нанесены поражения малому ракетному катеру и минному тральщику в пункте базирования «Каспийск». То есть достали до Каспийского моря. Кроме того, был удар нанесен по сухогрузу, который разгружал боекомплект в Бердянске. Зафиксированы сейчас наши силы. Силы беспилотных систем сейчас показывают эти видео, там это вот все задокументировано, это можно посмотреть, несколько ударов по боекомплекту на сухогрузе, все хорошо горит и взрывается. Кроме того, в населенном пункте Морской, это Ейский район, Краснодарский край, там прилеты по самолетам амфибии Б-200, и там же уничтожили вертолет К-27. То есть, в общем, как бы удары идут нормально, так и, в общем, Украина продолжает свою работу. Мидл-страйки, дальние удары. В этом смысле работа идет. И Владимир Зеленский, понятно, будучи в каком состоянии эмоциональном, он вчера посетил место гибели киевлян в Дарницком районе, как раз там возложил цветы, и он собрал совещание, и, как сообщается, разрабатываются какие-то планы ответа за это. Ну, я, честно говоря, не знаю, как можно ответить за гибель мирных жителей. Явно в целях Украины нету планов бить по мирным жителям России. А вот какие будут военные цели, стратегические объекты, инфраструктурные, мы посмотрим. Но то, что у нас есть возможности жестко бить по территории России, в этом уже все убедились. Так что посмотрим, какие будут планы, как они обернутся, к чему они приведут. Посмотрим.
0: Леонид, по практически этой теме не касаемся. Идет еще и информационная война. И я смотрю сейчас, СВР, это служба внешней разведки России, заявила об украинской кампании по скупке Z-каналов. Это любопытное сообщение. Рассылка предложений о приобретении такого рода ресурсов осуществляется со специально созданных фейковых аккаунтов и проводится от имени публики. публичных лиц, являющиеся лидерами общественного мнения. Так утверждают в СВР. Иными словами, Киев, как они говорят, развернул кампанию по скупке российских военных и патриотических телеграм-каналов, чтобы дестабилизировать российское общество. Ну, с одной стороны, я могу поверить в это ожидаемая такая вещь, дестабилизация в информационном пространстве, это замечательно. С другой стороны, мне кажется, что здесь есть еще и такой момент, ведь сейчас вот эти все Z-блогеры, все, часть из них, они же начинают критиковать Путина, они говорят вещи, которые, ну, несовместимы совершенно с СВО, они говорят о войне, они говорят о том, что пора уже все это завершать, о бессмысленности этой войны, о бессмысленности первого человека в России, который не способен ни на что, кроме как вести войну и не может ее остановить и так далее. Мне кажется, это вот такой момент, что, да нет, это не эти блогеры, это украинцы, которые закупили телеграм-каналы, они вот вещают от имени этих блогеров. Мне кажется, такой предупредительный шаг. Ну, и то, и другое возможно. Как вы считаете?
1: Абсолютно с вами согласен. Действительно, возможно, и то, и другое. Безусловно, наши спецслужбы работают с противником в информационном поле и наверняка, может быть, и ведутся какие-то работы. Хотя, знаете, когда речь идет о якобы перекупке, дело в том, что вот эти Z-блогеры, Z-патриоты, они ведь, как, я не знаю, какая там, какой антоним может быть, знаете, святее Папы Римского, а эти более дикие, чем Владимир Путин. Они хотят,
0: фанатики. Они фанатично это ненавидят фанатики. Украину.
1: Абсолютно. Они ненавидят ее больше, чем даже сам Владимир Путин, у которого, ну, там какие-то хотя бы какие-то там еще соображения, там, не знаю, какого-то прагматичного, может, характера. А эти просто ненавидят. И поэтому я не очень себе представляю ситуацию, что им может быть предложена какая-то сумма, за которую они там чего-то куда-то перепродадут. Хотя, конечно, есть и беспринципные пропагандисты, не исключено. Но я с вами соглашусь, что в последнее время военблогеры доставляют огромные неприятности России, потому что это, с одной стороны, вот то, о чем я говорю, этих людей нельзя заподозрить в том, что они работают на Киев, а с другой стороны, они находятся близко к фронту. Некоторые именно на фронте и находятся. И поэтому, когда они говорят, что дело швах, и победы нет и не будет, то их слова здесь, безусловно, заслуживают большего доверия. И поэтому как бы их, ну, по крайней мере, пригасить их голос, безусловно, это мечта, не знаю, ФСБ, не знаю, там, политического управления, администрации президента и так далее. Вот как пример приводится случай, совсем свежий случай, до этого тоже были случаи гонений на военблогеров, а вот самый свежий, 27 апреля, как сообщают сами военблогеры, отправили на штурма, вот есть такой как бы термин, штурма отправили такого известного военблогера, который в Телеграме, у него был канал 13-й. Угу. Я где-то встречал его настоящее имя и фамилию, я, честно говоря, их не запомнил. Вот этот человек, причем он воюет, насколько можно понять, с 2014 года он работал тут в Украине. И понятно, что он украинофоб такой первостатейный. Но в его последних материалах, вот этой весной, в конце зимы, там было вот то, о чем вы говорите. Он просто жестко прогонялся в адрес Верховного, самого, так сказать. И вот сообщают его читатели, его там, не знаю, там, товарищи по оружию, что 27 апреля ему вручили ржавый автомат и отправили на штурма. При том, что у него что-то, у него какая-то там больная нога, может быть, предыдущее ранение и так далее. И вот с 27 апреля о нем ничего не слышно. То есть с высокой вероятностью...
0: Сорвал голос.
1: Да. Ну, это очень, еще раз говорю, это очень характерно. Вот так их затыкают. Вот тех, кто поверил в русский мир, тех, кто поверил, что вот Россия придет в Украину, наведет тут порядок, они были в первых рядах. 2014 год. А тогда были добровольцы, которые вот тогда кто-то со Стрелковым, кто-то там позже присоединялся к этим всем делам, приезжал в Украину наводить у нас порядке, освобождать нас, как бы. И вот, по-моему, очень такая характерная, ну и заслуженная, честно говоря, судьба постигла этого человека. Безусловно, не знаю, воеваку, смелого человека, безусловно. Но в конце концов, смелого не только тем, что он был на фронте все это время и воевал, а и тем, что он голос повысил на Путина. Не каждый себе может позволить такое в России. Ну и вот он вот это заслужил. Еще раз говорю, информации, ну вот я пока не встречал информации, что он вышел. И с высокой вероятностью, наверное, он не выйдет никогда больше. Он хотел в Украину, и здесь он, наверное, где-то и остался.
0: Поэтому не исключено, что в дальнейшем будут говорить, что да нет, это не голос какого-то там Z-блогера, а это украинцы. Они каким-то образом там что-то купили и выдают себя за этот голос, и таким образом нас дезинформируют. Ожидаемый ход. Леонид, Пентагон изучает опыт Украины, Рубио называет украинскую армию самой сильной в Европе. Давайте немного об этом, поскольку я хотел бы, чтобы минут пять мы поговорили по поводу Андрея Ермака, ведь он арестован и отправлен в СИЗО.
1: Да, хорошо. Ну, смотрите, нас не может не радовать то, что в Соединенных Штатах звучат голоса, высоко оценивающие военный опыт и достижения Украины. Ну, в частности, вот то, о чем вы сказали, Марко Рубио, я так понял, это на борту самолета, когда он летел, по-моему, еще по дороге в Пекин, задали им какой-то там вопрос, и вот он, отвечая на него, сказал... Цитирую. «Нет никаких сомнений, что сама необходимость вести эту войну заставила украинцев разработать новые тактики, новые методы, новое оборудование, новые технологии, которые создают своего рода гибридную асимметричную войну. Это впечатляет, без сомнения. Если посмотреть на ситуацию, русские теряют в месяц в 5 раз больше солдат, чем украинцы, при том, что Украина – меньшая страна, имеет меньшую армию. Вооруженные силы Украины сейчас являются самыми сильными и мощными вооруженными силами во всей Европе. Это нужно ясно сказать. Очевидно, это связано как с большим объемом полученной помощи, так и с боевым опытом, который они приобрели». Приятно слышать эти слова со стороны главы Госдепа и советника по национальной безопасности Дональда Трампа. Напомню, что год назад немножко с хвостиком в овальном кабинете Марко Рубио промолчал, когда нашему президенту рассказывали, что у него нет карт. Год спустя у нас карты появились, можно сказать. И я тут отмечу слушания, которые прошли нас уже в Сенате по поводу финансирования вооруженных сил американских. И там министр армии США Дэниел Дрискол сказал, что в прошлом месяце в Европе солдаты показали мне, насколько наши программные системы часто разделены, изолированы, неэффективны против современных угроз. В то же время украинская система командования «Дельта», ихняя модульная архитектура открытой системы и система командования и контроля абсолютно невероятна. Она полностью интегрирует каждый дрон, сенсор, огневую платформу в единую сеть. У нас такого нет. Дорогого стоит. Ну и на этих же слушаниях Питер Хедсет сказал, что Пентагон направил своих военных в Украину, чтобы научиться применять дроны в реальных боевых условиях. Ну, мне кажется, это очень важная информация. Соединенные Штаты наконец признали, что на Украине есть карты, и для этого понадобилось какое-то значительное время, но, ради бога, лучше поздно, чем
0: никогда. Нет, но тут еще не только признание силы украинской армии, речь идет ведь о контактах совместных, это тоже очень важная вещь.
1: Абсолютно, да.
0: Началась обмен опытом и так далее, это очень важно.
1: Совместная работа, да. О важности ее, последняя информация, об этом писали Associated Press, что 12 мая на острове Готланд в Швеции прошли учения, в которых принимали силы НАТО, там американских сил не было, но были шведы, другие представители стран НАТО европейских, и там в этих учениях приняли участие украинский экипаж беспилотных систем. Учение заключалось в том, что якобы остров Готланд, он подвергся российской опасности, российской угрозе и так далее. Наши украинские военнослужащие на этих учениях выступали в качестве противника. Так вот, эти учения пришлось 3 раза прерывать, потому что небольшой экипаж из 4 человек 3 раза наносил полное поражение войскам, которые защищали этот остров. Из чего специалисты НАТО сделали вывод, что надо не просто учиться быстро, интенсивно, потому что нынешние тактики отражения атак со стороны дронов не готова армия НАТО. Украинцы готовы. Четыре украинца, еще раз говорю, три раза останавливали учения, большие учения НАТО на острове Готланд.
0: Мы с вами неоднократно приводили, приводили эту поговорку: за одного битого двух небитых добьют. Она работает. Да. Ну что, Андрей Ермак арестован, отправляется в СИЗО, коррупционный скандал в Украине разрастается. Неужели все идет к отставке самого Зеленского, как вы считаете?
1: Нет, не идет. Нет, не идет. В этой истории интересно следующее. Он взят под стражу. Это называется, я не знаю, как-то вот есть арест под стражу. Как-то там это, короче, это все отличается. Он сейчас в следственном изоляторе временного содержания, это называется. Потому что, ну, судебного процесса еще нету, а идет следствие. И как раз суд решал меру пресечения. И в частности, речь шла о том, что был назначен залог в 140 миллионов гривен. И вот этот человек, могущественный человек, еще совсем недавно, не знаю, там, наверное, второй, а то по каким-то вопросам, может, и первый.
0: Я посмотрел, это 3,5 премия, больше 3 миллионов долларов. Он сказал, что у него таких денег нет, но у него есть друзья, которые, это бейл называется в американской юриспруденции, то есть залог вот этот, он говорит, может быть, друзья за меня эти деньги дадут, и его тогда отпустят.
1: Да, ну и вот выяснилось, что таких друзей, которые бы дали такие деньги, у него не оказалось. Там какие-то бывшие его сотрудники немножко внесли. Поучаствовал в этом недавний еще бывший тренер, игрок сборной и киевского «Динамо» Сергей Ребров какую-то немалую сумму дал. Но вот все 140 миллионов до сих пор не собрали. И вот, по крайней мере, одну ночь Андрей Ермак провел в СИЗО, ночевал. И, наверное, ну, не исключено, что он там задержится подольше. Вот это, мне кажется, чисто вот этот аспект привлекательный, когда ты вчера еще был царь и бог, да, для кого-то, а потом, оказывается, все твои друзья перестали быть резко твоими друзьями.
0: Я вам скажу, что здесь вот что такое бейл здесь у нас в Соединенных Штатах. Не обязательно вносить деньги. Допустим, залог на 100 тысяч долларов. Находятся 5 человек, которые готовы по 20 тысяч долларов внести. Я просто для примера говорю. Залоги обычно больше. Да, по 20 тысяч долларов. Это не значит, что они их должны внести. Они оформляются с ними договор, по которому они дают свои банковские данные, на банковском счету должны лежать эти деньги. И если он, этот человек, отправленный под залог, там, сбегает, к примеру, вот он исчезает, он не выполняет условия, то тогда человек этот расплачивается, который внес за него залог. Не обязательно эти деньги просто сейчас вносить. Они могут, опять-таки, если ничего не произойдет, то тебя никто и не трогает. А если что-то произойдет, то тебя снимут со счета вот эти 20 тысяч. Вот так это происходит здесь у нас, в Соединенных Штатах.
1: Наверное, да. Ну, а что касается Владимира Зеленского, ну, я, по-моему, в прошлый раз говорил, что глава Национального антикоррупционного бюро Украины говорит, что пока по этому делу нигде Владимир Зеленский не проходит и не упоминается. Посмотрим, дело продолжается. Я бы пока не взял на себя смелость сказать, что так и будет до конца, но, тем не менее, надо отдать должное, пока нет, пока этого нету. Само дело, по-моему, в прошлый раз мы с вами разобрали. Речь идет о строительстве небольшого такого кооператива из нескольких человек в элитном коттеджном поселке. При этом каждая из этих таких домов стоимостью в 2 миллиона долларов. Ну, вы знаете, приблизительно цены на недвижимость в Соединенных Штатах.
0: Нет, я вам скажу, это не совсем... Да, мы в прошлый раз как-то эту тему, да. Я не буду сейчас на ней акцентировать внимание. Другое дело, что у нас здесь дома в нашем районе, они стоят по 1,5-2 миллиона. Это в Нью-Йорке. Но где-нибудь в Юте такой же дом стоит 400 тысяч. Я думаю, что тот дом... Да, это все зависит, опять-таки, что такое Нью-Йорк, что такое Майами. Это международный real estate. Это international. А я думаю, что Киев, это как раз это, ну, вариант, конечно, столица, но все-таки это вариант такого, ближе к local. Поэтому я думаю, что дом где-то в элитном или в нитном, но не в самом Киеве, а на окраине, 2 миллиона, это то, что здесь бы стоило 5, к примеру.
1: Да, ну я с вами, наверное, соглашусь. И вот я еще раз говорю, там проблема заключается в том, что какая-то часть этих денег, возможно, это те самые отмытые на государственных предприятиях, на государственных корпорациях деньги. Какая часть, вот это пока непонятно, потому что тот же Ермак говорит, что я вносил свои деньги, законные, их можно проверить. Если ему удастся это доказать, он чист. Не удастся, ну вот тогда, возможно, мы увидим и уже как бы какое-то судебное заключение. Пока до этого будет идти процесс, посмотрим, все за этим наблюдают. Безусловно, дело громкое, скандальное и важное, безусловно, важное в политической жизни Украины.
0: Там речь идет о четырех человеках, которые сбросились на вот этот элитный поселок и построили где-то на 10 миллионов долларов, в долларах я говорю, 4 дома. Да. Иными словами, 5, у Ермака...
1: 5 домов. Там 4 дома и одно помещение такого совместного пользования, там с бассейном, с какими-то развлекательными учреждениями, как бы такого общего. То есть всего 5 домов на сумму, на общую сумму 10-11 миллионов долларов. Поэтому еще раз говорю, не бог весть что, не очень скромно, наверное, по украинским меркам, не очень скромно, но тоже я вчера разговаривал там с Евгением Киселевым, и мы с ним пришли к выводу, что на Рублевке таких домов просто быть не может никогда. Просто заклюют, засмеют и так далее. Но, тем не менее, еще раз говорю, если там есть нарушение, то, безусловно, за него надо будет нести наказание.
0: На Рублевке они друг перед другом выпендривались, то, что называется.
1: Конечно.
0: Вот, да, там такие дома стоят по 50, по 100 миллионов долларов. В общем, там это целые поместья, то, что называется. Но, с другой стороны, хотел бы отметить, мы уже завершаем, 10 миллионов долларов, 4 человека. Пятая – это общая зона, да? Значит, они, к примеру, скинулись по 2,5 миллиона долларов. У Ермака были эти 2,5 миллиона долларов на постройку своего жилья. А сейчас он как бы не может... Нет у него денег на то, чтобы положить бейл, на то, чтобы положить залог. Тоже какая-то такая сомнительная ситуация.
1: Сильно потратился, значит, да. Ну, все-таки человек был до войны, у него был бизнес, не бог весть какой... По-моему, такой весьма средние руки бизнес, но я уж не знаю. Пускай, еще раз говорю, идет следствие, внимание приковано к этому очень большое, ничего под ковер замести не получается. Украина не дает такой возможности. Украинское общество, гражданское общество, средства массовой информации, к счастью, не дают этого сделать. Поэтому, еще раз говорю, все подробности нам будут известны. Я, безусловно, поделюсь с вами ими, когда они появятся.
0: Леонид, я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: Всего доброго. До свидания.
2: Весна. Весна на Дэвидсон Радио. Все еще будет.
3: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда Центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно, благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В арт студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра, от океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе.
4: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
5: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
6: Орешек знаний тверд. Но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский о эрудите.
7: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.

0: На связи наш израильский корреспондент Евгений Кушнер. Евгений, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Евгений, ну что, сегодня политики и журналисты и в Израиле, и в разных странах пытаются предугадать, как визит Дональда Трампа в Китай может повлиять на ситуацию вокруг Ирана. Я должен сказать, что у меня сложилось впечатление, что Си Цзиньпин и Дональд Трамп, они разговаривали друг с другом, но без переводчика. По крайней мере, так как это все характеризует китайские и американские стороны, это совершенно противоположные вещи. Допустим, Китай. Китай говорит о том, что первые люди государств говорили о геополитике, о том, как она меняется. Ну, вот так это витиеватое китайское такое изложение, что больше нет гегемонии Соединенных Штатов, и Китай будет разговаривать с Соединенными Штатами на равных, и уже разговаривает. Ну, и вторая тема – это тема Тайваня. Это китайское изложение событий. Американское изложение событий в том, что Китай будет помогать реализовывать задачи Трампа. Задачи Трампа – это и области экономики, и нефть будет покупать у Соединенных Штатов и решать вопрос с Ираном. Китай поможет. Китайская сторона об этом вообще ни слова не говорит. Ну, вот такая удивительная вещь. При этом Россия, Украина, украинская война как-то это все даже замалчивается. При всем при том, что на следующей неделе Путин едет в Пекин. Следующая встреча у Си Цзиньпина после Трампа с Путиным. Так что вот так. Очень сложно понять, насколько все это, вся эта встреча может повлиять на ситуацию вокруг Ирана. Вам слово, Евгений.
1: Да, Геннадий, действительно очень интересная, неоднозначная складывается ситуация. Я, кстати, хочу заметить, вы знаете, вот, ну, вот я как-то уже рассказывал, что по пятницам делаю обзоры иностранной прессы с английского и с французского языка, ну, перевожу на русский, иногда, когда уж совсем, знаете, так наглею, я беру итальянский тоже, ну, итальянский, правда, знаю значительно хуже французского, но тем не менее. Так вот, что касается сегодняшних, именно сегодняшних газет и журналов, которые я переводил, так сказать, в эфире на радио, и хочу поделиться этим и с вами тоже, ну, буквально в двух словах. Интересный вообще вот такой момент складывается, получается, вырисовывается. Вы знаете, я сейчас даже не берусь назвать точное число СМИ, но где-то, может быть, 2-3 таких известных.

что все-таки, при том, что, конечно же, ну вот был сделан упор на торговле, ну мы сейчас, наверное, не будем в это подробно вдаваться, был сделан упор на Тайване, и об этом говорил товарищ Си несколько раз, причем его слова цитируют многие источники. Тем не менее, если не ошибаюсь, все-таки CNN это написал, а может быть и другие каналы, NBC, например, что, тем не менее, все-таки как-то Дональд Трамп умудрился, так сказать, выудить, что ли, вытянуть из Си Цзиньпина, ну, обещание, не обещание, но какое-то такое вот заверение в том, что вроде бы Китай не будет, по крайней мере, снабжать Иран вооружением. Если это действительно так, то это уже что-то. Это, кстати, уже достаточно немало с точки зрения вообще оценки переговоров и с точки зрения Израиля. Вот Геннадий прежде всего, с точки зрения Израиля. Это достаточно важное, я бы сказал, такое обнадеживающее известие. Я хочу тут пояснить. Наверное, многие наши телезрители, в общем, знают, это ни для кого не секрет, что Иран – это один из основных, если вообще не основной, поставщик нефти в Китай. И многие говорили о том, и политики, и журналисты, да и простые граждане, говорили о том еще в канун визита Дональда Трампа в Пекин, что вообще ситуация вокруг Ирана тяжелая, Китай союзником себя считает Ирана, а Иран считает Китай союзником своим и так далее, и так далее. Выясняется, что далеко не все так просто, и выясняется другое. И вот на это обратили внимание некоторые наши израильские журналисты, но я думаю, что многие американские, британские, французские тоже. Речь вот о чем. Вы знаете, если так вот взвесить, внимательно вдуматься в ситуацию, то складывается такое впечатление, что Китай, ну я не буду говорить такую фразу «махнул на Иран рукой». Наверное, это не так. Не то, чтобы махнул рукой, но китайцы, видимо, посчитали, руководство Си Цзиньпина и его все окружение, посчитали, что если на одну чашу весов положить Тайвань, а на другую Иран, так вот важность Тайваня перевесит. И, возможно, но это вот мы так, журналисты, интерпретируем, фантазируем, возможно, иранцы решили, китайцы решили несколько, ну, задобрить, если хотите, если кому-то это слово не нравится, можно найти другое, ну, как-то вот подмаслить, так сказать, как-то пойти навстречу хотя бы в чем-то Соединенным Штатам, вот на иранском направлении, а мы не будем снабжать Иран никаким вооружением, мы не будем поставлять Ирану компоненты для, скажем, баллистических ракет, но вы, американцы, вы тоже пойдите нам навстречу, хотя бы согласитесь с тем, что Тайвань – это исключительно наша китайская проблема, это исключительно наша китайская забота, и что бы там ни произошло, вы не будете сюда влезать. Тут, кстати, я хочу заметить, Геннадий, опять же таки, опираясь на иностранную прессу, на американские каналы, на французские, канадские, бельгийские и так далее, что вообще-то это такая очень тревожная новость, она прозвучала в начале этого года. Это прозвучало где-то в январе, что вообще-то в самом начале этого года Си Цзиньпин, ну, в общем, так, знаете, практически однозначно дал понять, что наступивший 2026 год будет годом вообще, так сказать, решения тайваньского вопроса. То есть он просто намекнул, абсолютно непрозрачно намекнул, что да, действительно, Китай собирается что-то делать на вот этом тайваньском направлении. Ну и последнее. Геннадий, я понимаю, что это как бы не израильская тема, но сейчас все становится такой, знаете, общей темой всего человечества. Израиль, Иран, и Китай и так далее. Вы знаете, все-таки может сложиться такая ситуация, и так об этом говорят в нашей, в израильской прессе, не только в нашей, что вот для Дональда Трампа возникнет очень такая тяжелая, сложнейшая дилемма. Сложнейший выбор. С одной стороны, отношения, ну, возможно, в чем-то налаживающиеся отношения, в чем-то более или менее пошедшие, так сказать, по конструктивному пути с гигантской мировой державой, с огромнейшей страной, ну, собственно, самой крупной страной на свете после Индии, ну, по количеству населения, по крайней мере, а как экономика, так и значительно сильнее, это с одной стороны, а с другой стороны какой-то совершенно небольшой остров, который вообще не имеет к Америке никакого отношения, но если Соединенные Штаты этот остров, ну, так сказать, бросят на произвол судьбы, то тогда многие скажут, ага, вот Белый дом предает своих союзников, ага, на Белый дом нельзя поручиться, нельзя ему доверять и так далее, и так далее. То есть

0: Ситуация очень тяжелая, и об этом, Геннадий, пишут многие, очень многие, и израильские журналисты в том числе.
1: Ну и кроме политики, все-таки Тайвань – это основной поставщик чипов, то, что называется. Это серьезнейший удар будет по экономике, во-первых, всего мира. И если под Китаем будет Тайвань, то Китай приобретет очень серьезную силу в мире.
0: Вне всякого сомнения.
1: Кроме всего прочего, что уже имеет.
0: Да.
1: В Вашингтоне начинается новый раунд переговоров между Израилем и Ливаном. Тем временем военное противостояние Цахаля с Хизбаллой продолжается. Несколько слов об этом.
0: Да, Геннадий, очень печальные, очень трагические, неприятные известия для всего Израиля. И каждый раз, когда вот эта фраза «разрешено к публикации», я сегодня утром с этого начинал новости на нашем радио, на нашей радиостанции. Погиб еще один наш солдат. Молодой, совсем молодой парнишка, 20 лет, из населенного пункта Декель, погиб, это стало известно сегодня утром, рано утром, погиб в бою в Южном Ливане, разорвался минометный снаряд, а до того, в течение вчерашнего дня, тоже такой очень тяжелый эпизод в районе, в приграничном районе Рош-а-Никра, это, кстати, израильская территория, это не Ливан. Так вот, там разорвался даже не снаряд и даже не какая-то ракета, а шар. Шар, начиненный взрывчаткой, разорвался. И вы знаете, вот четыре человека получили ранения. Причем один находится до сих пор в критическом состоянии. И врачи борются за его жизнь. Трое других, один еще в состоянии средней тяжести. Двое были ранены легко и уже выписаны из больницы. Все это я говорю, Геннадий, к тому, что действительно вот в эти минуты, когда мы с вами сейчас ведем беседу в Вашингтоне, проходит раунд, очередной, уже третий раунд переговоров между двумя делегациями, между делегацией израильской и ливанской на уровне послов. Ну, курирует Марко Рубио. Ну, правда, Марко Рубио сейчас находится в Пекине вместе с Дональдом Трампом, если мы правильно понимаем. По крайней мере, мы видели его на известных этих кадрах. Но, тем не менее, под, видимо, его заместители, его помощники помогают курировать ход вот этих переговоров. И вы знаете, Геннадий, вот тут очень двоякое такое чувство испытывают многие израильские граждане. Я даже сейчас не говорю про жителей Севера, про жителей таких городов, как, например, тот же Рош-а-Никра, Шломи, Нагария, Кирьят-Шмона и даже Хайфа и так далее. Я говорю вообще про жителей страны. С одной стороны. Ну, наверное, как-то вот надо задуматься о жителях Севера и понять, что да, конечно, настало время покончить с группировкой Хизбалла. Когда, если не сейчас? Когда? Что нам ждать? Другого президента? Ну, более дружественного, чем Трамп? Все равно Израиля уже не дождаться. Наверное, надо использовать момент. Это с одной стороны. А с другой тоже. Опять же таки, создался такой момент, когда именно сейчас, вот именно в эти дни и даже в эти минуты, правительство Ливана впервые, можно сказать, в истории, ну не впервые на самом деле, но почти что впервые, выражает заинтересованность и готовность вступить в Израиль в переговоры, оно это уже делает, в прямые переговоры, и даже как будто бы, есть такие упорные ходят намеки, признать вообще государство Израиль. И этим тоже, наверное, надо воспользоваться. Не говоря уже, Геннадий, о том, что, в общем, как известно, очень многие в Ливане, мягко говоря, недолюбливают группировку Хизбалла, точат на нее зуб за все то, что Хизбалла сделала, втянула Ливан в совершенно непонятную, бессмысленную, ненужную Ливану войну. Я еще раз напомню нашим уважаемым телезрителям, что в Ливане вообще далеко не только мусульмане-шииты. Там много мусульман-суннитов, много христиан, много друзов, есть армяне, есть черкесы и так далее. И все они, в общем, мягко скажем, недолюбливают Хизбаллу. Кстати, что самое интересное, даже среди самих шиитов далеко не все, знаете, вот такие прямо, ну вот такие горячие сторонники Хизбаллы. Есть такое движение «Амаль»? Это просто противник Хизбаллы. Сейчас политически когда-то был, кстати, и военный. Хизбалла одержала когда-то над Амалем победу. Но Амаль никуда не делся. Это да, это недруг Хизбаллы. Ну, не может быть, не откровенный враг, но недруг, скажем так, который противостоит в политическом смысле Хизбалле. Так что далеко не все столь однозначно просто сейчас все то, что происходит сейчас в Ливане.
1: Евгений, буквально два слова. В Израиле отметили День Иерусалима традиционным маршем с флагами.
0: Да, Геннадий, действительно прошел День Иерусалима маршем с флагами. Такое очень трогательное на самом деле зрелище. Честно говоря, звучали некоторые такие неприятные лозунги среди такой, знаете, экстремистской молодежи. Это вообще такой день поселенцев. Это день объединения Иерусалима после шестидневной войны. Мы за, чтобы сгорели ваши деревни, ну, ваши, в смысле, арабские и так далее. Но в целом, все-таки, как-то более или менее все прошло спокойно. Более того, даже поселенческие организации раздавали некоторые листовки вот этим молодым ребятам, которые понаехали, так сказать, в Иерусалим для участия в марше с флагами. И там были призывы: ребята, держите себя все-таки как-то более вежливо, сдержанно, цивилизованно, культурно и так далее. Ну и, в общем, более или менее все-таки как-то все прошло сравнительно спокойно и мирно.
1: То есть без эксцессов?
0: Без эксцессов. Хотя, конечно, какие-то были какие-то мелкие стычки, но вы знаете, Геннадий, тут же вмешивалась полиция, растаскивала молодых арабов и молодых евреев по разным углам, так сказать, делала внушение, но обошлось не только без убитых, но даже вроде бы и без особо раненых. Ну, кто-то, может, какие-то там ушибы, царапины получил, но в принципе, в общем, все прошло более или менее мирно. Это праздник самый-самый новый. Это праздник, который возник после шестидневной войны. Сколько там? 59 лет тому назад. Вот такие цифры.
1: Интересно, что это совпало с маршем протеста против политики «Нью-Йорк Таймс» газеты, который прошел вчера в Манхэттене.
0: Да, Геннадий, ну если уж так, как говорится, буквально вот два слова, это еще и совпадает, всегда совпадает просто с днем рождения моей дочери, которая тоже живет в поселении, очень религиозная, и она тоже, в общем, отмечает этот день.
1: Поздравляем дочку с днем рождения.
0: Спасибо.
1: И счастливого отца.
0: Спасибо.
1: Евгений, время в программе подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Шаббат шалом.
0: Всего вам самого доброго. Большое спасибо за внимание. И шаббат шалом. До свидания.
2: Весна на Дэвидсон радио. Все еще будет.
3: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
4: «Сделка».
3: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
4: Премьера спектакля «Сделка».
3: Театр «Анкор».
4: Впервые в Нью-Йорке.
5: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
4: Театральная гостиная.
5: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
4: Билеты на сайте
5: theater.com и по телефону 718-266-3393.
6: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
7: Ждем вас!
8: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
9: Новости.
10: Аналитические передачи.
9: Репортажи. Мнения экспертов.
10: И прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучшее.
11: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Давайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Райт.
1: В Нью-Йорке 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Витамин К, известный прежде всего своей ролью в свертывании крови, может быть связан и с сохранением мышечной силы в пожилом возрасте. Исследователи проанализировали данные о возможной связи витамина К с саркопенией, возрастной потерей мышечной силы, массы и выносливости, которая повышает риск падений и утраты самостоятельности. У людей с более высоким уровнем витамина К отмечаются лучшие показатели физической функции, более высокая сила хвата и меньший риск функциональных ограничений. Однако результаты клинических испытаний с добавками остаются противоречивыми. Эффект может зависеть от формы витамина K1 или K2, дозировки и состояния здоровья участников. Авторы подчеркивают, что на данном этапе витамин K нельзя рассматривать как доказанное средство профилактики саркопении. Тем не менее, поддержание его адекватного уровня в рационе за счет зеленых листовых овощей и ферментированных продуктов может быть потенциально полезным элементом стратегии здорового старения. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
6: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
9: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
10: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
11: Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа вас произвела?
12: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
13: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
12: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
13: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
12: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
13: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
2: Мы любим Нью-Йорк.
14: Добрый день, дорогие друзья. Это передача «Открой Америку с Верой». Я ее ведущая Вера Лейкина. Я представляю организацию Education for New Americans. У нас сегодня гостья второй раз. Очень интересная гостья Юлия Голубева. Спасибо большое. Юлия – психотерапевт. И мы будем говорить о теме, которая трогает очень многих вас. И нас тоже, и всех нас. Это тема, как нам всем ужиться в одной семье, особенно так часто, когда разные поколения живут теперь вместе. Юлия, спасибо большое, что вы пришли. И я хочу сказать, что эта тема животрепещущая не только для иммигрантов теперь, но и для всех. Потому что в связи с ростом дороговизны очень часто молодые люди, которых раньше рассчитывали, они в 18 лет уходят и живут самостоятельно, они начинают жить вместе с родителями, с бабушками и с дедушками. Это, конечно, разное дело для украинских беженцев или для итальянских приезжих, или для американцев. Это совершенно разное. Как наш исторический опыт, наша культура влияет на отношения между разными поколениями в семье сегодня?
15: Здравствуйте, Вера. И большое спасибо, что вы меня пригласили. Мне большая честь быть на вашей передаче. Очень радостно. И также мне очень важно говорить о темах вашей передачи, о важных темах. И, конечно, эта тема мне тоже важна. Я дочка, у меня есть родители, и я также мама детей, да, я также иммигрант, поэтому эта тема для меня важна не как только как психотерапевта, но и как человека тоже.
14: Понятно.
15: Да.
14: Нам всем она
15: да,
14: нужна.
15: Да, нам всем она нужна, да. Да, и, конечно, вы правильно сказали, что сейчас происходит огромное изменение в обществе, а также постоянно что-то происходит в мире политики, и постоянно происходят какие-то военные конфликты, войны, к сожалению, да. И очень часто мы наблюдаем, я наблюдаю, и, может, и вы наблюдаете, каждый человек, что общество расколото, да, и, конечно, конфликт отцы и дети имеет очень большой исторический контекст, да, очень большой, о нем писали и классики, вот. И поэтому мы живем не в вакууме, мы живем в социуме, и, конечно, все, что в социуме происходит сейчас, то, что происходило раньше, это, конечно, на нас влияет, это влияет на родителей, это влияет на старшее поколение, да.
14: Понимаете, вот то, с чем я сталкиваюсь, вот это традиционное понимание, что мы должны держать вещи в себе, не выносить как бы ссоры из избы, и это первое, что, мне кажется, очень трудно влияет, когда люди оказываются все вместе, это первое. А второе вообще, например, на понятие о том, как должен себя вести мужчина и женщина, мальчик и девочка, что от них ожидают родители и бабушки. Бабушки, дедушки, советы, которые они дают, и как на это мальчик, девочка реагируют. Это совершенно различается от того, что я помню. И в некоторых случаях это порождает само дикие конфликты, социальные конфликты. Я вот, когда работала в школе, сколько раз я встречалась с тем, что папа ребенку говорит, тебя бьют, ты должен дать сдачи. А это совершенно неприемлемо в американской школе. Какой сдачи? Если я помню, я работала в старшей школе, если дети участвуют в драке, то оба участника наказываются. И понятие о насилии, о том, что является насилием, совершенно разное у людей. И вообще понятие о том, что держать в себе, о чем говорить. Как мы вообще справляемся с этим? Что мы делаем с нашими чувствами? Я вот сейчас стала читать много статей о том, что важна не столько ум, в смысле академический ум, сколько эмоциональное умение понимать другого человека и понимать себя и выражать свои эмоции. Вот расскажите об этом, умеем ли мы вообще говорить о чувствах, и умеем ли мы слушать других людей, которые об этом говорят?
15: Да, это вопрос, как я говорю, на миллион. Очень важный вопрос, да. Смотрите, давайте мы вначале возьмем такой небольшой исторический экскурс в нашу историю недавнюю, то есть старшее поколение. Поколение наших бабушек и дедушек прошли очень много лишений. Они прошли войну, Вторую мировую войну, кто живет в Украине, прошли другую войну и так далее, и тому подобное. Да? И также это поколение растило поколение моих родителей. Да? Поэтому, что интересно, я начала думать про эту тему, вот, когда я каждый раз приезжала к бабушке и к дедушке на Украину, сейчас я вот думаю об этой теме, я их видела все время как высокофункциональных людей. Чтоб они когда-то плакали, или чтоб они когда-то рассказывали о ужасах войны, такого не было. То есть что я видела? Я видела очень трудолюбивых людей.
14: Которые все держали в себе.
15: Да, я как бы не слышала их переживаний, не слышала их страхов, не слышала их каких-то эмоций. То есть, что я видела, человек рано встает, трудится на работе, трудится дома, помогает внукам, помогает детям, да. И вот сейчас, как психолог, я вот думаю, все вот те ужасы, то есть я читала в книге, через что это старшее поколение моих бабушек и дедушек проходило, вообще, как
14: они справлялись?
15: Как они вообще справлялись, как они вообще просыпались, как они спали ночью и как они функционировали. Ну да, это было такое очень храброе, сильное поколение, да, и чувства вообще не выражались. Но мы также видим другое что-то, интересный феномен. То есть очень было много фокуса про войну в литературе, в искусстве, искусстве, в кинофильмах, в литературе очень в школе уделяли большое внимание изучению
14: этого страшного периода.
15: Этого страшного периода в произведениях, писали сочинения, то есть это было очень важно. Про это постоянно проговаривались через искусство, фильм и так далее и тому подобное. Но я этих тем не слышала, переживаний, страхов, ужасов я не слышала, когда я была у бабушек и дедушек.
14: Вот. Я хочу сказать, это вы интересный вопрос затронули, о котором я тоже думала, как преподаватель вот, в школе, и что мы там читали, и как это влияло на детскую психику. Я хочу сказать, что я сама, когда росла, действительно, разговоры о войне, об ужасах, о пытках, о Зое Космодемьянской, все это я слышала с детства, не дома. Но я это переваривала. Были такие периоды в моем детстве, что я боялась заснуть, потому что мне казалось, сейчас начнется война, вот сейчас она начнется. То есть я понимаю, что наши мамы и папы, дедушки, бабушки, они как-то делали вид, им казалось, что это способ справиться. Они делали вид, что ничего не происходит.
15: Да.
14: А на самом деле это все в нас осталось, и мы это перевариваем. И, ну, если начать это анализировать, то даже вот если мы начнем анализировать, скажем, мультики, которые мы смотрели, и которые современные родители, молодые, показывают своим детям, совершенно же другие вещи мы показываем.
15: Да, конечно.
14: Мальчишки-бальчиш, я помню этот весь. И даже не мальчишки-бальчиш, даже посмотреть современные вот Маша и Медведь. Мой сын, например, когда смотрит это взрослый и воспитывает маленькую дочку, он говорит, я думаю, что ей это нехорошо, там очень много насилия.
15: Да,
14: понимаете,
15: да.
14: Это совершенно другой взгляд на то, как что ребенку можно,
15: да.
14: А что ребенку нельзя, и как выразить свои чувства, и нужно ли вообще об этом говорить.
15: Да, да. А тогда было в те годы, и даже когда я росла, мы об этом постоянно говорили, разные праздники, праздник 9 мая.
14: А
15: это был очень большой фокус в школе, даже с детского сада. Даже,
14: да,
15: можно
14: да,
15: сказать.
14: Да.
15: То есть что получалось? Это старшее поколение бабушек и дедушек, оно не только было храброе, высокофункциональных людей, очень трудолюбивых, а они также особо не смотрели, я не слышала никогда тем прошлое. Все было фокус будущее. Все было фокус дать что-то детям, построить хорошее будущее.
14: И сейчас хорошо.
15: Да.
14: Сейчас лучше, чем было,
15: да?
14: Раньше.
15: Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно.
14: Вот, и вот этот весь разговор. И теперь вот эти все поколения попали сюда. И тут у меня впечатление, что старшее поколение замкнулась и как бы не справляется с тем, что они совершенно в другой среде. И разные способы,
15: да,
14: справиться.
15: Да, да.
14: Есть часть людей, которые полностью изолировались и делают, особенно среди русскоязычных эмигрантов, делают вид, что они, в общем, в русскоязычной среде, и больше не смотрят русское телевидение, скажем, из России. И вообще, тут даже не в языке дело, а язык, понятно, в пожилом возрасте тяжелее дается. В общем, образе мысли.
15: Да, да, вы абсолютно правы. Даже если человек абстрагируется от русского телевидения, не ходит на Брайтон-Бич и не общается с русскоговорящими друзьями и знакомыми, а опять-таки установки никуда не денешь, да. И, как я сказала, мы живем не в вакууме, мы живем в социуме. То есть это старшее поколение моих бабушек и дедушек, они растили детей, и вся эта intergenerational trauma, она передавалась через какие-то пословицы, да. То есть давайте возьмем обычные пословицы, которые у нас очень глубоко сидят, да. Вот как вы уже сказали, кстати, вы с меня, с языка сняли. Я тоже думала про эту пословицу, когда сюда к вам шла на передачу «Ссор из избы не выноси». Да? Дальше. «Слезами горю не поможешь». Дальше.
16: «Москва слезам не верит».
15: «Москва слезам не верит» еще лучше. Или «На войне, как на войне».
16: Да.
15: Кто не с нами, тот против нас. Да?
16: Вот это...
15: Или труд, все перетрут, да?
16: Терпение, труд, все перетрут,
15: да, совершенно верно. То есть, смотрите, в этих пословицах, да, отражается наша травма, наша установка. Также травма, мы можем смотреть, что в поколении моих бабушек и дедушек, даже в поколениях моих родителей, это не воспринималось как травма, что-то плохое. Наоборот, это... осознавалось, это воспринималось как такой адапционный, как адаптация к социуму. Это что вам, человеку, поможет проходить через разные бытовые ситуации, сложности, да, и разные непростые ситуации. То есть, если, допустим, мои бабушки и дедушки вдруг начали бы говорить о чувствах, о травме, это было бы ужас, они бы не смогли
16: справиться.
15: Функционировать, да? Или, допустим, когда мои родители росли, даже когда я была, да, не выносить ссоры из избы, да? То есть о чем говорили с дома, мы не говорим в школе, да?
16: Да, и даже сама идея пойти к психотерапевту, да? Как они говорили, вывалить все грязное белье.
15: Грязное белье – это тоже хорошее понятие. Это у всех, и в том числе у меня, да, я тоже... через это на меня влияло. Это у нас все глубоко сидит. Это глубоко сидит, как называется, такой survival tactics. Да? То есть когда-то давно...
16: Тактика выживания.
15: Да, тактика выживания. Когда-то давно это помогало не одному и второму поколению. И, конечно, это уже отложилось на подкорке мозга. Да? Это сидит очень глубоко, и мы даже не осознаем, когда это, как говорится, выстреливает. Да? Да. Мой супервайзер... Да. По гештальт-психотерапии, он говорит, рыба, она не чувствует воду, потому что она живет в воде. Да? Mm-hmm. Так и мы этих установок, мы не думаем, вот мы сегодня встали, ой, ссоры из избы, это уже...
16: Нет, мы об этом не думаем.
15: Это уже не про меня. Нет, я сегодня кому-то попрошу по помощи, я не буду сильной, и я не буду совсем справляться с нас. Нет, это нас сидит, это как будто, вот, допустим, учиться на велосипеде кататься, mm-hmm. да, начать. Мы очень медленно делаем. Правая нога, левая, правая педаль. Руль держим. Потом у нас на автомате. Это у нас идет на автомате. И много раз мы это вообще не осознаем и не замечаем. Мы с этим живем.
16: Знаете, я начала думать о том, что даже вот эти вот, то, что вы сказали, совершенно вот эта идея, что есть только одна точка зрения,
15: да.
16: А все остальные неправы.
15: Да. Да.
16: И когда, и теперь в связи с тем, что происходит в политической жизни, да. Общества, такие конфликты, да. Происходят. Да. И совершенно, знаете, есть очень хорошая английская пословица «We need to agree to disagree». Мы совершенно как общество, особенно как семьи, которые приехали из другой среды, мы совершенно не умеем это делать.
15: Да,
16: мы,
15: да.
16: Не знаем, как решить. Вот, ну, у тебя такая точка зрения, имеешь,
15: да.
16: Право.
15: Да. Да, опять-таки, это не случайно, да, и опять-таки давайте обратимся к нашей истории, потому что, да. История очень важна,
16: да.
15: Потому что если мы знаем историю, мы больше понимаем себя. То есть даже вот такое пословица «на войне, как на войне», да, «кто не с нами, тот против
16: кто
15: нас».
16: «Кто не с нами, тот против, да. Нас», это же просто,
15: да.
16: Сидит в нас всех.
15: Это сидит, да. И почему? Потому что если мы посмотрим на исторический аспект, да, люди, даже которые не соглашались с политическим режимом, что их ожидало? Их ожидало ничего хорошего, можно сказать. Или репрессии, да, или расстрел, или их помещали в психиатрическую больницу, да, или еще какие-то лишения, да. То есть человек мог потерять работу, да, человек мог не работать в своей сфере, которой он учился целую mm-hmm. жизнь, да. Человека могли арестовать, да. То есть Опять-таки, мы учили, да, и наше старшее поколение бабушек и дедушек, и мое поколение родителей, они учили, да, что не соглашаться, да, или высказывать свою точку зрения небезопасно, ничего хорошего не произойдет, да. Или я вот из Беларуси, из Минска, так есть такая поговорка: «Моя хата края, ничего не знаю».
16: Да. «Моя хата» по-украински то же самое есть: «Моя хата с краю, ничего».
15: Да, то есть это уже живет в нас.
16: Ну, это понимаете, я чаще встречаю другое. От меня ничего не зависит, я не хочу на эту тему говорить.
15: Да.
16: Это тоже часть, к сожалению,
15: конечно,
16: этой травмы.
15: Конечно.
16: И я могу это понять. Но, знаете, с точки зрения общественной, философской, да, вообще, куда, да, мы идем, да, вот это понятие, я сейчас вот мне пришло в голову, и я это слышала не один раз от иммигрантов. Прав тот, у кого больше прав. А больше прав тот, у кого сила.
15: Да.
16: И этот разговор о том, что вот важно, особенно в критические моменты, смотрите, куда мы идем как общество, важна сильная, да, личность, да, и диктатура нужна, а демократия, я слышу, не работает. Я всегда хочу сказать, что это очень удобно сказать, когда это не о вас. Когда это лично о вас, почему-то сразу всегда становится, да, всем по-другому. Да. Ну, да. Мы должны понимать сами, невозможно быть объективными, мы все не объективны. И мы все выросли из своего, мы все родом из детства.
15: Да.
16: Но нужно хотя бы осознавать свою собственную двойственность, свою собственную двойственную точку зрения, что мы не всегда правы,
15: да,
16: и нет,
15: да,
16: объективности.
15: Да, да, да, абсолютно. Но знаете, даже вот понятие двойственная точка зрения, или раньше там в 80-х, 90-х лет было очень популярное слово плюрализм, да?
16: Да.
15: Многие точки зрения, да. У нас это тоже сложно, потому что что?
16: Очень.
15: Вот даже возьмем, опять обратимся к детству, да, вот эти вот фразы сидят на подкорке мозга. Учитель всегда прав.
16: Да, есть.
15: Или ты учитель, ты ученик, да, взрослые всегда правы, да. То есть это очень глубоко сидит, и очень глубоко сидит, что есть только одна точка зрения, да, а если уже много, то нам опять-таки наш как бы survival механизм, да, включается, кто враг, а кто с нами, а кто не с нами, да, это нашим поколениям помогало ориентироваться как компас, да, помогало адаптироваться,
16: выживать,
15: конечно, помогало оставаться живыми, да, то есть если, допустим, во Вторую мировую войну мы бы, наше поколение бабушек и дедушек начали говорить, а можно и так, а можно и так, нет.
16: Те, которые говорили, да, попали в доменные, да, печи, к сожалению.
15: Был враг, он был очень обозначен конкретно, да, это был видимый враг, и были люди, которые надо было выживать. То есть вот эта вот тактика, она тоже у нас сидит, да, что есть черное, что есть белого, а вот серого у нас нету. И также через разные поколения бабушек, моих родителей, да, родителей, у нас нету опыта конфликта. У нас,
16: вот об этом
15: у нас нет
16: поговорим.
15: Опыта конфликта, как конфликтовать, или если конфликт есть, как можно возвращаться в отношения, да, как можно мириться, да. Все, что у нас есть, это конфликт, да. Есть правые, есть левые, да, есть черное, есть белое, есть враг, есть не враг.
16: Но я хочу сказать, что это не только характерно для русскоязычных мигрантов, а вообще для современного поколения. И я все больше читаю о том, как совершенно неразрешимы конфликты между поколениями в семье американской, и все большее количество детей перестает общаться со своими родителями, или родители с детьми, и семьи совершенно раскалываются. И я слышу противоположное, например, я слышу, что я имею право сказать, что я не хочу со своей мамой общаться. И я слышу разговоры старших: нет ничего святого, как можно так неуважительно относиться к старшему поколению, не имеешь права повышать голос, не имеешь... Как с этим справляться? Кто прав здесь?
15: Да. Кто прав, кто виноват? Наш еще один вопрос. Я очень сразу...
16: У каждого получается своя правда.
15: Да. Или, как классики говорили, кто виноват?
16: Кто виноват, да.
15: Кто виноват, да. Опять-таки, если мы посмотрим на взаимоотношения родителей и детей, да, когда дети вырастают, уже это взрослые дети и взрослые родители, очень важно понять, какие паттерны присутствуют в этих отношениях, да, потому что у нас всех есть какая-то детская часть, у нас всех есть какая-то взрослая часть, да, эти части никуда не уходят, то есть если только в отношениях присутствует детская часть, да, и взрослый человек, кому уже там 20 лет или больше, относится к родителям как пятилетний ребенок, что они ему что-то должны, да, или наоборот, родитель относится к взрослому, выросшему человеку, ребенку, который, взрослому ребенку, да, которому 20 лет, 30, 40, да, как маленькому человеку, о котором надо заботиться, да, которому надо...
16: Или давать ценные указания.
15: Правильно, да. То есть, что такое ценное указание? Это, опять-таки, родительско-детские отношения. То есть, родители, когда ребенок маленький, да, выживание ребенка зависит от родителей, да, и родители, конечно, должны знать, как ребенка кормить, когда ему гулять, да, что ему учить, да, то есть это все полностью на родителей, да, и родители как бы должны предупреждать, угадывать желания детей, да, то есть если ни родители не выходят, доминирует только родительская их часть, да, а у ребенка взрослого доминирует только детская часть, да, конечно, будет создаваться конфликт, да, или наоборот, да, что родителю страшно, да, или по каким-то причинам сложно отпустить ребенка, да, сложно дать взрослому ребенку делать какие-то свои решения, да. Потому что что у нас в культуре? У нас в культуре, опять-таки, тоже это у всех нас, да, у всех нас. Это записано на подкорке мозга. Это была тактика выживания, как вы сказали, да, жертвенность, да, все лучшее детям,
16: да,
15: все для детей, да. И, конечно, если так родитель в такой парадигме живет, да, если мы в банк приходим и нам говорят, вот положите энное количество, инвестируйте, да, вы получите хороший дивиденд. Мы такие с радостью, но мы потом придем за дивидендом, да, то же самое. Если родители постоянно только инвестируют в детей, да, и вся их жизнь только про ребенка, да, неважно, маленького, или когда уже ребенок подросток, или вообще когда вырос, да, то, конечно, будет требовать дивидендов, будет требовать процента, да, и не всегда...
16: Ну, а
15: не всегда
16: хотя
15: конечно,
16: бы.
15: Конечно, да. А даже если это не проговаривается, это ощущается в отношениях, да. Поэтому я как психотерапевт, или я работаю с новыми родителями в вопросах материнства, или с новыми мамами, с новыми папами, я все время, мы все время проговариваем, да, расширять свои какие-то идентичности, да. Вы не только мама, вы не только папа, да, вы не только мама взрослого ребенка, да, какие у вас есть хобби, какие у вас есть интересы, да.
16: То есть вы, как взрослый человек, да, имеете, да, право, да, на то, чтобы вы были самим собой.
15: Да.
16: Помимо того, что вы, ну, это тоже источник конфликта, очень часто,
15: да,
16: взрослые,
15: конечно,
16: дети как бы забывают, что их родители, они тоже личности,
15: да?
16: И у них,
15: да,
16: свои интересы.
15: Конечно.
16: И они даже удивляются часто. Тебе там 60 лет. Что такое? Твой главный интерес должен быть заботиться о внуках.
15: Да.
16: Почему ты хочешь,
15: да,
16: еще чего-то?
15: Да, опять должен, как надо, жертвенность. Это нам всем присуще, да. Это у нас очень глубоко записано, да. Не через одно поколение. Это как бы отработанный такой механизм. Не одно поколение. Первое, второе, третье, да.
16: Это уже сидит? И
15: это сидит и ждет, когда можно выскочить, да?
16: Да, да. Знаете, тут возник у меня вопрос. Есть такое слово английское, которое перевести вообще на русский одним словом невозможно. Privacy.
15: Да.
16: То есть мы бы сказали личное пространство.
15: Да, да.
16: Это такой сложный момент для иммигрантов, родителей, которые недавно приехали. Потому что понятие личного пространства у американского ребенка совершенно другое. Иногда оно заходит, всякие границы переходят, и иногда нужно действительно, так сказать, есть дети, которые начинают привязываться к компьютерам или попадать в другую компанию, или так далее. Но в принципе, вот это понятие, вот это мое личное пространство, я имею на него право. Я слышала от многих родителей, какое личное пространство, о чем речь?
15: Да. Опять-таки, вот я вот думала, вот шла на, к вам передачу, мне вспомнилась букварь, по которым я училась читать. Да. Меня мама учила читать, или в школе был букварь. И вот мне так вспомнилась эта картинка букваря, вот там зал, да, и в этом зале и бабушка, и мама, и папа. Мама там что-то готовит, папа читает газеты, дети тихонько играют, или дедушка и бабушка там смотрят телевизор, да. И это с самого детства, да, и это как раньше была близость, да, или во время лишения, то ли военных действий, войны, да, 20-е, 30-е, 40-е, 50-е был еще не решен, и жилищный вопрос, да, то есть если мы даже возьмем хрущевки, да, как люди хрущевки, то есть зал это был проходной двор, но там обычно жила семья из 4 людей, а может быть и больше, да, а были семьи, что жили с бабушками, с дедушками по разным ситуациям. И опять-таки, это уже закрепленный механизм, да? И что такое иммиграция? Иммиграция нас опять ставит в ситуацию выживания. То есть, я помню, когда мы сюда приехали, мы тоже остановились у бабушки, нас было 6 человек, и, да, мы жили в одной маленькой однокомнатной квартире пару недель, пока не нашли жилье. Опять, чтобы выжить, нам надо взаимопомогать, да? И послевоенное поколение, да, они все время помогали своим детям.
16: Да.
15: Да.
16: Да,
15: бабушки помогали внукам, бабушки и дедушки смотрели внукам, готовили их, да. Когда ребенок болел, бабушки и дедушки с ними сидели. То есть это была взаимопомощь.
16: Так не только. Я помню, я уже была взрослой совсем, замужем. И считалось совершенно нормально, что родители помогают уже семейным детям и материально, и там со всякими доставаниями и так далее. Это было, в общем, совершенно нормально.
15: Как же можно без взаимопомощи? То есть тогда это была норма. Тогда это была норма выживания. И если не взаимопомощь, то это страшно подумать, что могло быть.
16: Да, но взаимопомощь здесь и понятие личного пространства здесь совершенно другое.
15: Да. Да.
16: Поэтому... Понимаете, дети растут всегда, они знают, вот это моя комната, это мои вещи. Особенно, когда они начинают быть подростками. Это очень сложно.
15: Да, это очень сложно, потому что у многих поколений не было дифференциации, то есть было все время сплоченность, было, опять-таки, очень оговорено, да, кто старше, кто младше, да, или даже вот когда мы говорим на русском, у нас в русском языке принято поколение, которое старше тебя, или по какой-то должности, допустим, учитель, да, учитель это не ты, учитель это вы, да, и получается, когда внуки пытаются говорить со старшим поколением, на английском эти разницы все стираются, они как бы переводят, они говорят «ты», да? То есть «ты» — это уже немножко звучит, как бы, нашему поколению уже немножко неуважительно, по-другому, да? А для них это норма.
16: Да, потому что они тут выросли. На английском языке слово «ты» есть только в молитве Богу.
15: Да.
16: Да. Это тоже интересный вопрос, действительно, но тут даже не столько это меня интересует, а как мы должны справляться с вот этим постоянно, вот когда мы варимся все вместе, и возникают конфликты, и с точки зрения взрослых эти дети все делают не так, а с точки зрения детей эти взрослые ничего не понимают.
15: Да.
16: И как это разрешать? Да. Как к этому как бы прийти без того, чтобы ранить близких людей? Да. Мы все равно любим своих детей, своих родителей. Конечно. Но выражаться так, чтобы не ранить других, мы не всегда умеем.
15: Да, да.
16: Вот это очень тяжело. Вот я слышу, например, ребенок говорит маме, взрослый ребенок, меня твое мнение совершенно не интересует, ты ничего там не понимаешь. И я понимаю, что он хочет сказать, но это же очень обидно для родителей, что значит твое мнение.
15: То есть у нас, опять-таки, нету культуры, да, как мы можем проговаривать свою другую точку зрения. Да, что получается? Или подавление, и, допустим, дети слушают родителей и делают то, что они вам советуют, да, даже если они с этим не соглашаются. Да? Или наоборот, то, что вы сказали, пример, мне не волнует твое мнение. Но и то, и другое, если мы посмотрим, копнем как бы глубже по психологии, да, это также детское родительство. Отношения, то есть ребенок, взрослый человек, да, он не может или не умеет, или ему тоже сложно, да, выражать свою другую точку зрения, да, он ведет себя как пятилетний мальчик или как пятилетний подросток, то, что для подростков это очень характерно, там, хлопанье двери, ты мне не указ, я буду делать по-своему, то есть, да, это как бы developmentally по психологии характерно подросткам, да, взрослый человек, он может свою точку зрения проговорить. Да? Допустим, сказать, у меня другая точка зрения. Да? То есть получается, что ни мама, ни родители, ни дети как бы не выходят из этих ранних, будете смеяться, но как бы ранних детских отношений. И как говорится, есть такое как бы понятие, такая шутка, наступать на те же самые грабли. То есть вот этот вот паттерн, да, он опять выстреливает постоянно и постоянно. Да, то, что родители видят в них детей, да, родители не осознают, что это уже не пятилетний ребенок, это уже не инфант, да, это уже не новорожденный, который надо кормить, и он без родителей не выживет, да, и дети не могут понять и не могут осознать, что родители... мы уже не родители, что у него есть право на свою точку зрения, да? Он может об этом уважительно сказать или она, да? То есть вот такой вот интересный очень интересный парадокс, то, что получается, когда взрослые дети говорят, ты мне не нужен, и я с тобой прекращаю отношения, то есть это как бы ребенок, можно как бы в психоанализе, это как будто ребенок, маленький ребенок, который топает ногами и говорит, все, мама, ты плохая.
16: Да. Я ухожу.
15: Я ухожу из дома,
16: я
15: да?
16: Ухожу
15: да.
16: Из дома, да.
15: Или я сейчас тебе, баба, накажу. Да?
16: Да,
15: то есть, опять-таки, это очень ранее, да, и очень ранние детско-родительские отношения, да, и как бы и дети, или родители как бы там застряли, да, и случаются конфликты, конечно, конфликты случаются, да, и конфликты, и выяснение отношений у нас тоже это... записано, да, что легче кричать, легче ругаться, а очень сложно и очень страшно быть уязвимой.
16: Да.
15: Допустим, сказать, мне было больно, что ты сказал, да, или меня это очень сильно задело, или я расстроилась, да, то есть лучше показывать пальцем на другого, ты плохой или ты плохая, да, и это может иногда быть годами, да, вот эти выяснения отношений, это также может быть как бы анестезия, что такое анестезия, когда мы идем там к дантисту, чтобы не чувствовать боль, мы получаем такой укол анестезии, да, если не будет укола, будет очень больно. Да.
16: Да.
15: То есть если этих руганий, этих выяснений отношений не будет, да, что случится? Случится разочарование, случится осознание, что мама и папа не могут тебе заботиться, как о младенце, да? Или ребенок уже вырос, и это тоже потеря, да? Есть такое понятие empty nest, да? Uh-huh. И это другая, совершенно другая идентификация, да? И что тогда происходит с твоей жизнью, как взрослые родители? Есть ли у тебя еще какие-то проекты, да, хобби, интересы? Или опять все свое внимание мы сосредотачиваем, как, опять-таки, техника выживания? Техника выживания в войне, да, этого ребенка, младенца, да, на себе носили, ни с кем нельзя было его оставить.
16: То есть это часто, получается, сводится к ощущению «я должна».

0: у меня была ситуация, когда пожилая мама хотела вообще выйти замуж, и дети пришли в дикую ярость.
1: Да, да.
0: И потому что как это так?
1: Да,
0: вообще
1: абсолютно.
0: Дети
1: абсолютно,
0: смотрят
1: да.
0: на маму как
1: да.
0: асексуальное
1: да.
0: существо.
1: Да, я вам верю.
0: Такое.
1: Я вам верю.
0: Как это так? А
1: да.
0: ей 70 с лишним,
1: да.
0: и вдруг она хочет замуж,
1: да.
0: кто-то хочет ее использовать,
1: да.
0: там обобрать.
1: Да. Да.
0: Ну, слушайте, бывают случаи,
1: да.
0: действительно.
1: Бывает.
0: Разные
1: да.
0: случаи.
1: Да.
0: Но очень часто вот эта любовь выражается в виде желания контролировать.
1: Да.
0: И
1: да.
0: получается, человек хочет так выразить свою любовь, а другой человек это отталкивает. И это
1: да.
0: только усиливает конфликт.
1: Да.
0: Вот как...
1: Да.
0: как я помню, одна мама мне сказала, мама взрослых детей, уже взрослая, у нее была дочка, и взрослый сын говорит, надо быть слепой, глухой и немой.
1: Да.
0: И делать вид, что ничего не происходит. Это очень тяжело.
1: Да.
0: И я помню, тогда я не обратила на это внимания, у меня был еще маленький мальчик, но я теперь понимаю, что она
1: да.
0: говорит, что надо
1: да.
0: уметь...
1: Да. Да.
0: Держать
1: да.
0: себя, это очень тяжело
1: да, да.
0: часто людям, которые они считают, это опять идет от того, что вот только моя точка зрения правильная, а другие точки зрения неправильные, и поэтому я хочу только так.
1: Да, да, абсолютно, да, и есть другие ситуации, наверное, вы знаете, в вашем окружении, в моем, да, и все, да, когда наоборот, да, взрослые родители начинают диктовать, как дети
0: да.
1: должны жить, да, или куда поступать, в какую карьеру идти, с кем заводить отношения, какие должны друзья, что-то ел сегодня на завтрак, и одели эту шапку, да, и помыли
0: эти
1: руки.
0: Одели эту шапку, да.
1: да. Шапка очень обязательно, да.
0: да.
1: Смотрите, куда нам без шапки. Смотрите, да, опять-таки, что такое контроль, да? Контроль – это тогда у человека, который контролирует, наверное, большая тревога, да, что будет, если он или она, да, этот контроль немножко ослабит, да.
0: Mm-hmm.
1: Это может быть страх, или тревога, да, а что вообще в моей жизни происходит без этого контроля, да? Человек может осознать, окей, что-то в моей жизни не хватает, или что-то в моей жизни не так, да, но если я контролирую, если я даю советы, как говорил философ.
0: И знаю, что происходит.
1: Да.
0: Главное, вот я вот это,
1: да.
0: я знаю, что я должна знать, что происходит.
1: Да.
0: Да.
1: Как Декарт говорил, если я мыслю, значит, я существую, да?
0: Да.
1: Значит, если я даю советы, если я о ком-то забочусь, если я кого-то спасаю, значит, я есть, да? А если мы это уберем, то там может быть очень большой слой тревоги, очень большой слой тревоги и страха заниматься самим собой. Потому что почему? Потому что опять тактика выживания. Все сводится к тактикам выживания, да? То есть это помогло ни одному человеку, человеку, да, это опять транслировалось в искусстве, в фильмах, да, транслировалось в литературе. То есть, если мы посмотрим советские фильмы 50-х, 60-х, 70-х, там же одно спасательство,
0: да.
1: одна жертвенность.
0: Одна жертв...
1: Или, допустим, вот есть такое, говорят, да, на русском, да, я последняя буква в алфавите.
0: Да.
1: Ну, вообще, здорово.
0: Ну...
1: То есть, про себя мы забываем, мы не важны, мы не интересны, мы будем изменять другого человека.
0: Так, да,
1: но не нас.
0: Я помню эту фразу, ты
1: да.
0: думаешь только о себе.
1: Да, эгоист.
0: Эгоист, да.
1: да. Эгоист,
0: думать
1: да.
0: о себе,
1: да.
0: вообще себя любить.
1: Да.
0: Я помню, я когда-то ехала в машине, слушала передачу русского,
1: да,
0: кстати,
1: да,
0: радио,
1: да.
0: и там
1: да.
0: кто-то позвонил и говорит, как вы себя любите диктору? А
1: да.
0: диктор говорит, так это совсем неплохо себя любить, в общем-то. Да, я это давно было, я обратила
1: да.
0: внимание.
1: Да, смотрите, да, смотрите, совсем, конечно, неплохо, это здорово, но это может быть очень страшно, это может быть некомфортно. И вы не поверите, занимает годы психотерапии, чтобы человек начинал как-то экспериментировать и осознавать, да, и вообще понимать, что у него есть право заботиться о себе, да, право в каких-то ситуациях себя ставить на первое место, не на второе.
0: Я хочу поднять один вопрос, который меня мучает. Я это

0: наблюдала не только у русскоязычных. Я, например, видела это часто у китайских родителей. Вот эта идея, что очень сильно, как они говорят, хвалить ребенка и говорить, вот ты молодец, ты что-то сделал, это убирает желание человека идти дальше. Я сначала столкнулась с этим у китайских родителей, когда я учила китайских детей. Я помню, у меня был такой студент в 10 классе. Он уже хорошо говорил по-английски. И он сказал, у меня средний балл 97.
1: Да.
0: Мой папа говорит, я недостаточно хорошо учу.
1: Да. Да.
0: И я потом обратила внимание, что это считается, понимаете, это совершенно другая ментальность.
1: Да.
0: Чем то, на которой здесь растут дети.
1: Да.
0: С другой стороны, конечно, неоправданно хвалить ребенка, говорить, что ты такой умный, и никаких ошибок ты не делаешь, это тоже нехорошо.
1: Да.
0: Но вот в семье я часто вижу, в эмигрантских семьях, вот это желание.
1: Да.
0: Если человек делает что-то нормально, то это само собой разумеется.
1: Да.
0: И вот за простые вещи говорить спасибо не обязательно. Вот я наблюдала конфликт между мужем и женой. Она просто явно ждет, чтобы ей сказать, вот так вкусно приготовила, там, или убрала, или старалась. А он считает, что такое, это ее работа, чего он должен это говорить. Вот как с этим справляться? И как это выражать?
1: Да.
0: Потому что люди часто очень держат это в себе.
1: Да.
0: И так сказать, и переваривают это, и уже привыкли.
1: Да. Да, совершенно вы правы. Смотрите, опять вернемся к нашим баранам, да, тактика выживания, да. Вот я росла в 90-х, я в школу ходила, и вы ходили раньше, чем меня. То есть много поколений, для них, как говорится, оценки было все, наше все, да. То есть оценивали по пятибалльной шкале.
0: Да.
1: Одна ошибка – это уже 4, две ошибки – это уже 3, это вообще плохо. 3 ошибки, не дай бог, это уже 2.
0: Да.
1: А 4 – это код.
0: Да, я помню.
1: Или было двойки, тройки и колы, все приятели твои, да.
0: Да.
1: То есть оценивали, как оценивали? Оценивали прилюдно в группе, да, сейчас станьте, кто получил 5, кто получил 4, кто получил 3.
0: Да, открыто говори.
1: Кто получил 2, может не вставать. Или журнал у всех на виду, можно у всех посмотреть, кто какие оценки. То есть оценивали в группе, публично,
0: как это право абсолютно.
1: Как это сказать? Шейм, я забыла.
0: Стыдить.
1: Публично. Да, стыдили, да, не унижали, а стыдили, да, спасибо. Публично стыдили. Почему? Потому что
0: считалось, что это мотивация.
1: Да, это считалось мотивацией. Как бы кнут считался мотивацией, да?
0: Да, да.
1: Да, то есть это у нас, опять-таки, очень тоже у всех сидит. И у меня сидит, да, на подкорке головного мозга. Это очень важно осознавать. Да?
0: Но это не просто важно осознавать. Я имела дело со случаем, когда учительница в Нью-Джерси потеряла работу из-за того, что она это сделала.
1: Да, конечно.
0: Потому что это совершенно нельзя делать.
1: Да, да. То есть осознавать.
0: Да, у нас осталось 4 минуты. Мы должны встретиться опять. Это очень важный разговор, и много вещей мы, так сказать, не затронули. В общем, мы говорим сейчас о людях, которые переживают время выживания. Мы должны приехать в другую страну, адаптироваться и выжить. Как же счастливо, когда живешь спокойно? Вот это мы должны об этом задуматься.
1: Это очень сложный вопрос, потому что у нас не одно поколение уже привыкло жить через кризисы. Потому что в кризисах было такое исследование, что все роли уже предопределены. Есть враг, есть не враг, есть свои, есть не свои. Мы уже в сплочении, мы все вместе, мы все друг другу...
0: И всегда кризис. А если кризиса нет, его надо выдумать.
1: А вот если кризиса нет, потом уже начинаются разные оттенки серого, да? Что правильно, что неправильно, что я хочу, что не хочу, а может и не надо. И вот это очень большая почва для рассуждений и появления конфликта. То, что когда есть кризис, уже не до конфликтов. Надо выживать, надо куда-то бежать. Вот если мы сейчас с вами говорим, тут пожар начнется. Мы перестанем с вами говорить, да, на высокие материи. Мы все, мы побежим, и сумки, да, оставим, и все, чтобы выжить.
0: Это очень, у нас осталось пару минут. Что бы вы посоветовали нашим зрителям и слушателям, вот как изменить свой взгляд на это дело в ближайший, скажем, месяц?
1: Да, смотрите, у меня нет такой волшебной таблетки. Что я вам посоветую телезрителям? Что-то такое простое, что можно делать каждый день. Начинайте заботиться о себе. Начинайте что-то интересное делать. Да? Вы больше, чем мама. Вы больше, чем папа. Вы больше, чем ребенок или родитель. Расширяйте свою сферу деятельности.
0: Интересуйтесь жизнью,
1: помимо того, что
0: вы делаете в семье. Да. Замечательный совет. Да. Попробуем и встретимся, я надеюсь, через месяц и будем об этом говорить. Как себя любить, это следующая тема, которую мы обязательно должны, и как не ставить себя шаблоны. Вот мне столько-то лет, мне это не положено. Да.
1: Или будем говорить, как мы себя научились не любить.
0: Да, совершенно верно. Да, это так тяжело.
1: Да, я это тяжело, конечно.
0: От своих приятелей. Будь здоровы, дорогие друзья. Это была передача «Открой Америку с Верой». И это была Юлия Голубев. Она психотерапевт. Мы встретимся с ней опять. Обязательно любите себя и любите свою семью.
2: Дэвидсон Радио, 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Против OpenAI подали новый иск после того, как 19-летний Сэм Нельсон принял смесь кротома, ксанокса и алкоголя после консультации с чат-GPT и не выжил. Иск подали родители студента. Семья утверждает, что Нельсон годами использовал чат-GPT как основной источник информации и доверял ответам сервиса. По версии истцов, модель чат-GPT-40 фактически выступала для подростка консультантом по наркотикам, советуя дозировки и комбинации веществ, а также поощряя эксперименты. В иске говорится, что чат-бот предупреждал о рисках смешивания препаратов, однако позже рекомендовал комбинацию кротома, ксанокса как одно из лучших решений, не упомянув риск летального исхода. Родители также заявили, что чат-GPT не распознал признаки тяжелого состояния студента, включая проблемы со зрением и икоту, и не посоветовал срочно обратиться за медицинской помощью. В OpenAI назвали ситуацию трагической и заявили, что модель чат-GPT-40 больше недоступна, а современные версии сервиса получили дополнительные меры безопасности. В компании подчеркнули, что чат-GPT не заменяет медицинскую помощь и сейчас использует механизмы для выявления опасных запросов и перенаправления пользователей к реальным специалистам. Семья Нельсона требует привлечь OpenAI к ответственности, уничтожить модель чат-GPT-40 и ограничить обсуждение незаконных наркотиков в сервисе. Также истцы хотят добиться независимого аудита инструментов искусственного интеллекта компании. В Мичигане двое опекунов признали вину в жестоком обращении с приемными детьми. Об этом сообщает Daily Mail. Расследование началось в феврале 24-го, когда одного из детей в критическом состоянии доставили в больницу. Медики диагностировали у ребенка сильное обезвоживание и истощение. Прибывшие на место полицейские обнаружили в доме 45-летней Джессики Климп и 47-летнего Джейсона Климп собачьи клетки, в которых содержались дети, а также самодельную смирительную рубашку. В ходе следствия выяснилось, что двое приемных детей страдали от истощения, опекуны кормили их только жидкой пищей под строгим надзором. Супруги уже лишены родительских прав, их ждет суд в штате Теннесси. Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся под арестом, содержится в общей камере вместе с 18 другими заключенными, рассказал его сын Николас Мадуро Герра журналу «Шпигель». По словам Мадуро-младшего, сначала его отец находился в одиночной камере. Там он каждое утро по часу занимался спортом и вел дневник. В апреле Мадуро перевели в общую камеру. Половина сокамерников, по его словам, говорит по-испански. Экс-президент общается с ними, смотрит телевизор и учит английский. Мадуро Герра также сообщил, что ему передали телефон отца. Там оказалось аудиосообщение, которое Николас Мадуро записал, но не успел отправить. В нем говорилось, что венесуэльский народ должен продолжать борьбу и что родина никогда не станет колонией. Сын экс-президента признал, что операция США стала для семьи неожиданностью. Они применили технологии, которых мы здесь никогда прежде не видели. Мы должны были сделать больше для защиты моего отца. В этом отношении мы потерпели неудачу, заключил он. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Госсекретарь Рубио назвал армию Китая второй по силе в мире – Саудовская Аравия предложила заключить пакт о ненападении между странами Ближнего Востока и Ираном после завершения войны. В столице Кубы, Гаване, прошли массовые протесты на фоне отключения электроэнергии из-за американской топливной блокады. В Рокфеллер-центре каток превратился в открытую сцену для серии бесплатных выступлений «Road to Broadway». И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 60%, 66% по Фаренгейту, 19% по Цельсию.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
4: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Адвокат.
13: Юрий Прахин.
14: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
17: «Анкор».
16: Премьера спектакля
17: «Сделка».
16: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
17: Премьера спектакля «Сделка».
16: Театр «Анкор».
17: Впервые в Нью-Йорке.
18: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
17: Театральная гостиная.
18: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
17: Билеты на сайте
18: theater.com и по телефону 718-266-3393.
19: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
20: Ждем вас!
21: На Марсе. Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».

0: Добрый день, дорогие друзья. Приветствую всех, уважаемые радиослушатели. Рад нашей встрече. На волне 620 AM Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. Мы начинаем программу «Эрудит». Я приготовил для вас сегодня вопросы. Приготовил для вас сегодня варианты ответов. Приготовил подарки от компании «Дозорцев и сыновья». Так что все в порядке. Осталось только собрать команду. Ну и взять эту, что называется, высоту. Эти 12 ступенечек. Прежде чем я открою свой игровой эфир, как обычно, по традиции, я выскажу слова благодарности тем, кто рекламируется в моей программе. Спасибо им огромное. Доктор Михаил Рисман. Дорогие друзья, еще раз хочу напомнить вам о докторе Михаиле Рисмане. Он специалист по лечению боли. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине, в районе Шипсхед Бэй. Запишите телефон 718-769-7191, 718-769-7191. Доктор практикует в Америке более 35 лет и постоянно совершенствуется, следит за новостями и успешно использует новые технологии в лечении своих пациентов. Вот так им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Я много раз говорил об этих методах лечения, но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. А суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. Это лечение также помогает при пяточных шпорах, и если вы хотите избежать операции, доктор Рисман с помощью новой методики поможет вам быстро и эффективно. Я в два слова хотел бы добавить по поводу того, что боль – это своего рода аллергическая реакция, ответная реакция на организм, на какие-то раздражения. Кстати, зуд, когда чешется, это тоже разновидность боли. Или когда печет, это тоже разновидность боли. Просто другие сигналы, другие по форме. Но по смыслу это одно и то же. Где-то ущемляется нерв, где-то была травма, какой-то блок. Доктор с этим справляется. Обращайтесь, если вы чувствуете зуд, боль, жжение в пояснице, в ноге обычно, наружная сторона бедра, тоже такое бывает в случае ущемления в области поясницы. Звоните доктору, записывайтесь на прием, офис работает и в первой половине дня, и во вторую смену, во второй половине дня, так что вам будет удобно. 718-769-7191. Что еще важно? То, что доктор Рисман принимает основные медицинские страховки, а также, кроме этого, еще и Этну, и Фиделис, и 1199. Помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время, и никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рисмана. Он с помощью своих уникальных методов облегчит и улучшит ваше состояние. Телефон 718-769-7191. Еще одно сообщение я приготовил, оно касается, ну вот, совсем ближайшего времени, а именно 19 числа, через 4 дня, Центр Кнессет празднует свое 14-летие, а я, цитируя фильм «Дом, который построил Свифт», помните, там человек один говорил, он говорит, вот видишь этот дуб, ему 500 лет, а я его еще желудем помню. Так вот, я помню этот центр, когда он только открывался, я как раз вел прямой репортаж из этого центра о том, что открывается новый центр, Кнессет, так он и называется, там была имитация западной стены во всю стену, там был кинотеатр, сегодня многое там по-другому, но он стал удобнее, комфортнее. 14 лет, согласитесь, это приличный срок. Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда Центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра, от океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и конечно, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе. Ну вот так. И еще одно, друзья, сообщение касательно агентства Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашаются работники с сертификатами PCA, HHA. Если у вас нет сертификата, приходите, пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care и приступите к построению карьеры. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе, говорит на вашем, нашем языке, платит все бенефиты и плюс еще дополнительно бонусы. Предлагает целый ряд интересных программ. Если в семье есть ветераны, пережившие Холокост или дети войны, вы получите дополнительные часы ухода до 24 часов в сутки. И если вам необходима помощь краткосрочная, вы перенесли инфаркт, инсульт или операцию, или же какую-то травму, аварию, вам нужна краткосрочная помощь, звоните в агентство Welcome Care. Есть такая программа 718-232-4850. Если по состоянию здоровья вы не можете себя обслуживать, и вам необходима поддержка и помощь на протяжении 24 часов в сутки, есть такая программа, называется 12 плюс 12, агентство вам поможет. Ну и программа для детей от мала до 18 лет. Если ребенок наблюдается у него отставание в развитии, то ему нужна помощь специалистов. Есть такие специалисты, и агентство готово оказать эту помощь. Я думаю, что всем знаком, ну, тем, кому, да, знакома программа Early Intervention. Это такая же программа помощи деткам от, по-моему, 0 до 3 лет. Вот, то вы можете продолжить данные сервисы с агентством Welcome Care и получите массажистов, физиотерапевтов и учителей, которые будут помогать заниматься домашними заданиями, и специалистов-педиатров, которые помогут ребенку развиваться. Главное, не пропустите момент, звоните в агентство 718-232-4850. 718-232-4850, Welcome Care. С нами как в семье. Ну что ж, пожалуй, пока все, что я хотел вам предоставить в качестве информации к этому моменту. И я готов открыть регистрацию для того, чтобы мы с вами могли посоревноваться. Будем надеяться, что сегодня все будет звучать в отличном виде. И вот вам, пожалуйста, дадим старт на регистрацию. Замечательно, все слышно, все работает. Так что сегодня нет, как говорил один мой приятель, говорит, от коряки строить не будем. Пожалуйста, давайте регистрируйтесь по телефону 718-303-7570. Схема игры очень простая, она не меняется на протяжении многих лет. 718-303-7570, номер телефона, по которому можно зайти в игровое пространство, виртуальное игровое пространство. Вы слушаете вопросы по телефону, отвечаете, используя свой телефон. 718-303-7570, используя свой телефон, вы слушаете вопросы и отвечаете на них. Как это происходит? Когда вы дозваниваетесь, вам предлагают остаться на линии, то есть в общей команде. Далее я читаю вопрос, потом читаю три варианта ответа, и у вас есть ровно 15 секунд для того, чтобы ответить на задаваемый мной вопрос. Вы отвечаете не тем, что вписываете что-то куда-то, вы отвечаете цифрой 1, 2 или 3, выбирая ответ из мной предлагаемых вариантов. 1, 2 или 3. Вот, собственно, все очень просто. 718-303-7570, 303-7570. Набираете этот номер и заходите в игровую команду. Буквально через 10 секунд я начну вести игру, и тогда уже у вас не будет возможности зайти. Вот только сейчас, последние мгновения, вы можете зарегистрироваться на игру. 718-303-7570, 718-303-7570. Что ж, давайте будем начинать. Сегодня в качестве подарка я предлагаю вам бальзам «Мустак». Это вкусный, крепкий, 45-градусный напиток. Бальзам, он еще полезно. Это настойка из 58 компонентов. Травы, корешки, значит, кора, возможно, плоды различных растений, которые имеют оздоровительные свойства. Ну и, значит, вы получите в качестве подарка этот напиток себе домой. 718-303-7570. Я останавливаю регистрацию и начинаем игру. «123 игрока на старте первого вопроса. Внимание, друзья, первый вопрос. На сапоге живут итальянцы, узбеки, испанцы.
1: Введите свой ответ.
0: На сапоге живут итальянцы, узбеки, испанцы. У вас 5 секунд осталось. Ровно 5 секунд. Время закончилось. Ну что ж, пару человек остались за бортом игры. Ну, тут еще кто-то выбрал узбеков в качестве шутки. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Узбеки, это классно. Гучаба, Мишенька. Это Италия. Да. Италия на сапожке живет.
0: Италия живет на сапожке. А мне, конечно, Ирочка, конечно, приветствую всем. Хорошего шабата. Ну, а тут как бы мне увиделось интересное в том, что такая шутка... Шутка как бы про этих самых, про сапог. Зачем учительница говорит: «Посмотрите, ребята, это Италия, она похожа на сапог». Ты о чем говоришь вообще? Италия похожа на рай, это ты похожа на сапог. Ну, шутка шуткой, действительно, а Италия страна красивая и хорошая. Наверное, кто-то там побывал и остался очень доволен. Что ж, давайте продолжим нашу программу. И у нас как раз на старте получается следующий вопрос. А следующий вопрос под номером 2. Внимание. Вопрос такой. Животное выхухоль живет в Средней Волге, в кишечнике человека, в фантазии авторов анекдотов.
1: Введите свой ответ.
0: Животное выхухоль живет в Средней Волге, в кишечнике человека, или же это фантазия авторов анекдотов? Так. Ладно. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Миша, ну в каком кишечнике может такая красивая штука жить? Конечно, в Волге, где-то в Средней, где-то там.
0: Где-то там, в Волге. А вы что скажете? Здравствуйте.
3: На Волге где-то.
0: Где-то, где песень раздается над матушкой рекой. Действительно, но несколько человек все-таки выбрали кишечник человека, просто чтобы вы знали, что этот, эта версия, она набрала свое количество голосов. Конечно же, Средняя Волга как основной и правильный ответ, но еще и есть это самое, есть еще и вторая версия. Итак, выхухоль. Русская выхухоль или хохуля. Млекопитающие семейства кротовых отряда землеройкообразные. Сорикомора. Один из двух видов подсемейства десманин. Иногда выделяемого как семейство, вторым видом является пиренейская выхухоль. Я даже помню, где-то читал, что вот выхухоль, не медведь является символом России, а вот именно выхухоль является тем самым животным, которое, по-моему, там вот возле, в районе Волги живет и более нигде, поэтому и считается исконно русским животным. Правильный ответ под номером 1. Мы переходим к третьему вопросу. Третий вопрос. Внимание. В 1901 году была написана эта песня. «Катюша», «Варяг», «Песнь о буревестнике».
1: Введите свой ответ.
0: В 1901 году была написана эта песня «Катюша, варяг, песнь о буревестнике». Да-да-да. Хорошо, давайте проверять. Все три версии набрали голоса. Что вы скажете? Здравствуйте.
4: Буревестники. Горький написал.
0: Буревестники, вы считаете. Хорошо, что вы скажете? Здравствуйте.
5: Я считаю Горький, песня о Буревестнике.
0: Горький, песня о Буревестнике. А почему тут у меня кто-то считает, что Катюша, которая выходила на берег? Может такое быть или нет в 901 году? Что вы скажете?
5: Над седой равниной море ветер тучи собирает, между тучами и морем гордо реет буревестник. И так далее.
0: И так далее. Я как раз буквально вчера вспоминал, не совсем буревестника вспоминал, вспоминал дочку Марка Захарова, это ее совершенно потрясающая роль, удивительная роль, по-моему, в фильме «Криминальный талант».
5: Где она цитирует
0: это, говорит, берите ручку, записывайте следователю. Над. Над — это кто, с большой буквы писать? Говорит, пишите, Над. Седой. Седой — это кличка. Равниной моря. Гордо реет буревестник. Спасибо, Ирочка. Да, так оно и было. Действительно, вот тут уж точно 1901 год. А что ж там еще стряслось-то? Буря, скоро грянет буря, накаркал. И она грянула, да так, что испугала самого буревестника революции. И мысли у него возникли в связи с этим весьма несвоевременные, что Ленин власть захватил и террор в стране развязал. Попробовал было спасти интеллигенцию от голодной смерти и расстрелов, получил настоятельный совет Владимира Ильича поехать поправить здоровье в Соренто. Вот таков был совет. Правильный ответ у нас под номером 3. Под номером 3. Правильных ответов очень много, но и варяг набрал какое-то количество голосов. Правда, и Катюша пару голосами отметилась, что, в принципе, реально в данном случае даже немножко смешно. На этом, дорогие друзья, 4 часа 30 минут мы с вами прервемся на короткие новости середины часа. Оставайтесь на нашей волне. После новостей продолжим игру.
6: Новости на 900 радио. Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. В Индии ветер подбросил мужчину на 15 метров. Он выжил, но получил многочисленные травмы, переломы рук и ног. Сейчас мужчина находится в больнице. В пригороде Сиднея мужчина по имени Дэвид Хендли, спускавшийся к морю, незапланированно стал частью модного показа. Один из пользователей TikTok выложил видео с его участием. 12 мая прошел показ бренда «Комос» в рамках австралийской недели моды. Дефиле проходило вдоль береговой линии. На импровизированную дорожку из песка модели спускались по большой лестнице. По ней же и решил пройти герой ролика. Однако мужчина не растерялся и спокойно продолжил готовиться к заплыву. Он сделал разминку, снял рубашку и нырнул в море, после чего вышел из воды и обтерся полотенцем. Французская полиция предупредила о начале сезона опьянения у оленей и других животных. Весной некоторые дикие животные поедают почки, забродившие фрукты или гниющую растительность и могут демонстрировать совершенно непредсказуемое поведение. Полиция Франции отдельно предостерегла водителей, рассказав, что олени в конце весны могут внезапно выбегать на дорогу, передвигаться по непредсказуемой траектории и останавливаться на дорогах. Автомобилистам посоветовали снижать скорость на дорогах, проходящих рядом с лесами, и быть внимательнее.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Дэвидсон Радио.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем программу. Я бы хотел еще одно короткое сообщение для вас сделать. Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста. Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, но главное – это дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все, и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373, ну или заходите на сайт adultdaycare.com. Друзья, мы продолжаем. Четвертый вопрос игры «Эрудит». Четвертый вопрос. Зимой в лесу выводит птенцов страус, клест, Иван Сусанин.
1: Введите свой ответ.
0: Зимой в лесу выводит птенцов страус, клест, Иван Сусанин. Ну, это же неправда, что вы задумались по этому поводу. Одна секунда осталась, время закончилось, один игрок остался за бортом игры, не выбрав вообще никакого варианта. Что вы нам подскажете? Здравствуйте.
8: Ну, если вопрос шуточный, то я тоже пошучу. Значит, заяц подходит к норе и говорит: фигня, выходи. Высовывается мордочка звериная, говорит: я выхухоль. Заяц говорит: не буду я всякую фигню на вы называть. Но там, правда, не фигня, там немножко другое слово. Я
0: понял, понял, да-да. У нас же эфирные люди, правильные люди. Они знают другой язык, но и знают точно, что он не эфирный, поэтому и не используют. Спасибо вам за это большое. Итак, какая птица-то?
8: Ну, вот этот клёст, наверное. Я, правда, такую птицу не слышал, но только он и подходит сюда.
0: Я понял. Ну, я попробую вам что-нибудь по этому поводу рассказать. А вы что скажете? Здравствуйте.
9: Мишенька, значит, тут, как говорится, бабушка надвое гадала. Но тут два варианта. Или страус, или лев. Но я думаю, что скорее это будет лев.
0: Лев? Ну, это да. Совсем... Да, да, это совсем уникальный ответ, потому что такой версии даже нет. Зимой в лесу выводит птенцов. И лев... Лев зимой в лесу выводит птенцов. Помните, как в слове «хлеб» говорит, сделал 5 ошибок. Страус, клёст или же Иван Сусанин. Сусанин, понятно, отпадает, поскольку, к счастью, он никого ниоткуда не выводил. Во всяком случае, из леса. Вот, страус, по всей видимости, тоже где-то там зимой в лесу не живет. Остается один единственный ответ правильный под номером 2. И это, собственно, и есть правильный ответ. Прилетает эта птица зимовать в южную тайгу из лесотундры, где зимой похуже. Даже клюв клеста приспособлен к активному разгрызанию шишек. Другой пищи просто нет. Бывает еловая или сосновая форма клеста. Различные они по окраске. А вот Сусанин, как я и говорил, он в данном случае целиком и полностью не подходит. Ну, почему не подходит страус, я думаю, вы тоже прекрасно себе понимаете. Ну и мы переходим к следующему вопросу. Пятый вопрос. И простые вопросы тоже встречаются. Вот прошлый вот этот вопрос, который был, даже его простым нельзя назвать. Это шуточный такой действительно получается. Дроби бывают обыкновенные и какие еще? Геометрические, десятичные или же необыкновенные?
1: Введите свой ответ.
0: Дроби бывают обыкновенные и геометрические, десятичные или же необыкновенные. Время закончилось. Время закончилось. Попробуем вас. Здравствуйте, говорите.
10: Время закончилось. Здравствуйте, Мишенька. Мой ответ второй. Десятичные.
0: Правильно, так и есть. Действительно, дроби бывают десятичные. Вот, я вам сейчас приведу пример. 0,5, 0,5, 0,87, да? 1,34. Это десятичные дроби, в отличие от простых. 1/3, 34/256, да, ну и так далее. В Европе и России, кстати, целые и дробные части десятичных дробей отделяются запятой, а вот в Америке отделяются точкой. А вы знали об этом? Надеюсь, что да. Вы же эрудит, и правильный ответ под номером 2. И мы переходим к следующему вопросу. Шестой вопрос. Так. Дэвид Копперфильд, главный герой одноименного романа Чарльза Диккенса, Стивенсона или же Марка Твена?
1: Введите свой ответ.
0: Дэвид Копперфильд, главный герой одноименного романа Диккенса, Стивенсона, Твена. Вопрос встречался в игре. Это правда. Ну уж очень мне Дэвид Копперфильд нравится. Очень нравится. Что вы скажете? Здравствуйте.
2: Мишенька, ну, конечно, Диккенс. Тут как это можно встречался, не встречался? Он встречался нам, этот Дэвид Копперфильд, значительно раньше, до вашего викторины.
0: Конечно, Ирочка, еще до моей викторины. Дэвид Копперфильд, главный герой одноименного романа Чарльза Диккенса. Жизнь Дэвида Копперфильда рассказана им самим. Насколько, вы представьте себе, насколько раньше игры эрудит? 1850 год, то есть значительно раньше. Одно из наиболее значительных произведений Чарльза Диккенса. Сегодня это имя и фамилия широко известны благодаря фокуснику, взявшему себе псевдоним в честь героя романа. Правильный ответ у нас под номером 1. Вы молодцы, вас не проведешь, вы все знаете. Поэтому переходим к следующему, к 7-му вопросу. Но, может быть, здесь мне удастся кого-то, так сказать, отключить от кислорода. Внимание! Седьмой вопрос. Самое большое сердце из всех сухопутных животных имеет кролик, бегемот, жираф.
1: Введите свой ответ.
0: Самое большое сердце из всех сухопутных животных имеет кролик, бегемот, жираф. Логически. Думайте логически. И вы ответите правильно на этот вопрос. Хорошо. Давайте спросим вас. Пожалуйста.
10: Мишенька, это еще раз я. Меня зовут Семен. Мой ответ первый. Кролик.
0: Кролик. Молодец, Семен, конечно. А вы что скажете? Здравствуйте. Слушаю вас. Нет, я вас не слышу. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
11: Безусловно, жираф, потому что его высота очень высокая. Он должен иметь большое сердце для этого.
0: Понятно, что скажете. Да, тут сорвался звоночек, но, в принципе, комментарий тоже уже был представлен. Ничего особенного по этому поводу добавить невозможно. Самое большое сердце из всех сухопутных животных имеет... ну, кролик нет, не подходит. Бегемот не подходит, хотя этот бегемота тоже выбрали. А вот жираф, да... Дело в том, что сердцу жирафа приходится поднимать, то есть качать, как насос, кровь по сосудам до его не самого большого в сухопутном мире мозга, прямо туда, находящегося на значительной, нередко 7-метровой высоте. Поэтому и насос для крови нужен очень мощный. Вот эти рассказы про то, что сердце, любовь, да, это же люди придумали, что в сердце любовь. Сердце – это мышечный орган, насос, который предназначен для того, чтобы качать кровь. А вот все переживания и все остальное, оно происходит не благодаря сердцу, а совсем по другому механизму. Другие системы задействованы. Правильный ответ – жираф. Ответ под номером 3. На этом месте, дорогие друзья, мы с вами чуть-чуть еще остановимся на короткую рекламную паузу. И сразу после рекламы продолжим наше путешествие. У нас впереди еще целый ряд вопросов.
12: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
13: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
14: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.
16: География за пятый класс. Биология за десятый. И занимательная физика для самых маленьких.
17: Ну, кому это нужно?
18: Михаилу Братславскому!
16: В программе «Эрудит».
0: Дорогие друзья, мы продолжаем программу. Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским. Напомню вам, что со звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. А значит, все будет хорошо! Восьмой вопрос. Восьмой вопрос. Внимание! Клоп Водомерка

0: вопрос, да? Согласен, согласен. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Поверхностному натяжению воды.
0: Так, а что вы нам скажете? Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Миша. Ну, в отличие от клопа вредной черепашки, это по поверхности воды за счет натяжения.
0: Натяжение пленок на поверхности воды или поверхностное натяжение его еще называют. Поверхностное натяжение пленки воды, оно есть у каждой жидкости, у любой жидкости, позволяет бегать по ней. Если это натяжение превосходит вес организма, то бегать можно, бегать по этой поверхности. А главное, грамотно этот вес, свой вес, распределить на все 6 ножек. Вот, у нас не получится, поскольку у нас ножки 2, и получается особо-то распределять некуда, либо на правую ногу, либо на левую. А так-то, в общем, получается на целых 2 ноги сразу. Об этом нам подсказывает рыбная ловля зимой. Вот, без подробностей пока. Правильный ответ под номером 1. Вы молодцы. Мы переходим к следующему вопросу. Это 9-й вопрос. В Англии 18 века на самом деле были тупоконечники и остроконечники, Бивис и Батхед, дядя Сэм и русский медведь.
3: Введите свой ответ.
0: В Англии 18 века на самом деле были тупоконечники и остроконечники, Бивис и Батхед, дядя Сэм и русский медведь. Куда же вы все знаете? Я иногда прямо удивляюсь, по-настоящему удивляюсь. Но вот что не придумать, вы все знаете. Есть кто-то, кто нам определит правильный ответ по этому поводу? Еще небольшой комментарий. Вам слово, пожалуйста.
1: Бивис и Батхед.
0: Так, хорошо. Есть еще версии? Нет, подсказок нет, версий других нет. Давайте-ка я вам тогда предлагаю вариант. Нет, есть кто-то у нас тут, кто-то есть. Что вы нам скажете? Здравствуйте.
2: Ну, поскольку вы любитель Свифта, то остроконечники и тупоконечники.
0: Хорошо. Да-да-да, есть такое дело. Я любитель Свифта. А вы что скажете? Здравствуйте.
4: Мишенька, я согласна с последним молодым человеком. Первая версия.
0: Да, к огромному счастью, он не последний у нас молодой человек. Это шутка, Ирочка. Вот, конечно, тупоконечники, остроконечники, но кто они, эти люди, и почему они так называли себя? Спустя всего лет 40 после написания «Путешествий Гулливера» в Англии появились свои остроконечники и тупоконечники, в зависимости от точки зрения на важную часть заморского изобретения. А заморское – это значит наше, американское. Лондонское королевское общество стало на сторону остроконечников. А это о чем шла речь? Изобретение Бенджамина Франклина называлось «Громоотвод». Вот, громоотвод. Правильный ответ у нас под номером 1. И мы переходим к следующему вопросу. 10-й вопрос. Вот здесь слушайте внимательно вопрос. Я как бы настаиваю. Его брат в 1888 году учредил премию за лучшее сочинение или же исследование по металлургии или нефтепромышленности. Я еще раз повторяю вопрос. Его брат, не он сам, а его брат, его надо назвать, кто он, его брат, значит, учредил премию, а назвать надо его, того, чей это брат. Еще раз. Его брат в 1888 году учредил премию за лучшее сочинение или же исследование по металлургии или нефтепромышленности. Людвига Нобеля, Альфреда Нобеля, Эммануэля Нобеля.
3: Введите свой ответ.
0: Как звали брата того, кто учредил? Я 3 раза повторил запрос, да? Пожалуйста, вам слово. Нет звука. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Людвиг Нобель.

0: Хорошо, а кто тогда учредил эту премию? Я вас не слышу. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
1: Утвердил сам Альфред Нобель.
0: То есть премию Нобель Альфред сделал. Правильно я вас понимаю? Хорошо, вам слово еще раз.
1: Да, ну я хочу передать привет последнему молодому человеку, который тоже ответил бы на этот вопрос. Это Людвиг, учредил Нобель Альфред.
0: А, что Людвиг... Окей, хорошо, все. На этом мы тормознем, дорогие друзья, обсуждение этого вопроса, и я дам правильный ответ. Еще раз повторю, еще раз. Его брат в 1888 году учредил премию за лучшее сочинение или же исследование по металлургии или же нефтепромышленности. Людвиг Нобель, Альфред Нобель или же Эммануэль Нобель. Значит, премию эту утвердил Людвиг. Он был старшим братом Альфреда Нобеля. А назвать надо было брата. Его брат, то есть назвать надо было тот, чей брат. Значит, вы перепутали. Немножко перепутали. Эммануэль вообще сын, да? Хорошо. Итак, Альфред Нобель в 1896 году учредил Нобелевскую премию, которую впервые выдали через 5 лет. Его сын Эммануэль учредил свою премию в 1904 году, и она не прижилась. А вот первым придумал давать премии старший брат Альфреда, Людвиг. То есть правильный ответ – Альфред Нобель. Его брат, брат Людвига, Альфред Нобель. Да? Хорошо. Правильный ответ у нас был под номером 2, и мы переходим к следующему вопросу. 11-й вопрос. У индейцев майя именно эта цифра обозначалась рисунком раковины. Шестерка, девятка, ноль.
2: Введите свой ответ.
0: У индейцев майя именно эта цифра обозначалась рисунком раковины. Шестерка, девятка, ноль. Или как говорил Попенов, нуль, нуль. Время закончилось. Как вы думаете, какая цифра самая уникальная, и как, которая перевернула вообще всю систему? Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Ну, в первую очередь, я хочу Айтона поблагодарить за последнего молодого человека. У Майя эта цифра была ноль.
0: Конечно, ноль. А почему ноль перевернула вообще мир цифры и математики?
3: Почему ноль перевернуло? Ну, потому что до этого не было нуля, а потом он появился.
0: Ну, потому что после нуля, после появления нуля появились отрицательные числа. Правильно?
3: Да.
0: Ну да. Конечно, конечно, вы абсолютно правы. А вы добавите нам что-то? Здравствуйте.
1: Только добавлю, что в римских цифрах не было нуля.
0: Понятно. Хорошо, спасибо, Артур. Правильный ответ под номером 3. Действительно, в знак исключительности только ноль обозначался раковиной. Остальные цифры изображались линиями и точками. Мы перешли к последнему вопросу нашего сегодняшнего состязания. Это 12-й вопрос. У Зинаиды Гиппиус есть стихотворение про что? Про электричество, про телефонию, про... трансатлантический перелет.
2: Введите свой ответ.
0: У Зинаиды Гиппиус есть стихотворение про электричество, телефонию, трансатлантический перелет. Один игрок добрался до 12-го вопроса. И у нас есть правильный ответ на этот вопрос. А есть ли у нас правильная подсказка? Ответ на этот вопрос. Хорошо. Тогда правильный ответ я вам процитирую. «Две нити вместе свиты, концы обнажены, то да и нет не слиты, не слиты, сплетены. Их темное сплетение и тесно, и мертво, но ждет их воскресенье, и ждут они его. Электричество. У Зинаиды Гиппиус есть стихотворение про электричество. Правильный ответ у нас под номером 1. Есть победитель к большой нашей радости сегодняшнего нашего эфира, тем более, что это пятничный эфир. Конечно же, хочется поздравлять, говорить хорошие слова, ну, все, что могу сделать. Пожелать всем участникам нашего сегодняшнего состязания хорошего шаббата, встречи с друзьями, с родными. Уже можно начинать отдыхать. Пятница впереди, суббота впереди и воскресенье впереди. А я с вами встречусь уже в воскресенье в программе с часу до двух в музыкальном эфире. И мы не буду рассказывать о ком или о чем будем говорить и кого будем слушать. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо Павлу Куклину за поддержку эфира, да и вообще за рабочую неделю. А вам всем хорошо оставаться на нашей волне и слушайте. Впереди много интересного. Ваш Михаил Брославский. Будьте здоровы и пока-пока.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Спонсор часа.
2: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Трамп завершил визит в Китай, где встречался с Си Цзиньпином. Формально обе стороны говорят о стабилизации отношений, но за заявлениями остаются тяжелые вопросы: Тайвань, Иран, тарифы, технологии и торговый баланс. Россия и Украина провели обмен пленными, но наносят удары по тылам друг друга. Обмен 205 на 205 не означает прекращение войны. Киев сообщает о массированных российских ударах, Москва об украинских дронах по Рязани и промышленным объектам. Дорожает нефть. Brent поднялась выше $109 за баррель. Для США это означает, дорогая нефть может снова ударить по ценам на бензин, перевозкам и потребительским ценам. В Нью-Йорке мэр Мамдани продолжает продвигать транспортные изменения к чемпионату мира. Накануне мэрия объявила о новой автобусной полосе на Бродвей для улучшения сообщения с Ла-Гвардией, аэропорт и районов Квинса. Город пытается заранее подготовиться к наплыву туристов и болельщиков. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Госсекретарь Рубио назвал армию Китая второй по силе в мире. Саудовская Аравия предложила заключить пакт о ненападении между странами Ближнего Востока и Ираном после завершения войны. В столице Кубы, Гаване, прошли массовые протесты на фоне отключения электроэнергии из-за американской топливной блокады. В Рокфеллер-центре каток превратился в открытую сцену для серии бесплатных выступлений «Road to Broadway». И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 60%, 66% по Фаренгейту, 19% по Цельсию.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Тараканы, тараканы, тараканы, Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
8: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
10: Итоги недели.
11: Итоги недели.
12: Вчера была среда, вчера был четверг.
10: Мировые новости.
11: Происходящее в стране.
10: События города.
11: Самое главное.
10: В программе Алексея Наксина.
11: Итоги недели.
10: Итоги недели.
13: Добрый вечер. С вами Алексей Наксин. Дирижерским пультом Павел Куклин. Итак, начинаем. Сегодня завершился визит президента Дональда Трампа в Китай. Он продлился 3 дня. Как он проходил и с чем Дональд Трамп возвращается домой? Это наш первый час. В среду число подтвержденных заболевших хантавирусом увеличилось и стало 11 человек. Об этом мы поговорим во втором часе.
10: Итоги недели.

саммит президента Дональда Трампа с Си Цзиньпином был обставлен как встреча старых друзей и завершился сегодня частной экскурсией по Джунаньхаю, закрытой резиденции высшего руководства Коммунистической партии Китая, на территории которой, в частности, находится официальная резиденция самого Си. Об этом пишет Закари Басу из издания «Эксос». Прогуливаясь по садам, Трамп заявил, что окружающие цветы – это самые красивые розы, которые когда-либо видел человек. Си пообещал прислать ему семена. Почему это важно? Теплое публичное хореографическое представление последние два дня скрывало за собой суровую реальность. Практически все факторы, определяющие характер американо-китайских отношений, действуют в направлении их разрыва. Основная тема переговоров еще до начала называли войну Соединенных Штатов с Ираном, двустороннюю торговлю и Тайвань. В четверг, 14 мая, Трамп и председатель Си провели двухчасовые переговоры, после чего приняли участие в торжественном банкете. Перед началом переговоров Си выразил уверенность, что 2026 год будет вехой, которая откроет новую главу в двусторонних отношениях Китая и Соединенных Штатов. Трамп, в свою очередь, сказал, что отношения двух стран, цитирую, становятся лучше, чем когда-либо ни было. Вот об этом мы и поговорим. А вначале, как и обычно, представим слово нашим спонсорам. Безболезненно, без общего наркоза, всего за 30 минут и прямо в клинике Sinai Diagnostics вас избавят от отеков, жжения, вздутых вен и безобразных синих сеточек на ногах, всех симптомов горящих о варикозе, которым, к сожалению, страдают ваши ноги. Венопластика – процедура, проводимая командой профессионалов-радиологов и сосудистых специалистов клиники Sinai Diagnostics – это прекрасное лечение лучших специалистов Sinai Diagnostics. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics вернет вам радость жизни. 718-615-410-718-615-4100. Ну, еще сейчас цены растут практически на все. Последние статистические данные это подтверждают. Но зачем нужна статистика? Мы же с вами посещаем наши гроссери или наши супермаркеты. Так вот, от продуктов питания для предметов длительного пользования все растет. Газолин, все на свете. И мы все убеждаемся в этом, к сожалению, постоянно. Но есть и счастливые исключения. Их немного, но не есть. Vision Palace – одно из них. При этом понятно, такие условия не будут продолжаться бесконечно. И пока цены в этой оптике остаются прежними, не упустите возможность приобрести очки сегодня, сейчас, причем не переплачивая. Спешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными хамелеонами для водителей. Но это далеко не все. Vision Palace вам изготовит линзу любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителя купите тоже вдвое дешевле. А еще, приобретая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию будут изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Подчеркну, здесь просто великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid, что бывает чрезвычайно редко. Vision Palace работает 7 недель и бьет любые цены. Убедитесь в этом лично. 1723 в Нью-Бруклине, уголыство 17-й стрит. 718-998-8400, Vision Palace, взгляд на жизнь. 718-998-8400.

0: Это первая поездка главы американского государства в Китай 2017 года. Для Трампа и Си это первая встреча с осени 2025 года, когда они виделись на саммите ОТЭК в Южной Корее. Те переговоры, в основном касавшиеся экономики, президент Соединенных Штатов оценил тогда на 12 баллов по 10-бальной шкале. Визит Трампа первоначально планировался на конец марта, однако по договоренности с официальным Пекином он был отложен из-за начала войны на Ближнем Востоке. Вместе с Трампом в Пекин приехали крупнейшие американские бизнесмены. Перед началом визита Трамп обещал, что будет просить Си открыть Китай для американских компаний. Среди участников делегации основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск, глава Apple Тим Кук, руководители Meta, Goldman Sachs, Boeing, Visa и других компаний. «Они здесь сегодня, чтобы выразить уважение вам и Китаю», – заявил Трамп Си Цзиньпину в самом начале их встречи. И они надеются на успешное ведение бизнеса, и с нашей стороны мы это поддерживаем. После двусторонних переговоров президент Соединенных Штатов по очереди представил бизнесмена председателю КНР. Как рассказали источники Reuters, они надеялись, что саммит позволит достичь, цитирую, «достаточного уровня политического взаимопонимания, который поможет их компании получить свободный доступ к китайскому рынку». Visa и MasterCard, например, хотят добиться послаблений на жестко зарегулированном платежном рынке КНР, а Boeing – получить крупнейший контракт на 500 самолетов от китайских авиакомпаний. В последний момент в состав делегации был включен и глава NVIDIA Дженсен Хуанг. Это самая дорогая компания в мире, и деятельность критически зависит от поставок полупроводников из Тайваня. Сам Хуанг имеет тайваньское происхождение. В ходе переговоров Соединенные Штаты надеялись получить от Китая послабление на поставку продукции NVIDIA. Как сообщали источники Reuters, ранее Вашингтон дал специальное разрешение примерно десятку китайских компаний на приобретение новейшего чипа H200 от NVIDIA и необходимого для решения продвинутых задач искусственного интеллекта. Однако китайские компании от покупок отказались, получив негласный запрет из Пекина. Наибольшие разногласия между странами существуют по Тайваню, и, судя по всему, их преодолеть не удалось. За день до саммита правительство Китая в очередной раз публично заявило, что осуждает продажу китайского оружия на остров, который в КНР считают своей территорией. В начале встречи с Трампом, как отметило государственное китайское агентство Синьхуа, Си назвал этот вопрос наиболее важной проблемой в двусторонних отношениях и предупредил, что проблема Тайваня может вывести их на опасный путь. Если этот вопрос будет урегулирован надлежащим образом, отношения между двумя странами останутся в целом стабильными. Если же он не получит должного разрешения, страны столкнутся или даже вступят в конфликт, что поставит все китайско-американские отношения в крайне опасное положение, заявил представитель КНР. Он назвал несовместимыми независимость Тайваня и мир в регионе. По Ирану. Давайте посмотрим, что по Ирану. Но, судя по всему, поддержки Китая получить не удалось. На начало визита в Вашингтон Вашингтон надеялся, что Пекин, крупный торговый партнер Ирана, и не только торговый, а и политический, помним с вами мы их союз БРИКС, окажет довольно-таки Иран, чтобы тот согласился на сделку с Трампом. Хотя сам президент Соединенных Штатов уверял, что американцам не нужна помощь в войне. По итогам двухчасовой встречи Белый дом официально заявил, что Трамп и Си согласились, Ормузский пролив должен оставаться открытым. Председатель Си также четко обозначил несогласие Китая с милитаризацией пролива, любыми попытками взять плату за его использование, заявили в Белом доме. Там также отметили, что лидер Китая выразил заинтересованность в увеличении закупок американской нефти, чтобы снизить зависимость Пекина от поставок с Ближнего Востока. Государственная пресса Китая сообщала, что лидеры обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, украинскому кризису и ситуации на Корейском полуострове, правда, не уточнив детали. На банкете Трамп и Си продолжали делать позитивные заявления. Это мероприятие прошло после двухчасовых переговоров и официально завершало первый день саммита. Председатель КНР назвал визит президента США историческим и выразил мнение, что лозунги «Сделаем Америку снова великой» и «Великое возрождение китайской нации» могут идти рука об руку. Он подчеркнул, что это важнейшие двусторонние отношения в мире и что их ни в коем случае нельзя испортить. Трамп, в свою очередь, пригласил Си приехать в Соединенные Штаты в сентябре. Ну, а на самом деле утечки информации из правительственных кругов рисуют несколько более мрачную картину соперничества между Соединенными Штатами и Китаем. Согласно оценке американской разведки, которую сообщила газета The Washington Post, Китай использует ситуацию вокруг войны с Ираном, чтобы укрепить свои позиции там за счет США. А в среду Нью-Йорк Таймс сообщила, что китайские компании ведут переговоры о тайных поставках оружия Ирану. В интервью Шона Хеннети на телеканале Fox News Трамп рассказал, что Си Цзиньпин замерил его. Китай не будет поставлять Ирану военную технику. Но в то же время, добавил Трамп, он сказал, что не закупая там значительные объемы нефти, хотели бы продолжить это делать. Они хотели бы видеть Ормузский пролив открытым. Я ответил, ну что ж, это не мы его перекрыли, это сделали они. Ну, а предупредив Трампа о том, что неосторожное обращение с тайваньским вопросом спровоцирует чрезвычайную опасную ситуацию, Си Цзиньпин, тем не менее, сыграл свою роль в дружном спектакле этого саммита. И есть, на мой взгляд, еще один очень важный момент во всей этой истории, что на внешнее, конечно же, этот саммит выглядел очень хорошо. Действительно, там выглядело все так, что Дональда Трампа там ждали, готовились к этой встрече. Ну, а если посмотреть, каким образом этот саммит все-таки завершился, ведь самое главное, каким образом все завершалось, то мы с вами увидели, что не было совместного коммюнике, что бывает достаточно редко, и не было совместной пресс-конференции, что тоже бывает достаточно редко после таких двусторонних саммитов, которые готовятся достаточно долго. И с чем это связано? Ну, связано прежде всего с тем фактором, который подчеркивала китайская пресса, и который, в общем-то, подчеркнул и сам Си Цзиньпин, что для Китая и для Си Цзиньпина лично это самое главное, это позиция Соединенных Штатов по Тайваню. Китай действительно всерьез намерил тем или иным образом включить этот остров в свое государство, и позиция Соединенных Штатов до сих пор мешала это сделать. И поэтому для Трампа в этом плане было очень важно как можно подороже продать свою позицию по Тайваню. И, в общем-то, наверное, так это и случилось. Во всяком случае, когда уже в самолете журналисты спрашивали Дональда Трампа о том, что происходит в нашей позиции с Тайванем, готовы ли мы продолжать продажу оружия Тайваню, то Трамп сказал, что ему надо время, чтобы подумать. И тем самым он уже сразу отошел от той позиции, которая существовала в течение многих и многих лет. Далее. Есть еще один очень важный момент, который относится, может быть, к области психологических сторон этих отношений, но, на мой взгляд, он чрезвычайно важен. Так вот, председатель КНР назвал Соединенные Штаты, как он выразился, сначала по-английски, потом по-русски, «a country in decline», или «страной в упадке», во время личной встречи с президентом Дональдом Трампом, утверждение, которое американского президент считает не столь значащим, потому что он подумал, что китайский лидер говорил о своем предшественнике. Но все-таки он говорил это Дональду Трампу. И что стоит за этим утверждением? Есть два момента. Они, на мой взгляд, очень значимы. Во-первых, никогда до сих пор ни один иностранный лидер в глаза американскому президенту не говорил о том, что его страна находится в упадке. Это один очень важный момент. То есть Си Цзиньпин позволил себе это сказать, зная, что ответной реакции не будет. Это первый момент. Но давайте вместе с вами подумаем, а насколько это утверждение председателя КНР отвечает реальности. Действительно ли наша с вами страна находится в упадке? И если судить по последним событиям, в частности, понятно, что для Дональда Трампа было очень важно прибыть в Пекин после того, что он подписал бы, как он хотел бы, сделку с Ираном. В этой сделке был бы отказ от обогащения Ирана. Иран бы передал свои запасы обогащенного урана Соединенным Штатам, ну и так далее. Этого не произошло. И мы с вами были свидетели той войны, которая с точки зрения Белого дома должна была продолжиться, может быть, несколько всего лишь дней, когда были заявления о том, что Соединенные Штаты ни на что меньше, как на капитуляцию Ирана, не согласны, когда Дональд Трамп говорил о том, что этот режим должен рухнуть, когда был американский план из 15 пунктов, куда входило очень много, а не только отказ от обогащения урана и передача уже обогащенного урана Соединенным Штатам и многое другое. Ну, в общем-то, глядя со стороны, такая ситуация, что совместные усилия самой могущественной державой мира Соединенных Штатов вместе с очень хорошим своим партнером на Ближнем Востоке Израилем должны были привести к чему-то такому. Как оказалось, ничего из этого не произошло. Режим уцелел, несмотря на физическое уничтожение верхушки этого режима. Более того, судя по всему, режим окреп. Далее, ни о каком обогащенном уране сейчас речь вообще не идет. И точно так же речь не идет о том, чтобы Иран передал те запасы, которые у него есть. И хотя Дональд Трамп, по-видимому, поторопился со всеми этими заявлениями, но самое главное, что он не ожидал, что у Ирана окажется своя очень хорошая козырная карта, возможность перекрыть Ормузский пролив, критически важную международную артерию, по которой проходит порядка 20% всей мировой нефти. Более того, не просто перекрыть, а иранцы еще умудрились взимать плату, пошлину с тех судов, которым они разрешали пройти через пролив. И сами иранцы заявили, что уже доходы от этих пошлин уже превышают их доходы от продажи нефти. Правда ли нет, я это сказать не могу, но во всяком случае сейчас ситуация изменилась значительно худшему. До 28 февраля Ормузский пролив был открыт для всех. Теперь действительно, с одной стороны, его контролирует Иран, с другой стороны, контролируют Соединенные Штаты, ведя военно-морскую блокаду. Но при этом есть еще один очень важный момент, что Иран, если посмотреть на географию этой страны, не является островом. Значит, в отличие от классических военно-морских блокад, которые применялись против островных государств, у Ирана есть сухопутные пути сообщения на север с Россией, и есть еще путь на восток, что тоже очень важен. Так вот, и Иран через Пакистан связан как шоссейными дорогами, так и железными дорогами с Китаем. И вот оказывается, что как по шоссейным дорогам непрерывно идут караваны из тяжелых грузовиков, точно так же грузовые поезда идут из Чайны в Тегеран и идут практически постоянно. Таким образом, во многом возможности американской военно-морской блокады, они уменьшены благодаря тому, что, еще раз подчеркну, Иран не является островом. Возможно, поэтому, в общем, никакие предложения американской стороны не были приняты, а Иран выдвигал свои контрпредложения, которые выглядят так, как будто бы Иран победил в этой войне, а не проиграл. И понятно, что Дональд Трамп очень надеялся на то, что его китайский партнер будет неким посредником в этих отношениях, и поможет Соединенным Штатам сохранить лицо и выйти из этой войны именно в таком виде. Пока это не произошло. Пока из Китая непрерывно идут караваны тяжелых траков и идут грузовые поезда идут в Китай, ну а на севере точно так же и траки идут в Россию, и по Каспийскому морю тоже идет непрерывный трафик из судов, которые идут из России в Иран и из Ирана в Россию. Ну, а теперь давайте посмотрим, что касается главной для китайца проблемы, для проблемы Тайваня. И он вел себя очень жестко в отношениях с нашим президентом. Он начал с того, что предельно ясно дал понять, противодействие Соединенным Штатам усилиям КНР по соединению с Тайванем является для Пекина красной линией. Если Соединенные Штаты попытаются у нас препятствовать, ситуация может зайти, как он сказал, в опасный тупик. Еще раз подчеркну, что сейчас все информационные агентства транслируют заявление Си именно об этом, что практически Си угрожал Соединенным Штатам. Это тоже достаточно необычно. Ну, а Си, кстати, еще тоже, на мой взгляд, это является, ну, если не наглостью, то, во всяком случае, очень таким вызывающим поведением, что он особо предостерег Трампа от попадания в ловушку Фукидида. Есть такая концепция. Концепция международных отношений, согласно которой, когда восходящая держава начинает угрожать вытеснением утвердившейся державы гегемона, вероятность возникновения конфликта между ними резко возрастает. Ну и в результате планомерного давления Китая по тайваньскому вопросу число стран, поддерживающих Тайвань, уже сократилось с примерно 50 в 70-х годах до чуть более дюжины в наши дни. И Дональд Трамп воздержался от конкретных заявлений, Помню, когда журналисты пытались выяснить, намерен ли он реализовать планы по поставке Тайваня вооружений на миллиарды долларов. Вопрос, поднятый после напряженных переговоров с председателем Си. И вот этот момент, на мой взгляд, тоже очень важен. Когда Трампа спросили об оружии на сумму 14 миллиардов долларов, которого администрация пообещала Тайваню на фоне угроз вторжения со стороны Китая, президент сказал: «Я приму решение в течение довольно короткого времени». Необычно тоже. Ну, а когда его стали же настойчиво расспрашивать о том, действительно ли он осуществит поставку этого оружия, Трамп добавил, цитирую: «Я скажу так. Мне необходимо переговорить с человеком, который управляет Тайванем, то есть Лай Цзи-де. На протяжении десятилетия наша страна балансировала на тонкой грани, оказывая политическую военную поддержку Тайваню, чье избранное правительство отвергает притязания Пекина на суверенитет, но при этом официально никогда не признавая независимым государством и одновременно пытаясь удержать Китай от вторжения». В декабре 2025 года администрация Трампа объявила о продаже Тайваня вооружений на сумму более 11 миллиардов долларов. Это крупнейшая сделка подобного рода, когда-либо анонсированная нашей страной. Теперь этой сделке пока нет хода. Она приостановлена. Ну и еще очень важный момент. Потеря Тайваня для нашей страны означает не просто потерю этого острова. Это удар по всему позвоночнику американской технологической цивилизации. Смотрю на часы, пришло время нашего обычного перерыва. У меня не так уж много осталось материала, поэтому обязательно во второй части этой программы мы с вами поговорим, точнее во втором сегменте, а сейчас перерыв.
1: Итоги недели. Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Саудовская Аравия усиливает присутствие в мировом спорте. Суверенный фонд PIF стал официальным партнером чемпионата мира по футболу. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике и впервые соберет 48 сборных. Саудовская Аравия готовится принять чемпионат мира 34 года, поэтому нынешнее соглашение имеет не только спортивное, но и политическое значение. Американская молодежь все хуже оценивает рынок труда. Новый анализ Галлап, о котором пишет Associated Press, показывает: молодые американцы заметно пессимистичнее старших поколений в оценке доступности работы. Соединенные Штаты оказались среди немногих стран, где этот разрыв особенно велик. В Нью-Йорке университет NYU расследует инцидент в Вашингтон-сквер-парк. Во время выпускного мероприятия на одном из зданий ненадолго появился флаг со свастикой вокруг звезды Давида. Представитель NYU Уайли Норвелл назвал символ антисемитским и заявил, что университет шокирован произошедшим. По данным NYPD, общее число крупных преступлений в подземке почти не изменилось, но убийства и грабежи выросли. Нью-Йорк Пост пишет: убийств в метро с начала года стало 4 против 1 за аналогичный период прошлого года, а грабежи выросли примерно на 18%.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В арт студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра, от океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. сегодня. Телефон 718-975-33-22. 975-33-22. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-33-22. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе.
5: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
6: И хорошее настроение.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
8: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
11: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт.
17: Мудрость.
18: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.
2: Итоги недели.
1: Итоги недели.
2: Пятница.

0: Итак, я продолжу. Потеря Тайваня для нашей страны означает не просто потерю союзного государства, потерю замечательного острова. Это удар по самому позвоночнику американской технической цивилизации. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, или мы знакомы по аббревиатуре TSMC, контролирует производство подавляющей части самых передовых полупроводников мира. Через Тайвань проходят нервные узлы искусственного интеллекта, дата-центры, оборонные системы, облачная инфраструктура, беспилотники, спутниковая аналитика, финансовые вычисления и то все, что касается американского технического превосходства вообще. Без Тайваня Соединенные Штаты теряют не только производство. Мы теряем темп научно-технического развития. Если в 21 веке темп технического развития становится эквивалентно военной мощи. Именно поэтому решение администрации Трампа разрешить экспорт чипов NVIDIA H200 в Китай выглядело настолько опасно, и, собственно, опасно – это не то слово. Это как бы выстрелить себе в коленную чашечку и потом кататься по земле, проклиная либералов, которые виноваты в том, что так произошло. H200 не является самым новым Blackwell, но это все равно чрезвычайно мощный AI-ускоритель. Он пригоден для обучения крупных языковых моделей, военной аналитики, разведывательных систем, кибероперации, промышленной автоматизации, вычислительной инфраструктуры нового поколения. Reuters писал, что решение сопровождалось критикой внутри нашей страны из-за опасений усиления китайской военной мощи. Китай бы получил не просто железо, он получил время, а время в технологической гонке иногда важнее самих денег. Теперь добавим второй слой. Уничтожение научной инфраструктуры нашей страны изнутри. National Science Foundation подвергается попыткам радикального урезания. NIH теряет тысячи грантов. National Science Board был фактически разгромлен. Scientific American писал о предложении урезать NSF более чем наполовину. Reuters сообщал об увольнении научного совета. Nature публиковал данные о тысячах отмененных грантов. Это означает удар по лабораториям, аспирантам, исследовательским группам, фундаментальной науке, квантовым вычислениям, биомедицине, естественно, искусственному интеллекту, материаловедению и оборонных технологий. В общем-то, все это вместе начинает выглядеть как системная самоампутация американского будущего. А Китай получает вычислительные мощности. Тайвань оказывается под угрозой. Вот что очень важно. Действительно, Китаю очень важен Тайвань как некий технологический нервный центр мира, а не только как та территория, которая с точки зрения Пекина является китайской. А мы можем это все потерять. Поэтому, как и ожидалось, вопрос Тайваня был центральным в ходе этой двусторонней встречи. Каким образом все разрешится, я не берусь предсказывать, но в самое ближайшее время мы узнаем о некой тестовой позиции. Согласны ли Соединенные Штаты выполнить то соглашение по продаже самого современного же Тайваню, о котором идет речь, или Трамп прислушается к доводам великого председателя Си. Давайте теперь послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
1: Да, здравствуйте, Алексей. Ну, вы смотрите, я вам скажу, очень переполняет, конечно, очень много эмоций после этого визита. Я вам скажу, почему. Отрицательных эмоций, конечно. Во-первых, Трамп ехал в роли хромой утки, и Си Цзиньпин об этом прекрасно знал. И даже то, что он его усадил в кресло, которое ниже было, чем его... То есть такое унижение, которое американский президент, институт президентства, по-моему, никогда не имел. Но, кстати, с Трампом он был еще один раз, когда, по-моему, в 2018 году он встречался с Путиным и вышел такой, как побитая собака. Это было просто страшно смотреть тогда. Позорно, стыдно за Америку. Это один момент. Второй момент. Если, допустим, не дай бог, Трамп... как говорится, пойдет на уступки в вопросе Тайваня. Единственное решение – это будет полная эвакуация острова с населением в Соединенные Штаты вместе со всеми заводами, лабораториями и так далее. То есть Китаю достанется просто пустой остров. Но это же потеря имиджа, это потеря имиджа страны. И, кстати, мне кажется, Си Цзиньпин, он прекрасно видел, как Трамп обходится с Украиной, он понял, что этот человек может в любую секунду предать своих союзников. И поэтому он и выставил такой жесткий ультиматум. Вы заметьте, кстати, что никогда, по-моему, за все президентства других президентов, никогда такой жесткой позиции Китая не было. Ни при Клинтоне, ни при Буше-младшем, старшем, Обаме, ни Байдене, никогда не было такого, потому что ни один из этих президентов практически не сдавал своих союзников, как Трамп сдал Украину и Трамп сдал Европу. И поэтому у Си появилась такая вот дополнительная наглость, он говорит, такой boldness, и он это использовал. Ну вот я просто говорю, что мы сейчас пожинаем плоды того, что у власти находится абсолютно некомпетентный, жадный, коррумпированный, будем говорить, преступник, который сделает все только для того, чтобы обогащаться, лично обогащаться, и для него интересы страны абсолютно ничего не значат. Он не знает, он не умеет, и он не готов быть президентом на уровне международном. Я считаю, что это абсолютный провал американской дипломатии, американского, будем говорить, международного влияния, и я не знаю, чем это все закончится. Я знаю одно, что Трамп будет искать сейчас какие-то способы реабилитировать себя, и, скорее всего, это будет агрессия против Кубы или какое-то, будем говорить, такое соглашение с Кубой о передаче ее под управление, внешнее управление. Я считаю, что так. Он только этим может себя как бы реабилитировать в глазах своих маговцев, своих сторонников ярых. Но всем понятно, всем в Америке понятно, и в международном поле понятно, что американская администрация абсолютно некомпетентная и является огромнейшей проблемой для всего цивилизованного западного мира. К сожалению, вот такой вот неутешительный прогноз, Алексей. Я не знаю, может, вы что-то добавите, но я сказал все, что я думал.
0: Спасибо, Игорь. Спасибо за то, что поделились своим мнением. И вместе с вами мы начали наш интерактив. Давайте послушаем и других наших радиослушателей. Здравствуйте, в эфире.
2: Здравствуйте, Алексей.
0: Приветствую, давай.
2: Мне кажется, я не знаю, я выскажу свое мнение, может быть, оно, ну,

0: американские товары, к сожалению, не могут конкурировать с ширпотребом китайским. И все эти разговоры о том, что перенесут все производства в Америку, все это все пока остается разговорный жанр. По большому счету, нынешняя администрация, она не может совладать с инфляцией, она не может, а тут от этого исходит и рост цен, и что бы ни говорили представители, ну, вот это Дональда Трампа, они не могут перебить то, что происходит сегодня на маркете. Он там рассказывает, что маркет там поднимается, там то все, но люди идут в магазин и платят из своего кармана. Вот что вопрос. Поэтому я понимаю, что разговор Китая и Америки на сегодняшний день это разговор неравных партнеров. И Си Цзиньпин заручился поддержкой того же Путлера, и он на связи с Ираном, и получается, что Трамп один против этой группы. Понимаете? Он же, по большому счету, Иран на сегодня проиграл. Сегодня Соединенные Штаты Америки проиграли войну Ирану. Вот в чем вопрос. Вся внешняя политика Соединенных Штатов Америки сегодня, по большому счету, обанкротилась. Америке не доверяют. Ближайший сосед, Канада, переориентировалась тут же на Европу и на Китай. Почему это происходит? Ну, это внешняя политика Трампа, она привела к этому. К полному недоверию Соединенным Штатам Америки. Иногда люди задают вопросом, а почему все, что делает Трамп, так подходит Путину и Китаю? Вот это многие задаются вопросом. Или это необдуманные шаги администрации, которые не могут продумать минимум хотя бы на 2 шага вперед. Понимаете? Тот урон, который был нанесен этими тарифами, американцы и простые граждане США будут отбивать через свои карманы. Вот чем сейчас ситуация. И я, как понимаю, оставшееся время Трампа, это уже хромая утка будет. Понимаете? Хромая утка. И мне почему-то кажется, что на ноябрьских выборах промежуточных американцы уже четко и ясно дадут понять, что Дональд Трамп и его политика, она провалилась. Мне кажется, мы это скоро увидим. Не знаю, может быть, я и не прав, но я даю такой прогноз. Я даю такой прогноз.
1: Спасибо, Эдуард. Спасибо за ваше мнение. И у нас есть еще время. Да, достаточно, чтобы выслушать и другие мнения. Давайте послушаем о вас. Здравствуйте, в эфире.
2: Hello, всем здравствуйте, Яков меня зовут. Алексей, мне
1: очень
2: непонятно,
1: приятно,
2: почему Яков. Игорь имеет право назначать себе последние инстанции. Он говорит, что Трамп коррумпирован. Это что, был какой-то суд и так далее? Или только что выступал Эдуард? Такой пораженец. И мотает, расходует страшно. Зря вы разрешаете им так расходовать дорогое родийное время. Он ни одного факта не
1: дает. Пожалуйста, Яков, выскажите свою точку зрения по поводу визита Дональда Трампа в Пекин.
2: Хорошо. Америка проиграла войну. Нет, я не хочу касаться визита Трампа в Пекин.
1: У нас сегодня эта тема. Эта тема у нас визит Трампа в Пекин. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, Мафил.
3: Добрый день. Добрый. Я хочу немножко напомнить первому выступающему, я не помню его имя, о том, что войну в Украине началась война в Украине при Байдене с его разрешения, когда он выступил и сказал, что если Путин войдет так не очень глубоко на территорию Украины, то мы на это закроем глаза. Он это сказал буквально. А теперь, когда все вот превратилось в... Причем об этом никто... Уже все забыли, никого это не касается. А теперь Трамп, которому...

0: осталось в наследство. Это все дикая война, эти все дела. Теперь требуется, чтобы он немедленно все прекратил. Немедленно.
1: Скажите, пожалуйста, ценой, мы сейчас говорим о визите Дональда Трампа в Пекин. Пожалуйста, хорошо. Как вы прокомментируете этот визит, с вашей точки зрения, как он прошел?
0: С моей точки зрения он еще не прошел, потому что никаких, он еще обдумывает, никаких решений мы еще не знаем, и ничего, пока мы ничего никто сказать не может. Все, кто и журналисты, и обозреватели, и слушатели, это все предположение. А вот он так скажет, пока ничего не известно, надо подождать, когда будет официально. И потом, одну секундочку, я больше минуты не займу. Я хочу спросить любого из ваших выступающих и вас лично. Вот скажите, на сегодняшний день, кого бы вы предложили на место президента вместо Трампа? Эту Камалу Харрис или Мамдани, который тоже, наверное, задумывается над этим вопросом. Кого, кем их его заменить? Кто может примерно... хуже, лучше, в ту же политику, в другую. Кого вы можете предложить сейчас вместо него? Я не знаю, я вас послушаю с большим-большим интересом. Только не так, чтобы, знаете, демагогия на полчаса. Так вот, два слова. Камала Харрис? Хорошо, будет Камала Харрис. Там еще кого-то из этих людей? Посмотрим. Причем я не против демократов, абсолютно, потому что я когда-то слушала последние дебаты демократической партии, так там была женщина, которую я бы, если бы ее от демократической партии выбрали, то я, убежденная республиканка, с удовольствием бы за нее проголосовала. Поэтому не идет речь. Но Камала Харрис или подобные ей, если она всех ваших слушателей выстраивает, то дай им Бог. Пожалуйста, ответьте, кого бы вы могли предложить вместо Трампа? Все. Вот, спасибо.
1: Ну, хорошо, спасибо за ваш вопрос. Вы знаете, на этот ваш вопрос отвечает американская система. И американцы избирают того президента, кого считают нужным. Избрали Дональда Трампа, пройдет некоторое время, изберут кого-нибудь другого. Поэтому, когда придет время очередных выборов, мы с вами обсудим те кандидатуры, которые будут выдвинуты с республиканской стороны, с демократической стороны. А сегодня мы с вами обсуждаем визит Дональда Трампа в Пекин. На мой взгляд, визит чрезвычайно интересный и важный. Во всяком случае, еще раз подчеркну, никогда в американской истории ни один партнер или, допустим, ни одна переговаривающаяся сторона никогда не говорила американскому президенту в глаза, что его страна находится в упадке. Председатель Си себе это позволил. Американцам никогда не предъявляли ультиматумы и угрозы. Президент Си себе это позволил, который угрожал тем, что если Соединенные Штаты займут, как он выразился, неправильную позицию по Тайваню, вот тогда может наступить конфликт. Конфликт, то есть прямо Си угрожал войной Соединенным Штатам по вопросу Тайваня. Такого тоже никогда еще не было. Это то, что мы уже знаем, это то, что зафиксировано, это то, что было сказано. Каким образом будут дальше развиваться наши отношения, я не собираюсь даже это предвидеть, но сам факт того, что президент сказал, что он подумает о той сделке с продажей оружия Тайваню, которая была, в общем-то, абсолютно решена еще в декабре 2025 года, для меня это тоже очень важный момент. Это означает, что давление Си подействовало. Вот такие первые, абсолютно первые итоги этого визита. Но можно, конечно, добавить и экономическую сторону, что Боинг надеялся, что получит заказ на 500 самолетов, получил на 200. И опять-таки это еще только первые слова, он не подтвержден этот контракт. И все эти лидеры американских компаний полетели вместе с Дональдом Трампом в Китай для того, чтобы получить контракты, выпрашивать возможность, чтобы китайцы что-нибудь у нас купили. Говорят о том, что теперь уже Си пообещал, что закупит американскую сою, и таким образом американским фермерам, которые выращивают сою, будет немножко полегче. Ну что ж, может быть, это тоже один из итогов этого визита, когда американская соя снова появится на китайских рынках. Но еще раз подчеркну, по сути, два момента, которые были очень важны для Трампа, чтобы Си стал неким посредником между Соединенными Штатами и Ираном, чтобы Си надавил на Иран, и Иран принял хотя бы часть американских условий, этого, судя по всему, уже не произошло. Второй момент, не менее важный, это, безусловно, ситуация вокруг Тайваня. Я не зря говорил о том, что Тайвань является сейчас нашей научно-технической лабораторией и главной производственной базой. Все самые сложные, все самые дорогие, все самые современные полупроводники или чипы производятся именно там, производятся тайваньской компанией. И если Китай перехватит Тайвань, если мы будем еще зависимы от Китая в поставке всего того, что является интеллектуальной мощью современной американской экономики, ну тогда совсем дело плохо. Поэтому Тайвань – это не только момент неких различий в позициях, что касается устройства мира, а Тайвань – это еще для нас некий чрезвычайно важный нервный узел. Для нас это очень важно с точки зрения обеспечения американских технологических компаний чипами. Вот что такое Тайвань. К сожалению, те чипы, которые производились в Америке еще в 90-е годы, когда на вершине была компания Intel и другие компании, это уже ушло все в прошлое. Самые сложные, самые современные, самые продвинутые полупроводники, во всяком случае те, которые нужны для работ в области искусственного интеллекта, это все сейчас производится в Тайване. Вот насколько важен для нас вопрос Тайваня. И вполне возможно, что именно этот вопрос и оказался самым главным и самым ключевым в ходе этого визита. Во всяком случае, Си это подчеркнул неоднократно. Ну, и напомню одну простую вещь, что слова – это слова, а вот сделка по продаже оружия Тайваню – это и будет материальным воплощением американской позиции. Если мы согласны это сделать, если мы готовы, это один момент, а если мы эту сделку откладываем или забываем о ней, это означает, что Си, безусловно, выиграл, а мы проиграли. Вот на этом остановлюсь, подошло время нашего обычного перерыва. Оставайтесь вместе с нами, продолжим во второй части этой программы.
2: Вчера была среда, вчера был четверг, сегодня следующий. Еженедельная программа Алексея Наксона «Итоги недели».
3: Обзор главных событий недели, анализ важнейших вопросов, стоящих перед Америкой и миром.
2: Итоги недели. Мы напомним вам о ней.
3: Алексей Наксон на Дэвидсон радио.

0: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Закончился визит Трампа в Пекин. Трамп и Си Цзиньпин обсуждали Тайвань, торговлю, Иран и поставки редкоземельных металлов. Американская делегация утверждает, что стороны приблизились к рамочному соглашению по сельскому хозяйству и технологиям. В Китае государственные СМИ говорят о новом этапе прагматичных отношений, но аналитики предупреждают, реальные противоречия между Вашингтоном и Пекином никуда не исчезли. Владимир Зеленский посетил место удара по жилому дому в Киеве, где погибли 24 человека, в том числе дети. Зеленский потребовал усиления санкций против Москвы. Одновременно Германия, Франция и Польша обсуждают ускоренные поставки систем противовоздушной обороны Украине. На нефтяном рынке продолжается рост цен. Брент держится выше $109 за баррель. На этом фоне в Азии и Европе падают биржевые индексы, а доходности облигаций растут до максимальных значений последних лет. В Луизиане одобрена новая карта округов, фактически ликвидирующая один из округов с преобладающим афроамериканским населением. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом резко раскритиковал решение, назвав его «возвращением эпохи сегрегации». Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Госсекретарь Рубио назвал армию Китая второй по силе в мире. Саудовская Аравия предложила заключить пакт о ненападении между странами Ближнего Востока и Ираном после завершения войны. В столице Кубы, Гавани, прошли массовые протесты на фоне отключения электроэнергии из-за американской топливной блокады. В Рокфеллер-центре каток превратился в открытую сцену для серии бесплатных выступлений «Road to Broadway». И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 60%, 66% по Фаренгейту, 19% по Цельсию.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Пятница была совсем не хорошей для инвесторов. Сегодня индекс Dow Jones упал на 537 пунктов, больше чем 1% минус. 49526 был конечный результат. Standard & Poor's 500 тоже упал на 93 пункта, процент с четвертью. 7409 была конечная точка, и Nasdaq остановился на отметке 26225, минус 410 пунктов или 1.5%. Транспортный индекс прибавил 0.4%, зато маленькие компании упали на 2.4%. Нефть прибавила $3.43 за один баррель. Баррель Брента стоит $109.15. Золото минус $140.70. $4544.60 стоит унция золота. Унция серебра упала на 8.95 и стоит $76.38. 1 евро равен $1.16. Доллар поднялся по отношению к евро. Пятилетние госбумаги дают 4.258%. За 10 лет можно получить 4.595%. И за 30 госбумаг можно получить 5.118%. Бонды упали, а интерес поднялся. И теперь инвесторы начали думать, если бонды дают 5% или около 5%, может быть, имеет смысл покупать бонды, и где-то они правы. А за границей сегодня Англия минус 1,7%, Франция минус 1,6%, Германия минус 2% и Швейцария очень маленький плюс. В Азии японский Никей минус 2%, Шанхай минус 1%, Гонконг минус минус 1,6%. На индексе Standard & Poor's 500 отличился Dexcom, они поднялись на 6,6%, FactSet поднялся на 6,3%, Nvidia, FactSet, Workday поднялся на 5,3%, ServiceNow был в плюсах, и APA Corp тоже был в плюсах. В минусе был Corning, Coinbase, Ford Motor, Micron и Siena. На NASDAQ Dexcom, Workday, Zscaler, Thomson, Thomson Reuters и Adobe были в плюсах, в минусе были ARM Holding, Micron, Intel, Advanced Micro и Insmed. На Dow Salesforce, Microsoft, Chevron, Cisco Systems и Visa поднялись. Nvidia, Boeing, Caterpillar, Sherwin-Williams и Walt Disney упали. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хороших вам выходных. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care.
7: 718-635-3535. Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
8: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
11: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории. которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». «Пророк». Самый роковый ведущий в истории радио.
8: Только в нашем эфире.
12: По пятницам с 7 до 8 вечера.
13: Итоги недели.
14: Итоги недели.
15: Вчера была среда, вчера был четверг.
13: Мировые новости.
14: Происходящее в стране.
13: События города.
14: Самое главное.
13: В программе Алексея Наксона.
14: Итоги недели.
13: Итоги недели.
16: Начинаем второй час. Вспышка хантавирусной инфекции произошла на борту лайнера «Хондиус» во время круиза по Атлантическому океану в апреле-мае этого года. 11 апреля, через 10 дней после выхода судна из порта в Аргентине, умер гражданин Нидерландов. Впоследствии умерла его жена, а также пассажирка из Германии. В момент отбытия из Аргентины на «Хондиусе» находились 175 человек, включая 114 пассажиров. Еще 6 пассажиров присоединились позже. 34 человека покинули лайнер в конце апреля, когда еще не было известно, что именно происходит на борту. Позже некоторых из них тоже обнаружили хантавирус. Оставшиеся прибыли 10 мая на Тенерифе, это Испания, откуда их эвакуировали в родные страны. На борту лайнера находились люди более чем 20 стран. Поэтому в примерах предосторожности это, по всей видимости, безопасно. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ и Национальное министерство здравоохранения посчитали, что нет необходимости держать людей на судне. А сейчас я предложу вам, как уже заведено, отрывок из своей книги «Спасение придет с небес». Еврейское государство, признанное ООН, представляло собой длинную, тонкую полоску земли, зажатую посередине и уязвимую со всех сторон. Еврейские поселения были разбросаны изолированными очагами по всей территории. Каждому придется самому защищаться от натиска целых армий. Единственной силой, способной отстоять Ишув, было подпольное ополчение под названием Хагана. Хагана, что по-русски означает «оборона», была создана в июне 1920 года в период арабских беспорядков в Иерусалиме для обеспечения безопасности еврейских поселений. Основную роль формирования Хаганы сыграла социалистическая сионистская партия труда Мапай, которая была доминирующей правящей партией в Ишуве Израиле после его создания в 1948 году и вплоть до 1977 года. Структурным отношением Хагана была частью разветвленной системы Гестадрута. Руководителем центрального командования организации был назначен Эльяху Голомб, сторонник доктрины жесткого подавления вооруженных выступлений арабов против еврейского присутствия в Палестине, инициирующего создание полевых отрядов по защите еврейских поселений. Первыми бойцами Хаганы были снова поселенцы из России, сторонники кибуцианского движения, а также направлявшаяся партия труда и Гестадрута. До конца 1920-х ячейки Хаганы, располагавшиеся в основном в сельских районах, насчитывали не более 1000 бойцов. Великобритания, обладавшая мандатом Лиги наций по управлению Палестиной с 1922 по 1948 годы, препятствовала формированию как арабских, так и еврейских вооруженных отрядов. Формально деятельность всех еврейских формирований на территории Палестины была запрещена. Однако вплоть до принятия Белой книги в 1939 году, положения, которые запрещали сионистским фондам скупать земли в Палестине и существенно ограничивали еврейскую миграцию, действия британских властей в отношении Хаганы скорее носили сдержанный, нежели силовой запретительный характер. Такая политика позволяла руководству Ишува закупать за рубежом и возить в Палестину оружие, сосредотачивать по всей стране оружейные ремонтно-сборочные мастерские склады, вести военную подготовку новобранцев. В 1934 году были открыты первые командирские курсы. Один из командиров Хаганы, отвечавший за организацию диверсионных актов, направленных против английской военной гражданской администрации, будущий министр иностранных дел Израиля Игаль Алон, отвечал в своих мемуарах, что стратегия и тактика Хаганы строилась таким образом, чтобы избежать потерь как с английской, так и с еврейской стороны. Соглашательская позиция политического руководства партии труда стала причиной раскола Хаганы в 1931 году и выхода из нее сторонников решительных действий против британского колониального присутствия в Палестине. Новое Новое формирование называлось «Национальная военная организация» или «ЭЦЛ». Кровавые столкновения с арабскими повстанцами в 1909 году стали поворотным пунктом в истории Хаганы. В ответ на погромы, в ходе которых было убито 133 и ранено 339 евреев, военные подразделения были созданы во всех городах и сельских поселениях, где проживали евреи. Налажила деятельность разведслужбы, система обеспечения связи, оперативная работа технического отдела, то есть планирование операций, строительство оборонительных сооружений. На базе технического отдела позже создавался Генеральный штаб Вооруженных сил Израиля, первым начальником генерал Яков Дори или Яков Шимонович Достровский. В это время также произошла кардинальная реорганизация Хаганы. Национальный комитет, высший выборный орган еврейского населения подмандатной Палестины, назначил Совет обороны, которому подчинены все военные и вспомогательные структуры Хаганы. Контроль над организацией сосредоточился в руках еврейского агентства, то есть исполкома Всемирной сионистской организации для Палестины, и она стала фактически военным подразделением ВСУ. Финансовые учреждения Международного сионистского движения, то есть Керен А-Эсот, основной фонд, и Керен Каемет Ле-Исраэль, фонд поддержки Израиля, вложили в себя значительную часть расходов по финансированию Хаганы. Кроме того, все еврейское население Палестины было обязано перечислять в органы еврейского самоуправления специальный налог на оборону, сборы от которого уходили в основном на военные нужды. К концу 1930-х годов в рядах Хаганы насчитывалось уже порядка 25 тысяч бойцов. Но у Хаганы было оружие только для части ее солдат, а боеприпасов всего было на 3 дня сражений, и ШУФ не обладал ни боевыми самолетами, ни военными кораблями, ни танками, ни артиллерией. Драматизм ситуации многократно усиливался тем, что ШУФ не мог импортировать оружие из Соединенных Штатов или Великобритании. Книга имеется в интернет-магазине lulu.com. Для этого вы можете в окошке любого поисковика просто написать «Наксон. Спасение придет с небес». После этого книга появится на сайтах M-Graphics Books и Lulu. А дальше все очень просто. Следуйте инструкции. Причем книга имеется в 2 вариантах. Как традиционно печатном, так и новом электронном. Для тех, кто предпочитает читать с экранов своих компьютеров, планшетов и телефонов.

0: Специалисты установили, что причина вспышки – хантавирус Андес, один из самых опасных представителей этого семейства. Только он передается человеку к человеку. Установленные правила эвакуации предполагали, что людей с симптомами должны увозить отдельно от остальных. Иностранцев можно было пускать на испанский берег, только если уже ждал в аэропорту самолет. Никто из тех, кто был на борту лайнера, не летел на коммерческих рейсах. Пассажирам можно было брать с собой минимальное количество багажа, все они должны были быть в респираторах, дополнительно на них надели защитные костюмы и шапочки, а также обрабатывали дезинфектами. ВОЗ рекомендовала по прибытию в родную страну поместить всех, кто был на борту «Хондиуса», на карантин дома и в специальном учреждении на 6 недель и проверять их состояние ежедневно. 11 мая, в понедельник, высадку пассажиров и некоторых членов экипажа завершили. Однако часть экипажа осталась на лайнере, чтобы довести его до порта в Нидерландах, где пройдет полная дезинфекция судна. Кроме того, медицинские чиновники отслеживают контакты людей, которые высадились до прибытия на Тенерифе. Уже известно, что британец, живущий на одном из островов архипелага Тристан да Кунья и высадившийся 14 апреля, заболел. На этот остров, находящийся на юге Атлантического океана, невозможно долететь на вертолете. Там нет взлетно-посадочной полосы, а судно будет идти к нему слишком долго. Поэтому военные медики и десантники высадились там с парашютами. Еще на остров доставили около 3 тонн медицинского оборудования. Все это нужно, чтобы помочь не только заболевшему, но и тем, кому, вероятно, передался вирус. Хантавирус Андес известен давно. Он изучен и с большим трудом передается человека к человеку. Но передается. На Хондиусе заболели относительно много людей именно потому, что это круизный лайнер. Закрытое пространство, в котором люди долго находятся вместе. В обычной жизни редко возникают условия, настолько подходящие для распространения вируса. Ежегодно в мире диагноз ставят примерно 26 тысячам человек. Меньше 500 случаев в Северной и Южной Америке, там, где именно и есть вирус Андес. 11 тысяч случаев приходится на Китай, там распространение хантавируса Хантаан и Сеул. От хантавируса, распространенных в Европе и Азии, умирают гораздо реже, чем от вируса Андес. В первом случае это меньше 1%, но показатель может доходить до 10%. Все зависит от разновидности вируса. В нашей же стране 25-50%. Кроме этого, все вирусы, за исключением вируса Андес, передаются человеку исключительно от грызунов. Ну а мы с вами говорим как раз о вирусе Андес. В западно-восточном полушариях хантавирусная инфекция проявляется по-разному. Заболевание, распространенное в Северной и Южной Америке, называется хантавирусной кардиопульмональный синдром. Он развивается быстро и в первую очередь поражает сердце и легкие. Сосуды начинают пропускать жидкость со стенки, из-за этого возникает отек легких, а сердце перестает работать нормально и в итоге останавливается. В Европе и Азии хантавирусы приводят к геморрагической лихорадке с почечным синдромом. Сосуды тоже становятся более проницаемыми, у человека падает артериальное давление, снижается уровень тромбоцитов и может развиться жизнеугрожающее кровотечение. Почечная недостаточность тоже приводит к смерти. Вакцины нет. Специальных лекарств от этого вируса тоже нет, поэтому остается лишь соблюдать меры предосторожности. Итак, переходим в этом случае к самому главному. Хантавирусы передаются от грызунов. Причем для передачи патогена совершенно не обязательно, чтобы животное укусило человека. Достаточно вдохнуть пыль, содержащую компоненты мочи, слюны или фекалий, мышей, либо крыс. Это обычно происходит в непроветриваемых помещениях, где есть грызуны. Человек может заразиться во время сна или уборки. У работников лесного сельского хозяйства риски тоже высокие. Опасно трогать лицо грязными руками, если вы прикасались к выделениям грызунов. Есть еду, с которой контактировала мышь или крыса, довольно рискованно. Поэтому важно защищать помещения, в которых вы бываете, от грызунов. Закрывать все дыры, через которые они могут проникнуть. Хранить еду так, чтобы они не могли до нее добраться. Если грызуны уже есть, то нужно проводить только влажную уборку. Пылесосить и протирать пыль сухой тряпкой категорически нельзя. Например, если вы видите кал грызуна, нужно надеть перчатки, опрыскать загрязненное место дезинфицирующим средством, подождать 5 минут и убрать это все с помощью влажной салфетки. Перчатки затем тоже нужно продезинфицировать, а лучше всего их выбросить. Если вам нужно, скажем, переставить мебель или разобрать вещи там, где воздух может подняться хантавирус, сначала постарайтесь проветрить помещение в течение получаса и обязательно наденьте респиратор. Потом нужно принять душ и помыть голову, а одежду постирать при температуре 60 градусов Цельсия. Обычно для развития симптомов нужно около 2 недель. Но для тех, кто был на круизном лайнере, установили другой срок карантина – 6 недель. Для хантавируса Андес – это максимальная продолжительность инкубационного периода. Первые симптомы похожи на симптомы многих других болезней, в первую очередь на грипп. Если дело происходит в Европе или Азии, то сначала могут проявиться высокая температура, лихорадка, вялость, головная боль, боль в животе и спине, головокружение, проблемы со зрением. Если контакт с грызуном был в Америке, то есть и у нас с вами, в нашей стране, то могут возникнуть высокая температура, тошнота, рвота, боль в мышцах и животе, слабость, головокружение. Хотя у многих людей заболевание проходит без симптома. Но это зависит от очень многих факторов, в том числе и от иммунной системы заболевшего человека. Если человеку диагностируют хантавирусную инфекцию, то врачи могут предложить ему лишь терапию, которая будет со симптомами, поддержит организм. Специфического лечения, которое было бы направлено непосредственно на вирус, нет. И пока его и не стоит ожидать. И тогда мы можем перейти к самому, в общем-то, главному во всей нашей истории. Мы с вами помним, когда разразилась эпидемия ковида, то первое, что необходимо было сделать, это дезинфицировать помещения, протирать столы, протирать дверные ручки и одевать маски. И есть достаточно много случаев, когда мыши проникают в помещение, и вначале определить, что они проникли, очень сложно. Но если помещение регулярно убирается, то действительно можно обнаружить то, что здесь были мыши. Вот оказывается, при первом же варианте, когда было обнаружено появление мышей в любом помещении, необходимо проделать все те меры предосторожности, которые были названы. Необходимо одевать маски, и чем маска более хорошая, тем лучше, а лучше всего иметь респиратор. Но мы с респираторами этими знакомыми уже были по тому времени, когда бушевала пандемия COVID-19. Перчатки, все это необходимо. И каким образом можно избавиться от мышей, но для этого необходимо приложить определенные усилия. Казалось бы, маленькие серые грызуны с хвостиками, ну что от них, какая от них проблема? Неприятно, да, но что? Вот оказывается, что эти маленькие существа переносят опаснейший вирус. Причем, еще раз подчеркну, что вирус Андес, который живет у нас в обеих Америках, то есть в Южной Америке, в Северной Америке, значит, в Соединенных Штатах Америки есть, он значительно более опасный, чем те разновидности вируса, которые есть в Европе и в Азии. Этот вирус, вирус Андес, он намного более смертелен. Что касается его передачи, то по этому поводу единых мнений нет. То, что заявляет Всемирная организация здравоохранения, мне напоминает то, что она заявляла как раз тогда, когда появился COVID-19, что не волнуйтесь, ничего страшного, не паникуйте. Вот этот момент «не паникуйте», он вызывает у меня очень большие подозрения, потому что это все, к сожалению, напоминает то, что было как раз в феврале-январе 2020 года. И поэтому, учитывая то, что никакого специфического лечения и вакцин, которые могли бы предупредить заражение этим вирусом или течение болезни ослабить, нет. Поэтому все зависит от внимания всех нас, потому что, еще раз напомню, что мыши могут появиться практически везде. И все хозяйки это знают, что время от времени они появляются даже в тех домах, где хозяйки занимаются уборкой постоянно и так далее, и так далее. Вот поэтому эта история с хантавирусом очень важна. Важна потому, что этот вирус намного легче предупредить за счет использования всех тех средств дезинфекции, масок и так далее, чем заболевшего лечить. На этом я остановлюсь. Подходит, как и обычно, время нашего обычного перерыва. Впереди у нас завершающий 4-й сегмент этой программы. И напомню, наш телефон в эфире 718-303-90-90, 718-303-90-90, и мы уходим на перерыв.
1: Итоги недели. Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу. У микрофона Лена Вишневецкая. Верховный суд сохранил возможность почтовой доставки препарата мифепристон, одного из основных препаратов для медикаментозного аборта. Это решение стало серьезным поражением для консервативных штатов, добивавшихся фактического запрета рассылки лекарства. Рейтер сообщает, Министерство юстиции США рассматривает подготовку обвинений против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. Официально детали пока не раскрываются, но источники говорят о расследованиях, связанных с международными финансовыми схемами и поддержкой союзников Кубы в Латинской Америке. В Канне продолжается кинофестиваль. Иранский режиссер Асгар Фархади представил новую картину «Параллельные истории». Критики уже называют фильм одним из главных претендентов на «Золотую пальмовую ветвь». В мировой экономике все больше компаний сокращают персонал, одновременно увеличивая инвестиции в искусственный интеллект. Рейтер приводит данные. Крупные корпорации США и Европы ускоряют автоматизацию бухгалтерии, клиентской поддержки и маркетинга. Эксперты предупреждают, что особенно уязвимы офисные сотрудники среднего звена. В нашей стране продолжается спор вокруг политики разнообразия при найме. Комиссия по равным возможностям при трудоустройстве подала иск против газеты «Нью-Йорк Таймс». Власти утверждают, что белый сотрудник не получил повышения из-за политики квот. Издание обвинение отвергает.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
6: Итоги недели.
7: Пятница.

0: Мы продолжаем нашу программу. Как обычно, в четвертом завершающем сегменте мы с вами можем говорить и на ту тему, которая прозвучала в первой части, визит нашего президента в Пекин, и можем поговорить о том, что только что прозвучало во второй части, поговорить об эпидемии, точнее, это не эпидемия, а вспышке хантавируса. Надеюсь, что никогда в эпидемию именно и не перерастет. Давайте послушаем вас, что вы думаете. Здравствуйте, в эфире.
1: Алло, здравствуйте, господин Наксон, это Феликс. Спасибо, что вы взяли мой звонок. Я хотел бы несколько слов по второй части и несколько по первой. Ну, по второй части я хочу отметить, что выход из Всемирной организации здравоохранения – это такая дикость. Можно вспомнить, как работали международные организации, организации разных стран, когда боролись с Эболой в Африке, как боролись и делали прививки разные страны от ковида, ковида-19. И то, что вышли, наша страна опять второй раз вышла из ВОЗ, ну, это дикость, это абсурд. Это нет слов. И вот сейчас появился вирус, и, ну, можно желать, чтобы он не распространялся, чтобы не была эпидемия, но нужны медикаменты лечить или делать прививки. Но это же должно быть. Ну, а по первой части, понимаете, все, что нас окружает, может характеризоваться формой и содержанием. Так вот, в этом визите форма была великолепная. Восточная хитрость была потрясающая. Форма была великолепная, а вот содержательная часть, она была не отнюдь не в пользу Соединенных Штатов. Отнюдь. Си взял инициативу в свои руки. Ну и по поводу содержательной части. Вот. И все так и произошло. Ничего, так сказать, существенного наш лидер не получил абсолютно. Ну, это вызывает сожаление. И, конечно, этот перл, что наша страна в упадке, это от нас. Причем тут же пустил кто-то интерпретацию, что имелся в виду Байден. Ну, что делать? Огромное сожаление у меня по поводу вот таких результатов визита, хотя основная масса политологов все это и предполагала. Спасибо за внимание.
0: Спасибо, Феликс. Спасибо. Вместе с вами мы начали наш завершающий четвертый сегмент. Давайте послушаем и другие мнения. У нас их достаточно много. Здравствуйте, в эфире.
2: Здравствуйте, это Лали. У меня один вопрос. Лали. Товарищ Си о своей экономике вообще не заикался там? Что у него, оказывается, что процветает экономика, что ли? Строительная отрасль вообще это самое валится. И у них большой кризис. Чья корова мычала, пусть твоя год молчала. И как еще там выпендривался. Ну, в общем, знаете, что Гучхаров сказал, вы вилси, что будет. Это еще пока ничего не говорит. Ну, встретились, поговорили. Итоги, мы скоро это все узнаем. Ну, точно.
0: Да, тест будет разрешение на поставку оружия. Да,
2: да. Очень простой тест. Америка в упадке, а Китай процветает. Вот, слушайте, ну, это вообще, да. Спасибо вам. Посмотрим, что будет. Меня это вообще возмутило, знаете, возмутило это.
0: Я, кстати, тоже. И никогда, чтобы ни один мировой лидер, никогда в глаза американскому президенту не говорил, что твоя страна в упадке. Такого просто никогда не было. Это уникально. Давайте теперь послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
3: Алло.
0: Да, в эфире. Говорите, пожалуйста.
3: А, здравствуйте, Алексей, да. Я хочу поддержать Лали, да, потому что она права. Потому что у Китая действительно, ну вот у него прежде всего строительная отрасль, у него очень большом упадке. А девелоперы у них, они не могут, понастроили очень много домов, и квартиры, эти дома стоят и не продаются. И это грозит очень большим кризисом. Плюс у них замедлился прирост населения, и у Китая действительно очень большие проблемы. Я еще хочу напомнить вам одну интересную вещь, которая звучала во время Обамы на вашей передаче. Сейчас вы поймете, о чем идет речь. В то время Китай стремительно развивался. И вот по приросту ВВП, по-английски GDP, это внутренний валовой продукт, это основной экономический вот показатель, мы как бы замедливались, у нас была экономика, но она медленно развивалась, а Китай стремительно развивался. И вот именно на вашей передаче шли вот такие выступления, что скоро Китай догонит и перегонит Америку. Я это очень хорошо помню, я, к сожалению, тогда у меня очень были неприятные такие ощущения, это вот так неприятное чувство осталось. Но потом случился приход Трампа в 2016 году. И почему-то сейчас, вот прошло уже почти 10 лет прошло, да, и мы как-то уже об этом речи не идет, что Китай догонит и перегонит Америку. Уже эти разговоры прекратились. Поэтому Лали абсолютно права, что в Китае у самого очень плохие дела, поэтому он китайский пенсии, как я его называю, китайский пенсии, он слегка так преувеличил то, что он сказал. Теперь я хочу сказать вот по первой части. Смотрите, вот у Трампа очень много недоброжелателей. И есть люди, которых вот он увольнял, с которыми он в первой администрации расставался, которые занимали ключевые посты. И которые больше как бы, ну как, не являются его бы сторонниками, близкими друзьями. Связь того же, вот этого, забыл как это, но он последний, он ушел, он еще потом книжку написал. Потом про него, выдвинули
0: обвинение. Вы имеете Джона Болтона, который был у него советником по национальной безопасности?
3: Да. Точно занимал. Смотрите, что я имею в виду. Никто из них не говорит, что Трамп коррумпированный, что в его администрации коррупция большая. Наоборот, мы видим коррумпированную только в демократических... Вся демократическая верхушка, вообще криминальная структура эта вся, абсолютно, возьмите Нэнси Пелоси, $400 миллионов, Ильхан Омар, там она организовала в Миннесоте, этот Волф, который мог бы быть у нас...
0: Вы знаете, я бы тему коррумпированности сейчас бы не затрагивал, это хорошо. Не моя тема этой программы, но хорошо известно, что состояние семьи Трампа увеличилось на $4 миллиарда с того момента, когда он пришел в Белый дом. Поэтому давайте мы эту тему трогать
3: хорошо,
0: не будем пока. Давайте не будем эту тему трогать, она не из этой программы, но мы можем поговорить.

0: строительное, бизнес падает. И просто все, что ему говорит Чи, он просто воспринимает как болванчик, тот же китайский. И вообще все звонящие, как пикейные жилеты из 12 стульев, они, конечно, знают, что все остальные голова, кроме Трампа. Да? Вот. Ну, понимаете, он, Трамп, умнейший человек, который делал бизнес, особенно строительный, это очень ушлые люди. И он, конечно же, знает, что он говорит не то, что он думает. И что Чи говорит тоже то, что он, не то, что он думает, потому что это китайцы, они очень люди хитрые. И это идет борьба, так сказать, тактик, кто кого. Значит, и вопрос. Я не знаю, меня слышно, потому что я сама с собой говорю.
1: Да, да, да, Таня, вас слышно.
0: Смотрите, вы, значит, одно время просто восторгались тем, что Трамп с Ираном начал войну. Сейчас ваши пикейные жилеты говорят, что все, он провалил войну. Значит, Венесуэла. Пикейные жилеты говорят, что тоже провалил войну. Ну, а разве это не направлено против Китая? Его действия против Ирана, против Венесуэлы. А его визит в Китай разве не направлен против России, против войны России с Украиной? То же самое касается Венесуэлы и Ирана, друзей России. А может быть, стоит подумать, что у него есть какая-то тактика далеко идущая? А то, что сейчас повысились цены на бензин, он обещает, что они упадут. Потому что у нас долг достиг такого уровня, что без тарифов просто невозможно решить несправедливые условия торговли с нашими псевдодрузьями в Европе, социалистами, и с нашими всеми друзьями в Китае, которым дали зеленую улицу, чтобы они процветали. Как вы считаете? И мне бы хотелось тоже узнать, а кого бы вы прочили из демократов в президенты? Просто очень интересно ваше мнение.
1: Спасибо, спасибо, Татьяна, за ваш вопрос и за то, что вы высказали свое мнение. Ну, давайте коснемся немножко истории с тарифами. Как показывают статистические данные, тарифы замедлили рост американской экономики и ввели ту отрасль, которую Трамп хотел восстановить, производство, промышленное производство, ввели в рецессию. Мы с вами об этом однажды говорили, не однажды говорили. Я вам приводил пример, каким образом, допустим, в автомобильной промышленности в течение 8 раз компоненты пересекают американо-канадскую границу, прежде чем можно получить уже готовый автомобиль и так далее. Поэтому, за исключением одного экономиста, который подсказал Трампу идею тарифов, вот ни один из экономистов эту идею не поддерживал. Хорошо известно, что тарифы только замедляют развитие экономики. И никоим образом они не позволяют компенсировать наш дефицит нашего бюджета и так далее. И плюс, как заявил Верховный суд относительно недавно, они абсолютно неконституционны. Право на введение тарифов, как и право на введение налогов, этим правом обладает только Конгресс, а не исполнительная власть. Дональд Трамп – глава исполнительной власти. Мы с вами знаем, что у нас есть власть законодательная, власть есть юридическая, и вот юридическая власть. Наш Верховный суд постановил, что это Трамп сделал, нарушив Конституцию Соединенных Штатов. И поэтому сейчас те корпорации, те компании, которые пострадали, заплатили тарифы, они сейчас выстроились в очередь для того, чтобы получить обратно те деньги, которые они заплатили, еще раз подчеркну, в нарушение Конституции Соединенных Штатов. Это тариф. Давайте теперь поговорим несколько более важном и близком теме нашего разговора. Поговорим о китайской экономике и о Китае как быстро развивающейся индустриальной державе. Безусловно, у них в строительной отрасли есть то, что называется excessive assets. Да, они построили слишком много домов, которые не заселены. Это один момент, но кроме строительной отрасли в Китае еще есть очень много других отраслей. Например, есть судостроительная отрасль, которая сейчас обеспечивает практически все мировое судостроение. Вот. Есть другие отрасли, которые жизненно важны не только для Китая, а важны для нас. Ну, например, у вас же, Татьяна, и у наших слушателей, например, есть у всех айфоны, да? Не айфоны, а смартфоны. Вот они все производятся в Китае. Есть уже телефоны, которые носят китайские бренды. Современный телефон, iPhone или любой смартфон, это как раз воплощение современных технологий. Можем поговорить о том, что мы видим на полках американских магазинов, но я не

0: выдержит потреб. Давайте посмотрим на то, где изготовлены те телевизоры, которыми мы с вами пользуемся. Давайте посмотрим на то, где изготовлены наши телевизионные мониторы, которыми мы пользуемся. Давайте посмотрим, где изготовлены компьютеры, которыми мы с вами пользуемся. Компьютеры либо Тайвань, либо материковый Китай. Ну и так далее. Практически все, в чем мы нуждаемся, от самых простых вещей, от одежды, обуви и так далее, и кончая сложными вещами, которые находятся на острие технического прогресса, это все изготовлено в Китае. Как же в этих условиях мы можем говорить о том, что Китай или китайская экономика находится в состоянии стагнации? Да, отдельная отрасль, строительная отрасль, да, находится в состоянии избытка мощностей, избытка того, что они построили. Но ведь кроме строительной отрасли Китая, это еще все остальное. Между прочим, Китай производит 80% всех солнечных батарей, производит порядка 75% всех электромобилей. Китай производит порядка 75% всех батарей, которые нуждаются в электромобиле. Китай производит порядка 70% всех ветрогенераторов, которые нужны для того, чтобы производить чистую энергетику. Он производит еще очень многое другое. Вот эти большие портальные краны в американских портах, если вы видите, они все китайского производства. Мосты, которые строятся в Соединенных Штатах, они во многом тоже изготовлены из китайских материалов, которые доставляются, китайских комплектующих, которые доставляются в Соединенные Штаты и собираются. Американские профсоюзы очень часто протестовали против этого. Ну и так далее. Поэтому когда-нибудь мы с вами выберем тему, вот благодаря нашим радиослушателям, поговорим о том, что себе представляет современная экономика Китая. Ну, а время этой программы подходит к своему завершению. Как обычно, у нас в завершении наш музыкальный календарь. И у меня очень хорошая для этого дата. 9 мая 1924 года в Москве родился выдающийся поэт, прозаик, бард Булат Акуджава. Истинно русский интеллигент, отцом которого был грузин Шалба Акуджава, а матери армянка Ашхен Налбандян. Когда благодаря чудесному изобретению 20-го столетия магнитофону в СССР возник жанр самодеятельной песни, Акуджава неожиданно для себя оказался среди отцов-основателей, хотя он сам считал себя в первую очередь поэтом, во вторую очередь прозаиком и уж совсем никак не певцом. Но тем не менее, его голос, который доносился нам в свое время с магнитофонных бобин, он стал голосом поколения, наряду с голосом, конечно же, Высоцкого и других бардов его поколения. Но Акуджава был одним из первых. И его сценарий к фильмам, его проза – это все, конечно, самого высокого уровня. А я благодарен вам, дорогие друзья, за эти два часа, которые мы провели вместе в эфире Дивизион Радио. Паш, как всегда, огромное тебе спасибо за прекрасный эфир. И давайте послушаем две его песни, которые мне представляются одни из самых лучших. Первая песенка – это «Ваше благородие» из фильма, помните, «Насчет солнца пустыни». Ну, а вторая – совершенно потрясающая грузинская песня. Спасибо, пока.
1: «Ваше благородие, госпожа разлука, мне с тобою холодно.

темно-красном своем будет петь для меня моя Дали. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заколубится закат, по углам залетая,

0: Дзен Радио представляет.
1: Вчера была среда.
2: Вчера был четверг. Сегодня следующий день.
3: Еженедельная программа Алексея Наксона «Итоги недели».
0: Обзор главных событий недели. Анализ важнейших вопросов, стоящих перед Америкой и миром.
3: Итоги недели. Мы напомним вам о ней.
0: Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
4: Дирекция программ.
5: Это телевидение, да.
4: Нет, это радио.
3: Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ.
6: Как хорошо.
7: В Нью-Йорке 7 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
8: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа диджея Дусика про...

Добрый вечер, дорогие друзья. С вами диджей Дусик и программа «Пророк», в которой мы будем слушать совершенно разнообразную музыку, обзор новых альбомов, ну, программа же музыкально-познавательная, да и еще много вкусной музыкальной всячины. Ну что ж, начнем. Проекты Фрэнка Фариана, часть четвертая. Проект «Мили Ванили». В 1988 году новый студийный проект Фрэнка Фариана «Мили Ванили» начал покорять мировые чарты. К концу 1989 года это стало бестселлером в США, затмив даже короля поп-музыки Майкла Джексона. И впечатленный таким успехом, Майкл Джексон лично позвонил Фариану и просил рассмотреть вопрос о возможности их совместной работы. За первый же альбом «Мили Ванили» получили три награды American Music Award и Grammy как лучший дебютный проект. Успеху способствовали танцоры Фаб Морван и Роб Пилатус, имитировавшие пение под фонограмму группы Фариана. Они даже покусились на Deep Purple, исполнив знаменитую композицию «Hush».

Позже, в ноябре 90-го года, Фрэнк Фариан выступил с разоблачением своего детища, что породило самый большой скандал в истории музыкальной индустрии. Танцоры, которые пытались уйти из-под контроля продюсера, были вынуждены вернуть Грэмми. Крупнейшая голливудская кинокомпания Universal Pictures начала производство фильма, основанного на этой сенсационной истории. За свою двухлетнюю карьеру поп-дуэт Фариана сумел продать более 44 миллионов альбомов и синглов по всему миру. Продолжением проекта Милли Ванили стали группы Real Milli Vanilli с альбомом The Moment of Truth 91 года и Try and Be с альбомом Sexy Eyes.

2006 и в 2009 годах вышло три новых переиздания лучших композиций первого состава Milli Vanilli на лейбле MCI Sony BMG и MCI Sony Music. По всей видимости, выход голливудского фильма о Milli Vanilli также сопровождается новым переизданием этих альбомов. Не исключено, что последует выпуск нереализованных треков с альбома Milli Vanilli. Back in the Attack, который Фариан записал в 1997 году вместе с прежними танцорами, но на сей раз уже поющими, и другими участниками проекта Milli Vanilli. Однако смерть Роба Пилатуса от наркотического отравления 2 апреля 1998 года поставила крест на реанимации суперуспешного проекта.

проект «Жаклін Німорін». Певица и автор собственных композиций Жаклін Німорін, позже взявшаяся псевдоним Джеки Картер, родилась в конце 50-х на острове Маврикий. Вскоре ее семья эмигрировала в Лондон, и Джеки стала британской гражданкой. В начале 70-х она приехала в ФРГ, которая стала к тому же моменту мультикультурным европейским центром, притягающим творческих людей из разных стран. Там девушка и начала свою музыкальную карьеру, участвуя в таких проектах, как Silver Convention и Hornets. Позже она начала выступать как сольная исполнительница. В 90-м году ее и заметил один из работников Far Music. 22-летний Тоби Гад, сейчас уже он известный автор и продюсер, работающий в Америке, он предложил Жаклин сотрудничество со звукозаписывающим лейблом Фрэнка Фариана. Эта встреча также послужила и началом их любовного романа. Дабы не вызывать ассоциации с прежним сценическим именем Джеки Картер, Фрэнк Фариан предложил поменять псевдоним на ее реальное девичье имя Жаклин Німорін. Тоби и Жаклин не возражали. При непосредственном участии Тоби Гада и Фариана на MCI BMG было выпущено несколько синглов и альбом Creole Dance. В 92 году экзотический имидж мавританки во многом определили выбранное ее продюсерами музыкальное направление. Dance-pop, приправленный креольскими этническими мотивами.

настоящее время Жаклин Неморин живет со своей семьей в Англии, но часто бывает в Германии. Там у нее остались налаженные связи в области музыкального бизнеса. В 2002 году она возобновила сотрудничество с рекорд-лейблом MCI, который принадлежит Фрэнку Фариану. И новым проектом стала Нариса. Это дочь Жаклин Неморин. Фрэнк Фариан на пороге 21 века сказал, что посвятит свою дальнейшую творческую деятельность помощи молодым талантливым артистам. И пусть не всем из них суждено стать суперзвездами, это благородное дело — дать шанс достойным. Вместе с Нарисой продюсер сделал ставку на смягченные и мелодичные R&B композиции, которые наилучшим образом сочетаются с ее ярким голосом. Некоторые музыкальные эксперты сравнивали голос Нарисы с голосом молодой Агнеты Фельдскук, бывшей солистки легендарной группы ABBA. Нариса получила известность благодаря синглу Never Too Late. Сингл Never Too Late должен был предварять выпуск первого альбома Нарисы. Однако этого не произошло по причине конфликтов Фрэнка Фариана с тогдашним руководством BMG. BMG фактически саботировало продвижение новых артистов, работавших на Фрэнка Фариана.

2003-м Нарисе все же удалось выпустить новую композицию после того, как Фориан подписал контракт с другим мейджор-лейблом DA Music. В дуэте с другим подопечным Фрэнка Фориана, молодым бразильцем Даниэлем Лопесом, она записала песню «By Heart», которая была опубликована на альбоме «For You» в том же 2003 году. Чуть позже на эту мелодию было сделано специальное видео, съемки которого проходили на Багамских островах. После окончания контракта с Far Music Нариса решила сосредоточиться на учебе, и, судя по всему, сейчас у нее нет планов возвращения на большую сцену, хотя с музыкой певица не порвала окончательно, а поет и играет для собственного удовольствия.

После скандала с Милли Ванилли Фариан занялся продюсированием двух других танцевальных групп. Это были его новые проекты «Ля Буш» и «Ля Клик». В 96 году к ним прибавился поп-проект «No Mercy». Все три коллектива, особенно «Ля Буш» и «No Mercy», имели в своем активе сильные хиты, которые достигли высоких позиций в Америке и других странах. За эти проекты Фрэнк Фариан также получил множество наград в виде золотых и платиновых дисков. «Ля Буш» получили высшую музыкальную награду Германии «Echo Awards» и к тому же отличились тем, что их суперхит «Be My Lover» оказался самым ротируемым треком на радиостанциях США.

0: Пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
2: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
4: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
6: Внимание, Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио.
6: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
7: Дэвидсон Радио.
6: 620 АМ. Настройтесь.
0: Вы слушаете «Пророк». «Пророк». В студии диджей Дусик.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Сообщение для абонентов телефонной карточки Davidson, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Davidson вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Davidson Card вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
1: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
2: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
3: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
2: 718-303-90-90.

0: Давайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: В Нью-Йорке 8 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. В течение нескольких лет я записывал очень интересные песни в исполнении небольшой группы вокалистов, которые исполняли разные песни, и солисты этих песен менялись. В одной песне поет один солист, а другие певцы строят интересные вокальные партии и интервалы. В другой песне солирует другой вокалист. Ну и так в разных песнях. В общем, записали мы много песен и решили выпустить аудиоальбом. Долго думали, как назвать группу и альбом. И вот после некоторого времени придумали и назвали группу «Panna and Company». А альбом назвали «Так сильно хочется весны». А начиналось все так. Дружили три подруги – Ольга Кондор, Анастасия Ревякина и Марина Дрыгина. Учились вместе с 5 класса школы. Затем вместе учились в Донецком музыкальном училище, позже окончили консерваторию. Прошло время, и уже в Киеве они работали вместе в Киевской музыкальной школе искусств номер 5 имени Левка Ревуцького. Тут они и начали сочинять тексты, мелодии и записывать песни. Их творчество поддержал директор школы Василий Везнюк, который аранжировал многие песни и подыгрывал на скрипке, цимбалах и панфлейте.